0: кто за ней стоит. Дело о мошенничестве против руководства Drone Solutions стало четвертым подобным делом с начала мая. С 2022 года частота была на уровне одного уголовного дела в год. Участники отрасли рассуждают, почему внимание правоохранителей к производителям дронов стало более пристальным. Евгений Перельчук продолжит.
1: Дело против нынешнего руководителя Drone Solutions Вячеслава Барбасова и его предшественника Иракли Хазали обозначило тренд, считают в отрасли. В мае был заочно арестован основатель краснодарского турбодрома «Белая стрела» Роман Любименко. Его обвинили в поставке некачественных беспилотников для нужд СВО с ущербом на 90 миллионов рублей. Спустя несколько дней стало известно об аресте экс-директора транспорта будущего Юрия Казаренко по делу об особо крупном мошенничестве. В июле под стражей оказались основной акционер ГК «Эвко» Валерий Кустов, гендиректор Евгений Лишенко и еще ряд топ-менеджеров. По открытым данным, речь идет о многомиллиардных хищениях при импортозамещении беспилотников. Теперь Drone Solutions. Очередное дело об особо крупном мошенничестве. И без каких-либо подробностей. Череда дел создает напряжение в индустрии, говорит гендиректор ассоциации Аэронекст Глеб Бабинцев.
2: Конечно, когда новая отрасль сложная, высокотехнологичная, тем более с большими оборотами, если это действительно мошенничество, то оно заслуживает наказания. Если это какие-то ошибки в отчетности, что тоже бывает, ну, наверное, стоит сейчас как-то к этому особенно аккуратно относиться, потому что в отрасли возникает напряженность, ведь много рождается новых технологий, не все из них подтверждаются, не все, на что деньги выделены, действительно срабатывает и взлетает. Риск ошибки очень высокий. Все-таки право на риск должно быть, но, повторяюсь, риск, когда технология не получилась, а усилия приложены. Я не говорю про сознательное какое-нибудь мошенничество. Это первое. Второе, да, задерживают сейчас, вы видите, не только предпринимателей, но и чиновников. Есть среди чиновников люди, которые неформально погружаются в проблемы бизнесов, пытаются разобраться и содействовать. Мы, как бизнес, многие года выстраиваем интерфейс взаимодействия с властью, но когда и эти люди оказываются привлеченными к ответственности за мелочи, ну, это разрушает диалог власти и бизнеса.
1: Ни одна из компаний, попавших под пристальное внимание правоохранителей, не сообщала, что занимается госконтрактами и поставками для нужд военных. Как правило, на их ресурсах есть упоминания только о гражданском применении их продукции для инспекции, нужд сельского хозяйства, мониторинга, доставки грузов. Впрочем, предположение, что дела о мошенничестве касаются именно госконтрактов и поставок военных технологий, очевидно, напрашивается. Время такое, говорят участники отрасли. И многие компании, которые занимались сугубо гражданскими разработками, а таких предприятий в России было 10 компаний из 10, вероятно, не осознали, что к государственным средствам нужен гораздо более тщательный и внимательный подход, считает руководитель технологической компании в авиационной промышленности Эдуард Багдасарян.
3: Я знаю массу компаний, которые давно исторически работают с государством, с госзаказами и достаточно успешно работают. Они выстроили уже эту культуру взаимоотношений. Здесь компании немножко другие, они более молодые, менее опытные, где-то чересчур, может быть, рисковые даже. Вся беспилотка российская сегодня, вот любую вы возьмите, и среднюю, и большую, это все бизнес-компании. Форпост, это УСГА, это бизнес-компания. Кронштадт, Орион. Это тоже бизнес. Все остальные, ЗАЛы, Суперкамы, Ижевские, Геосканы, это все очень крупные сегодня уже и средние, и крупные компании, но это уже бизнес. Если мы хотим, чтобы у нас были технологии, это должна быть бизнес-среда. Возьмите Китай. Технологии там. А кто их создает? Госкомпании? Да нет. Они интегрируют, выдают крупные, большие продукты. А развивают технологии, стартапы. Я считаю, надо ценить, надо осторожно относиться.
1: Перевести всю отрасль частных бизнес-предприятий под государственную вертикаль, по мнению участников рынка, было бы неверным решением. Нужны четкие и понятные правила игры, чтобы бизнес понимал, какое ТЗ выставляет госзаказчик, в какие сроки, с какой сметой, и есть ли право на ошибку при разработке передовых технологий. Отрасль очень молодая, но уже считается критически важным сектором. Поэтому такая ясность необходима. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Крупный пакет акций застройщика «Самолет» купил казахстанский фонд. Девелопер сообщил, что почти 18% акций выкупила частная инвесткомпания, зарегистрированная в Астане. Сумма сделки не раскрывается, но исходя из капитализации самолета на Мосбирже, это более 4 миллиардов рублей. Акции самолета на этих новостях днем в понедельник в моменте взлетели почти на 20%. Валерий Убадуев продолжит.
4: Продавцом акций самолета стал фонд «Горизонт». Его бенефициарами выступают наследники сооснователя группы компаний Михаила Кенина, который скончался в августе прошлого года. Акции самолета, принадлежавшие ему, это чуть более 20%. 29%, перешли наследникам в фонд «Горизонт» в феврале этого года. Их имена и фамилии не раскрывались, но известно, что у него были жена и двое детей, пишет «Коммерсант». В мае «Горизонт» продал около 3% акций застройщика и в июне снизил долю своего участия в самолете. И после продажи около 18% фонду из Казахстана у «Горизонта» осталось чуть более 1,5% акций. Также известно, что в феврале этого года самолет обращался в правительство за господдержкой на 50 миллиардов рублей в виде льготного кредита или другого стабилизационного инструмента. Но в конце концов застройщик получил отказ. Сумма сделки по продаже акций не раскрывается. Исходя из капитализации самолета на Мосбирже на 10 августа, это может быть больше 4 миллиардов рублей. Но, скорее всего, сделка была с дисконтом, считает партнер юридической фирмы GRM Сергей Новиков.
5: Полагаю, что сделка можно смело отнести к категории win-win. Наследникам Михаила Кенина удалось выйти в наличные из бизнеса, который находится не на пике своего развития. А казахская сторона, думаю, совершила приобретение с выгодным для себя дисконтом к существующей рыночной стоимости. Как-то кардинально улучшить свое финансовое положение самолет с помощью этой сделки вряд ли сможет. Давление на всех участников рынка недвижимости сейчас значительное. И буквально в конце прошлой недели Федеральная налоговая служба обратилась с заявлением о банкротстве одной из дочерних компаний группы, которая имеет отношение к застройке жилищного комплекса в Ленинском районе Московской области.
4: Но, как отмечает эксперт, приход иностранного акционера – это сигнал рынку о возможном потенциале развития компании. И рынок отреагировал. После этих новостей котировки самолета на Мосбирже резко выросли. В моменте – на 14%. Покупателем выступила структура инвесткомпании «Фонды Капитал». Она зарегистрирована в Астане и создает фонды под коллективные инвестиции. В этой компании заявили, что покупкой акций российского застройщика они расширяют экспозицию фонда на рынок недвижимости. Не исключено, что казахстанский фонд в будущем продаст акции самолета. А на состояние застройщика сделка не окажет влияния, так как средства получают наследники Михаила Кенина, а не компания, отмечает член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цагоев.
6: В этом конкретном фонде под управлением компании Fonte Capital считают, что акции самолета могут восстановить свою стоимость, то есть покупают в надежде заработать на росте. Ключевой момент здесь в том, что средства от продажи акций не поступают в самолет, и деньги пойдут к фонду «Горизонт» на стабилизацию компании, на мой взгляд, это повлиять не должно, если, конечно, следом не выпустится какая-то новость о том, что либо вот этот самый фонд «Горизонт» наследников Михаила Кенина сделает какое-то, значит, финансовое вливание в самолет или выдаст какой-то займ и так далее. А если этого не произойдет, то для компании это особо ничего не изменит.
4: Согласно отчету самолета за первое полугодие прошлого года, чуть больше 15% акций принадлежат сооснователю Павлу Голубкову. Еще 10% у комбинированного СПИФ проектный. Около 6% принадлежит еще одному сооснователю Игорю Евтушевскому и чуть меньше 2% председателю совета директоров Дмитрию Голубкову. Большая часть остальных акций находится в свободном обращении. Валерий Обадоев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: Товар не продается, но по нему приходят иски о нарушении авторских прав. Селли Розон сообщил Бизнес ФМ, что не может удалить навсегда карточку своего товара, по которому возникают претензии правообладателей. Интернет-площадка позволяет лишь архивировать карточку, но правообладатели как-то находят к ней доступ и подают в суд на продавца, но не на площадку. Что делать селлерам в такой ситуации, что думает об этом маркетплейс Озон, об этом в дальнейшем эфире Бизнес ФМ.
7: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. История свидетельствует, что гослотерея – довольно действенный способ привлечения государством денег населения, не уступающий по эффективности займам, ренте и кредитам. Обычно инициаторами государственных лотерей становились официальные лица – короли, министры, военачальники. А вот идейным вдохновителем лотереи, которая была организована во Франции в середине 18 века для покрытия расходов военного училища, стал сам Казанова. К сожалению, галантные подвиги и авантюры Джакомо совершенно заслонили в памяти потомков его незаурядные способности финансиста, литератора и дипломата. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
8: У микрофона Сардар Ивлекулиев. Правительство России по поручению президента сохранит объемы финансирования и продолжит помогать субъектам в части модернизации автобусного парка, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин на заседании Президиума Госсовета, который провел президент России Владимир Путин. Никитин добавил, что реализуемые Минтрансом меры позволят регионам сконцентрироваться на обновлении не только автобусов, но и других наиболее востребованных видов транспорта. Положительное внешнеторговое сальдо России в январе и июне этого года выросло по сравнению с январем и июнем прошлого на 13,98% и составило 73 миллиарда 400 миллионов долларов, сообщает Федеральная таможенная служба. Экспорт товаров за первое полугодие вырос на 11,9%, составив 219,5 миллиардов долларов. Импорт в Россию увеличился на 10,8% до 146 миллиардов 100 миллионов долларов. Внешнеторговый оборот России в январе и июне составил 365 миллиардов 600 миллионов долларов. По сравнению с тем же периодом 2025 года он вырос на 11,4%. В России порядка 10 миллиардов рублей выделят на железнодорожные перевозки, направляемые на экспорт сельхозпродукции. Проект соответствующего распоряжения готовит правительство, пишут ведомости. В условиях ограниченного судоходства в Азовском море это поможет переориентировать поставки на альтернативные маршруты из Ростовской области в акватории Черного и Балтийского морей и Сибири в порты Дальнего Востока, говорит один из собеседников. Согласно подсчетам экспертов, на 1 августа перевод поставок с Азова Черноморского бассейна на Балтику увеличивает экспортные расходы на 35-50 долларов за одну тонну. Экспорт российского пива в Узбекистан вырос более чем в 4 раза в первом полугодии нынешнего года. Такие данные приводит Агроэкспорт. По данным центра, за январь-июнь поставки превысили 4 тысячи тонн. Их стоимость составила более 3 миллионов долларов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. АЗС в России становится все меньше. Речь идет о самих заправках и их операторах. За первое полугодие их стало примерно на 2% меньше. Операторов немногим более 9 тысяч. А организаций в сфере оптовой торговли топливом менее 21 тысячи. Причина – снижение прибыльности бизнеса на фоне роста закупочных цен на топливо. Сокращение числа АЗС, вероятно, продолжится, говорит основатель и гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин.
9: Приостановка работы ряда АЗС связана с ухудшением экономики топливной розницы, ростом оптовых цен и сокращением продаж на бирже. За полгода с января по июль средняя биржевая цена бензина АЕ-92 выросла почти на 30%, превысив 70 тысяч рублей за тонну. А цена дизельного топлива увеличилась более чем на 35%, преодолев отметку в 74 тысячи рублей за тонну. При этом цены вне биржи превышают этот уровень примерно в полтора раза, что ведет к росту издержек независимых АЗС. В минувшем июле продажи бензина и дизеля на бирже снизились на 52% и 37%, соответственно, в сравнении с июлем 2025 года. При этом до конца сентября норматив биржевых продаж бензина был снижен с 15% до 10%. Чем выше цены и чем ниже объем биржевых продаж, тем сильнее страдает экономика топливной розницы. Поэтому количество приостановленных АЗС с высокой вероятностью будет расти в ближайшие месяцы.
0: Сергей Терешкин, Open Oil Market. На фоне перебоя с поставками топлива власти приняли целый ряд мер. В частности, начали импорт топлива и ввели запрет на экспорт бензина и дизеля. В конце июля власти заявили, что ситуация на топливном рынке начала стабилизироваться. Цены на бензин, по данным Росстат, начали снижаться. Кроме того, нефтяные компании договорились поставлять топливо, в том числе и на независимые АЗС. Индекс рюкзака в России не снижается. Аналитики Аккорд сообщили, что за последние два года базовый школьный набор подешевел на 3%. Однако родители школьников из разных регионов такого дешевления не видят, продолжит Ольга Кашинская.
10: Как сообщает Аккорд, мальчика в школу собрать стоит около 6 тысяч рублей, девочку – около 5 700. Но, по словам самих родителей, чтобы уложиться в эту сумму, необходимо ставить перед собой цель максимально сэкономить везде, где только можно. Реальные же чеки – больше в разы. К тому же девочку в школу отправить стоит все-таки дороже. Продолжит жительница Самары, мама двойняшек, которые идут в третий класс, Яна.
11: У меня двое детей, двойняшек, мальчик и девочка. Только такое самое необходимое. Выходит примерно 11 тысяч на мальчика. Ну и там, наверное, где-то будет в районе 13 на девочку. На девочку получается больше, потому что одежды девочкам, как правило, нужно больше. Если мальчику можно обойтись, например, купить две пары брюк, 5 рубашек и жилет, можно, в принципе, без него обойтись, то девочка — это брюки, это юбка, это сарафан, это колготки. Согласиться с тем, что что-то подешевело, наверное, вряд ли. В эту сумму не входит покупка обуви. Это, наверное, самая большая статья расходов, потому что если одежду мы стараемся какую-то дорогую супер не покупать, то вот на обуви мы обычно не экономим, потому что это здоровье детей. Получается 2-2,5 тысячи за одну пару обуви.
10: Финмаркетплейс «Сравни» оценил стоимость школьных сборов в этом году в диапазоне от 45 до 47 тысяч рублей. Это если учитывать форму, рюкзак, концтовары и материалы для творчества. Школьные закупки действительно состоят из множества дополнительных трат, подчеркивает москвичка, мама первоклассника и третьеклассника Диана.
12: Я не вижу, чтобы что-то подешевело. Форма, сменная обувь, прописи, некоторые учебники там по английскому языку, канцелярия, понятно. Еще расходы мы сдаем на нужды класса, например, на уроки труда. Есть отдельная закупка каких-то необходимых элементов для творчества детям. Я думаю, что девочку собрать будет стоить дороже точно. Думаю, что сбор, учитывая еще какую-то верхнюю одежду, там спортивный костюм, рюкзак и прочее, ну, 20 тысяч, наверное. Это все вместе.
10: От школы к школе ситуация тоже разнится. Например, если учебное заведение предусматривает строгий ежедневный дресс-код, траты существенно возрастают, говорит мама десятиклассницы и пятиклассника из Ессентуков Людмила.
13: Брюки школьные, классические, рубашка белая, жилет, галстук и спортивные шорты. Даже без футболки. Это все обошлось в 12 тысяч рублей. Без дополнительного комплекта сменных рубашек, без канцелярских товаров и тем более без рюкзака. Рюкзак с ортопедической спинкой начинается от 4500 рублей. У меня есть и девочка, она идет в 10 класс. На нее базовый школьный набор обойдется в разы выше. Школьные брюки начинаются от 2500, рубашка от 2000, обувь от 2500 и выше. Это не считая канцелярских товаров и сумок, и спортивной одежды.
10: Даже если статистика и отражает небольшое снижение цен, конечный потребитель его практически не ощутит, объясняет индивидуальный предприниматель из Санкт-Петербурга, который занимается продажей канцелярских товаров и книг, Владимир Кашин.
14: Снижение на 3% за 2 года. Считаю, что следует рассматривать как стабилизационный эффект, а не как масштабное удешевление. Но для сравнения, в 2025 году, по оценкам Аккорд, аналогичный набор подешевел на 18% за 1 год. И таким образом, нынешние 3% отражают в первую очередь завершение активной фазы ценового тренда и переход к умеренной динамике, сопоставимой с уровнем общей инфляции. Но вот с точки зрения конечного потребителя данное снижение не является существенным, однако оно фиксирует позитивную тенденцию в регулировании цен на социально значимые товары.
10: А есть еще и невидимые траты, например, на цветы и подарки учителям. В любом случае, стоимость базового школьного набора в мае и в августе кардинально различается. Но дешевле этот набор от года к году точно не становится. С этим соглашаются все опрошенные Бизнес-ФМ родители. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес-ФМ.
0: В России ветеринарный бум. Совокупный оборот ветеринарных клиник, входящий в топ-20 по выручке, достиг 14 миллиардов рублей. Это на четверть больше, чем годом ранее, подсчитал Forbes. Почему этот рынок растет, об этом Наталья Шашина.
15: Ветеринарные клиники говорят о растущем спросе. Кошка или собака, согласно опросу РАМИР, есть у 85% семей в городах. Количество животных за последние годы выросло на треть. Для многих они полноправные члены семьи. На них готовы тратить столько же, сколько на детей. Покупать дорогие лекарства, делать сложные операции. А вот самих ветеринаров дефицит. Узкие специалисты в крупных городах зарабатывают от 150 до 250 тысяч рублей и выше. Ведущие хирурги до 400 тысяч. Но есть отток из этой психологически тяжелой профессии. И даже при общем росте оборота значительная доля заработка уходит на то, чтобы привлечь сотрудников, говорит генеральный директор Vet Union, занимающий 4-е место по выручке в рейтинге Forbes, Сандро Рухая.
16: Тяжело стало привлекать квалифицированных ветеринарных врачей. врачей из-за дефицита, и стоимость таких врачей очень растет. Что касается того вообще, с чем связан рост, рост еще и в штуках происходит значимый, особенно в прошлом году, 25-й год, хорошо в количестве услуг прирост рынок. И это связано с тем, что в ковидный период у нас был яркий всплеск к появлению домашних питомцев в домохозяйствах. И сегодня эти питомцы начинают обращаться к врачам. И помимо этого, культура содержания, конечно, повышается в обществе.
15: По прогнозу «Бизнес-стат», в ближайшие годы рынок продолжит рост на 10-15% в год, в том числе из-за растущих цен. Но, как считает ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков, доходы клиник растут не из-за повышения ценника, а из-за того, что к каждой процедуре предлагаются сопутствующие услуги.
17: Например, та же самая стерилизация, совершенно проходная процедура для ветеринарных клиник. Если раньше это стерилизация сделали и забыли, то сейчас это навязываются такие услуги, как УЗИ сердца, анализы, прочее. И совершенно действительно базовая операция, которая стоит в больших пусть городах, должна была бы стоить 5000-6000 рублей. Сейчас люди отдают уже по 20-30 со всеми необходимыми, как называют, анализы. То есть объясняют различные необходимости в проведении дополнительных процедур.
15: Об этой проблеме говорит и Анастасия, владелица «Кавалер Кинг Чарльз» Спаниеля. Предыдущий опыт с котом, который часто болел, научил ее. Найти специалиста, который не даст потратить деньги на ненужные анализы, непростая задача.
18: Я недавно обращалась за услугой по кастрации собаки в хорошую клинику, но эта процедура обошлась мне в 30 тысяч, с учетом сдачи подготовительных анализов, что, конечно, весьма недешево. Но у меня был опыт регулярного обращения в ветеринарной клинике с моим котом. И это была большая проблема — найти своего врача, который не будет назначать какие-то навязанные услуги. У меня у кота был коронавирус. Когда наступила плановая кастрация, нам назначили сдачу подготовительных анализов в районе 12 тысяч рублей. И после того, как я их сдала, и мы пытались записаться в этой клинике уже непосредственно на кастрацию, нам объявили, что из-за того, что у кота коронавирус, о чем, собственно, было известно изначально, его нельзя взять в стационар с другими животными, поэтому в серии мы его кастрируем, и потом он у нас тут где-нибудь на ресепшене полежит, что, конечно же, меня не устроило, поэтому деньги были потрачены впустую. Я была вынуждена обращаться в другую клинику, где мне вызывали врача на дом, мы проводили всю эту процедуру на дому.
15: Но, несмотря на эти нюансы, отрасль привлекает внимание новых инвесторов. И не последнюю роль играет налоговая льгота. С прошлого года ветеринарные услуги освободили от НДС. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес-ФМ.
19: Карьера с Ольгой Дементьевой.
20: Когда проходит собеседование, я слушаю не только ответы кандидата, я смотрю и на его жесты. Наверное, и вы тоже. По первому образованию я психолог, поэтому еще во время учебы успела прочитать литературу про язык телодвижений и невербальное поведение. Теперь на каждой встрече слежу за руками, что называется. Давайте обсудим. Вот человек заходит в кабинет, еще ничего не сказал, а уже широко кладет руки на стол, занимает почти все пространство. И я думаю, интересно, это спокойная уверенность или желание сразу показать, кто здесь главный? Другой кандидат, наоборот, словно становится меньше, сидит на краешке стула, руки прижаты к себе, движения очень осторожные. Третий складывает пальцы домиком. Этот жест еще называют шпилем. Его часто связывают с уверенностью в себе. И вот здесь самое интересное. Опыт научил меня никогда не делать выводы по одному жесту. Если человек скрестил руки, это не значит, что он закрыт. Возможно, в переговорной просто работает кондиционер. Если человек избегает взгляда, это не обязательно говорит о неискренности. Невербальная коммуникация – это всегда система сигналов, а не один отдельно взятый жест. Но есть детали, которые действительно повторяются у руководителей. Например, Стив Джобс во время презентации часто использовал открытые ладони. Такой жест воспринимается как открытость и помогает быстрее установить доверие с аудиторией. А вы помните, как бывший канцлер Германии Ангела Меркель стала узнаваемой благодаря своему жесту, соединенным перед собой кистям рук, форме ромба. Его даже прозвали «ромбом Меркель». Со временем этот жест стал символом спокойствия, самообладания и контроля. И знаете, какой вывод я сделала за годы наблюдений? Чем увереннее человек в себе, тем меньше ему нужно эту уверенность демонстрировать. Возможно, стоит задуматься, какой жест однажды будут ассоциировать именно с вами.
19: Карьера на Бизнес-ФМ.
2: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
19: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
21: У микрофона Сердар Авликулиев. Жилой дом и хостел пострадали в Нижнекамске в результате атаки вражеских беспилотников. Информация о повреждении нескольких десятков домов не соответствует действительности, сообщил журналистам мэр города Радмир Беляев. Ранее в пресс-службе главы Татарстана сообщили, что 10 августа утром республика подверглась атаке вражеских беспилотников. Погибли 13 человек, в том числе ребенок. 78 обратились за помощью, 25 человек были госпитализированы. Президент России Владимир Путин поручил добиться ритмичности в закупках новых транспортных средств для общественного транспорта. В Улан-Удэ президент в режиме видеоконференц-связи провел заседание Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта. В ходе заседания глава государства поднял вопрос о так называемом гарантирующем перевозчике, о закреплении за определенными транспортными предприятиями обязанности по обеспечению бесперебойного транспортного обслуживания в соответствующем регионе. Правительство России до конца года освободило перевозчиков бензина, авиакеросина и дизеля от обязанности соблюдать весогабаритные нормы. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале публикации правовых актов. Постановление вступает в силу со дня его подписания. Администрация нового президента Колумбии Абеларда де ла Эсприэли признала израильский суверенитет над Голанскими высотами, передает Эфи. Израиль захватил западную часть Голанских высот у Сирии во время шестидневной войны в июне 1967 года. Ранее сообщалось о планах де ла Эсприэли, который вступил в должность 7 августа, восстановить с Израилем дипотношения, разорванные в мае 1924 года тогдашним президентом Колумбии Густаво Петро в ответ на действия израильской армии в секторе Газа. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Залужный выходит на предвыборную тропу. Экс-главком, а ныне посол Украины в Британии, объявил вступление в НАТО несбыточной сказкой, сообщил, что Украина исчерпала почти весь арсенал альянса и предупредил, что менять безопасность на деньги и тепло нельзя. Комментарий Георгия Бофта. В Анкаре не знают о планах США передать турецкие вооружения американского производства Украине и предлагают обращаться в Вашингтон. Ранее Госдеп уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия из Турции, в частности 70 баллистических ракет «Атакмс», 2500 ракет с кассетными боеголовками и 47 тысяч снарядов. Как такой арсенал оценивают эксперты? Российским авиакомпаниям стали доступны прямые рейсы в аэропорты Эль-Аламейн и Борг-эль-Араб на Средиземноморском побережье Египта. Но пока поступили заявки только от египетской Air Cairo. Пляжи курорта Эль-Аламейн славятся чистотой, регион историческими достопримечательностями. Будет ли он популярен у россиян? Подробности на Business FM. Генерал без штаба или как Залужный выстраивает политические редуты? За первую декаду августа посол Украины в Британии Валерий Залужный сделал больше политически значимых комментариев, чем за предыдущий год. Он объявил вступление в НАТО несбыточной сказкой, сообщил, что Украина исчерпала почти весь арсенал альянса, и предупредил, что менять безопасность на деньги и тепло в домах нельзя. При этом ни слова против украинского руководства и ни слова об уступках Москве, куда он клонят, о комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
22: В начале августа Залужный привел такую причину, по которой Украина не вступит в НАТО. Невозможно присоединяться с тем уровнем развития, который есть в ВСУ, к организации, которая владеет доктринами Второй мировой войны. Альтернатива, по его словам, новый европейский военно-политический блок безопасности, прообраз которого был создан еще в 15 году 10 государствами во главе с Британией, и который работает без принципа единогласия. Чуть позже он развил свою мысль об отсталости НАТО. В 1926 году Украина применила все виды вооружений, ну, кроме разве что томагавков, ядерного оружия, авианосцев F-35, которые есть на вооружении НАТО. Ресурс исчерпан. Россия на все это нашла противодействие, сказал он. Из чего делает вывод? НАТО находится в доктрине конца Второй мировой, а мы находимся технологически впереди. А между этими выступлениями он же рассуждал о войне против городов, как о проблеме геополитической. Если мы обменяем безопасность на что угодно – деньги, развитие экономики, тепло в домах или какие-то политические преференции, то в перспективе это снова поставит Украину под угрозу. Из чего логически следует, что нужно продолжать в том же духе. Рассуждения об исчерпании ресурсов НАТО в интересах Украины вторичны. Главное – это политический тезис о том, что безопасность не подлежит размену. Это несколько иная система координат, чем та, в которой работает банковая. Но формально Залужный не выступает против главы государства, не критикует его кадровые решения и не предлагает Москве ни метра территории. Он меняет описание реальности, внутри которой ставятся цели. Это и есть его собственная линия. Внутри Украины пошла дискуссия. Критики Залужного упирают на то, что стремление в НАТО закреплено в Конституции. Сторонники экс-главкома ВСУ расценивают заявление Залужного чуть ли не как ультиматум партнерам. Не придумайте, как принять Украину в НАТО. Украина придумает что-то взамен. Но при этом идея нового европейского блока не поддержал почти никто. Все это происходит на фоне смены правительства и командования ВСУ, а также протестов с требованием вернуть в Минобороны Михаила Федорова. При этом на совещании послов Зеленский сформулировал задачу дипломатии предельно утилитарно. Каждый посол должен приносить оружие. Однако, когда 5 августа в Киев приезжал британский министр обороны, посол Украины в Лондоне навстречу не пришел. При этом по уровню доверия, согласно замерам Киевского международного института социологии, Залужный на первом месте. 66% доверяет, 24% нет. На втором Федоров 63% против 16%. На третьем глава офиса президента Буданов 61% против 22%. Зеленский лишь четвертый 56% против 38%. Однако доверие и голоса разные вещи. Если бы выборы прошли сейчас, то в первом туре первым пришел бы Зеленский. Но во втором проиграл бы с двукратным разрывом и Залужному, и Федорову, и даже Буданову. У Залужного при этом нет ни партии, ни штаба. Он по-прежнему считает выборы во время войны невозможным. Значит, нужно наращивать не структуру, а смыслы. И это ему удается. Залужный почти полностью совпадает с тем, что говорит общество. Опрос того же института в начале августа показал, что 2/3 украинцев считают категорически неприемлемой передачу всего Донбасса России даже в обмен на гарантии безопасности. Готовы на такую уступку лишь треть. При этом 2/3 готовы одобрить завершение войны по нынешней линии фронта без признания юридически территориальных потерь. Почти половина ожидает, что война продлится и до конца следующего года или дольше, а 2/3 готовы терпеть столько, сколько потребуется. Это и есть формула Залужного. Никаких территориальных уступок, но и никаких иллюзий. Заморозка допустима, если ее меняют на настоящую безопасность. Кто за ним стоит? Версия первая – британская. Залужный второй год работает в Лондоне, регулярно бывает на командно-штабных учениях НАТО в Британии. Но это скорее оптика его позиции, чем прямое управление извне. Версия вторая – внутренняя коалиция, но определить ее пока невозможно. Версия третья – наиболее правдоподобная. За Залужным стоит сам Залужный. От эссе о оппозиционном тупике до февральского интервью Associated Press, где он впервые публично возложил на Зеленского ответственность за провал контрнаступления 23-го года. Ему тогда не выделили необходимых ресурсов. Экс-главком хотел бы заранее застолбить послевоенную повестку. Главный тезис его такой – тот, кто определит, чем Украина заменит недостижимое членство в НАТО, тот и станет автором послевоенного проекта. А против президента он не идет, потому что это ему не нужно. При таком положительном балансе доверия Залужному просто достаточно оставаться единственным, кто вслух проговаривает то, о чем другие шепчутся. Это называется занятием выгодного рубежа до начала операции.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Отмечу также, что Буданов включен в реестр российских экстремистов и террористов. В Анкаре не знают о планах США передать устаревшее турецкое вооружение американского производства Украине. Правительство Турции заявили, что не располагает информацией о такой сделке и предложили обратиться за комментариями к Вашингтону. Ранее Госдеп США уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия, которое находится в Турции. Речь в том числе идет о 70 ракетах «Атакамс», 2500 ракет с кассетными элементами и 47 тысячах снарядов. Если Конгресс не заблокирует сделку в течение 15 дней, поставки могут быть одобрены. Вооружение действительно можно назвать где-то устаревшим, но заявленное количество крайне велико, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
1: Что входит в эту поставку? Во-первых, 12 пусковых установок ракетных систем залпового огня М-270 МЛРС. Сначала возникла установка МЛРС на гусеничном ходу, у которой два пакета по 6 ракет. Мы знаем все установку «Хаймарс», про нее очень много пишут. «Хаймарс» на колесном ходу, облегченная установка, где один пакет по 6 ракет. Во всем остальном эти установки подобны. По сути, одновременный залп установки МЛРС в два раза более мощный, чем у установки «Хаймарс». В комплект к этим установкам Турция передает 2524 ракеты, те самые, которых по 6 пакет входит, дальность действия до 70 километров. Неприятные ракеты, но мы их уже видели. Здесь чего-то сверхъестественного нет. Проблема в количестве. Количество достаточно большое. 70 ракет «Атакамс» передается. Это ракеты модификации М-39. Это одни из самых старых ракет «Атакамс». Дальность действия до 165 километров. Минус в том, что у Украины на данный момент таких ракет, судя по всему, нет. А здесь появится достаточно большое количество. 70 ракет — это немало, так скажем. Эти ракеты оснащены кассетной боевой частью. Кассетная боевая часть накрывает площадь порядка стадиона. Все, что не бронировано, эта ракета может уничтожать. Последней частью — это 203-миллиметровые артиллерийские снаряды, американские снаряды. Их будет поставлено 47 тысяч единиц. Снаряды достаточно старого типа, но которые могут применяться самоходными установками «Пион», советскими еще, которые есть на вооружении ВСУ, но их очень немного, но это огромное количество снарядов для таких установок. Это вполне боевые системы, все вместе, совокупно, это достаточно серьезный вклад в боеспособность ВСУ.
0: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Тем временем американские производители «Патриот», как пишет «Атлантик», не хотят передавать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков. Компания опасается кражи интеллектуальной собственности и передачи технологий. Новости о близости урегулирования конфликта на Ближнем Востоке себя не оправдали. Нефть вновь дорожает. Цена на фьючерсы Brent перешла отметку $87. На прошлой неделе цены на нефть заметно падали из-за заявлений Вашингтона о скором открытии Армуза. Однако в субботу глава иранского МИДа Иракчи заявил, что Тегеран и Вашингтон не ведут переговоров, а обсуждения Ирана и Омана касались создания временных механизмов прохода и контроля в проливе. Тегеран подчеркнул, что пролив будет открыт полностью только если Штаты выполнят ряд условий, в том числе выплатят компенсации за удары по Ирану. В связи с этим цены на нефть вновь выросли, комментирует ведущий эксперт Финансового университета и Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
3: Некая неопределенность сохраняется, конечно, и вот эта волатильность будет выражаться в том, что в зависимости от новостного фона, прежде всего, цены могут подскакивать то вверх, то вниз. Но общий тренд, я думаю, что все равно будет направлен на постепенное удорожание нефти, потому что на фоне всех этих колебаний все равно идет расходование нефти из стратегических резервов и в Соединенных Штатах, и в Европе, и в странах Азии. То есть все равно вместо того объема, который не выходит на мировой рынок с Ближнего Востока, а это по разным оценкам там от 8 до 14 миллионов баррелей в сутки, получается, что постоянно уменьшаются стратегические резервы. Вот они замещают отсутствующие на рынке ближневосточные поставки. Поэтому этот фактор, он все равно постепенно будет подталкивать цены все выше и выше и выше. Конечно, к зиме появится еще один некий сдерживающий фактор, это падение объемов потребления, но тем не менее вот этот фактор исчерпания как бы стратегических резервов скорее более важный, наверное, чем сезонность. И мы будем видеть скачки то вверх, то вниз. Причем, кстати, команда Трампа этим активно пользуется и откровенно спекулирует на рынке. То они делают заявление, что вот-вот почти договорились. Трамп где-нибудь там в Твиттере пишет, то пишет, что Иран будет уничтожен. И таким образом они прекрасно понимают, что толкают и стоимость фьючерсов на нефть то вверх, то вниз, и стоимость акций, и так далее, и так далее. В общем-то, и это стало некой новой нормальностью, что они открыто спекулируют на рынке.
0: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. Ранее йеменские хуситы сообщили, что атаковали НПЗ компании «Сауди Арамко», что также стало фактором роста цен на нефть. Российским авиакомпаниям стали доступны прямые рейсы в аэропорты Борг-эль-Арапы и Эль-Аламей на Средиземноморском побережье Египта. А Росавиация сообщила, что компания проинформирована о возможности направить заявление на получение допуска для выполнения регулярных полетов и чартеров. Пока поступили заявки египетской авиакомпании Air Cairo на выполнение разовых нерегулярных рейсов, начиная с 15 августа. Курорт Эль-Аламейн может стать новым вариантом пляжного отдыха в Египте наряду с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. Его пляжи славятся своей чистотой, а большинство отелей там относительно новые. Также регион интересен благодаря близости к Александрии и историческим достопримечательностям, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга «Веб-сервис» Дмитрий Горин.
4: Если на это направление придут и египетские авиакомпании, а сейчас как раз в соответствии с этим решением в условиях взаимности и паритетности предложения будут и для российских, и для египетских авиакомпаний. Это позволит в преддверии предстоящего осенне-зимнего сезона расширить географию полетов, а для нас, туроператоров, расширить линейку предложений по отелям. И здесь, наверное, ключевой вопрос – наличие свободного флота для этих перелетов, так как в условиях действующих ограничений флот российских авиакомпаний используется максимально в большом объеме. Здесь, наверное, нужно сотрудничать с египетскими авиаперевозчиками для расширения полетных программ.
5: То есть данные направления будут пользоваться спросом?
4: Ну, ранее мы знали, что ряд аэропортов и авиакомпании заявляли предварительно эти полетные программы, но из-за отсутствия решения еще авиационных властей эти программы не выполнялись. Поэтому фактически должна быть определенная подготовка, изучение спроса, включая гостиничные предложения, ну и, конечно, это направление организованного пакетного туризма. И здесь многое будет зависеть от взаимодействия туроператоров с авиакомпаниями.
0: Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Авиакомпания Azur Air уже заявила, что будет подавать заявку на получение разрешения для полетов египетский Эль-Аламейн. Сейчас есть рейсы из России в Каир, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Их выполняет авиакомпания Аэрофлота России и 5 египетских перевозчиков.
19: Компании и корпорации.
10: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
19: Отчеты и планы.
10: Яндекс не зафиксировал ни одного ДТП по вине роботакси. При этом оформление аварии с таким транспортом

0: помещениями смогут открыть склад для продавцов маркетплейса и зарабатывать на приемке, хранении и отгрузке товаров. Сейчас для открытия подобного хаба рассматриваются помещения с площадью не менее 200 квадратных метров. В будущем компания может снизить минимум до 100-150 квадратов. Производитель электросамолетов с вертикальным взлетом Archer Aviation покупает 3 подразделения Boeing за почти 20% своих акций. Речь идет о Wisk Aero, выпускает пассажирские электросамолеты, InSitu, производит дроны, и SkyGrid, поставщик услуг в воздушном пространстве. Это предоставит компании доступ к беспилотным технологиям Boeing. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Владельцы некогда крупнейшей соцсети MySpace захотели вновь ее перезапустить. Как сообщает CNBC, об этом братья Тим и Крис Вандерхук сообщили в новом документальном фильме MySpace. Эта соцсеть была запущена еще в 2003 году, а 3 года спустя она стала самой посещаемой в Штатах, и в моменте ей пользовались более 100 миллионов человек. Но затем MySpace проиграл конкуренцию другим соцсетям. Сейчас ее владельцы, выкупившие платформу еще в 2011 году, планируют перезапустить MySpace, но не раскрыли ни дату, ни новый дизайн. Предполагают, что перезапущенная соцсеть будет обладать меньшим количеством алгоритмов и различных рекомендательных механизмов, чем у других платформ. Шансы на успех оценивает вице-президент Акар, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
2: Мне кажется, это очень смелая затея. И если бы это был запуск с нуля, поверить в то, что это может быть успешно, было бы очень тяжело. В данном случае все-таки есть некоторые основания так думать, потому что доменное имя очень старое. Так или иначе, есть какая-то аудитория, там, наверное, какие-то люди еще даже не успели отписаться. Понятно, что туда много лет никто не заходил. Но если им будет предложен какой-то функционал, который их зацепит, то почему бы этому и не набрать какую-то аудиторию? Но вот вопрос этого функционала, потому что сейчас в социальных сетях, в общем, есть более-менее все, и придумать что-то такое, зачем аудитория пойдет, очень тяжело. Будет ли это успешно? Очень сильно сомневаюсь. По идее отсутствия алгоритма сейчас действительно востребованы. Я думаю, многие по этой дорожке тоже попробуют пойти. Дело в том, что сейчас в целом есть некоторая динамика на, во-первых, снижение использования социальных сетей, во-вторых, на запреты на государственном уровне, ну, как минимум для молодежи. Много в последнее время новостей про то, что с 14, с 16 лет в ряде юрисдикций запрещено использование социальных сетей. Это тоже ограничивает аудиторию, и я уверен, что этот тренд, он будет развиваться. Поэтому у нас получается внешний фон не то, что сильно благоприятный для запуска новой соцсети. В целом у них есть очень серьезная, так или иначе, фундаментальная вещь. Это очень известная социальная сеть, которая была там одной из первых и действительно весьма распространена была одно время. Поэтому почему бы им не попробовать на ней заработать? Хорошее дело.
1: Алексей Парфун, вице-президент АК. В нынешних условиях успешно создать или даже перезапустить соцсеть довольно сложно, говорит управляющий партнер медиа Instinct Prime Александр Серовацкий.
3: Мы делали несколько консалтинговых проектов по оценку потенциала скорости развертывания социальных сетей. На самом деле это очень длинный и долгий процесс. Он предполагает, что для того, чтобы соцсеть развивалась, необходимо создать устойчивые связи. То есть для этого необходимо собрать 3-5% целевой аудитории, на которую ориентирована социальная сеть. Это должно быть плотное комьюнити. То есть взаимодействие между этими 3-5% должно быть очень высокое. Общее время пользования социальных сетей больше 2,5 часов в сутки. Причем социальные сети еще и мессенджеры частично входят. Для того, чтобы соцсеть была устойчива по пользованию, нужно не просто количество людей привлечь, а добиться того, чтобы они проводили в ней 20 минут в день минимум. Только такого пользователя можно считать активным. И это достаточно нетривиальная задача. Набрать несколько миллионов человек, которые будут регулярно больше 20 минут пользоваться социальной сетью, это достаточно сложно, не быстро и достаточно, даже не вопрос дорого, это вопрос, что социальная сеть должна быть настолько интересной, что способна удерживать так много внимания в период, когда внимание пользователя, внимание потребителя удержать очень тяжело. Только после этой точки можно говорить о том, что социальная сеть заняла какую-то нишу и является технически состоятельной.
1: Это был Александр Серовацкий, управляющий партнер медиа Instinct Prime. В 2013 году MySpace уже перезапускали, но попытка оказалась неудачной. По словам владельцев, в общем и целом они потеряли чуть более 150 миллионов долларов. Российский рынок акций в понедельник пытался подрастать, однако не смог закрепиться выше 2300 пунктов. Рубль от утреннего снижения перешел к росту, и к концу дня юань прибавил 0,5%, курс 12,18, курс доллара на межбанке доходил до отметки 82,50. Это самый высокий уровень с конца марта, однако к вечеру он немного снизился к рублю. Нефть Brent

0: вечером росла почти на 5% и торговалась под отметкой $88 за баррель. Какие факторы влияют на рынок? Мнение инвестиционного стратега УК «Ари Капитал» Сергея Суверова.
1: Я думаю, что на российский рынок акций влияют два фактора. Во-первых, это геополитика. Сегодняшний рост рынка с утра связан с появившимися информацией в СМИ, что в Москву могут приехать представители Трампа на переговоры в Москву и в Киев. Пока развитие этой информации не последовало, поэтому, наверное, рынок все-таки в отсутствие каких-то дополнительных новостей и откатился вниз. Второй фактор – это реинвестирование дивидендов. Оно продолжает поступать дивиденды от Сбера. Это достаточно крупные суммы. По счетам независимых экспертов, порядка 100 миллиардов рублей может быть реинвестировано. Но пока мы видим, что рынок не получил этой суммы, то есть реинвестируется гораздо меньше. Но, возможно, инвесторам нужно время, чтобы подумать и все-таки зайти в рынок. Поэтому это реинвестирование дивидендов останется темой для фондового рынка в ближайшее время.
2: Что касается других составляющих геополитики и цен на нефть. Сначала пришло сообщение, что цена нефти Brent поднялась выше $87. Вслед за этим поступило очередное заявление Трампа, где он обещает, что будет добиваться от Ирана компенсации за гибель людей в ходе конфликтов. Ситуация ближневосточная не сулит снижение цен.
1: Новости по геополитике. Ситуация на Ближнем Востоке достаточно волатильная. То есть призывы к какому-то мирному договору США и Ирана, то наоборот идет эскалация. Не только США требует компенсации, но и Иран требует от США тоже компенсации и снятия санкций. И только в этом случае он откроет Армузский пролив. Но пока Армузский пролив закрыт, цена на нефть останется высокой и, наверное, будет идти еще выше, не исключено в таком радикальном сценарии, что мы вновь можем увидеть даже $100 за баррель. Это вполне реальная цифра. Если же тренд изменится и пойдут снова разговоры о мирных переговорах, то также цена на нефть может откатиться в районе $75 за баррель. То есть очень волатильные нефтяные цены реагируют на заявления официальных лиц США и Ирана.
0: Сергей Суверов, УК «Ари Капитал». Сможет ли индекс Мосбиржи закрепиться выше отметки в 2300 пунктов и чего ждать от курса рубля? Мнение инвестиционного аналитика Skyfall Capital Кирилла Крементьева.
3: У нас индекс в целом дешевый, то есть напомню, что мы сейчас говорим про цифру 2300. Нам кажется, что это дорого, потому что буквально недавно индекс торговался на уровне там 2000 пунктов. При этом в начале марта индекс стоил почти 3000 пунктов, а с тех пор у нас сильно вводные не поменялись. То есть у нас немножко подрос доллар, что помогает экспортерам черной цветной металлургии. А каких-то негативных новостей, связанных с геополитическим фоном или с какими-то конкретными отраслями, не выходило. То есть фактически сейчас 2300, такой достаточно равновесный уровень с учетом там доходности длинных облигаций и так далее. То есть нет каких-то предпосылок, чтобы мы стоили либо сильно дешевле, либо сильно дороже. Сидим, как бы смотрим со стороны, ждем новые вводные, смотрим, читаем отчетности компаний, в общем, следим за рынком.
0: Сейчас все смотрят на геополитику, но вот я бы не сказал, что ничего плохого у нас тут не произошло, но вот немножко хорошего ждут от возможного визита Уиткофа и Кушнера, которые то ли на этой неделе, то ли на следующей должны появиться в Москве.
3: Мне кажется, прослеживается достаточно понятная динамика. У нас с каждым новым визитом представителей на геополитические переговоры рынок все меньше и меньше на это реагирует. И мне кажется, сейчас влияние похожих заявлений, если мы не говорим о, не знаю, о встрече президентов, оно сводится почти что к нулю. Поэтому да, это локальный позитив. Если там не будет какого-то новостного фона, это может быть негативом. Но в целом рынок уже к этому относится спокойно, потому что слишком много встреч прошло, которые, к сожалению, ни к чему не привели.
0: Какие-то вот еще факторы серьезные сейчас влияют? Вот рубль у нас длительное время слабел. Это, конечно, положительный фактор для нашего фондового рынка, но как-то мы особо вырасти на этом не смогли, только сильно отскочить последние недели. Вот сейчас вот возможен ли разворот рубля, может ли он укрепляться, как вы считаете?
3: У нас сейчас сложилось несколько факторов. Закончился налоговый период, начал там немножко подрастать импорт, и что важно, что, мне кажется, самый важный фактор для девальвации рубля, Минфин продолжил покупая достаточно много, около 6,5 миллиардов рублей в день. Спрос Минфина смог привести к тому, что рубль начал девальвироваться. Покупки будут идти до десятых чисел сентября, если не ошибаюсь. Поэтому до тех пор, если не будет каких-то новых вводных, мы там около 85 за доллар, скорее всего, увидим рубль.
0: Кирилл Клементьев, инвестиционный аналитик Skyfall Capital. ЦБ отмечу, установил курс доллара на 11 августа 82.61 и курс евро 95.29.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Первым рестораном в привычном понимании этого слова стал парижский Grand Auvergne de Londres. Его открыл в 80-х годах 18-го столетия Антуан Бовилье, повар одного из французских аристократов. Своим клиентам Антуан предлагал еду и обслуживание, как в Версале. В просторном помещении под хрустальными люстрами стояли столы, накрытые скатертями из дорогого тонкого полотна. Посетителям предлагали меню, а в нем изысканное блюдо и вина из собственных обширных погребов. Заказы принимали и разносили элегантные, безупречно вышколенные официанты. Grand Taverne de Londres стал излюбленным местом встреч политиков, состоятельных людей искусства и аристократии. Больше 10 лет это был единственный ресторан такого класса. К началу 19 века их открылось в Париже более 500. Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
5: Не так уж много природных явлений способны вызвать непроизвольную улыбку. И среди них, конечно, радуга. Хорошо известно, что разноцветная дуга в небе – результат преломления и отражения солнечных лучей в дождевых каплях. В двойных радугах внутреннее отражение происходит дважды, и цвета расположены в обратном порядке. В тройных – трижды. Надежную фоторегистрацию четверной радуги опубликовали в 2011 году. Чуть позже запечатлели пятерную. Семь цветов радуги – это традиция. Исаак Ньютон выделял поначалу пять цветов, а потом добавил еще два – оранжевый и индиго, чтобы получилось как семь ступеней музыкальной гаммы. На самом деле спектр радуги непрерывен, и при желании его можно нарезать на любое количество фрагментов. Но в чистом призматическом спектре не может быть мадженты, пурпурного, розового или коричневого. Та же маджента – совместное воздействие красного и синего. У каждого наблюдателя собственная индивидуальная радуга. Даже стоящие рядом люди физически получают свет от разных капель. От конкретной капли до глаза доходит лишь часть спектра, а дуга складывается из миллионов капель в зависимости от их расположения вокруг антисолярной оси от Солнца к наблюдателю. Полную окружность радуги, а не просто дугу, можно увидеть с самолета и еще над облаками, водопадом и туманом. На рассвете и закате радуга может быть почти полностью красной из-за ослабления голубой и зеленой части спектра в атмосфере. Радуга в тумане обычно белая, лишь чуть окрашенная по краям. Лунная радуга тоже кажется белой из-за слабой освещенности, хотя на чувствительную камеру цвета можно зафиксировать.
4: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: У микрофона Сердар Влекулиев. 8 граждан Узбекистана, 1 гражданин Таджикистана погибли при ударе ВСУ по Нижнекамску. Порядка 20 иностранцев ранены, сообщает МИД России. Всего же, по последним данным, погибли 13 человек, в том числе ребенок. За помощью к врачам обратились 78 человек, 25 из них госпитализированы. 10 августа в Татарстане был объявлен траур. Президент России Владимир Путин дал старт работе Ермаковского горнообогатительного комбината. Церемония прошла по видеосвязи из холла Бурятского госуниверситета в Улан-Удэ. Ермаковское флюорит-берилливое месторождение расположено в Кишингинском районе Бурятии. Его продукция необходима для авиационной, космической, лазерной и атомной техники. Ожидаемая мощность рудопереработки должна составить 30 тысяч тонн. Проект должен быть полностью завершен к 2028 году. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не станет выплачивать Ирану компенсацию за ущерб от пятимесячного военного конфликта и распорядился выдвинуть Тегерану встречные претензии за гибель американских военных и жертв внутренних репрессий за последние 50 лет. Соединенные Штаты, Армения и Азербайджан в совместном заявлении подтвердили готовность соблюдать достигнутые договоренности и содействовать раскрытию экономического потенциала Южного Кавказа. Правительство Колумбии объявило чрезвычайную ситуацию национального масштаба после землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего на западе страны утром 10 августа, сообщает ПАИС. Решение позволит властям оперативно мобилизовать необходимые ресурсы для ликвидации последствий стихийного бедствия. В результате землетрясения погибли свыше 110 человек. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Панчарев. Здравствуйте. Верховный суд снял яблоко с выборов Госдумы на основании данных Росфинмониторинга об иностранном финансировании. Самой партии говорят, что это была продажа иностранных акций рядом кандидатов. Изначально снять яблоко с выборов потребовала партия «Родина», но и аргументы суд не учел. В яблоке уже пообещали обжаловать решение Верховного суда. Новое уже четвертое с мая дело о мошенничестве против компании-производителя беспилотников. На сей раз это Drone Solutions. Арестованы ее нынешние и бывшие руководители Барбасов и Хазалия. Что стоит за чередой таких дел и не повлияет ли это на боевые возможности российской армии? 18% акций застройщика «Самолет» купил казахский частный фонд. Сумма сделки не раскрывается, но это может быть более 4 миллиардов рублей. Продавцом выступил фонд наследников сооснователя «Самолета» Михаила Кенина. Акции компании на этих новостях взлетели в моменте почти на 20%. Подробности на Business FM. Верховный суд принял решение снять партию «Яблоко» с выборов в Госдуму. В ходе судебного заседания представитель ЦИК сообщил, что Росфинмониторинг обнаружил «Яблоко» иностранное финансирование. Утверждает, что партия получала деньги через третьих лиц из США и Германии. Эти данные приобщили к материалам дела. Снять «Яблоко» с выборов требовала партия «Родина». Изначально она указывала на нарушение авторских прав и правил агитации. Иск «Родины» поддержала генпрокуратура после заявления об обнаружении иностранного финансирования «Яблоко». Один из основателей «Яблока» Григорий Явлинский заявил, что они не согласны с решением Верховного суда и обжалуют его. Отсечение партии от выборов Явлинский назвал отказом от диалога с людьми, которые задают неудобные для власти вопросы. Группа собравшихся у здания Верховного суда после оглашения вердикта скандировала «позор», а прибывшие сотрудники правоохранительных органов попросили молодежь разойтись. Ожидания от «Яблока» на этих выборах были мощнее кампании самой партии, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
7: Мы видели очевидно последний день конфликт между конституционностью и законностью. Конституционные права, очевидным образом, гражданам позволяют там высказать свое мнение по военным действиям, по целому спектру решений власти, а законодательство в нынешнем виде это, собственно, делать не позволяет. Поэтому законность побеждает, и возникает такая двойственная ситуация, когда, с одной стороны, сохранили прежние границы возможного, с другой стороны, власть ничего особенно от этого не выиграла, поскольку, ну, яблоко можно было насчитать весьма скромные результаты и показать, вот оно, фиаско, а теперь, собственно говоря, тактически появляется возможность говорить о том, что, собственно, власть не решилась на референдум относительно военных действий. Ну, действительно, возник парадокс. Яблоко почти не вело кампании. Яблоко не имело большой истории успеха. Однако, затронув чувствительную тему, оно, конечно, вызвало вокруг себя интерес и ожидания. Поэтому, наверное, яблоко могло потенциально провести самую успешную в своей истории избирательную кампанию, если бы оно, естественно, в ходе кампании не наделало ошибок и не столкнулось с ограничениями. Поэтому, наверное, ожидания от яблока были мощнее самой кампании яблока, которая особенно ничем не удивляла, кроме жесткости позиции. Я не думаю, что и была какая-то запрограммированная драматургия, и все это было частью одного сценария. Мы видим, что несколько сценариев развивалось. То яблоко зарегистрировали, потом передумали и переиграли. Поэтому, ну, есть некая такая нервическость реакции на такую легальность антивоенной повестки. Это, очевидно, будет проявляться и в ближайший месяц, и будет зависеть в том числе от температуры общественного мнения, и от того, окажется ли отказ регистрации яблока тем значимым знаковым событием, которое продержится в повестке неделями, или окажется довольно быстро забыт, как там до этого кампания Надеждина. Понятно, что это политические решения, а не правовые, поэтому некое политическое решение и яблоко вернуть. Это можно сделать в последний момент или даже после последнего момента. Но просто пока признаков такого политического решения мы не видим.
0: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Борис Надеждин, напомню, внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов. Помимо обжалования решения Верховного суда, яблоко также подаст иск о защите деловой репутации против партии «Родина». А представитель яблока Николай Рыбаков, комментируя претензии об иностранном финансировании, заявил, что основная часть денег поступила от продажи иностранных акций, так как российская законодательство обязывает кандидатов перед выборами продать иностранные ценные бумаги. А оставшееся иностранное финансирование на сумму в 16 900 рублей – это пожертвование от граждан России за рубежом. На предыдущих выборах Госдумы в 2021 году за «Яблоко» свой голос отдали менее 1,5% избирателей. Череда уголовных дел против производителей беспилотников. Что за ней стоит? Дело о мошенничестве против руководства Drone Solutions стало четвертым подобным делом с начала мая. С 22 года частота была на уровне одного уголовного дела в год. Участники отрасли рассуждают, почему внимание правоохранителей к производителям дронов стало более пристальным. Евгений Перельчук продолжит.
8: Дело против нынешнего руководителя Drone Solutions Вячеслава Барбасова и его предшественника Иракли Хазалии обозначило тренд, считают в отрасли. В мае был заочно арестован основатель краснодарского турбодрома «Белая стрела» Роман Любименко. Его обвинили в поставке некачественных беспилотников для нужд СВО с ущербом на 90 миллионов рублей. Спустя несколько дней стало известно об аресте экс-директора транспорта будущего Юрия Казаренко по делу об особо крупном мошенничестве. В июле под стражей оказались основной акционер ГК «Эвко» Валерий Кустов, гендиректор Евгений Лишенко и еще ряд топ-менеджеров. По открытым данным, речь идет о многомиллиардных хищениях при импортозамещении беспилотников. Теперь Drone Solutions. Очередное дело об особо крупном мошенничестве. И без каких-либо подробностей. Череда дел создает напряжение в индустрии, говорит гендиректор ассоциации Аэронекст Глеб Бабинцев.
9: Конечно, когда новая отрасль, сложная, высокотехнологичная, тем более с большими оборотами, если это действительно мошенничество, то оно заслуживает наказания. Если это какие-то ошибки в отчетности, что тоже бывает, ну, наверное, стоит сейчас как-то к этому особенно аккуратно относиться, потому что в отрасли возникает напряженность, ведь много рождается новых технологий, не все из них подтверждаются, не все, на что деньги выделены, действительно срабатывает и взлетает. Риск ошибки очень высокий. Все-таки право на риск должно быть, но, повторяюсь, риск, когда технология не получилась, а усилия приложены. Я не говорю про сознательное какое-нибудь мошенничество. Это первое. Второе, да, задерживают сейчас, вы видите, не только предпринимателей, но и чиновников. Есть среди чиновников люди, которые неформально погружаются в проблемы бизнеса, пытаются разобраться и содействовать. Мы как бизнес многие года выстраиваем интерфейс взаимодействия с властью, но когда и эти люди оказываются привлеченными к ответственности за мелочи, но это разрушает диалог власти и бизнеса.
8: Ни одна из компаний, попавших под пристальное внимание правоохранителей, не сообщала, что занимается госконтрактами и поставками для нужд военных. Как правило, на их ресурсах есть упоминания только о гражданском применении их продукции для инспекции, нужд сельского хозяйства, мониторинга, доставки грузов. Впрочем, предположение, что дела о мошенничестве касаются именно госконтрактов и поставок военных технологий, очевидно, напрашивается. Время такое, говорят участники отрасли. И многие компании, которые занимались сугубо гражданскими разработками, а таких предприятий в России было 10 компаний из 10, вероятно, не осознали, что к государственным средствам нужен гораздо более тщательный и внимательный подход, считает руководитель технологической компании в авиационной промышленности Эдуард Багдасарян.
10: Я знаю массу компаний, которые давно исторически работают с государством, с госзаказами и достаточно успешно работают. Они выстроили уже эту культуру взаимоотношений. Здесь компании немножко другие, они более молодые, менее опытные, где-то чересчур, может быть, рисковые даже. Вся беспилотка российская сегодня, вот любую вы возьмите, и среднюю, и большую, это все бизнес-компании. Форпост, это УСГА, это бизнес-компания. Кронштадт, Орион. Это тоже бизнес. Все остальные, ЗАЛы, Суперкамы, Ижевские, Геосканы, это все очень крупные сегодня уже и средние, и крупные компании, но это уже бизнес. Если мы хотим, чтобы у нас были технологии, это должна быть бизнес-среда. Возьмите Китай. Технологии там. А кто их создает? Госкомпании? Да нет. Они интегрируют, выдают крупные, большие продукты. А развивают технологии, стартапы. Я считаю, надо ценить, надо осторожно относиться.
8: Перевести всю отрасль частных бизнес-предприятий под государственную вертикаль, по мнению участников рынка, было бы неверным решением. Нужны четкие и понятные правила игры, чтобы бизнес понимал, какое ТЗ выставляет госзаказчик, в какие сроки, с какой сметой, и есть ли право на ошибку при разработке передовых технологий. Отрасль очень молодая, но уже считается критически важным сектором. Поэтому такая ясность необходима. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
0: Крупный пакет акций застройщика «Самолет» купил казахстанский фонд. Девелопер сообщил, что почти 18% акций выкупила частная инвесткомпания, зарегистрированная в Астане. Сумма сделки не раскрывается, но исходя из капитализации самолета на Мосбирже, это более 4 миллиардов рублей. Акции самолета на этих новостях днем в понедельник в моменте взлетели почти на 20%. Валерий Убадуев продолжит.
11: Продавцом акций самолета стал фонд «Горизонт». Его бенефициарами выступают наследники сооснователя группы компаний Михаила Кенина, который скончался в августе прошлого года. Акции самолета, принадлежавшие ему, это чуть более 20%. 29%, перешли наследником в фонд «Горизонт» в феврале этого года. Их имена и фамилии не раскрывались, но известно, что у него были жена и двое детей, пишет «Коммерсант». В мае «Горизонт» продал около 3% акций застройщика и в июне снизил долю своего участия в самолете. И после продажи около 18% фонду из Казахстана у «Горизонта» осталось чуть более 1,5% акций. Также известно, что в феврале этого года самолет обращался в правительство за господдержкой на 50 миллиардов рублей в виде льготного кредита или другого стабилизационного инструмента. Но в конце концов застройщик получил отказ. Сумма сделки по продаже акций не раскрывается. Исходя из капитализации самолета на Мосбирже на 10 августа, это может быть больше 4 миллиардов рублей. Но, скорее всего, сделка была с дисконтом, считает партнер юридической фирмы GRM Сергей Новиков.
12: Полагаю, что сделка можно смело отнести к категории win-win. Наследникам Михаила Кенина удалось выйти в наличные из бизнеса, который находится не на пике своего развития. А казахская сторона, думаю, совершила приобретение с выгодным для себя дисконтом к существующей рыночной стоимости. Как-то кардинально улучшить свое финансовое положение самолет с помощью этой сделки вряд ли сможет. Давление на всех участников рынка недвижимости сейчас значительное. И буквально в конце прошлой недели Федеральная налоговая служба обратилась с заявлением о банкротстве одной из дочерних компаний группы, которая имеет отношение к застройке жилищного комплекса в Ленинском районе Московской области.
11: Но, как отмечает эксперт, приход иностранного акционера – это сигнал рынку о возможном потенциале развития компании. И рынок отреагировал. После этих новостей котировки самолета на Мосбирже резко выросли. В моменте – на 14%. Покупателем выступила структура инвесткомпании «Фонды Капитал». Она зарегистрирована в Астане и создает фонды под коллективные инвестиции. В этой компании заявили, что покупкой акций российского застройщика они расширяют экспозицию фонда на рынок недвижимости. Не исключено, что казахстанский фонд в будущем продаст акции самолета. А на состояние застройщика сделка не окажет влияния, так как средства получают наследники Михаила Кенина, а не компания, отмечает член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цагоев.
13: В этом конкретном фонде под управлением компании Fonte Capital считают, что акции самолета могут восстановить свою стоимость, то есть покупают в надежде заработать на росте. Ключевой момент здесь в том, что средства от продажи акций не поступают в самолет, и деньги пойдут к фонду «Горизонт» на стабилизацию компании, на мой взгляд, это повлиять не должно, если, конечно, следом не выпустится какая-то новость о том, что либо вот этот самый фонд «Горизонт» наследников Михаила Кенина сделает какое-то, значит, финансовое вливание в самолет или выдаст какой-то займ и так далее. А если этого не произойдет, то для компании это особо ничего не изменит.
11: Согласно отчету самолета за первое полугодие прошлого года, чуть больше 15% акций принадлежат сооснователю Павлу Голубкову. Еще 10% у комбинированного СПИФ проектный. Около 6% принадлежит еще одному сооснователю Игорю Евтушевскому и чуть меньше 2% председателю совета директоров Дмитрию Голубкову. Большая часть остальных акций находится в свободном обращении. Валерий Обадоев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Особая пенсия. Устав о пенсиях и единовременных пособиях был введен в России указом императора Николая I в 1827 году. Это была не всеобщая пенсия, а служебно-сословная система для военных и гражданских чиновников, их вдов и детей. Право на пособие имели служащие в чинах, что были указаны в табеле о рангах, и назначалась выплата только за беспорочную службу. Участие в военных походах учитывали как год за два. Генералы, высшие сановники и профессорская элита могли получать до 4000 рублей в год. В современных деньгах это примерно полмиллиона долларов. Крупным судебным и административным чиновникам назначалась пенсия примерно вдвое меньше. Уездный судья мог рассчитывать на 790 рублей в год, а минимальная пенсия для канцелярских служащих составляла ежегодные 100 рублей. Особая пенсия. На Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
14: У микрофона Сердар Ивлекулиев. Правительство России по поручению президента сохранит объемы финансирования и продолжит помогать субъектам в части модернизации автобусного парка, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин на заседании Президиума Госсовета, который провел президент России Владимир Путин. Никитин добавил, что реализуемые Минтрансом меры позволят регионам сконцентрироваться на обновлении не только автобусов, но и других наиболее востребованных видов транспорта. Положительное внешнеторговое сальдо России в январе и июне этого года выросло по сравнению с январем и июнем прошлого на 13,98% и составило 73 миллиарда 400 миллионов долларов, сообщает Федеральная таможенная служба. Экспорт товаров за первое полугодие вырос на 11,9%, составив 219,5 миллиардов долларов. Импорт в России увеличился на 10,8% до 146 миллиардов 100 миллионов долларов. Внешнеторговый оборот России в январе и июне составил 365 миллиардов 600 миллионов долларов. По сравнению с тем же периодом 2025 года он вырос на 11,4%. В России порядка 10 миллиардов рублей выделят на железнодорожные перевозки, направляемые на экспорт сельхозпродукции. Проект соответствующего распоряжения готовит правительство, пишут ведомости. В условиях ограниченного судоходства в Азовском море это поможет переориентировать поставки на альтернативные маршруты из Ростовской области в акватории Черного и Балтийского морей и Сибири в порты Дальнего Востока, говорит один из собеседников. Согласно подсчетам экспертов, на 1 августа перевод поставок с Азова Черноморского бассейна на Балтийский увеличивает экспортные расходы на 35-50 долларов за одну тонну. Экспорт российского пива в Узбекистан вырос более чем в 4 раза в первом полугодии нынешнего года. Такие данные приводит Агроэкспорт. По данным центра, за январь-июнь поставки превысили 4 тысячи тонн. Их стоимость составила более 3 миллионов долларов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. АЗС в России становится все меньше. Речь идет о самих заправках и их операторах. За первое полугодие их стало примерно на 2% меньше. Операторов немногим более 9 тысяч. А организаций в сфере оптовой торговли топливом менее 21 тысячи. Причина – снижение прибыльности бизнеса на фоне роста закупочных цен на топливо. Сокращение числа АЗС, вероятно, продолжится, говорит основатель и гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин.
15: Приостановка работы ряда АЗС связана с ухудшением экономики топливной розницы, ростом оптовых цен и сокращением продаж на бирже. За полгода с января по июль средняя биржевая цена бензина АЕ-92 выросла почти на 30%, превысив 70 тысяч рублей за тонну. А цена дизельного топлива увеличилась более чем на 35%, преодолев отметку в 74 тысячи рублей за тонну. При этом цены вне биржи превышают этот уровень примерно в полтора раза, что ведет к росту издержек независимых АЗС. В минувшем июле продажи бензина и дизеля на бирже снизились на 52% и 37%, соответственно, в сравнении с июлем 2025 года. При этом до конца сентября норматив биржевых продаж бензина был снижен с 15% до 10%. Чем выше цены и чем ниже объем биржевых продаж, тем сильнее страдает экономика топливной розницы. Поэтому количество приостановленных АЗС с высокой вероятностью будет расти в ближайшие месяцы.
0: Сергей Терешкин, Open Oil Market. На фоне перебоя с поставками топлива власти приняли целый ряд мер. В частности, начали импорт топлива и ввели запрет на экспорт бензина и дизеля. В конце июля власти заявили, что ситуация на топливном рынке начала стабилизироваться. Цены на бензин, по данным Росстат, начали снижаться. Кроме того, нефтяные компании договорились поставлять топливо, в том числе и на независимые АЗС. Индекс рюкзака в России не снижается. Аналитики «Аккорд» сообщили, что за последние два года базовый школьный набор подешевел на 3%. Однако родители школьников из разных регионов такого дешевления не видят, продолжит Ольга Кашинская.
16: Как сообщает «Аккорд», мальчика в школу собрать стоит около 6 тысяч рублей, девочку – около 5 700. Но, по словам самих родителей, чтобы уложиться в эту сумму, необходимо ставить перед собой цель максимально сэкономить везде, где только можно. Реальные же чеки – больше в разы. К тому же девочку в школу отправить стоит все-таки дороже. Продолжит жительница Самары, мама двойняшек, которые идут в третий класс, Яна.
17: У меня двое детей, двойняшек, мальчик и девочка. Только такое самое необходимое. Выходит примерно 11 тысяч на мальчика. Ну и там, наверное, где-то будет в районе 13 на девочку. На девочку получается больше, потому что одежды девочкам, как правило, нужно больше. Если мальчику можно обойтись, например, купить две пары брюк, 5 рубашек и жилет, можно, в принципе, без него обойтись, то девочка — это брюки, это юбка, это сарафан, это колготки. Согласиться с тем, что что-то подешевело, наверное, вряд ли. В эту сумму не входит покупка обуви. Это, наверное, самая большая статья расходов, потому что если одежду мы стараемся какую-то дорогую, супер, не покупать, то вот на обуви мы обычно не экономим, потому что это здоровье детей. Получается 2-2,5 тысячи за одну пару обуви.
16: Финмаркетплейс «Сравни» оценил стоимость школьных сборов в этом году в диапазоне от 45 до 47 тысяч рублей. Это если учитывать форму, рюкзак, концтовары и материалы для творчества. Школьные закупки действительно состоят из множества дополнительных трат, подчеркивает москвичка, мама первоклассника и третьеклассника Диана.
18: Я не вижу, чтобы что-то подешевело. Форма, сменная обувь, прописи, некоторые учебники там по английскому языку, канцелярия, понятно. Еще расходы мы сдаем на нужды класса, например, на уроки труда. Есть отдельная закупка каких-то необходимых элементов для творчества детям. Я думаю, что девочку собрать будет стоить дороже точно. Думаю, что сбор, учитывая еще какую-то верхнюю одежду, там спортивный костюм, рюкзак и прочее, ну, 20 тысяч, наверное. Это все вместе.
16: От школы к школе ситуация тоже разнится. Например, если учебное заведение предусматривает строгий ежедневный дресс-код, траты существенно возрастают. Говорит мама десятиклассницы и пятиклассника из Ессентуков Людмила.
19: Брюки школьные, классические, рубашка белая, жилет, галстук и спортивные шорты. Даже без футболки. Это все обошлось в 12 тысяч рублей. Без дополнительного комплекта сменных рубашек, без канцелярских товаров и тем более без рюкзака. Рюкзак с ортопедической спинкой начинается от 4500 рублей. У меня есть и девочка, она идет в 10 класс. На нее базовый школьный набор обойдется в разы выше. Школьные брюки начинаются от 2500, рубашка от 2000, обувь от 2500 и выше. Это не считая канцелярских товаров и сумок, и спортивной одежды.
16: Даже если статистика и отражает небольшое снижение цен, конечный потребитель его практически не ощутит, объясняет индивидуальный предприниматель из Санкт-Петербурга, который занимается продажей канцелярских товаров и книг, Владимир Кашин.
20: Снижение на 3% за 2 года. Считаю, что следует рассматривать как стабилизационный эффект, а не как масштабное удешевление. Но для сравнения, в 2025 году, по оценкам Аккорд, аналогичный набор подешевел на 18% за 1 год. И таким образом, нынешние 3% отражают в первую очередь завершение активной фазы ценового тренда и переход к умеренной динамике, сопоставимой с уровнем общей инфляции. Но вот с точки зрения конечного потребителя данное снижение не является существенным, однако оно фиксирует позитивную тенденцию в регулировании цен на социально значимые товары.
16: А есть еще и невидимые траты, например, на цветы и подарки учителям. В любом случае, стоимость базового школьного набора в мае и в августе кардинально различается. Но дешевле этот набор от года к году точно не становится. С этим соглашаются все опрошенные бизнес ФМ родители. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: В России ветеринарный бум. Совокупный оборот ветеринарных клиник, входящий в топ-20 по выручке, достиг 14 миллиардов рублей. Это на четверть больше, чем годом ранее, подсчитал Forbes. Почему этот рынок растет, об этом Наталья Шашина.
21: Ветеринарные клиники говорят о растущем спросе. Кошка или собака, согласно опросу РАМИР, есть у 85% семей в городах. Количество животных за последние годы выросло на треть. Для многих они полноправные члены семьи. На них готовы тратить столько же, сколько на детей. Покупать дорогие лекарства, делать сложные операции. А вот самих ветеринаров дефицит. Узкие специалисты в крупных городах зарабатывают от 150 до 250 тысяч рублей и выше. Ведущие хирурги до 400 тысяч. Но есть отток из этой психологически тяжелой профессии. И даже при общем росте оборота значительная доля заработка уходит на то, чтобы привлечь сотрудников, говорит генеральный директор Vet Union, занимающий 4-е место по выручке в рейтинге Forbes, Сандро Рухая.
1: тяжело стало привлекать квалифицированных ветеринарных врачей из-за дефицита, и стоимость таких врачей очень растет. Что касается того вообще, с чем связан рост, рост еще и в штуках происходит значимый, особенно в прошлом году, 25-й год, хорошо в количестве услуг прирост рынок. И это связано с тем, что в ковидный период у нас был яркий всплеск такого появления домашних питомцев в домохозяйствах. И сегодня эти питомцы начинают обращаться к врачам. И помимо этого, культура содержания, конечно, повышается в обществе.
21: По прогнозу «Бизнес-стат», в ближайшие годы рынок продолжит рост на 10-15% в год, в том числе из-за растущих цен. Но, как считает ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков, доходы клиник растут не из-за повышения ценника, а из-за того, что к каждой процедуре предлагаются сопутствующие услуги.
2: Например, та же самая стерилизация – совершенно проходная процедура для ветеринарных клиник. Если раньше это стерилизация сделали и забыли, то сейчас это навязываются такие услуги, как УЗИ сердца, анализы, прочее. И совершенно действительно базовая операция, которая стоит в больших пусть городах, должна была бы стоить 5000-6000 рублей. Сейчас люди отдают уже по 20-30 со всеми необходимыми, как называют, анализами. То есть объясняют различные необходимости в проведении дополнительных процедур.
21: Об этой проблеме говорит и Анастасия, владелица «Кавалер Кинг Чарльз» Спаниеля. Предыдущий опыт с котом, который часто болел, научил ее. Найти специалиста, который не даст потратить деньги на ненужные анализы, непростая задача.
22: Я недавно обращалась за услугой по кастрации собаки в хорошую клинику, но эта процедура обошлась мне в 30 тысяч с учетом сдачи подготовительных анализов, что, конечно, весьма недешево. Но у меня был опыт регулярного обращения в ветеринарной клинике с моим котом. И это была большая проблема — найти своего врача, который не будет назначать какие-то навязанные услуги. У меня у кота был коронавирус. Когда наступила плановая кастрация, нам назначили сдачу подготовительных анализов в районе 12 тысяч рублей. И после того, как я их сдала, и мы пытались записаться в этой клинике уже непосредственно на кастрацию, нам объявили, что из-за того, что у кота коронавирус, о чем, собственно, было известно изначально, его нельзя взять в стационар с другими животными, поэтому в серии мы его кастрируем, и потом он у нас тут где-нибудь на ресепшене полежит, что, конечно же, меня не устроило, поэтому деньги были потрачены впустую. Я была вынуждена обращаться в другую клинику, где мне вызывали врача на дом, мы проводили всю эту процедуру на дому.
21: Но, несмотря на эти нюансы, отрасль привлекает внимание новых инвесторов. И не последнюю роль играет налоговая льгота. С прошлого года ветеринарные услуги освободили от НДС. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес-ФМ.
23: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
24: В 25-м году в России за счет всех источников финансирования было построено 1341,6 тысячи новых квартир общей площадью 108,1 миллиона квадратных метров, что составило 100,3% к предыдущему году. Это лишь один из выводов исследования о жилищном строительстве в Российской Федерации в 25-м году, полными результатами которого Росстат эксклюзивно поделился с Бизнес-ФМ. Именно эти данные и войдут в официальную историю российского рынка недвижимости. Исследование – настоящий подарок всем, для кого важны детальные подсчеты. В частности, такие. Среди субъектов РФ наибольшие объемы жилищного строительства зафиксированы в Московской области, где было введено 11,6% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом. Также в тройке Москва – 6,8% и Краснодарский край – 5,8%. Объем сданного в эксплуатацию жилья вырос по сравнению с 2024 годом в Чукотском автономном округе в 2 раза, в Магаданской области в 1,7 раза, в Республике Алтай в 1,6 раза. В то же время в некоторых регионах произошло значительное снижение строительных объемов. Скажем, в Республике Дагестан на 42,4%, а в Томской области на 29,2%. Ведущее место в жилищном строительстве на протяжении последних 5 лет занимает ИЖС. В 2025 году доля индивидуального домостроения в общем вводе жилых домов составила 58,8% против 57,8% в 2024 году. Есть регионы, например, Иркутская, Тверская, Белгородская, Калужская области, где в прошлом году свыше 80% от общего ввода жилых домов построено населением. Более того, в Мурманской области этот показатель составляет 93,5%, а в Республике Алтай 94,6%. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале BFM.ru.
23: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
14: У микрофона Сердар Авликулиев. Жилой дом и хостел пострадали в Нижнекамске в результате атаки вражеских беспилотников. Информация о повреждении нескольких десятков домов не соответствует действительности, сообщил журналистам мэр города Радмир Беляев. Ранее в пресс-службе главы Татарстана сообщили, что 10 августа утром республика подверглась атаке вражеских беспилотников. Погибли 13 человек, в том числе ребенок, 78 обратились за помощью, 25 человек были госпитализированы. Президент России Владимир Путин поручил добиться ритмичности в закупках новых транспортных средств для общественного транспорта. В Улан-Удэ президент в режиме видеоконференц-связи провел заседание Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта. В ходе заседания глава государства поднял вопрос о так называемом гарантирующем перевозчике, о закреплении за определенными транспортными предприятиями обязанности по обеспечению бесперебойного транспортного обслуживания в соответствующем регионе. Правительство России до конца года освободило перевозчиков бензина, авиакеросина и дизеля от обязанности соблюдать весогабаритные нормы. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале публикации правовых актов. Постановление вступает в силу со дня его подписания. Администрация нового президента Колумбии Абеларда де ла Эсприэли признала израильский суверенитет над Голландскими высотами, передает Эфи. Израиль захватил западную часть Голландских высот у Сирии во время шестидневной войны в июне 1967 года. Ранее сообщалось о планах де ла Эсприэли, который вступил в должность 7 августа, восстановить с Израилем дипотношения, разорванные в мае 24 года тогдашним президентом Колумбии Густаво Петро в ответ на действия израильской армии в секторе Газа. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Залужный выходит на предвыборную тропу. Экс-главком, а ныне посол Украины в Британии, объявил вступление в НАТО несбыточной сказкой, сообщил, что Украина исчерпала почти весь арсенал альянса и предупредил, что менять безопасность на деньги и тепло нельзя. Комментарий Георгия Бофта. В Анкаре не знают о планах США передать турецкие вооружения американского производства Украине и предлагают обращаться в Вашингтон. Ранее Госдеп уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия из Турции, в частности 70 баллистических ракет «Атакмс», 2500 ракет с кассетными боеголовками и 47 тысяч снарядов. Как такой арсенал оценивают эксперты? Российским авиакомпаниям стали доступны прямые рейсы в аэропорты Эль-Аламейн и Борг-эль-Араб на Средиземноморском побережье Египта. Но пока поступили заявки только от египетской Air Cairo. Пляжи курорта Эль-Аламейн славятся чистотой, региона историческими достопримечательностями. Будет ли он популярен у россиян? Подробности на Business FM. Генерал без штаба или как Залужный выстраивает политические редуты? За первую декаду августа посол Украины в Британии Валерий Залужный сделал больше политически значимых комментариев, чем за предыдущий год. Он объявил вступление в НАТО несбыточной сказкой, сообщил, что Украина исчерпала почти весь арсенал альянса, и предупредил, что менять безопасность на деньги и тепло в домах нельзя. При этом ни слова против украинского руководства и ни слова об уступках Москве, куда он клонит, комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
3: В начале августа Залужный привел такую причину, по которой Украина не вступит в НАТО. Невозможно присоединяться с тем уровнем развития, который есть в ВСУ, к организации, которая владеет доктринами Второй мировой войны. Альтернатива, по его словам, новый европейский военно-политический блок безопасности, прообраз которого был создан еще в 2015 году 10 государствами во главе с Британией, и который работает без принципа единогласия. Чуть позже он развил свою мысль об отсталости НАТО. В 26-м году Украина применила все виды вооружений, ну, кроме разве что томагавков, ядерного оружия, авианосцев F-35, которые есть на вооружении НАТО. Ресурс исчерпан. Россия на все это нашла противодействие, сказал он. Из чего делает вывод? НАТО находится в доктрине конца Второй мировой, а мы находимся технологически впереди. А между этими выступлениями он же рассуждал о войне против городов, как о проблеме геополитической. Если мы обменяем безопасность на что угодно – деньги, развитие экономики, тепло в домах или какие-то политические преференции, то в перспективе это снова поставит Украину под угрозу. Из чего логически следует, что нужно продолжать в том же духе. Рассуждения об исчерпании ресурсов НАТО в интересах Украины вторичны. Главное – это политический тезис о том, что безопасность не подлежит размену. Это несколько иная система координат, чем та, в которой работает банковая. Но формально Залужный не выступает против главы государства, не критикует его кадровые решения и не предлагает Москве ни метра территории. Он меняет описание реальности, внутри которой ставятся цели. Это и есть его собственная линия. Внутри Украины пошла дискуссия. Критики Залужного упирают на то, что стремление в НАТО закреплено в Конституции. Сторонники экс-главкома ВСУ расценивают заявление Залужного чуть ли не как ультиматум партнерам. Не придумайте, как принять Украину в НАТО. Украина придумает что-то взамен. Но при этом идея нового европейского блока не поддержал почти никто. Все это происходит на фоне смены правительства и командования ВСУ, а также протестов с требованием вернуть в Минобороны Михаила Федорова. При этом на совещании послов Зеленский сформулировал задачу дипломатии предельно утилитарно. Каждый посол должен приносить оружие. Однако, когда 5 августа в Киев приезжал британский министр обороны, посол Украины в Лондоне навстречу не пришел. При этом по уровню доверия, согласно замерам Киевского международного института социологии, Залужный на первом месте. 66% доверяет, 24% нет. На втором Федоров 63 против 16. На третьем глава офиса президента Буданов 61 против 22. Зеленский лишь четвертый 56 против 38. Однако доверие и голоса разные вещи. Если бы выборы прошли сейчас, то в первом туре первым пришел бы Зеленский. Но во втором проиграл бы с двукратным разрывом и Залужному, и Федорову, и даже Буданову. У Залужного при этом нет ни партии, ни штаба. Он по-прежнему считает выборы во время войны невозможным. Значит, нужно наращивать не структуру, а смыслы. И это ему удается. Залужный почти полностью совпадает с тем, что говорит общество. Опрос того же института в начале августа показал, что 2/3 украинцев считают категорически неприемлемой передачу всего Донбасса России даже в обмен на гарантии безопасности. Готовы на такую уступку лишь треть. При этом 2/3 готовы одобрить завершение войны по нынешней линии фронта без признания юридически территориальных потерь. Почти половина ожидает, что война продлится и до конца следующего года или дольше, а 2/3 готовы терпеть столько, сколько потребуется. Это и есть формула Залужного. Никаких территориальных уступок, но и никаких иллюзий. Заморозка допустима, если ее меняют на настоящую безопасность. Кто за ним стоит? Версия первая, британская. Залужный второй год работает в Лондоне, регулярно бывает на командно-штабных учениях НАТО в Британии. Но это скорее оптика его позиции, чем прямое управление извне. Версия вторая – внутренняя коалиция, но определить ее пока невозможно. Версия третья наиболее правдоподобная. За Залужным стоит сам Залужный. От эссе о оппозиционном тупике до февральского интервью Associated Press, где он впервые публично возложил на Зеленского ответственность за провал контрнаступления 23-го года. Ему тогда не выделили необходимых ресурсов. Экс-главком хотел бы заранее застолбить послевоенную повестку. Главный тезис его такой. Тот, кто определит, чем Украина заменит недостижимое членство в НАТО, тот и станет автором послевоенного проекта. А против президента он не идет, потому что это ему не нужно. При таком положительном балансе доверия Залужному просто достаточно оставаться единственным, кто вслух проговаривает то, о чем другие шепчутся. Это называется занятием выгодного рубежа до начала операции.
5: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Отмечу также, что Буданов включен в реестр российских экстремистов и террористов. В Анкаре не знают о планах США передать устаревшее турецкое вооружение американского производства Украине. Правительство Турции заявили, что не располагает информацией о такой сделке и предложили обратиться за комментариями к Вашингтону. Ранее Госдеп США уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия, которое находится в Турции. Речь в том числе идет о 70 ракетах «Атакамс», 2500 ракет с кассетными элементами и 47 тысячах снарядов. Если Конгресс не заблокирует сделку в течение 15 дней, поставки могут быть одобрены. Вооружение действительно можно назвать где-то устаревшим, но заявленное количество крайне велико, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новая оборона и заказ» Дмитрий Корнев.
6: Что входит в эту поставку? Во-первых, 12 пусковых установок ракетных систем залпового огня М-270 МЛРС. Сначала возникла установка МЛРС на гусеничном ходу, у которой два пакета по 6 ракет. Мы знаем все установку «Хаймарс», про нее очень много пишут. «Хаймарс» на колесном ходу, облегченная установка, где один пакет по 6 ракет. Во всем остальном эти установки подобны, по сути, одновременный залп установки МЛРС в два раза более мощный, чем у установки «Хаймарс». В комплект к этим установкам Турция передает 2524 ракеты, те самые, которых по 6 пакет входит, дальность действия до 70 километров. Неприятные ракеты, но мы их уже видели. Здесь чего-то сверхъестественного нет. Проблема в количестве. Количество достаточно большое. 70 ракет «Атакамс» передается. Это ракеты модификации М-39. Это одни из самых старых ракет «Атакамс». Дальность действия до 165 километров. Минус в том, что у Украины на данный момент таких ракет, судя по всему, нет. А здесь появится достаточно большое количество. 70 ракет — это немало, так скажем. Эти ракеты оснащены кассетной боевой частью. Кассетная боевая часть накрывает площадь порядка стадиона. Все, что не бронировано, эта ракета может уничтожать. Последней частью — это 203-миллиметровые артиллерийские снаряды, американские снаряды. Их будет поставлено 47 тысяч единиц. Снаряды достаточно старого типа, но которые могут применяться самоходными установками «Пион», советскими еще, которые есть на вооружении ВСУ, но их очень немного, но это огромное количество снарядов для таких установок. Это вполне боевые системы, все вместе, совокупно, это достаточно серьезный вклад в боеспособность ВСУ.
0: Дмитрий Курнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Тем временем американские производители «Патриот», как пишет «Атлантик», не хотят передавать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков. Компания опасается кражи интеллектуальной собственности и передачи технологий. Новости о близости урегулирования конфликта на Ближнем Востоке себя не оправдали. Нефть вновь дорожает. Цена на фьючерсы Brent перешла отметку в 87 долларов. На прошлой неделе цены на нефть заметно падали из-за заявлений Вашингтона о скором открытии Армуза. Однако в субботу глава иранского МИДа Иракчи заявил, что Тегеран и Вашингтон не ведут переговоров, а обсуждения Ирана и Омана касались создания временных механизмов прохода и контроля в проливе. Тегеран подчеркнул, что пролив будет открыт полностью только если Штаты выполнят ряд условий, в том числе выплатят компенсации за удары по Ирану. В связи с этим цены на нефть вновь выросли, комментирует ведущий эксперт Финансового университета и Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
7: Некая неопределенность сохраняется, конечно, и вот эта волатильность будет выражаться в том, что в зависимости от новостного фона, прежде всего, цены могут подскакивать то вверх, то вниз. Но общий тренд, я думаю, что все равно будет направлен на постепенное удорожание нефти, потому что на фоне всех этих колебаний все равно идет расходование нефти из стратегических резервов и в Соединенных Штатах, и в Европе, и в странах Азии. То есть все равно вместо того объема, который не выходит на мировой рынок с Ближнего Востока, а это по разным оценкам там от 8 до 14 миллионов баррелей в сутки, получается, что постоянно уменьшаются стратегические резервы. Вот они замещают отсутствующие на рынке ближневосточные поставки. Поэтому этот фактор, он все равно постепенно-постепенно будет подталкивать цены все выше и выше и выше. Конечно, к зиме появится еще один некий сдерживающий фактор, это падение объемов потребления, но тем не менее вот этот фактор исчерпания как бы стратегических резервов, скорее более важный, наверное, чем сезонность. И мы будем видеть скачки то вверх, то вниз. Причем, кстати, команда Трампа этим активно пользуется и откровенно спекулирует на рынке. То они делают заявление, что вот-вот почти договорились. Трамп где-нибудь там в Твиттере пишет, то пишет, что Иран будет уничтожен. И таким образом они прекрасно понимают, что толкают и стоимость фьючерсов на нефть то вверх, то вниз, и стоимость акций, и так далее, и так далее. В общем-то, и это стало некой новой нормальностью, что они открыто спекулируют на рынке.
0: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. Ранее йеменские хуситы сообщили, что атаковали НПЗ компании «Сауди Арамко», что также стало фактором роста цен на нефть. Российским авиакомпаниям стали доступны прямые рейсы в аэропорты Борг-эль-Арабы, Эль-Аламей на Средиземноморском побережье Египта. Росавиация сообщила, что компания проинформирована о возможности направить заявление на получение допуска для выполнения регулярных полетов и чартеров. Пока поступили заявки египетской авиакомпании Air Cairo на выполнение разовых нерегулярных рейсов, начиная с 15 августа. Курорт Эль-Аламейн может стать новым вариантом пляжного отдыха в Египте наряду с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. Его пляжи славятся своей чистотой, а большинство отелей там относительно новые. Также регион интересен благодаря близости к Александрии и историческим
5: достопримечательностям, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга «Веб-сервис» Дмитрий Горин.
8: Если на это направление придут и египетские авиакомпании, а сейчас как раз в соответствии с этим решением в условиях взаимности и паритетности предложения будут и для российских, и для египетских авиакомпаний, это позволит в преддверии предстоящего осенне-зимнего сезона расширить географию полетов, а для нас, туроператоров, расширить линейку предложений по отелям. И здесь, наверное, ключевой вопрос – наличие свободного флота для этих перелетов, так как в условиях действующих ограничений флот российских авиакомпаний используется максимально в большом объеме. Здесь, наверное, нужно сотрудничество с египетскими авиаперевозчиками для расширения полетных программ.
9: То есть данные направления будут пользоваться спросом?
8: Ну, ранее мы знали, что ряд аэропортов и авиакомпании заявляли предварительно эти полетные программы, но из-за отсутствия решения еще авиационных властей эти программы не выполнялись. Поэтому фактически должна быть определенная подготовка, изучение спроса, включая гостиничные предложения, ну и, конечно, это направление организованного пакетного туризма, и здесь многое будет зависеть от взаимодействия туроператоров с авиакомпаниями.
5: Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Авиакомпания Azure Air уже заявила, что будет подавать заявку на получение разрешения для полетов в египетский Эль-Аламейн. Сейчас есть рейсы из России в Каир, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Их выполняет авиакомпания Аэрофлота России и 5 египетских перевозчиков.
23: Компании и корпорации.
10: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
10: Яндекс не зафиксировал ни одного ДТП по вине роботакси. При этом оформление аварии с таким транспортным средством ничем не отличается от стандартного процесса, сообщили ТАСС в компании. Ранее Яндекс запустил роботакси между своими офисами в Москве в деловом квартале «Красная Роза» и «Москва-Сити». Пока воспользоваться им могут сотрудники компании. До конца года планируется вывести на улицы Москвы 200 роботакси. Роботакси Яндекса уже возят пассажиров в городском округе «Сириус» под Сочи и в Иннополисе. Wildberries заявила, что в первые сутки с момента запуска программы по открытию хабов для хранения и обработки товаров получила более 300 заявок. Ранее Marketplace объявил о запуске партнерской программы, в рамках которой предприниматели со свободными помещениями смогут открыть склад для продавцов Marketplace и зарабатывать на приемке, хранении и отгрузке товаров. Сейчас для открытия подобного хаба рассматриваются помещения с площадью не менее 200 квадратных метров. В будущем компания может снизить минимум до 100-150 квадратов. Производитель электросамолетов с вертикальной

0: Как сообщает CNBC, об этом братья Тим и Крис Вандерхук сообщили в новом документальном фильме MySpace. Эта соцсеть была запущена еще в 2003 году, а 3 года спустя она стала самой посещаемой в Штатах, и в моменте ей пользовались более 100 миллионов человек. Но затем MySpace проиграл конкуренцию другим соцсетям. Сейчас ее владельцы, выкупившие платформу еще в 2011 году, планируют перезапустить MySpace, но не раскрыли ни дату, ни новый дизайн. Предполагают, что перезапущенная соцсеть будет обладать меньшим количеством алгоритмов и различных рекомендательных механизмов, чем у других платформ. Шансы на успех оценивает вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
1: Мне кажется, это очень смелая затея. И если бы это был запуск с нуля, поверить в то, что это может быть успешно, было бы очень тяжело. В данном случае все-таки есть некоторые основания так думать, потому что доменное имя очень старое. Так или иначе, есть какая-то аудитория, там, наверное, какие-то люди еще даже не успели отписаться. Понятно, что туда много лет никто не заходил, но если ему будет предложен какой-то функционал, который их зацепит, то почему бы этому и не набрать какую-то аудиторию? Но вот вопрос этого функционала, потому что сейчас в социальных сетях, в общем, есть более-менее все, и придумать что-то такое, зачем аудитория пойдет, очень тяжело. Будет ли это успешно? Очень сильно сомневаюсь. По идее, отсутствие алгоритма сейчас действительно востребовано. Я думаю, многие по этой дорожке тоже попробуют пойти. Дело в том, что сейчас в целом есть некоторая динамика на, во-первых, снижение использования социальных сетей, во-вторых, на запреты на государственном уровне, ну, как минимум для молодежи. Много в последнее время новостей про то, что с 14, с 16 лет в ряде юрисдикций запрещено использование социальных сетей. Это тоже ограничивает аудиторию, и я уверен, что этот тренд, он будет развиваться. Поэтому у нас получается внешний фонд не то, что сильно благоприятный для запуска новой соцсети. В целом у них есть очень серьезная, так или иначе, фундаментальная вещь. Это очень известная социальная сеть, которая была там одной из первых и действительно весьма распространена была одно время. Поэтому почему бы им не попробовать на ней заработать? Хорошее дело.
0: Алексей Парфун, вице-президент АКА. В нынешних условиях успешно создать или даже перезапустить соцсеть довольно сложно, говорит управляющий партнер медиа Instinct Prime Александр Серовацкий.
2: Мы делали несколько консалтинговых проектов по оценку потенциала скорости развертывания социальных сетей. На самом деле это очень длинный и долгий процесс. Он предполагает, что для того, чтобы соцсеть развивалась, необходимо создать устойчивые связи. То есть для этого необходимо собрать 3-5% целевой аудитории, на которую ориентирована социальная сеть. Это должно быть плотное комьюнити. То есть взаимодействие между этими 3-5% должно быть очень высокое. Общее время пользования социальных сетей больше 2.5 часов в сутки. Причем социальные сети еще и мессенджеры частично входят. Для того, чтобы соцсеть была устойчива по пользованию, нужно не просто количество людей привлечь, а добиться того, чтобы они проводили в ней 20 минут в день минимум. Только такого пользователя можно считать активным. И это достаточно нетривиальная задача. Набрать несколько миллионов человек, которые будут регулярно больше 20 минут пользоваться социальной сетью, это достаточно сложно, не быстро и достаточно, даже не вопрос дорого, это вопрос, что социальная сеть должна быть настолько интересной, что способна удерживать так много внимания в период, когда внимание пользователя, внимание потребителя удержать очень тяжело. Только после этой точки можно говорить о том, что социальная сеть заняла какую-то нишу и является технически состоятельной.
0: Это был Александр Серовацкий, управляющий партнер медиа Instinct Prime. В 2013 году MySpace уже перезапускали, но попытка оказалась неудачной. По словам владельцев, в общем и целом они потеряли чуть более 150 миллионов долларов. Российский рынок акций в понедельник пытался подрастать, однако не смог закрепиться выше 2300 пунктов. Рубль от утреннего снижения перешел к росту, и к концу дня юань прибавил 0,5%, курс 12,18. Курс доллара на межбанке доходил до отметки 82,50. Это самый высокий уровень с конца марта, однако к вечеру немного снизился к рублю. Нефть Brent вечером росла почти на 5% и торговалась под отметкой 88 долларов за баррель. Какие факторы влияют на рынок? Мнение инвестиционного стратега УК «Арий Капитал» Сергея Суверова.
3: Я думаю, что на российский рынок акций влияют два фактора. Во-первых, это геополитика. Сегодняшний рост рынка с утра связан с появившимися информацией в СМИ, что в Москву могут приехать представители Трампа на переговоры в Москву и в Киев. Пока развитие этой информации не последовало, поэтому, наверное, рынок все-таки в отсутствие каких-то дополнительных новостей и откатился вниз. Второй фактор – это реинвестирование дивидендов. Оно продолжается, продолжают поступать дивиденды от Сбера. Это достаточно крупные суммы. По подсчетам независимых экспертов, порядка 100 миллиардов рублей может быть реинвестировано. Но пока мы видимо, что рынок не получил этой суммы, то есть реинвестируется гораздо меньше. Но, возможно, инвесторам нужно время, чтобы подумать и все-таки зайти в рынок. Поэтому это реинвестирование дивидендов.

0: останется темой для фондового рынка в ближайшее время.
1: Что касается других составляющих геополитики и цен на нефть. Сначала пришло сообщение, что цена нефти Brent поднялась выше $87. Вслед за этим поступило очередное заявление Трампа, где он обещает, что будет добиваться от Ирана компенсации за гибель людей в ходе конфликтов. Ситуация ближневосточная не сулит снижение цен.
0: Новости по геополитике. Ситуация на Ближнем Востоке достаточно волатильная. То есть призывы к какому-то мирному договору США и Ирана, то наоборот идет эскалация. Не только США требует компенсации, но и Иран требует от США тоже компенсации и снятие санкций. Только в этом случае он откроет Армузский пролив. Но пока Армузский пролив закрыт, цена на нефть останется высокой и, наверное, будет идти еще выше, не исключено в таком радикальном сценарии, что мы вновь можем увидеть даже $100 за баррель. Это вполне реальная цифра. Если же тренд изменится и пойдут снова разговоры о мирных переговорах, то также цена на нефть может откатиться в район $75 за баррель. То есть очень волатильные нефтяные цены реагируют на заявления официальных лиц США и Ирана.
2: Сергей Суверов, УКРИ Капитал. Сможет ли индекс Мосбиржи закрепиться выше отметки в 2300 пунктов и чего ждать от курса рубля? Мнение инвестиционного аналитика Skyfall Capital Кирилла Крементьева.
3: У нас индекс в целом дешевый, то есть напомню, что мы сейчас говорим про цифру 2300. Нам кажется, что это дорого, потому что буквально недавно индекс торговался на уровне там 2000 пунктов. При этом в начале марта индекс стоил почти 3000 пунктов, а с тех пор у нас сильно вводные не поменялись. То есть у нас немножко подрос доллар, что помогает экспортерам черной цветной металлургии. А каких-то негативных новостей, связанных с геополитическим фоном или с какими-то конкретными отраслями, не выходило. То есть фактически сейчас 2300, такой достаточно равновесный уровень с учетом там доходности длинных облигаций и так далее. То есть нет каких-то предпосылок, чтобы мы стоили либо сильно дешевле, либо сильно дороже. Сидим, как бы смотрим со стороны, ждем новые вводные, смотрим, читаем отчетности компаний, в общем, следим за рынком.
2: Сейчас все смотрят на геополитику, но вот я бы не сказал, что ничего плохого у нас тут не произошло, но вот немножко хорошего ждут от возможного визита Уиткофа и Кушнера, которые то ли на этой неделе, то ли на следующей должны появиться в Москве.
3: Мне кажется, прослеживается достаточно понятная динамика. У нас с каждым новым визитом представителей на геополитические переговоры рынок все меньше и меньше на это реагирует. И мне кажется, сейчас влияние похожих заявлений, если мы не говорим о, не знаю, о встрече президентов, оно сводится почти что к нулю. Поэтому да, это локальный позитив. Если там не будет какого-то новостного фона, это может быть негативом. Но в целом рынок уже к этому относится спокойно, потому что слишком много встреч прошло, которые, к сожалению, ни к чему не привели.
2: Какие-то вот еще факторы серьезные сейчас влияют? Вот рубль у нас длительное время слабел. Это, конечно, положительный фактор для нашего фондового рынка, но как-то мы особо вырасти на этом не смогли, только сильно отскочить последние недели. Вот сейчас вот возможен ли разворот рубля, может ли он укрепляться, как вы считаете?
3: У нас сейчас сложилось несколько факторов. Закончился налоговый период, начал там немножко подрастать импорт. И что важно, что, мне кажется, самый важный фактор для девальвации рубля, Минфин продолжил покупает достаточно много, около 6,5 миллиардов рублей в день. Спрос Минфина смог привести к тому, что рубль начал девальвироваться. Покупки будут идти до десятых чисел сентября, если не ошибаюсь. Поэтому до тех пор, если не будет каких-то новых вводных, мы там около 85 за доллар, скорее всего, увидим рубль.
2: Кирилл Клементьев, инвестиционный аналитик Skyfall Capital. ЦБ отмечу, установил курс доллара на 11 августа 82.61 и курс евро 95.29.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Первым рестораном в привычном понимании этого слова стал парижский Grand Auvergne de Londres. Его открыл в 80-х годах 18-го столетия Антуан Бовилье, повар одного из французских аристократов. Своим клиентам Антуан предлагал еду и обслуживание, как в Версале. В просторном помещении под хрустальными люстрами стояли столы, накрытые скатертями из дорогого тонкого полотна. Посетителям предлагали меню, а в нем изысканное блюдо и вина из собственных обширных погребов. Заказы принесли принимали и разносили элегантные, безупречно вышколенные официанты. Гранд Таверн де Лондр стал излюбленным местом встреч политиков, состоятельных людей искусства и аристократии. Больше 10 лет это был единственный ресторан такого класса. К началу 19 века их открылось в Париже более 500. Рестораны. Начало. На Бизнес FM.
5: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
6: Несколько лет назад поспорил с коллегой о том, что никакие санкции не заставят Apple полностью отрубить российских пользователей, лишит нас поддержки русского языка и обновления операционных систем. Но неудобства будут копиться, и однажды мы сами начнем задумываться, а стоит ли оно того. Удаление мессенджера Max из App Store – еще один повод поискать следующий смартфон за пределами яблочной экосистемы. Сегодня три идеи, на которые я бы обратил внимание. Уходя, не уходить. Xiaomi 17 и по дизайну интерфейса, и по форме корпуса почти iPhone. На первых порах это почти будет раздражать, но постепенно привыкаешь. Бонусом к переходу – компактный корпус с флагманской начинкой. То, что Apple в этом размере давно не делает. Отдельно отмечу мощную батарею, способную кормить топовый набор электроники до 2 рабочих дней. Huawei Mate X7. Если настал момент попробовать складной смартфон с огромным экраном, Huawei – классика этого молодого жанра. Тонкий, с мощной батареей и надежным шарниром. Что еще важно – хорошая влагозащита. Традиционно слабое место складных моделей. Основной блок камер, уступающий лидерам рынка, здесь почти флагманский набор, если и проигрывающий топовым топом, то не сильно. По индустриальным слухам, Apple тоже работает над складным смартфоном, но пока Apple работает, Huawei уже не первый год выпускает, и с российскими приложениями там никаких проблем. Nothing Phone 4A для тех, кто решил выйти из игры гонка за новинками. Смартфон, похожий на часы Swatch. Дешевый, стильный, со своим характером. За прозрачной панелью видны детали конструкции. Вся электроника очень средняя, но базовые задачи решены. Можно звонить, пользоваться мессенджерами, включая Max. Поставить приложение российских банков и перестать следить за тем, что они там представили в Купертино.
5: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: У микрофона Сердар Влекулиев. 8 граждан Узбекистана, 1 гражданин Таджикистана погибли при ударе ВСУ по Нижнекамску. Порядка 20 иностранцев ранены, сообщает МИД России. Всего же, по последним данным, погибли 13 человек, в том числе ребенок. За помощью к врачам обратились 78 человек, 25 из них госпитализированы. 10 августа в Татарстане был объявлен траур. Президент России Владимир Путин дал старт работе Ермаковского горнообогатительного комбината. Церемония прошла по видеосвязи из холла Бурятского госуниверситета в Улан-Удэ. Ермаковское флюорит-бериллиевое месторождение расположено в Кишингинском районе Бурятии. Его продукция необходима для авиационной, космической, лазерной и атомной техники. Ожидаемая мощность рудопереработки должна составить 30 тысяч тонн. Проект должен быть полностью завершен к 2028 году. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не станет выплачивать Ирану компенсацию за ущерб от 5-месячного военного конфликта и распорядился выдвинуть Тегерану встречные претензии за гибель американских военных и жертв внутренних репрессий за последние 50 лет. Соединенные Штаты, Армения и Азербайджан в совместном заявлении подтвердили готовность соблюдать достигнутые договоренности и содействовать раскрытию экономического потенциала Южного Кавказа. Правительство Колумбии объявило чрезвычайную ситуацию национального масштаба после землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего на западе страны утром 10 августа, сообщает ПАИС. Решение позволит властям оперативно мобилизовать необходимые ресурсы для ликвидации последствий стихийного бедствия. В результате землетрясения погибли свыше 110 человек. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Верховный суд снял яблоко с выборов Госдумы на основании данных Росфинмониторинга об иностранном финансировании. Самой партии говорят, что это была продажа иностранных акций рядом кандидатов. Изначально снять яблоко с выборов потребовала партия «Родина», но и аргументы суд не учел. В «Яблоке» уже пообещали обжаловать решение Верховного суда. Новое уже четвертое с мая дело о мошенничестве против компании-производителя беспилотников. На сей раз это Drone Solutions. Арестованы ее нынешние и бывшие руководители Барбасов и Хазалия. Что стоит за чередой таких дел и не повлияет ли это на боевые возможности российской армии? 18% акций застройщика «Самолет» купил казахский частный фонд. Сумма сделки не раскрывается, но это может быть более 4 миллиардов рублей. Продавцом выступил фонд наследников сооснователя «Самолета» Михаила Кенина. Акции компании на этих новостях взлетели в моменте почти на 20%. Подробности на Business FM. Верховный суд принял решение снять партию «Яблоко» с выборов в Госдуму. В ходе судебного заседания представитель ЦИК сообщил, что Росфинмониторинг обнаружил «Яблоко» иностранное финансирование. Утверждает, что партия получала деньги через третьих лиц из США и Германии. Эти данные приобщили к материалам дела. Снять «Яблоко» с выборов требовала партия «Родина». Изначально она указывала на нарушение авторских прав и правил агитации. Иск «Родины» поддержала генпрокуратура после заявления об обнаружении иностранного финансирования «Яблока». Один из основателей «Яблока» Григорий Явлинский заявил, что они не согласны с решением Верховного суда и обжалуют его. Отсечение партии от выборов Явлинский назвал отказом от диалога с людьми, которые задают неудобные для власти вопросы. Группа собравшихся у здания Верховного суда после оглашения вердикта скандировала позор, а прибывшие сотрудники правоохранительных органов попросили молодежь разойтись. Ожидания от «Яблока» на этих выборах были мощнее кампании самой партии, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
8: Мы видели, очевидно, последний не конфликт между конституционностью и законностью. Конституционные права, очевидным образом, гражданам позволяют там высказать свое мнение по военным действиям, по целому спектру решений власти, а законодательство в нынешнем виде это, собственно, делать не позволяет. Поэтому законность побеждает, и возникает такая двойственная ситуация, когда, с одной стороны, сохранили прежние границы возможного, с другой стороны, власть ничего особенно от этого не выиграла, поскольку, ну, яблоко можно было начитать весьма скромные результаты и показать, вот оно, фиаско, а теперь, собственно говоря, тактически появляется возможность говорить о том, что, собственно, власть не решилась на референдум относительно военных действий. Ну, действительно, возник парадокс. Яблоко почти не вело кампании. Яблоко не имело большой истории успеха. Однако, затронув чувствительную тему, оно, конечно, вызвало вокруг себя интерес и ожидания. Поэтому, наверное, яблоко могло потенциально провести самую успешную в своей истории избирательную кампанию, если бы оно, естественно, в ходе кампании не наделало ошибок и не столкнулось с ограничениями. Поэтому, наверное, ожидания от яблока были мощнее самой кампании яблока, которая особенно ничем не удивляла, кроме жесткости позиции. Я не думаю, что и была какая-то запрограммированная драматургия, и все это было частью одного сценария. Мы видим, что несколько сценариев развивалось. То яблоко зарегистрировали, потом передумали и переиграли. Поэтому, ну, есть некая такая нервическая реакция на такую легальность антивоенной повестки. Это, очевидно, будет проявляться и в ближайший месяц, и будет зависеть в том числе от температуры общественного мнения, от того, окажется ли отказ регистрации яблока тем значимым знаковым событием, который продержится в повестке неделями, или окажется довольно быстро забыт, как там до этого кампания Надеждина. Понятно, что это политические решения, а не правовые, поэтому политическое решение и яблоко вернуть. Это можно сделать в последний момент или даже после последнего момента. Но просто пока признаков такого политического решения мы не видим.
2: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Борис Надеждин, напомню, внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов. Помимо обжалования решений Верховного суда, яблоко также подаст иск о защите деловой репутации против партии «Родина». А представитель яблока Николай Арбаков, комментируя претензии об иностранном финансировании, заявил, что основная часть денег поступила от продажи иностранных акций, так как российская законодательство обязывает кандидатов перед выборами продать иностранные ценные бумаги. А оставшееся иностранное финансирование на сумму в 16 900 рублей – это пожертвование от граждан России за рубежом. На предыдущих выборах Госдумы в 2021 году за «Яблоко» свой голос отдали менее 1,5% избирателей. Череда уголовных дел против производителей беспилотников. Что за ней стоит? Дело о мошенничестве против руководства Drone Solutions стало четвертым подобным делом с начала мая. С 22 года частота была на уровне одного уголовного дела в год. Участники отрасли рассуждают, почему внимание правоохранителей к производителям дронов стало более пристальным. Евгений Перельчук продолжит.
9: Дело против нынешнего руководителя Drone Solutions Вячеслава Барбасова и его предшественника Иракли Хазали обозначило тренд, считают в отрасли. В мае был заочно арестован основатель краснодарского турбодрома «Белая стрела» Роман Любименко. Его обвинили в поставке некачественных беспилотников для нужд СВО с ущербом на 90 миллионов рублей. Спустя несколько дней стало известно об аресте экс-директора транспорта будущего Юрия Казаренко по делу об особо крупном мошенничестве. В июле под стражей оказались основной акционер ГК «Эвко» Валерий Кустов, гендиректор Евгений Лишенко и еще ряд топ-менеджеров. По открытым данным, речь идет о многомиллиардных хищениях при импортозамещении беспилотников. Теперь Drone Solutions. Очередное дело об особо крупном мошенничестве. И без каких-либо подробностей. Череда дел создает напряжение в индустрии, говорит гендиректор ассоциации Aeronext Глеб Бабинцев.
10: Конечно, когда новая отрасль, сложная, высокотехнологичная, тем более с большими оборотами, если это действительно мошенничество, то оно заслуживает наказания. Если это какие-то ошибки в отчетности, что тоже бывает, ну, наверное, стоит сейчас как-то к этому особенно аккуратно относиться, потому что в отрасли возникает напряженность, ведь много рождается новых технологий, не все из них подтверждаются, не все, на что деньги выделены, действительно срабатывает и взлетает. Риск ошибки очень высокий. Все-таки право на риск должно быть. Но, повторяюсь, риск, когда технология не получилась, а усилия приложены. Я не говорю про сознательное какое-нибудь мошенничество. Это первое. Второе, да, задерживают сейчас, вы видите, не только предпринимателей, но и чиновников. Есть среди чиновников люди, которые неформально погружаются в проблемы бизнесов, пытаются разобраться и содействовать. Мы, как бизнес, многие года выстраиваем интерфейс взаимодействия с властью, но когда и эти люди оказываются привлеченными к ответственности за мелочи, но это разрушает диалог власти и бизнеса.
9: Ни одна из компаний, попавших под пристальное внимание правоохранителей, не сообщала, что занимается госконтрактами и поставками для нужд военных. Как правило, на их ресурсах есть упоминания только о гражданском применении их продукции для инспекции, нужд сельского хозяйства, мониторинга, доставки грузов. Впрочем, предположение, что дела о мошенничестве касаются именно госконтрактов и поставок военных технологий, очевидно, напрашивается. Время такое, говорят участники отрасли. И многие компании, которые занимались сугубо гражданскими разработками, а таких предприятий в России было 10 компаний из 10, вероятно, не осознали, что к государственным средствам нужен гораздо более тщательный и внимательный подход, считает руководитель технологической компании в авиационной промышленности. Эдуард Багдасарян.
11: Я знаю массу компаний, которые давно исторически работают с государством, с госзаказами и достаточно успешно работают. Они выстроили уже эту культуру взаимоотношений. Здесь компании немножко другие, они более молодые, менее опытные, где-то чересчур, может быть, рисковые даже. Вся беспилотка российская сегодня, вот любую вы возьмите, и среднюю, и большую, это все бизнес-компании. Форпост, это УЗГА, это бизнес-компания. Кронштадт, Орион. Это тоже бизнес. Все остальные, ЗАЛы, Суперкамы, Ижевские, Геосканы, это все очень крупные сегодня уже и средние, и крупные компании, но это уже бизнес. Если мы хотим, чтобы у нас были технологии, это должна быть бизнес-среда. Возьмите Китай. Технологии там. А кто их создает? Госкомпании? Да нет. Они интегрируют, выдают крупные, большие продукты. А развивают технологии, стартапы. Я считаю, надо ценить, надо осторожно относиться.
9: Перевести всю отрасль частных бизнес-предприятий под государственную вертикаль, по мнению участников рынка, было бы неверным решением. Нужны четкие и понятные правила игры, чтобы бизнес понимал, какое ТЗ выставляет госзаказчик, в какие сроки, с какой сметой, и есть ли право на ошибку при разработке передовых технологий. Отрасль очень молодая, но уже считается критически важным сектором. Поэтому такая ясность необходима. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Крупный пакет акций застройщика «Самолет» купил казахстанский фонд. Девелопер сообщил, что почти 18% акций выкупила частная инвесткомпания, зарегистрированная в Астане. Сумма сделки не раскрывается, но исходя из капитализации самолета на Мосбирже, это более 4 миллиардов рублей. Акции самолета на этих новостях днем понедельник в моменте взлетели почти на 20%. Валерий Убадуев продолжит.
12: Продавцом акций самолета стал фонд «Горизонт». Его бенефициарами выступают наследники сооснователя группы компаний Михаила Кенина, который скончался в августе прошлого года. Акции самолета, принадлежавшие ему, это чуть более 20%. 29%, перешли наследникам в фонд «Горизонт» в феврале этого года. Их имена и фамилии не раскрывались, но известно, что у него были жена и двое детей, пишет «Коммерсант». В мае «Горизонт» продал около 3% акций застройщика и в июне снизил долю своего участия в самолете. И после продажи около 18% фонду из Казахстана у «Горизонта» осталось чуть более 1,5% акций. Также известно, что в феврале этого года самолет обращался в правительство за господдержкой на 50 миллиардов рублей в виде льготного кредита или другого стабилизационного инструмента. Но в конце концов застройщик получил отказ. Сумма сделки по продаже акций не раскрывается. Исходя из капитализации самолета на Мосбирже на 10 августа, это может быть больше 4 миллиардов рублей. Но, скорее всего, сделка была с дисконтом, считает партнер юридической фирмы GRM Сергей Новиков.
13: Полагаю, что сделка можно смело отнести к категории win-win. Наследникам Михаила Кенина удалось выйти в наличные из бизнеса, который находится не на пике своего развития. А казахская сторона, думаю, совершила приобретение с выгодным для себя дисконтом к существующей рыночной стоимости. Как-то кардинально улучшить свое финансовое положение самолет с помощью этой сделки вряд ли сможет. Давление на всех участников рынка недвижимости сейчас значительное. И буквально в конце прошлой недели Федеральная налоговая служба обратилась с заявлением о банкротстве одной из дочерних компаний группы, которая имеет отношение к застройке жилищного комплекса в Ленинском районе Московской области.
12: Но, как отмечает эксперт, приход иностранного акционера – это сигнал рынку о возможном потенциале развития компании. И рынок отреагировал. После этих новостей котировки самолета на Мосбирже резко выросли. В моменте – на 14%. Покупателем выступила структура инвесткомпании «Фонды Капитал». Она зарегистрирована в Астане и создает фонды под коллективные инвестиции. В этой компании заявили, что покупкой акций российского застройщика они расширяют экспозицию фонда на рынок недвижимости. Не исключено, что казахстанский фонд в будущем продаст акции самолета. А на состояние застройщика сделка не окажет влияния, так как средства получают наследники Михаила Кенина, а не компания, отмечает член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цагоев.
14: В этом конкретном фонде под управлением компании Fonte Capital считают, что акции самолета могут восстановить свою стоимость, то есть покупают в надежде заработать на росте. Ключевой момент здесь в том, что средства от продажи акций не поступают в самолет, и деньги пойдут к фонду «Горизонт» на стабилизацию компании, на мой взгляд, это повлиять не должно, если, конечно, следом не выпустится какая-то новость о том, что либо вот этот самый фонд «Горизонт» наследников Михаила Кенина сделает какое-то, значит, финансовое вливание в самолет или выдаст какой-то займ и так далее. А если этого не произойдет, то для компании это особо ничего не изменит.
12: Согласно отчету самолета за первое полугодие прошлого года, чуть больше 15% акций принадлежат сооснователю Павлу Голубкову. Еще 10% у комбинированного СПИФ проектный. Около 6% принадлежит еще одному сооснователю Игорю Евтушевскому и чуть меньше 2% председателю совета директоров Дмитрию Голубкову. Большая часть остальных акций находится в свободном обращении. Валерий Обадоев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: Товар не продается, но по нему приходят иски о нарушении авторских прав. Селли Розон сообщил Бизнес ФМ, что не может удалить навсегда карточку своего товара, по которому возникают претензии правообладателей. Интернет-площадка позволяет лишь архивировать карточку, но правообладатели как-то находят к ней доступ и подают в суд на продавца, но не на площадку. Что делать селлерам в такой ситуации, что думает об этом маркетплейс Озон, об этом в дальнейшем эфире Бизнес ФМ.
15: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Персидский базар, египетский рынок, тунисская ярмарка, андалузский гостиный двор, индийское торжище, китайский пассаж – такие, какими их можно было застать в 14 столетии, но в чистоте и порядке, что и не снилось средним векам. Все вместе – это огромный торговый центр Ибн Батута, который находится в столице Объединенных Арабских Эмиратов Дубае. Построенный в 2005 году, молл был назван в честь известного марокканского путешественника и купца Ибн Батуты. И географические зоны, на которые поделен центр – это регионы, в которых побывал мусульманский исследователь в первой половине 14 века. В каждом секторе обязательно своя достопримечательность. Например, в китайском дворе это копия реальной джонки, в индийском – скульптура слона с наездником натуральной величины. Так, мол, и так, мол. На Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
16: У микрофона Сардар Эвликулиев. Правительство России по поручению президента сохранит объемы финансирования и продолжит помогать субъектам в части модернизации автобусного парка, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин на заседании Президиума Госсовета, который провел президент России Владимир Путин. Никитин добавил, что реализуемые Минтрансом меры позволят регионам сконцентрироваться на обновлении не только автобусов, но и других наиболее востребованных видов транспорта. Положительное внешнеторговое сальдо России в январе и июне этого года выросло по сравнению с январем и июнем прошлого на 13,98% и составило 73 миллиарда 400 миллионов долларов, сообщает Федеральная таможенная служба. Экспорт товаров за первое полугодие вырос на 11,9%, составив 219,5 миллиардов долларов. Импорт в России увеличился на 10,8% до 146 миллиардов 100 миллионов долларов. Внешнеторговый оборот России в январе и июне составил 365 миллиардов 600 миллионов долларов. По сравнению с тем же периодом 2025 года он вырос на 11,4%. В России порядка 10 миллиардов рублей выделят на железнодорожные перевозки, направляемые на экспорт сельхозпродукции. Проект соответствующего распоряжения готовит правительство, пишут ведомости. В условиях ограниченного судоходства в Азовском море это поможет переориентировать поставки на альтернативные маршруты из Ростовской области в акватории Черного и Балтийского морей и из Сибири в порты Дальнего Востока, говорит один из собеседников. Согласно подсчетам экспертов, на 1 августа перевод поставок с Азово-Черноморского бассейна на Балтику увеличивает экспортные расходы на 35-50 долларов за одну тонну. Экспорт российского пива в Узбекистан вырос более чем в 4 раза в первом полугодии нынешнего года. Такие данные приводит Агроэкспорт. По данным центра, за январь-июнь поставки превысили 4 тысячи тонн. Их стоимость составила более 3 миллионов долларов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. АЗС в России становится все меньше. Речь идет о самих заправках и их операторах. За первое полугодие их стало примерно на 2% меньше. Операторов немногим более 9 тысяч. А организаций в сфере оптовой торговли топливом менее 21 тысячи. Причина – снижение прибыльности бизнеса на фоне роста закупочных цен на топливо. Сокращение числа АЗС, вероятно, продолжится, говорит основатель и гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин.
17: Приостановка работы ряда АЗС связана с ухудшением экономики топливной розницы, ростом оптовых цен и сокращением продажной биржи. За полгода с января по июль средняя биржевая цена бензина АЕ-92 выросла почти на 30%, превысив 70 тысяч рублей за тонну. А цена дизельного топлива увеличилась более чем на 35%, преодолев отметку в 74 тысячи рублей за тонну. При этом цены вне биржи превышают этот уровень примерно в полтора раза, что ведет к росту издержек независимых АЗС. В минувшем июле продажи бензина и дизеля на бирже снизились на 52% и 37%, соответственно, в сравнении с июлем 2025 года. При этом до конца сентября норматив биржевых продаж бензина был снижен с 15% до 10%. Чем выше цены и чем ниже объем биржевых продаж, тем сильнее страдает экономика топливной розницы. Поэтому количество приостановленных АЗС с высокой вероятностью будет расти в ближайшие месяцы.
2: Сергей Терешкин, Open Oil Market. На фоне перебоя с поставками топлива власти приняли целый ряд мер. В частности, начали импорт топлива и ввели запрет на экспорт бензина и дизеля. В конце июля власти заявили, что ситуация на топливном рынке начала стабилизироваться. Цена на бензин, по данным Росстат, начали снижаться. Кроме того, нефтяные компании договорились поставлять топливо, в том числе и на независимые АЗС. Индекс рюкзака в России не снижается. Аналитики Аккорд сообщили, что за последние два года базовый школьный набор подешевел на 3%. Однако родители школьников из разных регионов такого удешевления не видят, продолжит Ольга Кашинская.
18: Как сообщает Аккорд, мальчика в школу собрать стоит около 6 тысяч рублей, девочку – около 5 700. Но, по словам самих родителей, чтобы уложиться в эту сумму, необходимо ставить перед собой цель максимально сэкономить везде, где только можно. Реальные же чеки – больше в разы. К тому же девочку в школу отправить стоит все-таки дороже. Продолжит жительница Самары, Саши, мама двойняшек, которые идут в третий класс, Яна.
19: У меня двое детей, двойняшек, мальчик и девочка. Только такое самое необходимое. Выходит примерно 11 тысяч на мальчика. Ну и там, наверное, где-то будет в районе 13 на девочку. На девочку получается больше, потому что одежды девочкам, как правило, нужно больше. Если мальчику можно обойтись, например, купить две пары брюк, 5 рубашек и жилет, можно, в принципе, без него обойтись. Но девочка — это брюки, это юбка, это сарафан, это колготки. Согласиться с тем, что что-то подешевело, наверное, вряд ли. В эту сумму не входит покупка обуви. Это, наверное, самая большая статья расходов, потому что если одежду мы стараемся какую-то дорогую супер не покупать, то вот на обуви мы обычно не экономим, потому что это здоровье детей. Получается 2-2,5 тысячи за одну пару обуви.
18: Финмаркетплейс «Сравни» оценил стоимость школьных сборов в этом году в диапазоне от 45 до 47 тысяч рублей. Это если учитывать форму, рюкзак, констовары и материалы для творчества. Школьные закупки действительно состоят из множества дополнительных трат, подчеркивает москвичка, мама первоклассника и третьеклассника Диана.
20: Я не вижу, чтобы что-то подешевело. Форма, сменная обувь, прописи, некоторые учебники там по английскому языку, канцелярия, понятно. Еще расходы мы сдаем на нужды класса, например, на уроки труда. Есть отдельная закупка каких-то необходимых элементов для творчества детям. Я думаю, что девочку собрать будет стоить дороже точно. Думаю, что сбор, учитывая еще какую-то верхнюю одежду, там спортивный костюм, рюкзак и прочее, ну, 20 тысяч, наверное. Это все вместе.
18: От школы к школе ситуация тоже разнится. Например, если учебное заведение предусматривает строгий ежедневный дресс-код, траты существенно возрастают. Говорит мама десятиклассницы и пятиклассника из Ессентуков Людмила.
21: Брюки школьные, классические, рубашка белая, жилет, галстук и спортивные шорты. Даже без футболки. Это все обошлось в 12 тысяч рублей. Без дополнительного комплекта сменных рубашек, без канцелярских товаров и тем более без рюкзака. Рюкзак с ортопедической спинкой начинается от 4500 рублей. У меня есть и девочка, она идет в 10 класс. На нее базовый школьный набор обойдется в разы выше. Школьные брюки начинаются от 2500, рубашка от 2000, обувь от 2500 и выше. Это не считая канцелярских товаров и сумок, и спортивной одежды.
18: Даже если статистика и отражает небольшое снижение цен, конечный потребитель его практически не ощутит, объясняет индивидуальный предприниматель из Санкт-Петербурга, который занимается продажей канцелярских товаров и книг, Владимир Кашин.
22: Снижение на 3% за 2 года. Считаю, что следует рассматривать как стабилизационный эффект, а не как масштабное удешевление. Но для сравнения, в 2025 году, по оценкам Аккорд, аналогичный набор подешевел на 18% за 1 год. И таким образом, нынешние 3% отражают в первую очередь завершение активной фазы ценового тренда и переход к умеренной динамике, сопоставимой с уровнем общей инфляции. Но вот с точки зрения конечного потребителя, данное снижение не является существенным, однако оно фиксирует позитивную тенденцию в регулировании цен на социально значимые товары.
18: А есть еще и невидимые траты, например, на цветы и подарки учителям. В любом случае, стоимость базового школьного набора в мае и в августе кардинально различается. Но дешевле этот набор от года к году точно не становится. С этим соглашаются все опрошенные бизнес-ФМ родители. Ольга Кашинская, Мария Голубева, бизнес-ФМ.
2: В России ветеринарный бум. Совокупный оборот ветеринарных клиник, входящий в топ-20 по выручке, достиг 14 миллиардов рублей. Это на четверть больше, чем годом ранее, подсчитал Forbes. Почему этот рынок растет, об этом Наталья Шашина.
23: Ветеринарные клиники говорят о растущем спросе. Кошка или собака, согласно опросу РАМИР, есть у 85% семей в городах. Количество животных за последние годы выросло на треть. Для многих они полноправные члены семьи. На них готовы тратить столько же, сколько на детей. Покупать дорогие лекарства, делать сложные операции. А вот самих ветеринаров дефицит. Узкие специалисты в крупных городах зарабатывают от 150 до 250 тысяч рублей и выше. Ведущие хирурги до 400 тысяч. Но есть отток из этой психологически тяжелой профессии. И даже при общем росте оборота значительная доля заработка уходит на то, чтобы привлечь сотрудников, говорит генеральный директор Vet Union, занимающий 4-е место по выручке в рейтинге Forbes, Сандро Рухая.
24: Тяжело стало привлекать квалифицированных ветеринарных врачей.
0: врачей из-за дефицита, и стоимость таких врачей очень растет. Что касается того, вообще с чем связан рост, рост еще и в штуках происходит значимый, особенно в прошлом году, 25-й год, хорошо в количестве услуг прирост рынок. И это связано с тем, что в ковидный период у нас был яркий всплеск такой появления домашних питомцев в домохозяйствах. И сегодня эти питомцы начинают обращаться к врачам. И помимо этого культура содержания, конечно, повышается в обществе.
23: По прогнозу «Бизнес-стат», в ближайшие годы рынок продолжит рост на 10-15% в год, в том числе из-за растущих цен. Но, как считает ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков, доходы клиник растут не из-за повышения ценника, а из-за того, что к каждой процедуре предлагаются сопутствующие услуги.
1: Например, та же самая стерилизация, совершенно проходная процедура для ветеринарных клиник. Если раньше это стерилизация сделали и забыли, то сейчас это навязываются такие услуги, как УЗИ сердца, анализы, прочее. И совершенно действительно базовая операция, которая стоит в больших пусть городах, должна была бы стоить 5000-6000 рублей. Сейчас люди отдают уже по 20-30 со всеми необходимыми, как называют, анализы. То есть объясняют различные необходимости в проведении дополнительных процедур.
23: Об этой проблеме говорит и Анастасия, владелица «Кавалер Кинг Чарльз» Спаниеля. Предыдущий опыт с котом, который часто болел, научил ее. Найти специалиста, который не даст потратить деньги на ненужные анализы, непростая задача.
3: Я недавно обращалась за услугой по кастрации собаки в хорошую клинику, но эта процедура обошлась мне в 30 тысяч, с учетом сдачи подготовительных анализов, что, конечно, весьма недешево. Но у меня был опыт регулярного обращения в ветеринарной клинике с моим котом, и это была большая проблема найти своего врача, который не будет назначать какие-то навязанные услуги. У меня у кота был коронавирус. Когда наступила плановая кастрация, нам назначили сдачу подготовительных анализов в районе 12 тысяч рублей. И после того, как я их сдала, и мы пытались записаться в этой клинике уже непосредственно на кастрацию, нам объявили, что из-за того, что у кота коронавирус, о чем, собственно, было известно изначально, его нельзя взять в стационар с другими животными, поэтому в серии мы его кастрируем, и потом он у нас тут где-нибудь на ресепшене полежит, что, конечно же, меня не устроило, поэтому деньги были потрачены впустую. Я была вынуждена обращаться в другую клинику, где мне вызывали врача на дом, мы проводили всю эту процедуру на дому.
23: Но, несмотря на эти нюансы, отрасль привлекает внимание новых инвесторов. И не последнюю роль играет налоговая льгота. С прошлого года ветеринарные услуги освободили от НДС. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес-ФМ.
15: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
4: Не так уж много природных явлений способны вызвать непроизвольную улыбку. И среди них, конечно, радуга. Хорошо известно, что разноцветная дуга в небе – результат преломления и отражения солнечных лучей в дождевых каплях. В двойных радугах внутреннее отражение происходит дважды, и цвета расположены в обратном порядке. В тройных – трижды. Надежную фоторегистрацию четверной радуги опубликовали в 2011 году. Чуть позже запечатлели и пятерную. Семь цветов радуги – это традиция. Исаак Ньютон выделял поначалу 5 цветов, а потом добавил еще 2 – оранжевый и индиго, чтобы получилось как 7 ступеней музыкальной гаммы. На самом деле спектр радуги непрерывен, и при желании его можно нарезать на любое количество фрагментов. Но в чистом призматическом спектре не может быть мадженты, пурпурного, розового или коричневого. Та же маджента – совместное воздействие красного и синего. У каждого наблюдателя собственная индивидуальная радуга. Даже стоящие рядом люди физически получают свет от разных капель. От конкретной капли до глаза доходит лишь часть спектра, а дуга складывается из миллионов капель в зависимости от их расположения вокруг антисолярной оси от Солнца к наблюдателю. Полную окружность радуги, а не просто дугу, можно увидеть с самолета. И еще над облаками, водопадом и туманом. На рассвете и закате радуга может быть почти полностью красной из-за ослабления голубой и зеленой части спектра в атмосфере. Радуга в тумане обычно белая, лишь чуть окрашенная по краям. Лунная радуга тоже кажется белой из-за слабой освещенности, хотя на чувствительную камеру цвета можно зафиксировать.
15: Другим наука на Бизнес-ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
16: У микрофона Сердар Авликулиев. Жилой дом и хостел пострадали в Нижнекамске в результате атаки вражеских беспилотников. Информация о повреждении нескольких десятков домов не соответствует действительности, сообщил журналистам мэр города Радмир Беляев. Ранее в пресс-службе главы Татарстана сообщили, что 10 августа утром республика подверглась атаке вражеских беспилотников. Погибли 13 человек, в том числе ребенок. 78 обратились за помощью, 25 человек были госпитализированы. Президент России Владимир Путин поручил добиться ритмичности в закупках новых транспортных средств для общественного транспорта. В Улан-Удэ президент в режиме видеоконференц-связи провел заседание Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта. В ходе заседания глава государства поднял вопрос о так называемом гарантирующем перевозчике, о закреплении за определенными транспортными предприятиями обязанности по обеспечению бесперебойного транспортного обслуживания в соответствующем регионе. Правительство России до конца года освободило перевозчиков бензина, авиакеросина и дизеля от обязанности соблюдать весогабаритные нормы. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале публикации правовых актов. Постановление вступает в силу со дня его подписания. Администрация нового президента Колумбии Абеларда де ла Эсприэли признала израильский суверенитет над голландскими высотами, передает Эфи. Израиль захватил западную часть голландских высот у Сирии во время шестидневной войны в июне 1967 года. Ранее сообщалось о планах де ла Эсприэли, который вступил в должность 7 августа, восстановить с Израилем дипотношения, разорванные в мае 24 года тогдашним президентом Колумбии Густаво Петро в ответ на действия израильской армии в секторе Газа. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Залужный выходит на предвыборную тропу. Экс-главком, а ныне посол Украины в Британии, объявил вступление в НАТО несбыточной сказкой, сообщил, что Украина исчерпала почти весь арсенал альянса и предупредил, что менять безопасность на деньги и тепло нельзя. Комментарий Георгия Бофта. В Анкаре не знают о планах США передать турецкие вооружения американского производства Украине и предлагают обращаться в Вашингтон. Ранее Госдеп уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия из Турции, это в частности 70 баллистических ракет «Атакмс», 2500 ракет с кассетными боеголовками и 47 тысяч снарядов. Как такой арсенал оценивают эксперты? Российским авиакомпаниям стали доступны прямые рейсы в аэропорт Эль-Аламейн и Борк-Эль-Араб на Средиземноморском побережье Египта. Но пока поступили заявки только от египетской Air Cairo. Пляжи курорта Эль-Аламейн славятся чистотой, региона историческими достопримечательностями. Будет ли он популярен у россиян? Подробности на Business FM. Генерал без штаба или как Залужный выстраивает политические редуты? За первую декаду августа посол Украины в Британии Валерий Залужный сделал больше политически значимых комментариев, чем за предыдущий год. Он объявил вступление в НАТО несбыточной сказкой, сообщил, что Украина исчерпала почти весь арсенал альянса, не предупредил, что менять безопасность на деньги и тепло в домах нельзя. При этом ни слова против украинского руководства и ни слова об уступках Москве, куда он клонит, о комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
5: В начале августа Залужный привел такую причину, по которой Украина не вступит в НАТО. Невозможно присоединяться с тем уровнем развития, который есть в ВСУ, к организации, которая владеет доктринами Второй мировой войны. Альтернатива, по его словам, новый европейский военно-политический блок безопасности, прообраз которого был создан еще в 2015 году 10 государствами во главе с Британией, и который работает без принципа единогласия. Чуть позже он развил свою мысль об отсталости НАТО. В 26-м году Украина применила все виды вооружений, ну, кроме разве что томагавков, ядерного оружия, авианосцев, F-35, которые есть на вооружении НАТО. Ресурс исчерпан. Россия на все это нашла противодействие, сказал он. Из чего делает вывод? НАТО находится в доктрине конца Второй мировой, а мы находимся технологически впереди. А между этими выступлениями он же рассуждал о войне против городов, как о проблеме геополитической. Если мы обменяем безопасность на что угодно – деньги, развитие экономики, тепло в домах или какие-то политические преференции, то в перспективе это снова поставит Украину под угрозу. Из чего логически следует, что нужно продолжать в том же духе. Рассуждения об исчерпании ресурсов НАТО в интересах Украины вторичны. Главное – это политический тезис о том, что безопасность не подлежит размену. Это несколько иная система координат, чем та, в которой работает банковая. Но формально Залужный не выступает против главы государства, не критикует его кадровые решения и не предлагает Москве ни метра территории. Он меняет описание реальности, внутри которой ставятся цели. Это и есть его собственная линия. Внутри Украины пошла дискуссия. Критики Залужного упирают на то, что стремление в НАТО закреплено в Конституции. Сторонники экс-главкома ВСУ расценивают заявление Залужного чуть ли не как ультиматум партнерам. Не придумайте, как принять Украину в НАТО. Украина придумает что-то взамен. Но при этом идея нового европейского блока не поддержал почти никто. Все это происходит на фоне смены правительства и командования ВСУ, а также протестов с требованием вернуть в Минобороны Михаила Федорова. При этом на совещании послов Зеленский сформулировал задачу дипломатии предельно утилитарно. Каждый посол должен приносить оружие. Однако, когда 5 августа в Киев приезжал британский министр обороны, посол Украины в Лондоне навстречу не пришел. При этом по уровню доверия, согласно замерам Киевского международного института социологии, Залужный на первом месте. 66% доверяет, 24% нет. На втором Федоров 63% против 16%. На третьем глава офиса президента Буданов 61% против 22%. Зеленский лишь четвертый 56% против 38%. Однако доверие и голоса разные вещи. Если бы выборы прошли сейчас, то в первом туре первым пришел бы Зеленский. Но во втором проиграл бы с двукратным разрывом и Залужному, и Федорову, и даже Буданову. У Залужного при этом нет ни партии, ни штаба. Он по-прежнему считает выборы во время войны невозможным. Значит, нужно наращивать не структуру, а смыслы. И это ему удается. Залужный почти полностью совпадает с тем, что говорит общество. Опрос того же института в начале августа показал, что 2/3 украинцев считают категорически неприемлемой передачу всего Донбасса России даже в обмен на гарантии безопасности. Готовы на такую уступку лишь треть. При этом 2/3 готовы одобрить завершение войны по нынешней линии фронта без признания юридически территориальных потерь. Почти половина ожидает, что война продлится и до конца следующего года или дольше, а 2/3 готовы терпеть столько, сколько потребуется. Это и есть формула Залужного. Никаких территориальных уступок, но и никаких иллюзий. Заморозка допустима, если ее меняют на настоящую безопасность. Кто за ним стоит? Версия первая, британская. Залужный второй год работает в Лондоне, регулярно бывает на командно-штабных учениях НАТО в Британии. Но это скорее оптика его позиции, чем прямое управление извне. Версия вторая – внутренняя коалиция, но определить ее пока невозможно. Версия третья наиболее правдоподобная. За Залужным стоит сам Залужный. От эссе о оппозиционном тупике до февральского интервью Associated Press, где он впервые публично возложил на Зеленского ответственность за провал контрнаступления 23-го года. Ему тогда не выделили необходимых ресурсов. Экс-главком хотел бы заранее застолбить послевоенную повестку. Главный тезис его такой. Тот, кто определит, чем Украина заменит недостижимое членство в НАТО, тот и станет автором послевоенного проекта. А против президента он не идет, потому что это ему не нужно. При таком положительном балансе доверия Залужному просто достаточно оставаться единственным, кто вслух проговаривает то, о чем другие шепчутся. Это называется занятием выгодного рубежа до начала операции.
6: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Отмечу также, что Буданов включен в реестр российских экстремистов и террористов. В Анкаре не знают о планах США передать устаревшее турецкое вооружение американского производства Украине. Правительство Турции заявили, что не располагает информацией о такой сделке и предложили обратиться за комментариями к Вашингтону. Ранее Госдеп США уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия, которое находится в Турции. Речь в том числе идет о 70 ракетах «Атакамс», 2500 ракет с кассетными элементами и 47 тысячах снарядов. Если Конгресс не заблокирует сделку в течение 15 дней, поставки могут быть одобрены. Вооружение действительно можно назвать где-то устаревшим, но заявленное количество крайне велико, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
7: Что входит в эту поставку? Во-первых, 12 пусковых установок ракетных систем залпового огня М-270 МЛРС. Сначала возникла установка МЛРС на гусеничном ходу, у которой два пакета по 6 ракет. Мы знаем все установку «Хаймарс», про нее очень много пишут. «Хаймарс» на колесном ходу, облегченная установка, где один пакет по 6 ракет. Во всем остальном эти установки подобны. По сути, одновременный залп установки МЛРС в два раза более мощный, чем у установки «Хаймарс». Комплект к этим установкам Турция передает 2524 ракеты, те самые, которых по 6 пакет входит, дальность действия до 70 километров. Неприятные ракеты, но мы их уже видели, здесь чего-то сверхъестественного нет, проблема в количестве. Количество достаточно большое. 70 ракет «Атакамс» передается, это ракеты модификации М-39, это одни из самых старых ракет «Атакамс», дальность действия до 165 километров. Минус в том, что у Украины на данный момент таких ракет, судя по всему, нет. А здесь появится достаточно большое количество. 70 ракет — это немало, так скажем. Эти ракеты оснащены кассетной боевой частью. Кассетная боевая часть накрывает площадь порядка стадиона. Все, что не бронировано, эта ракета может уничтожать. Последней частью — это 203-миллиметровые артиллерийские снаряды, американские снаряды. Их будет поставлено 47 тысяч единиц. Снаряды достаточно старого типа, но которые могут применяться самоходными установками «Пион», советскими еще, которые есть на вооружении ВСУ, но их очень немного, но это огромное количество снарядов для таких установок. Это вполне боевые системы, все вместе, совокупно, это достаточно серьезный вклад в боеспособность ВСУ.
6: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Тем временем американские производители «Патриот», как пишет «Атлантик», не хотят передавать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков. Компания опасается кражи интеллектуальной собственности и передачи технологий. Новости о близости урегулирования конфликта на Ближнем Востоке себя не оправдали. Нефть вновь дорожает. Цена на фьючерсы Brent перешла отметку в $87. На прошлой неделе цены на нефть заметно падали из-за заявлений Вашингтона о скором открытии Армуза. Однако в субботу глава иранского МИДа Ракчи заявил, что Тегеран и Вашингтон не ведут переговоров, а обсуждения Ирана и Омана касались создания временных механизмов прохода и контроля в проливе. Тегеран подчеркнул, что пролив будет открыт полностью, только если Штаты выполнят ряд условий, в том числе выплатят компенсации за удары по Ирану. В связи с этим цены на нефть вновь выросли, комментирует ведущий эксперт Финансового университета и Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
8: Некая неопределенность сохраняется, конечно, и вот эта волатильность будет выражаться в том, что в зависимости от новостного фона, прежде всего, цены могут подскакивать то вверх, то вниз. Но общий тренд, я думаю, что все равно будет направлен на постепенное удорожание нефти, потому что на фоне всех этих колебаний все равно идет расходование нефти из стратегических резервов и в Соединенных Штатах, и в Европе, и в странах Азии. То есть все равно вместо того объема, который не выходит на мировой рынок с Ближнего Востока. А это по разным оценкам там от 8 до 14 миллионов баррелей в сутки. Получается, что постоянно уменьшаются стратегические резервы. Вот они замещают отсутствующие на рынке ближневосточные поставки. Поэтому этот фактор, он все равно постепенно будет подталкивать цены все выше и выше и выше. Конечно, к зиме появится еще один некий сдерживающий фактор. Это падение объемов потребления. Но, тем не менее, вот этот фактор исчерпания как бы стратегических резервов скорее более важный, наверное, чем сезонность. И мы будем видеть скачки то вверх, то вниз. Причем, кстати, команда Трампа этим активно пользуется и откровенно спекулирует на рынке. То они делают заявление, что вот-вот почти договорились. Трамп где-нибудь там в Твиттере пишет, то пишет, что Иран будет уничтожен. И таким образом они прекрасно понимают, что толкают и стоимость фьючерсов на нефть то вверх, то вниз, и стоимость акций, и так далее, и так далее. В общем-то, и это стало некой новой нормальностью, что они открыто спекулируют на рынке.
6: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. Ранее йеменские хуситы сообщили, что атаковали НПЗ компании «Сауди Арамко», что также стало фактором роста цен на нефть. Российским авиакомпаниям стали доступны прямые рейсы в аэропорты Борг-эль-Арапы, Эль-Аламейн на Средиземноморском побережье Египта.
2: Росавиация сообщила, что компания проинформирована о возможности направить заявление на получение допуска для выполнения регулярных полетов и чартеров. Пока поступили заявки египетской авиакомпании Air Cairo на выполнение разовых нерегулярных рейсов, начиная с 15 августа. Курорт Эль-Аламейн может стать новым вариантом пляжного отдыха в Египте наряду с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. Его пляжи славятся своей чистотой, а большинство отелей там относительно новые. Также регион интересен благодаря близости к Александрии и историческим достопримечательностям, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга «Вип-сервис» Дмитрий Горин.
9: Если на это направление придут и египетские авиакомпании, а сейчас как раз в соответствии с этим решением в условиях взаимности и паритетности предложения будут и для российских, и для египетских авиакомпаний. Это позволит в преддверии предстоящего осенне-зимнего сезона расширить географию полетов, а для нас, туроператоров, расширить линейку предложений по отелям. И здесь, наверное, ключевой вопрос – наличие свободного флота для этих перелетов, так как в условиях действующих ограничений флот российских авиакомпаний используется максимально в большом объеме. Здесь, наверное, нужно сотрудничать с египетскими авиаперевозчиками для расширения полетных программ.
10: То есть данные направления будут пользоваться спросом?
9: Ну, ранее мы знали, что ряд аэропортов и авиакомпании заявляли предварительно эти полетные программы, но из-за отсутствия решения еще авиационных властей эти программы не выполнялись. Поэтому фактически должна быть определенная подготовка, изучение спроса, включая гостиничные предложения, ну и, конечно, это направление организованного пакетного туризма. И здесь многое будет зависеть от взаимодействия туроператоров с авиакомпаниями.
2: Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Авиакомпания Azur Air уже заявила, что будет подавать заявку на получение разрешения для полетов египетский Эль-Аламейн. Сейчас есть рейсы из России в Каир, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Их выполняет авиакомпания Аэрофлота России и 5 египетских перевозчиков.
15: Компании и корпорации.
18: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
15: Отчеты и планы.
18: Яндекс не зафиксировал ни одного ДТП по вине роботакси. При этом оформление аварии с таким транспортным средством ничем не отличается от стандартного процесса, сообщили ТАСС в компании. Ранее Яндекс запустил роботакси между своими офисами в Москве в деловом квартале «Красная Роза» и «Москва-Сити». Пока воспользоваться им могут сотрудники компании. До конца года планируется вывести на улицы Москвы 200 роботакси. Роботакси Яндекса уже возят пассажиров в городском округе Сириус под Сочи и в Иннополисе. Wildberries заявила, что в первые сутки с момента запуска программы по открытию хабов для хранения и обработки товаров получила более 300 заявок. Ранее Marketplace объявил о запуске партнерской программы, в рамках которой предприниматели со свободными помещениями смогут открыть склад для продавцов Marketplace и зарабатывать на приемке, хранении и отгрузке товаров. Сейчас для открытия подобного хаба рассматриваются помещения с площадью не менее 200 квадратных метров. В будущем компания может снизить минимум до 100-150 квадратов. Производитель электросамолетов с вертикальным взлетом Archer Aviation покупает три подразделения Boeing за почти 20%.

0: Тим и Крис Вандерхук сообщили в новом документальном фильме MySpace. Эта соцсеть была запущена еще в 2003 году, а 3 года спустя она стала самой посещаемой в Штатах, и в моменте ей пользовались более 100 миллионов человек. Но затем MySpace проиграл конкуренцию другим соцсетям. Сейчас ее владельцы, выкупившие платформу еще в 2011 году, планируют перезапустить MySpace, но не раскрыли ни дату, ни новый дизайн. Предполагают, что перезапущенная соцсеть будет обладать меньшим количеством алгоритмов и различных рекомендательных механизмов, чем у других платформ. Шансы на успех оценивает вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
1: Мне кажется, это очень смелая затея. И если бы это был запуск с нуля, поверить в то, что это может быть успешно, было бы очень тяжело. В данном случае все-таки есть некоторые основания так думать, потому что доменное имя очень старое. Так или иначе, есть какая-то аудитория, там, наверное, какие-то люди еще даже не успели отписаться. Понятно, что туда много лет никто не заходил, но если им будет предложен какой-то функционал, который их зацепит, то почему бы этому и не набрать какую-то аудиторию? Но вот вопрос этого функционала, потому что сейчас в социальных сетях, в общем, есть более-менее все, и придумать что-то такое, зачем аудитория пойдет, очень тяжело. Будет ли это успешно? Очень сильно сомневаюсь. По идее отсутствия алгоритма сейчас действительно востребовано. Я думаю, многие по этой дорожке тоже попробуют пойти. Дело в том, что сейчас в целом есть некоторая динамика на, во-первых, снижение использования социальных сетей, во-вторых, на запреты на государственном уровне, ну, как минимум для молодежи. Много в последнее время новостей про то, что с 14, с 16 лет в ряде юрисдикций запрещено использование социальных сетей. Это тоже ограничивает аудиторию, и я уверен, что этот тренд, он будет развиваться. Поэтому у нас получается внешний фон не то, что сильно благоприятный для запуска новой соцсети. В целом у них есть очень серьезная, так или иначе, фундаментальная вещь. Это очень известная социальная сеть, которая была там одной из первых и действительно весьма распространена была одно время. Поэтому почему бы им не попробовать на ней заработать? Хорошее дело.
0: Алексей Парфун, вице-президент АКАР. В нынешних условиях успешно создать или даже перезапустить соцсеть довольно сложно, говорит управляющий партнер медиа Instinct Prime Александр Серовацкий.
2: Мы делали несколько консалтинговых проектов по оценку потенциала скорости развертывания социальных сетей. На самом деле это очень длинный и долгий процесс. Он предполагает, что для того, чтобы соцсеть развивалась, необходимо создать устойчивые связи. То есть для этого необходимо собрать 3-5% целевой аудитории, на которую ориентирована социальная сеть. Это должно быть плотное комьюнити. То есть взаимодействие между этими 3-5% должно быть очень высокое. Общее время пользования социальных сетей больше 2,5 часов в сутки. Причем в социальные сети еще и мессенджеры частично входят. Для того, чтобы соцсеть была устойчива по пользованию, нужно не просто количество людей привлечь, а добиться того, чтобы они проводили в ней 20 минут в день минимум. Только такого пользователя можно считать активным. И это достаточно нетривиальная задача. Набрать несколько миллионов человек, которые будут регулярно больше 20 минут пользоваться социальной сетью, это достаточно сложно, не быстро и достаточно, даже не вопрос дорого, это вопрос, что социальная сеть должна быть настолько интересной, что способна удерживать так много внимания в период, когда внимание пользователя, внимание потребителя удержать очень тяжело. Только после этой точки можно говорить о том, что социальная сеть заняла какую-то нишу и является технически состоятельной.
0: Это был Александр Серовацкий, управляющий партнер медиа Instinct Prime. В 2013 году MySpace уже перезапускали, но попытка оказалась неудачной. По словам владельцев, в общем и целом они потеряли чуть более 150 миллионов долларов. Российский рынок акций в понедельник пытался подрастать, однако не смог закрепиться выше 2300 пунктов. Рубль от утреннего снижения перешел к росту, и к концу дня юань прибавил 0,5%, курс 12,18. Курс доллара на межбанке доходил до отметки 82,50. Это самый высокий уровень с конца марта, однако к вечеру он немного снизился к рублю. Нефть Брент вечером росла почти на 5% и торговалась под отметкой 88 долларов за баррель. Какие факторы влияют на рынок? Мнение инвестиционного стратега УК «Ари Капитал» Сергея Суверова.
3: Я думаю, что на российский рынок акций влияют два фактора. Во-первых, это геополитика. Сегодняшняя рост рынка с утра связан с появившимися информацией в СМИ, что в Москву могут приехать представители Трампа на переговоры в Москву и в Киев. Пока развития этой информации не последовало, поэтому, наверное, рынок все-таки в отсутствии каких-то дополнительных новостей и откатился вниз. Второй фактор – это реинвестирование дивидендов. Оно продолжает поступать дивиденды от Сбера. Это достаточно крупные суммы. По счетам независимых экспертов, порядка 100 миллиардов рублей может быть реинвестировано. Но пока мы видимо, что рынок не получил этой суммы, то есть реинвестируется гораздо меньше. Но, возможно, инвесторам нужно время, чтобы подумать и все-таки зайти в рынок. Поэтому это реинвестирование дивидендов останется темой для фондового рынка в ближайшее время.
4: Что касается других

0: составляющих геополитики и цен на нефть. Сначала пришло сообщение, что цена нефти Brent поднялась выше $87. Вслед за этим поступило очередное заявление Трампа, где он обещает, что будет добиваться от Ирана компенсации за гибель людей в ходе конфликтов. Ситуация ближневосточная не сулит снижение цен.
1: Новости по геополитике, ситуация на Ближнем Востоке достаточно волатильная. То есть призывы к какому-то мирному договору США и Ирана, то наоборот идет эскалация. Не только США требует компенсации, но и Иран требует от США тоже компенсации и снятие санкций. И только в этом случае он откроет Армузский пролив. И пока Армузский пролив закрыт, цена на нефть останется высокой и, наверное, будет идти еще выше, не исключено в таком радикальном сценарии, что мы вновь можем увидеть даже $100 за баррель. Это вполне реальная цифра. Если же тренд изменится и пойдут снова разговоры о мирных переговорах, то также цена на нефть может откатиться в район $75 за баррель. То есть очень волатильные нефтяные цены реагируют на заявления официальных лиц США и Ирана.
2: Сергей Суверов, УКР «Капитал». Сможет ли индекс Мосбиржи закрепиться выше отметки в 2300 пунктов и чего ждать от курса рубля? Мнение инвестиционного аналитика Skyfull Capital Кирилла Крементьева.
3: У нас индекс в целом дешевый, то есть напомню, что мы сейчас говорим про цифру 2300, нам кажется, что это дорого, потому что буквально недавно индекс торговался на уровне там 2000 пунктов. При этом в начале марта индекс стоил почти 3000 пунктов, а с тех пор у нас сильно вводные не поменялись. То есть у нас немножко подрос доллар, что помогает экспортерам черной цветной металлургии. А каких-то негативных новостей, связанных с геополитическим фоном или с какими-то конкретными отраслями, не выходило. То есть фактически сейчас 2300, такой достаточно равновесный уровень с учетом там доходности длинных облигаций и так далее. То есть нет каких-то предпосылок, чтобы мы стоили либо сильно дешевле, либо сильно дороже. Сидим, как бы смотрим со стороны, ждем новые вводные, смотрим, читаем отчетности компаний, в общем, следим за рынком.
2: Сейчас все смотрят на геополитику, но вот я бы не сказал, что ничего плохого у нас тут не произошло, но вот немножко хорошего ждут от возможного визита Уиткофа и Кушнера, которые то ли на этой неделе, то ли на следующей должны появиться в Москве.
3: Мне кажется, прослеживается достаточно понятная динамика. У нас с каждым новым визитом представителей на геополитические переговоры рынок все меньше и меньше на это реагирует. И мне кажется, сейчас влияние похожих заявлений, если мы не говорим о, не знаю, о встрече президентов, оно сводится почти что к нулю. Поэтому да, это локальный позитив. Если там не будет какого-то новостного фона, это может быть негативом. Но в целом рынок уже к этому относится спокойно, потому что слишком много встреч прошло, которые, к сожалению, ни к чему не привели.
2: Какие-то вот еще факторы серьезные сейчас влияют? Вот рубль у нас длительное время слабел. Это, конечно, положительный фактор для нашего фондового рынка, но как-то мы особо вырасти на этом не смогли, только сильно отскочить последние недели. Вот сейчас вот возможен ли разворот рубля, может ли он укрепляться, как вы считаете?
3: У нас сейчас сложилось несколько факторов. Закончился налоговый период, начал там немножко подрастать импорт, и что важно, что, мне кажется, самое важное, фактор для девальвации рубля. Минфин продолжил покупает достаточно много, около 6,5 миллиардов рублей в день. Спрос Минфина смог привести к тому, что рубль начал девальвироваться. Покупки будут идти до десятых чисел сентября, если не ошибаюсь. Поэтому до тех пор, если не будет каких-то новых вводных, мы там около 85 за доллар, скорее всего, увидим рубль.
2: Кирилл Клементьев, инвестиционный аналитик Skyfull Capital. ЦБ отмечу, установил курс доллара на 11 августа 82.61 и курс евро 95.29.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Первым рестораном в привычном понимании этого слова стал парижский Grand Auvergne de Londres. Его открыл в 80-х годах 18-го столетия Антуан Бовилье, повар одного из французских аристократов. Своим клиентам Антуан предлагал еду и обслуживание, как в Версале. В просторном помещении под хрустальными люстрами стояли столы, накрытые скатертями из дорогого тонкого полотна. Посетителям предлагали меню, а в нем изысканное блюдо и вина из собственных обширных погребов. Заказы принимали и разносили элегантные, безупречно вышколенные официанты. Grand Taverne de Londres стал излюбленным местом встреч политиков, состоятельных людей искусства и аристократии. Больше 10 лет это был единственный ресторан такого класса. К началу 19 века их открылось в Париже более 500. Рестораны. Начало. На Бизнес FM. «Карьера» с Ольгой Дементьевой.
5: Когда проходит собеседование, я слушаю не только ответы кандидата, я смотрю и на его жесты. Наверное, и вы тоже. По первому образованию я психолог, поэтому еще во время учебы успела прочитать литературу про язык телодвижений и невербальное поведение. Теперь на каждой встрече слежу за руками, что называется. Давайте обсудим. Вот человек заходит в кабинет, еще ничего не сказал, а уже широко кладет руки на стол, занимает почти все пространство. И я думаю, интересно, это спокойная уверенность или желание сразу показать, кто здесь главный? Другой кандидат, наоборот, словно становится меньше, сидит на краешке стула, руки прижаты к себе, движения очень осторожные. Третий складывает пальцы домиком. Этот жест еще называют шпилем. Его часто связывают с уверенностью в себе. И вот здесь самое интересное. Опыт научил меня никогда не делать выводы по одному жесту. Если человек скрестил руки, это не значит, что он закрыт. Возможно, в переговорной просто работает кондиционер. Если человек избегает взгляда, это не обязательно говорит о неискренности. Невербальная коммуникация – это всегда система сигналов, а не один отдельно взятый жест. Но есть детали, которые действительно повторяются у руководителей. Например, Стив Джобс во время презентации часто использовал открытые ладони. Такой жест воспринимается как открытость и помогает быстрее установить доверие с аудиторией. А вы помните, как бывший канцлер Германии Ангела Меркель стала узнаваемой благодаря своему жесту, соединенным перед собой кистям рук, в форме ромба. Его даже прозвали «ромбом Меркель». Со временем этот жест стал символом спокойствия, самообладания и контроля. И знаете, какой вывод я сделала за годы наблюдений? Чем увереннее человек в себе, тем меньше ему нужно эту уверенность демонстрировать. Возможно, стоит задуматься, какой жест однажды будут ассоциировать именно с вами.
4: Карьера на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: У микрофона Сердар Влекулиев. 8 граждан Узбекистана, 1 гражданин Таджикистана погибли при ударе ВСУ по Нижнекамску. Порядка 20 иностранцев ранены, сообщает МИД России. Всего же, по последним данным, погибли 13 человек, в том числе ребенок. За помощью к врачам обратились 78 человек, 25 из них госпитализированы. 10 августа в Татарстане был объявлен траур. Президент России Владимир Путин дал старт работе Ермаковского горнообогатительного комбината. Церемония прошла по видеосвязи из холла Бурятского госуниверситета в Улан-Удэ. Ермаковское флюорит-бериллиевое месторождение расположено в Кишингинском районе Бурятии. Его продукция необходима для авиационной, космической, лазерной и атомной техники. Ожидаемая мощность рудопереработки должна составить 30 тысяч тонн. Проект должен быть полностью завершен к 2028 году. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не станет выплачивать Ирану компенсацию за ущерб от 5-месячного военного конфликта и распорядился выдвинуть Тегерану встречные претензии за гибель американских военных и жертв внутренних репрессий за последние 50 лет. Соединенные Штаты, Армения и Азербайджан в совместном заявлении подтвердили готовность соблюдать достигнутые договоренности и содействовать раскрытию экономического потенциала Южного Кавказа. Правительство Колумбии объявило чрезвычайную ситуацию национального масштаба после землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего на западе страны утром 10 августа, сообщает ПАИС. Решение позволит властям оперативно мобилизовать необходимые ресурсы для ликвидации последствий стихийного бедствия. В результате землетрясения погибли свыше 110 человек. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Верховный суд снял яблоко с выборов Госдумы на основании данных Росфинмониторинга об иностранном финансировании. Самой партии говорят, что это была продажа иностранных акций рядом кандидатов. Изначально снять яблоко с выборов потребовала партия «Родина», но и аргументы суд не учел. В яблоке уже пообещали обжаловать решение Верховного суда. Новое уже четвертое с мая дело о мошенничестве против компании-производителя беспилотников. На сей раз это Drone Solutions. Арестованы ее нынешние и бывшие руководители Барбасов и Хазалия. Что стоит за чередой таких дел и не повлияет ли это на боевые возможности российской армии? 18% акций застройщика «Самолет» купил казахский частный фонд. Сумма сделки не раскрывается, но это может быть более 4 миллиардов рублей. Продавцом выступил фонд наследников сооснователя «Самолета» Михаила Кенина. Акции компании на этих новостях взлетели в моменте почти на 20%. Подробности на Business FM. Верховный суд принял решение снять партию «Яблоко» с выборов в Госдуму. В ходе судебного заседания представитель ЦИК сообщил, что Росфинмониторинг обнаружил «Яблоко» иностранное финансирование. Утверждает, что партия получала деньги через третьих лиц из США и Германии. Эти данные приобщили к материалам дела. Снять «Яблоко» с выборов требовала партия «Родина». Изначально она указывала на нарушение авторских прав и правил агитации. Иск «Родины» поддержала генпрокуратура после заявления об обнаружении иностранного финансирования «Яблоко». Один из основателей «Яблока» Григорий Явлинский заявил, что они не согласны с решением Верховного суда и обжалуют его. Отсечение партии от выборов Явлинский назвал отказом от диалога с людьми, которые задают неудобные для власти вопросы. Группа собравшихся у здания Верховного суда после оглашения вердикта скандировала «позор», а прибывшие сотрудники правоохранительных органов попросили молодежь разойтись. Ожидания от «Яблока» на этих выборах были мощнее кампании самой партии, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
7: Мы видели очевидно последний день конфликт между конституционностью и законностью. Конституционные права, очевидным образом, гражданам позволяют там высказывать свое мнение по военным действиям, по целому спектру решений власти, а законодательство в нынешнем виде это, собственно, делать не позволяет. Поэтому законность побеждает, и возникает такая двойственная ситуация, когда, с одной стороны, сохранили прежние границы возможного, с другой стороны, власть ничего особенно от этого не выиграла, поскольку, ну, яблоко можно было насчитать весьма скромные результаты и показать, вот оно, фиаско, а теперь, собственно говоря, тактически появляется возможность говорить о том, что, собственно, власть не решилась на референдум относительно военных действий. Ну, действительно, возник парадокс. Яблоко почти не вело кампании. Яблоко не имело большой истории успеха. Однако, затронув чувствительную тему, оно, конечно, вызвало вокруг себя интерес и ожидания. Поэтому, наверное, яблоко могло потенциально провести самую успешную в своей истории избирательную кампанию, если бы оно, естественно, в ходе кампании не наделало ошибок и не столкнулось с ограничениями. Поэтому, наверное, ожидания от яблока были мощнее самой кампании яблока, которая особенно ничем не удивляла, кроме жесткости позиции. Я не думаю, что и была какая-то запрограммированная драматургия, и все это было частью одного сценария. Мы видим, что несколько сценариев развивалось. То яблоко зарегистрировали, потом передумали и переиграли. Поэтому, ну, есть некая такая нервическая реакция на такую легальность антивоенной повестки. Это, очевидно, будет проявляться и в ближайший месяц, и будет зависеть в том числе от температуры общественного мнения и от того, окажется ли отказ регистрации яблока тем значимым знаковым событием, который продержится в повестке неделями, или окажется довольно быстро забыт, как там до этого кампания Надеждина. Понятно, что это политические решения, а не правовые, поэтому политическое решение и яблоко вернуть. Это можно сделать в последний момент или даже после последнего момента. Но просто пока признаков такого политического решения мы не видим.
2: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Борис Надеждин, напомню, внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов. Помимо обжалования решений Верховного суда, яблоко также подаст иск о защите деловой репутации против партии «Родина». А представитель яблока Николай Рыбаков, комментируя претензии об иностранном финансировании, заявил, что основная часть денег поступила от продажи иностранных акций, так как российская законодательство обязывает кандидатов перед выборами продать иностранные ценные бумаги. А оставшееся иностранное финансирование на сумму в 16 900 рублей – это пожертвование от граждан России за рубежом. На предыдущих выборах Госдумы в 2021 году за «Яблоко» свой голос отдали менее 1,5% избирателей. Череда уголовных дел против производителей беспилотников. Что за ней стоит? Дело о мошенничестве против руководства Drone Solutions стало четвертым подобным делом с начала мая. С 2022 года частота была на уровне одного уголовного дела в год. Участники отрасли рассуждают, почему внимание правоохранителей к производителям дронов стало более пристальным. Евгений Перельчук продолжит.
8: Дело против нынешнего руководителя Drone Solutions Вячеслава Барбасова и его предшественника Иракли Хазалии обозначило тренд, считают в отрасли. В мае был заочно арестован основатель краснодарского турбодрома «Белая стрела» Роман Любименко. Его обвинили в поставке некачественных беспилотников для нужд СВО с ущербом на 90 миллионов рублей. Спустя несколько дней стало известно об аресте экс-директора транспорта будущего Юрия Казаренко по делу об особо крупном мошенничестве. В июле под стражей оказались основной акционер ГК «Эвко» Валерий Кустов, гендиректор Евгений Лишенко и еще ряд топ-менеджеров. По открытым данным, речь идет о многомиллиардных хищениях при импортозамещении беспилотников. Теперь Drone Solutions. Очередное дело об особо крупном мошенничестве. И без каких-либо подробностей. Череда дел создает напряжение в индустрии, говорит гендиректор ассоциации «АЭРО Next» Глеб Бабинцев.
9: Конечно, когда новая отрасль, сложная, высокотехнологичная, тем более с большими оборотами, если это действительно мошенничество, то оно заслуживает наказания. Если это какие-то ошибки в отчетности, что тоже бывает, ну, наверное, стоит сейчас как-то к этому особенно аккуратно относиться, потому что в отрасли возникает напряженность, ведь много рождается новых технологий, не все из них подтверждаются, не все, на что деньги выделены, действительно срабатывает и взлетает. Риск ошибки очень высокий. Все-таки право на риск должно быть. Но, повторяюсь, риск, когда технология не получилась, а усилия приложены. Я не говорю про сознательное какое-нибудь мошенничество. Это первое. Второе, да, задерживают сейчас, вы видите, не только предпринимателей, но и чиновников. Есть среди чиновников люди, которые неформально погружаются в проблемы бизнесов, пытаются разобраться и содействовать. Мы, как бизнес, многие года выстраиваем интерфейс взаимодействия с властью, но когда и эти люди оказываются привлеченными к ответственности за мелочи, ну, это разрушает диалог власти и бизнеса.
8: Ни одна из компаний, попавших под пристальное внимание правоохранителей, не сообщала, что занимается госконтрактами и поставками для нужд военных. Как правило, на их ресурсах есть упоминания только о гражданском применении их продукции для инспекции, нужд сельского хозяйства, мониторинга, доставки грузов. Впрочем, предположение, что дела о мошенничестве касаются именно госконтрактов и поставок военных технологий, очевидно, напрашивается. Время такое, говорят участники отрасли. И многие компании, которые занимались сугубо гражданскими разработками, а таких предприятий в России было 10 компаний из 10, вероятно, не осознали, что к государственным средствам нужен гораздо более тщательный и внимательный подход, считает руководитель технологической компании в авиационной промышленности Эдуард Багдасарян.
10: Я знаю массу компаний, которые давно исторически работают с государством, с госзаказами и достаточно успешно работают. Они выстроили уже эту культуру взаимоотношений. Здесь компании немножко другие, они более молодые, менее опытные, где-то чересчур, может быть, рисковые даже. Вся беспилотка российская сегодня, вот любую вы возьмите, и среднюю, и большую, это все бизнес-компании. Форпост, это УСГА, это бизнес-компания. Кронштадт, Орион. Это тоже бизнес. Все остальные, ЗАЛы, Суперкамы, Ижевские, Геосканы, это все очень крупные сегодня уже и средние, и крупные компании, но это уже бизнес. Если мы хотим, чтобы у нас были технологии, это должна быть бизнес-среда. Возьмите Китай. Технологии там. А кто их создает? Госкомпании? Да нет. Они интегрируют, выдают крупные, большие продукты. А развивают технологии, стартапы. Я считаю, надо ценить, надо осторожно относиться.
8: Перевести всю отрасль частных бизнес-предприятий под государственную вертикаль, по мнению участников рынка, было бы неверным решением. Нужны четкие и понятные правила игры, чтобы бизнес понимал, какое ТЗ выставляет госзаказчик, в какие сроки, с какой сметой, и есть ли право на ошибку при разработке передовых технологий. Отрасль очень молодая, но уже считается критически важным сектором. Поэтому такая ясность необходима. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Крупный пакет акций застройщика «Самолет» купил казахстанский фонд. Девелопер сообщил, что почти 18% акций выкупила частная инвесткомпания, зарегистрированная в Астане. Сумма сделки не раскрывается, но исходя из капитализации самолета на Мосбирже, это более 4 миллиардов рублей. Акции самолета на этих новостях днем понедельник в моменте взлетели почти на 20%. Валерий Убадуев продолжит.
11: Продавцом акций самолета стал фонд «Горизонт». Его бенефициарами выступают наследники сооснователя группы компаний Михаила Кенина, который скончался в августе прошлого года. Акции самолета, принадлежавшие ему, это чуть более 29%, перешли наследникам в фонд «Горизонт» в феврале этого года. Их имена и фамилии не раскрывались, но известно, что у него были жена и двое детей, пишет «Коммерсант». В мае «Горизонт» продал около 3% акций застройщика и в июне снизил долю своего участия в самолете. И после продажи около 18% фонду из Казахстана у «Горизонта» осталось чуть более 1,5% акций. Также известно, что в феврале этого года самолет обращался в правительство за господдержкой на 50 миллиардов рублей в виде льготного кредита или другого стабилизационного инструмента. Но в конце концов застройщик получил отказ. Сумма сделки по продаже акций не раскрывается. Исходя из капитализации самолета на Мосбирже на 10 августа, это может быть больше 4 миллиардов рублей. Но, скорее всего, сделка была с дисконтом, считает партнер юридической фирмы GRM Сергей Новиков.
12: Полагаю, что сделку можно смело отнести к категории win-win. Наследникам Михаила Кенина удалось выйти в наличные из бизнеса, который находится не на пике своего развития. А казахская сторона, думаю, совершила приобретение с выгодным для себя дисконтом к существующей рыночной стоимости. Как-то кардинально улучшить свое финансовое положение самолет с помощью этой сделки вряд ли сможет. Давление на всех участников рынка недвижимости сейчас значительное. И буквально в конце прошлой недели Федеральная налоговая служба обратилась с заявлением о банкротстве одной из дочерних компаний группы, которая имеет отношение к застройке жилищного комплекса в Ленинском районе Московской области.
11: Но, как отмечает эксперт, приход иностранного акционера – это сигнал рынку о возможном потенциале развития компании. И рынок отреагировал. После этих новостей котировки самолета на Мосбирже резко выросли. В моменте – на 14%. Покупателем выступила структура инвесткомпании «Фонды Капитал». Она зарегистрирована в Астане и создает фонды под коллективные инвестиции. В этой компании заявили, что покупкой акций российского застройщика они расширяют экспозицию фонда на рынок недвижимости. Не исключено, что казахстанский фонд в будущем продаст акции самолета. А на состояние застройщика сделка не окажет влияния, так как средства получают наследники Михаила Кенина, а не компания, отмечает член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цагоев.
13: В этом конкретном фонде под управлением компании Fonte Capital считают, что акции самолета могут восстановить свою стоимость, то есть покупают в надежде заработать на росте. Ключевой момент здесь в том, что средства от продажи акций не поступают в самолет, и деньги пойдут к фонду «Горизонт» на стабилизацию компании, на мой взгляд, это повлиять не должно, если, конечно, следом не выпустится какая-то новость о том, что либо вот этот самый фонд «Горизонт» наследников Михаила Кенина сделает какое-то, значит, финансовое вливание в самолет или выдаст какой-то займ и так далее. А если этого не произойдет, то для компании это особо ничего не изменит.
11: Согласно отчету самолета за первое полугодие прошлого года, чуть больше 15% акций принадлежат сооснователю Павлу Голубкову. Еще 10% у комбинированного СПИФ проектный. Около 6% принадлежит еще одному сооснователю Игорю Евтушевскому и чуть меньше 2% председателю совета директоров Дмитрию Голубкову. Большая часть остальных акций находится в свободном обращении. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
14: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
15: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
16: Ищете уютное место для дня рождения?
17: Или теплых семейных встреч?
16: Семейное кафе «Тренди».
17: Вкусно, уютно для всех.
18: Семья всегда будет в тренде.
16: Тренди.рф.
19: Бронь столов 225-44-33.
20: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
21: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
22: Тоже отдых на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
23: У микрофона Сардар Ивликулиев. Правительство России по поручению президента сохранит объемы финансирования и продолжит помогать субъектам в части модернизации автобусного парка, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин на заседании Президиума Госсовета, который провел президент России Владимир Путин. Никитин добавил, что реализуемые Минтрансом меры позволят регионам сконцентрироваться на обновлении не только автобусов, но и других наиболее востребованных видов транспорта. Положительное внешнеторговое сальдо России в январе и июне этого года выросло по сравнению с январем и июнем прошлого на 13,98% и составило 73 миллиарда 400 миллионов долларов, сообщает Федеральная таможенная служба. Экспорт товаров за первое полугодие вырос на 11,9%, составив 219,5 миллиардов долларов. Импорт в России увеличился на 10,8% до 146 миллиардов 100 миллионов долларов. Внешнеторговый оборот России в январе и июне составил 365 миллиардов 600 миллионов долларов. По сравнению с тем же периодом 2025 года он вырос на 11,4%. В России порядка 10 миллиардов рублей выделят на железнодорожные перевозки, направляемые на экспорт сельхозпродукции. Проект соответствующего распоряжения готовит правительство, пишут ведомости. В условиях ограниченного судоходства в Азовском море это поможет переориентировать поставки на альтернативные маршруты из Ростовской области в акватории Черного и Балтийского морей и Сибири в порты Дальнего Востока, говорит один из собеседников. Согласно подсчетам экспертов, на 1 августа перевод поставок с Азова Черноморского бассейна на Балтийский Мексику увеличивает экспортные расходы на $35.50 за одну тонну. Экспорт российского пива в Узбекистан вырос более чем в 4 раза в первом полугодии нынешнего года. Такие данные приводит «Агроэкспорт». По данным центра, за январь-июнь поставки превысили 4 тысячи тонн. Их стоимость составила более $3 миллионов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. АЗС в России становится все меньше. Речь идет о самих заправках и их операторах. За первое полугодие их стало примерно на 2% меньше. Операторов немногим более 9 тысяч. А организаций в сфере оптовой торговли топливом менее 21 тысячи. Причина – снижение прибыльности бизнеса на фоне роста закупочных цен на топливо. Сокращение числа АЗС, вероятно, продолжится, говорит основатель и гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин.
0: Приостановка работы ряда АЗС связана с ухудшением экономики топливной розницы, ростом оптовых цен и сокращением продажной бизнеса. За полгода с января по июль средняя биржевая цена бензина АЕ-92 выросла почти на 30%, превысив 70 тысяч рублей за тонну. А цена дизельного топлива увеличилась более чем на 35%, преодолев отметку в 74 тысячи рублей за тонну. При этом цены вне биржи превышают этот уровень примерно в 1.5 раза, что ведет к росту издержек независимых АЗС. В минувшем июле продажи бензина и дизеля на бирже снизились на 52% и 37%, соответственно, в сравнении с июлем 2025 года. При этом до конца сентября норматив биржевых продаж бензина был снижен с 15% до 10%. Чем выше цены и чем ниже объем биржевых продаж, тем сильнее страдает экономика топливной розницы. Поэтому количество приостановленных АЗС с высокой вероятностью будет расти в ближайшие месяцы.
2: Сергей Терешкин, Open Oil Market. На фоне перебоя с поставками топлива власти приняли целый ряд мер. В частности, начали импорт топлива и ввели запрет на экспорт бензина и дизеля. В конце июля власти заявили, что ситуация на топливном рынке начала стабилизироваться. Цена на бензин, по данным Росстата, начали снижаться. Кроме того, нефтяные компании договорились поставлять топливо, в том числе и на независимые АЗС. Индекс рюкзака в России не снижается. Аналитики Аккорд сообщили, что за последние 2 года базовый школьный набор подешевел на 3%. Однако родители школьников из разных регионов такого дешевления не видят, продолжит Ольга Кашинская.
1: Как сообщает Аккорд, мальчика в школу собрать стоит около 6 тысяч рублей, девочку – около 5700. Но, по словам самих родителей, чтобы уложиться в эту сумму, необходимо ставить перед собой цель максимально сэкономить везде, где только можно. Реальные же чеки – больше в разы. К тому же девочку в школу отправить стоит все-таки дороже. Продолжит жительница Самары, мама двойняшек, которые идут в 3-й класс, Яна.
3: У меня 2 детей, двойняшек, мальчик и девочка. Только такое самое необходимое. Выходит примерно 11 тысяч на мальчика. Ну и там, наверное, где-то будет в районе 13 на девочку. На девочку получается больше, потому что одежды девочкам, как правило, нужно больше. Если мальчику можно обойтись, например, купить 2 пары брюк, 5 рубашек и жилет, можно, в принципе, без него обойтись, то девочка – это брюки, это юбка, это сарафан, это колготки. Согласиться с тем, что что-то подешевело, наверное, вряд ли. В эту сумму не входит покупка обуви. Это, наверное, самая большая статья расходов, потому что если одежду мы стараемся какую-то дорогую супер не покупать, то вот на обуви мы обычно не экономим, потому что это здоровье детей. Получается 2-2,5 тысячи за 1 пару обуви.
1: Финмаркетплейс «Сравни» оценил стоимость школьных сборов в этом году в диапазоне от 45 до 47 тысяч рублей. Это если учитывать форму, рюкзак, канцтовары и материалы для творчества. Школьные закупки действительно состоят из множества дополнительных трат, подчеркивает москвичка, мама первоклассника и 3-й классника Диана.
20: Я не вижу, чтобы что-то подешевело. Форма, сменная обувь, прописи, некоторые учебники там по английскому языку, канцелярия, понятно. Еще расходы мы сдаем на нужды класса, например, на уроки труда. Есть отдельная закупка каких-то необходимых элементов для творчества детям. Я думаю, что девочку собрать будет стоить дороже точно. Думаю, что сбор, учитывая еще какую-то верхнюю одежду, там спортивный костюм, рюкзак и прочее, ну, 20 тысяч, наверное, это все вместе.
1: От школы к школе ситуация тоже разнится. Например, если учебное заведение предусматривает строгий ежедневный дресс-код, траты существенно возрастают. Говорит мама 10-классницы и 5-классника из Ессентуков Людмила.
24: Брюки школьные, классические, рубашка белая, жилет, галстук и спортивные шорты даже без футболки. Это все обошлось в 12 тысяч рублей. Без дополнительного комплекта сменных рубашек, без канцелярских товаров и тем более без рюкзака. Рюкзак с ортопедической спинкой начинается от 4500 рублей. У меня есть и девочка, она идет 10 класс. На нее базовый школьный набор обойдется в разы выше. Школьные брюки начинаются от 2500, рубашка от 2000, обувь от 2500 и выше. Это не считая канцелярских товаров и сумок, и спортивной одежды.
1: Даже если статистика и отражает небольшое снижение цен, конечный потребитель его практически не ощутит, объясняет индивидуальный предприниматель из Санкт-Петербурга, который занимается продажей канцелярских товаров и книг, Владимир Кашин.
4: Снижение на 3% за 2 года. Считаю, что следует рассматривать как стабилизационный эффект, а не как масштабное удешевление. Но для сравнения, в 2025 году, по оценкам Аккорд, аналогичный набор подешевел на 18% за 1 год. И таким образом, нынешние 3% отражают в первую очередь завершение активной фазы ценового тренда и переход к умеренной динамике, сопоставимой с уровнем общей инфляции. Но вот с точки зрения конечного потребителя данное снижение не является существенным, однако оно фиксирует позитивную тенденцию в регулировании цен на социально значимые товары.
1: А есть еще и невидимые траты, например, на цветы и подарки учителям. В любом случае, стоимость базового школьного набора в мае и в августе кардинально различается. Но дешевле этот набор от года к году точно не становится. С этим соглашаются все опрошенные Бизнес-ФМ родители. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес-ФМ.
2: В России ветеринарный бум. Совокупный оборот ветеринарных клиник, входящий в топ-20 по выручке, достиг 14 миллиардов рублей. Это на четверть больше, чем годом ранее, подсчитал Forbes. Почему этот рынок растет, об этом Наталья Шашина.
5: Ветеринарные клиники говорят о растущем спросе. Кошка или собака, согласно опросу РАМИР, есть у 85% семей в городах. Количество животных за последние годы выросло на треть. Для многих они полноправные члены семьи. На них готовы тратить столько же, сколько на детей. Покупать дорогие лекарства, делать сложные операции. А вот самих ветеринаров дефицит. Узкие специалисты в крупных городах зарабатывают от 150 до 250 тысяч рублей и выше. Ведущие хирурги до 400 тысяч. Но есть отток из этой психологически тяжелой профессии. И даже при общем росте оборота значительная доля заработка уходит на то, чтобы привлечь сотрудников, говорит генеральный директор Vet Union, занимающий 4-е место по выручке в рейтинге Forbes, Сандро Рухая.
6: Тяжело стало привлекать квалифицированных ветеринарных врачей из-за дефицита, и стоимость таких врачей очень растет. Что касается того вообще, с чем связан рост, рост еще и в штуках происходит значимый, особенно в прошлом году, 25-й год, хорошо в количестве услуг прирост рынок. И это связано с тем, что в ковидный период у нас был яркий всплеск такой появления домашних питомцев в домохозяйствах. И сегодня эти питомцы начинают обращаться к врачам. И помимо этого, культура содержание, конечно, повышается в обществе.
5: По прогнозу «Бизнес-стат», в ближайшие годы рынок продолжит рост на 10-15% в год, в том числе из-за растущих цен. Но, как считает ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков, доходы клиник растут не из-за повышения ценника, а из-за того, что к каждой процедуре предлагаются сопутствующие услуги.
7: Например, та же самая стерилизация – совершенно проходная процедура для ветеринарных клиник. Если раньше это стерилизация сделали и забыли, то сейчас это навязываются такие услуги, как УЗИ сердца, анализы, прочее. И совершенно действительно базовая операция, которая стоит в больших пусть городах, должна была бы стоить 5000, 6000 рублей. Сейчас люди отдают уже по 20, по 30 со всеми необходимыми, как называют, анализы. То есть объясняют различные необходимости в проведении дополнительных процедур.
5: Об этой проблеме говорит и Анастасия, владелица «Кавалер Кинг Чарльз» Спаниеля. Предыдущий опыт с котом, который часто болел, научил ее найти специалиста, который не даст потратить деньги на ненужные анализы, непростая задача.
9: Я недавно обращалась за услугой по кастрации собаки в хорошую клинику, но эта процедура обошлась мне в 30 тысяч, с учетом сдачи подготовительных анализов, что, конечно, весьма недешево. Но у меня был опыт регулярного обращения в ветеринарной клинике с моим котом. И это была большая проблема найти своего врача, который не будет назначать какие-то навязанные услуги. У меня у кота был коронавирус. Когда наступила плановая кастрация, нам назначили назначили сдачу подготовительных анализов в районе 12 тысяч рублей. И после того, как я их сдала, и мы пытались записаться в этой клинике уже непосредственно на кастрацию, нам объявили, что из-за того, что у кота коронавирус, о чем, собственно, было известно изначально, его нельзя взять в стационар с другими животными, поэтому в серии мы его кастрируем, и потом он у нас тут где-нибудь на ресепшене полежит, что, конечно же, меня не устроило, поэтому деньги были потрачены впустую. Я была вынуждена обращаться в другую клинику, где мне вызывали врача на дом, мы проводили всю эту процедуру на дому.
5: Но, несмотря на эти нюансы, отрасль привлекает внимание новых инвесторов. И не последнюю роль играет налоговая льгота. С прошлого года ветеринарные услуги освободили от НДС. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
22: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
8: Несколько лет назад поспорил с коллегой о том, что никакие санкции не заставят Apple полностью отрубить российских пользователей, лишит нас поддержки русского языка и обновления операционных систем. Но неудобства будут копиться, и однажды мы сами начнем задумываться, а стоит ли оно того. Удаление мессенджера Max из App Store – еще один повод поискать следующий смартфон за пределами яблочной экосистемы. Сегодня три идеи, на которые я бы обратил внимание. Уходя, не уходить. Xiaomi 17 и по дизайну интерфейса, и по форме корпуса почти iPhone. На первых порах это почти будет раздражать, но постепенно привыкаешь. Бонусом к переходу – компактный корпус с флагманской начинкой. То, что Apple в этом размере давно не делает. Отдельно отмечу мощную батарею, способную кормить топовый набор электроники до 2 рабочих дней. Huawei Mate X7. Если настал момент попробовать складной смартфон с огромным экраном, Huawei – классика этого молодого жанра. Тонкий, с мощной батареей и надежным шарниром. Что еще важно – хорошая влагозащита. Традиционно слабое место складных моделей. Основной блок камер, уступающий лидерам рынка, здесь почти флагманский набор. Если и проигрывающий топовым топом, то не сильно. По индустриальным слухам, Apple тоже работает над складным смартфоном, но пока Apple работает, Huawei уже не первый год выпускает, и с российскими приложениями там никаких проблем. Nothing Phone 4A для тех, кто решил выйти из игры «Гонка за новинками». Смартфон, похожий на часы Swatch. Дешевый, стильный, со своим характером. За прозрачной панелью видны детали конструкции. Вся электроника очень средняя, но базовые задачи решены. Можно звонить, пользоваться мессенджерами, включая Max. Поставить приложение российских банков и перестать следить за тем, что они там представили в Купертино.
22: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
23: У микрофона Сердар Авликулиев. Жилой дом и хостел пострадали в Нижнекамске в результате атаки вражеских беспилотников. Информация о повреждении нескольких десятков домов не соответствует действительности, сообщил журналистам мэр города Радмир Беляев. Ранее в пресс-службе главы Татарстана сообщили, что 10 августа утром республика подверглась атаке вражеских беспилотников. Погибли 13 человек, в том числе ребенок. 78 обратились за помощью, 25 человек были госпитализированы. Президент России Владимир Путин поручил добиться ритмичности в закупках новых транспортных средств для общественного транспорта. В Улан-Удэ президент в режиме видеоконференц-связи провел заседание Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта. В ходе заседания глава государства поднял вопрос о так называемом гарантирующем перевозчике, о закреплении за определенными транспортными предприятиями обязанности по обеспечению бесперебойного транспортного обслуживания в соответствующем регионе. Правительство России до конца года освободило перевозчиков бензина, авиакеросина и дизеля от обязанности соблюдать весогабаритные нормы. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале публикации правовых актов. Постановление вступает в силу со дня его подписания. Администрация нового президента Колумбии Абеларда де ла Эсприэли признала израильский суверенитет над Голанскими высотами, передает Эфи. Израиль захватил западную часть Голанских высот у Сирии во время шестидневной войны в июне 1967 года. Ранее сообщалось о планах де ла Эсприэли, который вступил в должность 7 августа, восстановить с Израилем дипотношения, разорванные в мае 24 года тогдашним президентом Колумбии Густаво Петро в ответ на действия израильской армии в секторе Газа. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Залужный выходит на предвыборную тропу. Экс-главком, а ныне посол Украины в Британии, объявил вступление в НАТО несбыточной сказкой, сообщил, что Украина исчерпала почти весь арсенал альянса и предупредил, что менять безопасность на деньги и тепло нельзя. Комментарий Георгия Бофта. В Анкаре не знают о планах США передать турецкие вооружения американского производства Украине и предлагают обращаться в Вашингтон. Ранее Госдеп уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия из Турции, в частности 70 баллистических ракет «Атакмс», 2500 ракет с кассетными боеголовками и 47 тысяч снарядов. Как такой арсенал оценивают эксперты? Российским авиакомпаниям стали доступны прямые рейсы в аэропорты Эль-Аламейн и Борг-эль-Араб на Средиземноморском побережье Египта. Но пока поступили заявки только от египетской Air Cairo. Пляжи курорта Эль-Аламейн славятся чистотой, региона историческими достопримечательностями. Будет ли он популярен у россиян? Подробности на Business FM. Генерал без штаба или как Залужный выстраивает политические редуты? За первую декаду августа посол Украины в Британии Валерий Залужный сделал больше политически значимых комментариев, чем за предыдущий год. Он объявил вступление в НАТО несбыточной сказкой, сообщил, что Украина исчерпала почти весь арсенал альянса, и предупредил, что менять безопасность на деньги и тепло в домах нельзя. При этом ни слова против украинского руководства и ни слова об уступках Москве, куда он клонят, комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
10: В начале августа Залужный привел такую причину, по которой Украина не вступит в НАТО. Невозможно присоединяться к тем уровням развития, которые есть в ВСУ, к организации, которая владеет доктринами Второй мировой войны. Альтернатива, по его словам, новый европейский военно-политический блок безопасности, прообраз которого был создан еще в 2015 году 10 государствами во главе с Британией, и который работает без принципа единогласия. Чуть позже он развил свою мысль об отсталости НАТО. В 26-м году Украина применила все виды вооружений, ну, кроме разве что томагавков, ядерного оружия, авианосцев F-35, которые есть на вооружении НАТО. Ресурс исчерпан. Россия на все это нашла противодействие, сказал он. Из чего делает вывод? НАТО находится в доктрине конца Второй мировой, а мы находимся технологически впереди. А между этими выступлениями он же рассуждал о войне против городов, как о проблеме геополитической. Если мы обменяем безопасность на что угодно – деньги, развитие экономики, тепло в домах или какие-то политические преференции, то в перспективе это снова поставит Украину под угрозу. Из чего логически следует, что нужно продолжать в том же духе. Рассуждения об исчерпании ресурсов НАТО в интересах Украины вторичны. Главное – это политический тезис о том, что безопасность не подлежит размену. Это несколько иная система координат, чем та, в которой работает банковая. Но формально Залужный не выступает против главы государства, не критикует его кадровые решения и не предлагает Москве ни метра территории. Он меняет описание реальности, внутри которой ставятся цели. Это и есть его собственная линия. Внутри Украины пошла дискуссия. Критики Залужного упирают на то, что стремление в НАТО закреплено в Конституции. Сторонники экс-главкома ВСУ расценивают заявление Залужного чуть ли не как ультиматум партнерам. Не придумайте, как принять Украину в НАТО. Украина придумает что-то взамен. Но при этом идея нового европейского блока не поддержал почти никто. Все это происходит на фоне смены правительства и командования ВСУ, а также протестов с требованием вернуть в Минобороны Михаила Федорова. При этом на совещании послов Зеленский сформулировал задачу дипломатии предельно утилитарно. Каждый посол должен приносить оружие. Однако, когда 5 августа в Киев приезжал британский министр обороны, посол Украины в Лондоне навстречу не пришел. При этом по уровню доверия, согласно замерам Киевского международного института социологии, Залужный на первом месте. 66% доверяет, 24% нет. На втором Федоров 63% против 16%. На третьем глава офиса президента Буданов 61 против 22. Зеленский лишь четвертый 56 против 38. Однако доверие и голоса разные вещи. Если бы выборы прошли сейчас, то в первом туре первым пришел бы Зеленский. Но во втором проиграл бы с двукратным разрывом и Залужному, и Федорову, и даже Буданову. У Залужного при этом нет ни партии, ни штаба. Он по-прежнему считает выборы во время войны невозможным. Значит, нужно наращивать не структуру, а смыслы. И это ему удается. Залужный почти почти полностью совпадает с тем, что говорит общество. Опрос того же института в начале августа показал, что 2/3 украинцев считают категорически неприемлемой передачу всего Донбасса России даже в обмен на гарантии безопасности. Готовы на такую уступку лишь 1/3. При этом 2/3 готовы одобрить завершение войны по нынешней линии фронта без признания юридически территориальных потерь. Почти половина ожидает, что война продлится и до конца следующего года или дольше, а 2/3 готовы терпеть столько, сколько потребуется. Это и есть формула Залужного. Никаких территориальных уступок, но и никаких иллюзий. Заморозка допустима, если ее меняют на настоящую безопасность. Кто за ним стоит? Версия первая, британская. Залужный второй год работает в Лондоне, регулярно бывает на командно-штабных учениях НАТО в Британии. Но это скорее оптика его позиции, чем прямое управление извне. Версия вторая – внутренняя коалиция, но определить ее пока невозможно. Версия третья наиболее правдоподобная. За Залужным стоит сам Залужный. От эссе о оппозиционном тупике до февральского интервью Associated Press, где он впервые публично возложил на Зеленского ответственность за провал контрнаступления 23 года. Ему тогда не выделили необходимых ресурсов. Экс-главком хотел бы заранее застолбить послевоенную повестку. Главный тезис его такой. Тот, кто определит, чем Украина заменит недостижимое членство в НАТО, тот и станет автором послевоенного проекта. А против президента он не идет, потому что это ему не нужно. При таком положительном балансе доверия Залужному просто достаточно оставаться единственным, кто вслух проговаривает то, о чем другие шепчутся. Это называется занятием выгодного рубежа до начала операции.
11: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Отмечу также, что Буданов включен в реестр российских экстремистов и террористов. В Анкаре не знают о планах США передать устаревшее турецкое вооружение американского производства Украине. Правительство Турции заявили, что не располагает информацией о такой сделке и предложили обратиться за комментариями к Вашингтону. Ранее Госдеп США уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия, которое находится в Турции. Речь в том числе идет о 70 ракетах «Атакамс», 2500 ракет с кассетными элементами и 47 тысячах снарядов. Если Конгресс не заблокирует сделку в течение 15 дней, поставки могут быть одобрены. Вооружение действительно можно назвать где-то устаревшим, но заявленное количество крайне велико, говорит военный эксперт. Эксперт, редактор журнала «Новая оборона и заказ» Дмитрий Корнев.
12: Что входит в эту поставку? Во-первых, 12 пусковых установок ракетных систем залпового огня М-270 МЛРС. Сначала возникла установка МЛРС на гусеничном ходу, у которой два пакета по 6 ракет. Мы знаем все установку «Хаймарс», про нее очень много пишут. «Хаймарс» на колесном ходу, облегченная установка, где один пакет по 6 ракет. Во всем остальном эти установки подобны, по сути, одновременный залп установки МЛРС в два раза более мощный, чем у установки «Хаймарс». В комплект к этим установкам Турция передает 2524 ракеты, те самые, которых по 6 пакет входит, дальность действия до 70 километров. Неприятные ракеты, но мы их уже видели. Здесь чего-то сверхъестественного нет. Проблема в количестве. Количество достаточно большое. 70 ракет «Атакамс» передается. Это ракеты модификации М-39. Это одни из самых старых ракет «Атакамс». Дальность действия до 165 километров. Минус в том, что у Украины на данный момент таких ракет, судя по всему, нет. А здесь появится достаточно большое количество. 70 ракет — это немало, так скажем. Эти ракеты оснащены кассетной боевой частью. Кассетная боевая часть накрывает площадь порядка стадиона. Все, что не бронировано, эта ракета может уничтожать. Последней частью — это 203-миллиметровые артиллерийские снаряды, американские снаряды. Их будет поставлено 47 тысяч единиц. Снаряды достаточно старого типа, но которые могут применять самоходными установками «Пион», советскими еще, которые есть на вооружении ВСУ, но их очень немного, но это огромное количество снарядов для таких установок. Это вполне боевые системы, все вместе, совокупно, это достаточно серьезный вклад в боеспособность ВСУ.
11: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Тем временем американские производители «Патриот», как пишет «Атлантик», не хотят передавать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков. Компания опасается кражи интеллектуальной собственности и передачи технологий. Новости о близости урегулирования конфликта на Ближнем Востоке себя не оправдали. Нефть вновь дорожает. Цена на фьючерсы Brent перешла отметку в 87 долларов. На прошлой неделе цены на нефть заметно падали из-за заявлений Вашингтона о скором открытии Армуза. Однако в субботу глава иранского МИДа Иракчи заявил, что Тегеран и Вашингтон не ведут переговоров, а обсуждения Ирана и Омана касались создания временных механизмов прохода и контроля в проливе. Тегеран подчеркнул, что пролив будет открыт полностью только если Штаты выполнят ряд условий, в том числе выплатят компенсации за удары по Ирану. В связи с этим цены на нефть вновь выросли, комментирует ведущий эксперт Финансового университета и Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
13: Некая неопределенность сохраняется, конечно, и вот эта волатильность будет выражаться в том, что в зависимости от новостного фона, прежде всего, цены могут подскакивать то вверх, то вниз. Но общий тренд, я думаю, что все равно будет направлен на постепенное удорожание нефти, потому что на фоне всех этих колебаний все равно идет расходование нефти из стратегических резервов и в Соединенных Штатах, и в Европе, и в странах Азии. То есть все равно вместо того объема, который не выходит на мировой рынок с Ближнего Востока, а это по разным оценкам там от 8 до 14 миллионов баррелей в сутки, получается, что постоянно уменьшаются стратегические резервы. Вот они замещают отсутствующие на рынке ближневосточные поставки. Поэтому этот фактор, он все равно постепенно-постепенно будет подталкивать цены все выше и выше и выше. Конечно, к зиме появится еще один некий сдерживающий фактор, это падение объемов потребления, но тем не менее вот этот фактор исчерпания как бы стратегических резервов скорее более важный, наверное, чем сезонность. И мы будем видеть скачки то вверх, то вниз. Причем, кстати, команда Трампа этим активно пользуется и откровенно спекулирует на рынке. То они делают заявление, что вот-вот почти договорились. Трамп где-нибудь там в Твиттере пишет, то пишет, что Иран будет уничтожен. И таким образом они прекрасно понимают, что толкают и стоимость фьючерсов на нефть то вверх, то вниз, и стоимость акций, и так далее, и так далее. В общем-то, и это стало некой новой нормальностью, что они открыто спекулируют на рынке.
11: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. Ранее йеменские хуситы сообщили, что атаковали НПЗ компании «Сауди Арамко», что также стало фактором роста цен на нефть. Российским авиакомпаниям стали доступны прямые рейсы в аэропорты Борг-эль-Арапы и Эль-Аламейн на Средиземноморском побережье Египта. Росавиация сообщила, что компания проинформирована о возможности направить заявление на получение допуска для выполнения регулярных полетов и чартеров. Пока поступили заявки египетской авиакомпании Air Cairo на выполнение разовых нерегулярных рейсов, начиная с 15 августа. Курорт Эль-Аламейн может стать новым вариантом пляжного отдыха в Египте наряду с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. Его пляжи славятся своей чистотой, а большинство отелей там относительно новые. Также регион интересен благодаря близости к Александрии и историческим достопримечательностям, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга «Веб-сервис» Дмитрий Горин.
14: Если на это направление придут и египетские авиакомпании, а сейчас как раз в соответствии с этим решением в условиях взаимности и паритетности предложения будут и для российских, и для египетских авиакомпаний. Это позволит в преддверии предстоящего осенне-зимнего сезона расширить географию полетов, а для нас, туроператоров, расширить линейку предложений по отелям. И здесь, наверное, ключевой вопрос — наличие свободного флота для этих перелетов, так как в условиях действующих ограничений флот российских авиакомпаний используется максимально в большом объеме. Здесь, наверное, нужно сотрудничество с египетскими авиаперевозчиками для расширения полетных программ.
15: То есть данные направления будут пользоваться спросом?
14: Ну, ранее мы знали, что ряд аэропортов и авиакомпании заявляли предварительно эти полетные программы, но из-за отсутствия решения еще авиационных властей эти программы не выполнялись. Поэтому фактически должна быть определенная подготовка, изучение спроса, включая гостиничные предложения, ну и, конечно, это направление организованного пакетного туризма. И здесь многое будет зависеть от взаимодействия туроператоров с авиакомпаниями.
11: Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Авиакомпания Azure Air уже заявила, что будет подавать заявку на получение разрешения для полетов египетский Эль-Аламейн. Сейчас есть рейсы из России в Каир, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Их выполняет авиакомпания Аэрофлоты России и 5 египетских перевозчиков.
22: Реклама.
17: Реклама на Business FM в Казани.
18: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
22: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
25: Деньги.
0: При Екатерине II содержание серебра в рублевой монете составляло 4 золотника и 1 долю. Этот вес русский серебряный рубль сохранил вплоть до 1917 года. Монеты из полудрагоценного металла, к тому же, оказались очень надежной и устойчивой валютой, чего нельзя сказать об ассигнациях. Бумажный рубль был введен в обращение в 1769, а уже через 40 лет обесценился вчетверо. В результате власти ввели фиксированный обменный курс. За один серебряный рубль стали давать 3 с полтинной ассигнациями.
3: История денег на Business FM.
16: Компании и корпорации.
1: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
19: Отчеты и планы.
1: Яндекс не зафиксировал ни одного ДТП по вине роботакси. При этом оформление аварии с таким транспортным средством ничем не отличается от стандартного процесса, сообщили ТАСС в компании. Ранее Яндекс запустил роботакси между своими офисами в Москве в деловом квартале «Красная Роза» и «Москва-Сити». Пока воспользоваться им могут сотрудники компании. До конца года планируется вывести на улицы Москвы 200 роботакси. Роботакси Яндекса уже возят пассажиров в городском округе Сити, Сириус под Сочи и в Иннополисе. Wildberries заявила, что в первые сутки с момента запуска программы по открытию хабов для хранения и обработки товаров получила более 300 заявок. Ранее Marketplace объявил о запуске партнерской программы, в рамках которой предприниматели со свободными помещениями смогут открыть склад для продавцов Marketplace и зарабатывать на приемке, хранении и отгрузке товаров. Сейчас для открытия подобного хаба рассматриваются

0: Штатах, и в моменте ей пользовались более 100 миллионов человек. Но затем MySpace проиграл конкуренцию другим соцсетям. Сейчас ее владельцы, выкупившие платформу еще в 2011 году, планируют перезапустить MySpace, но не раскрыли ни дату, ни новый дизайн. Предполагают, что перезапущенная соцсеть будет обладать меньшим количеством алгоритмов и различных рекомендательных механизмов, чем у других платформ. Шансы на успех оценивает вице-президент Акар, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
1: Мне кажется, это очень смелая затея. И если бы это был запуск с нуля, поверить в то, что это может быть успешно, было бы очень тяжело. В данном случае все-таки есть некоторые основания так думать, потому что доменное имя очень старое. Так или иначе, есть какая-то аудитория, там, наверное, какие-то люди еще даже не успели отписаться. Понятно, что туда много лет никто не заходил. Но если им будет предложен какой-то функционал, который их зацепит, то почему бы этому и не набрать какую-то аудиторию? Но вот вопрос этого функционала, потому что сейчас в социальных сетях, в общем, есть более-менее все, и придумать что-то такое, зачем аудитория пойдет, очень тяжело. Будет ли это успешно? Очень сильно сомневаюсь. По идее, отсутствие алгоритма сейчас действительно востребовано. Я думаю, многие по этой дорожке тоже попробуют пойти. Дело в том, что сейчас в целом есть некоторая динамика на, во-первых, снижение использования социальных сетей, во-вторых, на запреты на государственном уровне, ну, как минимум для молодежи. Много в последнее время новостей про то, что с 14, с 16 лет в ряде юрисдикций запрещено использование социальных сетей. Это тоже ограничивает аудиторию, и я уверен, что этот тренд, он будет развиваться. Поэтому у нас получается внешний фон-то не то, чтобы сильно благоприятный для запуска новой соцсети. В целом у них есть очень серьезная, так или иначе, фундаментальная вещь. Это очень известная социальная сеть, которая была там одной из первых и действительно весьма распространена была одно время. Поэтому почему бы им не попробовать на ней заработать? Хорошее дело.
0: Алексей Парфун, вице-президент АКА. В нынешних условиях успешно создать или даже перезапустить соцсеть довольно сложно, говорит управляющий партнер медиа Instinct Prime Александр Серовацкий.
2: Мы делали несколько консалтинговых проектов по оценку потенциала скорости развертывания социальных сетей. На самом деле это очень длинный и долгий процесс. Он предполагает, что для того, чтобы соцсеть развивалась, необходимо создать устойчивые связи. То есть для этого необходимо собрать 3-5% целевой аудитории, на которую ориентирована социальная сеть. Это должно быть плотное комьюнити. То есть взаимодействие между этими 3-5% должно быть очень высокое. Общее время пользования социальных сетей больше 2.5 часов в сутки. Причем в социальные сети еще и мессенджеры частично входят. Для того, чтобы соцсеть была устойчива по пользованию, нужно не просто количество людей привлечь, а добиться того, чтобы они проводили в ней 20 минут в день минимум. Только такого пользователя можно считать активным. И это достаточно нетривиальная задача. Набрать несколько миллионов человек, которые будут регулярно больше 20 минут пользоваться социальной сетью, это достаточно сложно, не быстро и достаточно, даже не вопрос дорого, это вопрос, что социальная сеть должна быть настолько интересной, что способна удерживать так много внимания в период, когда внимание пользователя, внимание потребителя удержать очень тяжело. Только после этой точки можно говорить о том, что социальная сеть заняла какую-то нишу и является технически состоятельной.
0: Это был Александр Серовацкий, управляющий партнер медиа Instinct Prime. В 2013 году MySpace уже перезапускали, но попытка оказалась неудачной. По словам владельцев, в общем и целом они потеряли чуть более 150 миллионов долларов. Российский рынок акций в понедельник пытался подрастать, однако не смог закрепиться выше 2300 пунктов. Рубль от утреннего снижения перешел к росту, и к концу дня юань прибавил 0.5%, курс 12.18. Курс доллара на межбанке доходил до отметки 82.50. Это самый высокий уровень с конца марта, однако к вечеру немного снизился к рублю. Нефть Brent вечером росла почти на 5% и торговалась под отметкой 88 долларов за баррель. Какие факторы влияют на рынок? Мнение инвестиционного стратега УК «Арий Капитал» Сергея Суверова.
3: Я думаю, что на российский рынок акций влияют два фактора. Во-первых, это геополитика. Сегодняшний рост рынка с утра связан с появившимися информацией в СМИ, что в Москву могут приехать представители Трампа на переговоры в Москву и в Киев. Пока развитие этой информации не последовало, поэтому, наверное, рынок все-таки в отсутствии каких-то дополнительных новостей и откатился вниз. Второй фактор – это реинвестирование дивидендов. Оно продолжает поступать дивиденды от Сбера. Это достаточно крупные суммы. По подсчетам независимых экспертов, порядка 100 миллиардов рублей может быть реинвестировано. Но пока мы видим, что рынок не получил этой суммы, то есть реинвестируется гораздо меньше. Но, возможно, инвесторам нужно время, чтобы подумать и все-таки зайти в рынок. Поэтому это реинвестирование дивидендов останется темой для фондового рынка в ближайшее время.
4: Что касается других составляющих геополитики и цен на нефть. Сначала пришло сообщение, что цена нефти Brent поднялась выше 87 долларов. Вслед за этим поступило очередное заявление Трампа, где

0: Он обещает, что будет добиваться от Ирана компенсации за гибель людей в ходе конфликтов. Ситуация ближневосточная не сулит снижение цен.
1: Новости по геополитике. Ситуация на Ближнем Востоке достаточно волатильная. То есть призывы к какому-то мирному договору США и Ирана, то наоборот идет эскалация. Не только США требует компенсации, но и Иран требует от США тоже компенсации и снятия санкций. Только в этом случае он откроет Армузский пролив. Но пока Армузский пролив закрыт, цена на нефть останется высокой. И, наверное, будет идти еще выше, не исключено в таком радикальном сценарии, что мы вновь можем увидеть даже $100 за баррель. Это вполне реальная цифра. Если же тренд изменится и пойдут снова разговоры о мирных переговорах, то также цена на нефть может откатиться в район $75 за баррель. То есть очень волатильные нефтяные цены реагируют на заявления официальных лиц США и Ирана.
2: Сергей Суверов, УК «Ари Капитал». Сможет ли индекс Мосбиржи закрепиться выше отметки в 2300 пунктов и чего ждать от курса рубля? Мнение инвестиционного аналитика Skyfall Capital Кирилла Крементьева.
3: У нас индекс в целом дешевый, то есть напомню, что мы сейчас говорим про цифру 2300. Нам кажется, что это дорого, потому что буквально недавно индекс торговался на уровне там 2000 пунктов. При этом в начале марта индекс стоил почти 3000 пунктов, а с тех пор у нас сильно вводные не поменялись. То есть у нас немножко подрос доллар, что помогает экспортерам черной и цветной металлургии. А каких-то негативных новостей, связанных с геополитическим фоном или с какими-то конкретными отраслями, не выходило. То есть фактически сейчас 2300, такой достаточно равновесный уровень с учетом там доходности длинных облигаций и так далее. То есть нет каких-то предпосылок, чтобы мы стоили либо сильно дешевле, либо сильно дороже. Сидим, как бы смотрим со стороны, ждем новые вводные, смотрим, читаем отчетности компаний, в общем, следим за рынком.
2: Сейчас все смотрят на геополитику, но вот я бы не сказал, что ничего плохого у нас тут не произошло, но вот немножко хорошего ждут от возможного визита Уиткофа и Кушнера, которые то ли на этой неделе, то ли на следующей должны появиться в Москве.
3: Мне кажется, прослеживается достаточно понятная динамика. У нас с каждым новым визитом представителей на геополитические переговоры рынок все меньше и меньше на это реагирует. И мне кажется, сейчас влияние похожих заявлений, если мы не говорим о, не знаю, о встрече президентов, оно сводится почти что к нулю. Поэтому да, это локальный позитив. Если там не будет какого-то новостного фонда, это может быть негативом. Но в целом рынок уже к этому относится спокойно, потому что слишком много встреч прошло, которые, к сожалению, ни к чему не привели.
2: Какие-то вот еще факторы серьезные сейчас влияют? Вот рубль у нас длительное время слабел. Это, конечно, положительный фактор для нашего фондового рынка, но как-то мы особо вырасти на этом не смогли, только сильно отскочить последние недели. Вот сейчас вот возможен ли разворот рубля, может ли он укрепляться, как вы считаете?
3: У нас сейчас сложилось несколько факторов. Закончился налоговый период, начал там немножко подрастать импорт, и что важно, что, мне кажется, самый важный фактор для девальвации рубля, Минфин продолжил покупая достаточно много, около 6,5 миллиардов рублей в день. Спрос Минфина смог привести к тому, что рубль начал девальвироваться. Покупки будут идти до десятых чисел сентября, если не ошибаюсь. Поэтому до тех пор, если не будет каких-то новых вводных, мы там около 85 за доллар, скорее всего, увидим рубль.
2: Кирилл Клементьев, инвестиционный аналитик Skyfall Capital. ЦБ отмечу, установил курс доллара на 11 августа 82.61 и курс евро 95.29.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Особая пенсия. Устав о пенсиях и единовременных пособиях был введен в России указом императора Николая I в 1827 году. Это была не всеобщая пенсия, а служебно-сословная система для военных и гражданских чиновников, их вдов и детей. Право на пособие имели служащие в чинах, что были указаны в табеле о рангах, и назначалась выплата только за беспорочную службу. Участие в военных походах учитывали как год за два. Генералы, высшие сановники и профессорская элита могли получать до 4000 рублей в год. В современных деньгах это примерно полмиллиона долларов. Крупным судебным и административным чиновникам назначалась пенсия примерно вдвое меньше. Уездный судья мог рассчитывать на 790 рублей в год, а минимальная пенсия для канцелярских служащих составляла ежегодные 100 рублей. Особая пенсия. На Бизнес FM. Дома восстановления, дома деловых встреч, дома респектабельного покоя. и, конечно, дома для еды. Дома, где главным стало высокое искусство вкуса. Как они появились, а после заполонили проспекты и площади городов в специальном проекте «Рестораны. Начало». Уже в эфире «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
5: В Москве 6 часов 58 минут, в студии Олеся Потапова. Режим ЧС ввели в Хабаровске из-за паводка на реке Амур. Согласно прогнозу, уровень воды в реке может подняться к концу августа до 6 метров. Сейчас отметка достигла 475 сантиметров. Введение режима ЧС позволит более оперативно привлекать необходимые силы и средства для ликвидации последствий паводка, говорится в сообщении администрации. В Хабаровске частично подтоплены дачные участки на левом берегу. Мэрия Новосибирска сократила штат сотрудников на 5%, как об этом было объявлено ранее. Предполагалось убрать дублирование функций, пересмотреть процессы, а также повысить зарплату сотрудникам на низкооплачиваемых должностях. Мероприятия по оптимизации завершены в установленные сроки и затронули различные категории должностей, сообщили в администрации. Там не уточнили, какое количество вакантных и занятых ставок было оптимизировано. Жертвами сильного землетрясения в Колумбии стали 132 человека, 570 ранены, сообщает телеканал «Каракол» со ссылкой на власти. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Перейре и других районах кофейного региона. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло накануне утром. Подземные толчки ощущались на большей части территории Колумбии, а также в соседних странах. Повреждения получили более 1500 жилых зданий. Власти объявили стихийное бедствие национального масштаба в конце июня. Разрушительное землетрясение произошло в соседней Венесуэле. Тогда погибли более 6 тысяч человек. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курсом.
4: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 7 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Верховный суд отменил регистрацию «Яблока» для участия в выборах в Госдуму. В ходе рассмотрения иска прозвучала информация от ЦИК о том, что у партии нашли иностранное финансирование. «Яблоко» намерено вердикт обжаловать. Очередное уголовное дело против руководства компании, которая производит дроны. Уже 4-й случай за 4 месяца. Наши собеседники в отрасли говорят о напряженности, о том, что хорошо было бы прописать для таких компаний более четкие правила игры. Казахстанский фонд приобрел 18% самолета, сообщил сам российский застройщик. Его акции на этих новостях вчера взлетали почти на 20%. Что будет с компанией и ее бизнесом дальше? Эти и другие темы в нашем эфире. Верховный суд принял решение снять партию «Яблоко» с выборов в Госдуму. В ходе судебного заседания представитель ЦИК сообщил, что Росфинмониторинг обнаружил у «Яблока» иностранное финансирование. Утверждается, что партия получала деньги через третьих лиц из США и Германии. Эти данные приобщили к материалам дела. Снять «Яблоко» с выборов требовала партия «Родина». Изначально она указывала на нарушение авторских прав и правил агитации. Иск «Родины» поддержала Генпрокуратура после заявления об обнаружении иностранного финансирования «Яблока». Один из основателей «Яблока» Григорий Явлинский заявил, что они не согласны с решением Верховного суда и его обжалуют. Отсечение партии от выборов Явлинский назвал отказом от диалога с людьми, которые задают неудобные для власти вопросы. Собравшиеся у здания Верховного суда после оглашения вердикта скандировали позор, а прибывшие сотрудники правоохранительных органов попросили молодежь разойтись. Ожидания от «Яблока» на этих выборах были мощнее кампании самой партии, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
7: Мы видели, очевидно, последние дни конфликт между конституционностью и законностью. Конституционные права, очевидным образом, гражданам позволяют там высказать свое мнение по военным действиям, по целому спектру решений власти, а законодательство в нынешнем виде это, собственно, делать не позволяет. Поэтому законность побеждает, и возникает такая двойственная ситуация, когда, с одной стороны, сохранили прежние границы возможного, с другой стороны, власть ничего особенно от этого не выиграла, поскольку, ну, «Яблоко» можно было насчитать весьма скромные результаты и показать, вот оно, фиаско, а теперь, собственно говоря, тактически появляется возможность говорить о том, что, собственно, власть не решилось на референдум относительно военных действий. Ну, действительно, возник парадокс. Яблоко почти не вело кампанию. Яблоко не имело большой истории успеха. Однако, затронув чувствительную тему, оно, конечно, вызвало вокруг себя интерес и ожидания. Поэтому, наверное, Яблоко могло потенциально провести самую успешную за свою историю избирательную кампанию, если бы оно, естественно, в ходе кампании не наделало ошибок и не столкнулось с ограничениями. Поэтому, наверное, ожидания от Яблока были мощнее самой компании Яблоко, которая особенно ничем не удивляла, кроме жесткости позиции. Я не думаю, что и была какая-то запрограммированная драматургия, и все это было частью одного сценария. Мы видим, что несколько сценариев развивалось. То Яблоко зарегистрировали, потом передумали и переиграли. Поэтому, ну, есть некая такая нервическость реакции на такую легальность антивоенной повестки. Это, очевидно, будет проявляться и в ближайший месяц, и будет зависеть в том числе от температуры общественного мнения и от того, окажется ли отказ регистрации Яблока тем значимым знаковым событием, который продержится в повестке неделями, или окажется довольно быстро забыт, как там до этого компания Надеждина. Понятно, что это политические решения, а не правовые, поэтому возникнет политическое решение и Яблоко вернуть. Это можно сделать в последний момент или даже после последнего момента. Но просто пока признаков такого политического решения мы не видим.
6: Михаил Виноградов, Надеждин внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов. Помимо обжалования решений Верховного суда, Яблоко также подаст иск о защите деловой репутации против партии «Родина», а председатель Яблока Николай Рыбаков, комментируя претензии об иностранном финансировании, заявил, что основная часть денег поступила от продажи иностранных акций, так как российское законодательство обязывает кандидатов перед выборами продать иностранные ценные бумаги. А оставшееся иностранное финансирование на сумму в 16 900 рублей – это пожертвования от граждан России за рубежом. На предыдущих выборах в Госдуму в 2021 году за Яблоко свой голос отдали менее 1,5% избирателей. Добавлю, уже ночью неназванный собеседник в ЦИК заявил ТАСС, что в случае вступления в законную силу решения об отмене регистрации бюллетени на выборах этого года скорректируют до их изготовления, а если уже будут напечатаны, сведения о выбывшей партии будут вычеркиваться вручную. Череда уголовных дел против производителей беспилотников. Что за ней стоит? Дело о мошенничестве против руководства Drone Solutions стало четвертым подобным делом с начала мая. С 2022 года частота была на уровне одного уголовного дела в год. Участники отрасли рассуждают, почему внимание правоохранителей к производителям дронов стало более пристальным. Об этом Евгений Перельчук.
8: Дело против нынешнего руководителя Drone Solutions Вячеслава Барбасова и его предшественника Иракли Хазалии обозначило тренд, считают в отрасли. В мае был заочно арестован основатель краснодарского турбодрома «Белая стрела» Роман Любименко. Его обвинили в поставке некачественных беспилотников для нужд СВО с ущербом на 90 миллионов рублей. Спустя несколько дней стало известно об аресте экс-директора транспорта будущего Юрия Казаренко по делу об особо крупном мошенничестве. В июле под стражей оказались основной акционер ГК «Эвко» Валерий Кустов, гендиректор Евгений Лишенко и еще ряд топ-менеджеров. По открытым данным, речь идет о многомиллиардных хищениях при импортозамещении беспилотников. Теперь Drone Solutions. Очередное дело об особо крупном мошенничестве. И без каких-либо подробностей. Череда дел создает напряжение в индустрии, говорит гендиректор ассоциации Aeronext Глеб Бабинцев.
9: Конечно, когда новая отрасль сложная, высокотехнологичная, тем более с большими оборотами, если это действительно мошенничество, то оно заслуживает наказания. Если это какие-то ошибки в отчетности, что тоже бывает, ну, наверное, стоит сейчас как-то к этому особенно аккуратно относиться, потому что в отрасли возникает напряженность, ведь много рождается новых технологий, не все из них подтверждаются, не все, на что деньги выделены, действительно срабатывает и взлетает. Риск ошибки очень высокий. Все-таки право на риск должно быть. Но, повторяюсь, риск, когда технология не получилась, а усилия приложены. Я не говорю про сознательное какое-нибудь мошенничество. Это первое. Второе, да, задерживают сейчас, вы видите, не только предпринимателей, но и чиновников. Есть среди чиновников люди, которые неформально погружаются в проблемы бизнеса, пытаются разобраться и содействовать. Мы, как бизнес, многие года выстраиваем интерфейс взаимодействия с властью, но когда и эти люди оказываются привлеченными к ответственности за мелочи, ну, это разрушает диалог власти и бизнеса.
8: Ни одна из компаний, попавших под пристальное внимание правоохранителей, не сообщала, что занимается госконтрактами и поставками для нужд военных. Как правило, на их ресурсах есть упоминания только о гражданском применении их продукции для инспекции, нужд сельского хозяйства, мониторинга, доставки грузов. Впрочем, предположение, что дела о мошенничестве касаются именно госконтрактов и поставок военных технологий, очевидно, напрашивается. Время такое, говорят участники отрасли. И многие компании, которые занимались сугубо гражданскими разработками, а таких предприятий в России было 10 компаний из 10, вероятно, не осознали, что к государственным средствам нужен гораздо более тщательный и внимательный подход, считают руководители технологической компании в авиационной промышленности. власти Эдуард Багдасарян.
10: Я знаю массу компаний, которые давно исторически работают с государством, с госзаказами и достаточно успешно работают. Они выстроили уже эту культуру взаимоотношений. Здесь компании немножко другие, они более молодые, менее опытные, где-то чересчур, может быть, рисковые даже. Вся беспилотка российская сегодня, вот любую вы возьмите, и среднюю, и большую, это все бизнес-компании. Форпост – это УСГА, это бизнес-компания. Кронштадт, Орион – это тоже бизнес. Все остальные – ЗАЛы, Суперкамы, Ижевские, Геосканы – это все очень крупные сегодня уже и средние, и крупные компании, но это уже бизнес. Если мы хотим, чтобы у нас были технологии, это должна быть бизнес-среда. Возьмите Китай. Технологии там. А кто их создает? Госкомпании? Да нет. Они интегрируют, выдают крупные, большие продукты. А развивают технологии, стартапы. Я считаю, надо ценить, надо осторожно относиться.
8: Перевести всю отрасль частных бизнес-предприятий под государственную вертикаль, по мнению участников рынка, было бы неверным решением. Нужны четкие и понятные правила игры, чтобы бизнес понимал, какое ТЗ выставляет госзаказчик, в какие сроки, с какой сметой, и есть ли право на ошибку при разработке передовых технологий. Отрасль очень молодая, но уже считается критически важным сектором. Поэтому такая ясность необходима. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
4: Прямо сейчас.
6: Мужчина умер в Воронежской области из-за атаки БПЛА. Еще 2 человека ранены, сообщает губернатор. Также он говорит, что в результате падения БПЛА возникли возгорания на 2 складах крупной компании. Крупный пакет акций застройщика «Самолет» купил казахстанский фонд. Девелопер сообщил, что почти 18% акций выкупила частная инвесткомпания, зарегистрированная в Астане. Сумма сделки не раскрывается, но исходя из капитализации «Самолета» на Мосбирже. Это более 4 миллиардов рублей. Акции «Самолета» на этих новостях днем вчера в моменте взлетали почти на 20%. Продолжит Валерий Убадоев.
11: Продавцом акций «Самолета» стал фонд «Горизонт». Его бенефициарами выступают наследники сооснователя группы компаний Михаила Кенина, который скончался в августе прошлого года. Акции «Самолета», принадлежавшие ему, это чуть более 29%, перешли наследникам в фонд «Горизонт» в феврале этого года. Их имена и фамилии не раскрывались, но известно, что у него были жена и 2 детей, пишет «Коммерсант». В мае «Горизонт» продал около 3% акций застройщика и в июне снизил долю своего участия в «Самолете». И после продажи около 18% фонду из Казахстана у «Горизонта» осталось чуть более 1.5% акций. Также известно, что в феврале этого года «Самолет» обращался в правительство за господдержкой на 50 миллиардов рублей в виде льготного кредита или другого стабилизационного инструмента. Но в конце концов застройщик получил отказ. Сумма сделки по продаже акций не раскрывается. Исходя из капитализации «Самолета» на Мосбирже на 10 августа, это может быть больше 4 миллиардов рублей. Но, скорее всего, сделка была с дисконтом, считает партнер юридической фирмы GRM Сергей Новиков.
12: Полагаю, что сделку можно смело отнести к категории win-win. Наследникам Михаила Кенина удалось выйти в наличные из бизнеса, который находится не на пике своего развития. А казахская сторона, думаю, совершила приобретение с выгодным для себя дисконтом к существующей рыночной стоимости. Как-то кардинально улучшить свое финансовое положение «Самолет» с помощью этой сделки вряд ли сможет. Давление на всех участников рынка недвижимости сейчас значительное. И буквально в конце прошлой недели Федеральная налоговая служба обратилась с заявлением о банкротстве одной из дочерних компаний группы, которая имеет отношение к застройке жилищного комплекса в Ленинском районе Московской области.
11: Но, как отмечает эксперт, приход иностранного акционера – это сигнал рынку о возможном потенциале развития компании. И рынок отреагировал. После этих новостей котировки «Самолета» на Мосбирже резко выросли. В моменте – на 14%. Покупателем выступила структура инвесткомпании «Фонды Капитал». Она зарегистрирована в Астане и создает фонды под коллективные инвестиции. В этой компании заявили, что покупкой акций российского застройщика они расширяют экспозицию фонда на рынок недвижимости. Не исключено, что казахстанский фонд в будущем продаст акции «Самолета». А на состояние застройщика сделка не окажет влияния, так как средства получают наследники Михаила Кенина, а не компания, отмечает член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цагоев.
13: В этом конкретном фонде под управлением компании Fonte Capital считают, что акции «Самолета» могут восстановить свою стоимость, то есть покупают в надежде заработать на росте. Ключевой момент здесь в том, что средства от продажи акций не поступают в «Самолет», и деньги пойдут к фонду «Горизонт» на стабилизацию компании. компании, на мой взгляд, это повлиять не должно, если, конечно, следом не выпустится какая-то новость о том, что либо вот этот самый фонд «Горизонт» наследников Михаила Кенина сделает какую-то, значит, финансовое вливание в самолет или выдаст какой-то займ и так далее. А если этого не произойдет, то для компании это особо ничего не изменит.
11: Согласно отчету самолета за первое полугодие прошлого года, чуть больше 15% акций принадлежат сооснователю Павлу Голубкову. Еще 10% у комбинированного СПИФ проектный. Около 6% принадлежит еще одному сооснователю Игорю Евтушевскому и чуть меньше 2% председателю совета директоров Дмитрию Голубкову. Большая часть остальных акций находится в свободном обращении. Валерий Ободоев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
14: Реклама. Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу. 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
15: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
16: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
17: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
18: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
16: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
19: Ищете уютное место для дня рождения?
20: Или теплых семейных встреч?
19: Семейное кафе «Тренди».
20: Вкусно, уютно для всех.
21: Семья всегда будет в тренде.
19: Тренди.рф.
16: Бронь столов 225-44-33. Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
22: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
23: Партнер эфира ООО «Канавта-4».
24: Один день, один визит, один белджип в «Канавта» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с «Белджи» от 1 699 990 рублей. Оренбургский тракт 209А, 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана в «Белджи» с 50 комплектаций актив и состоит из выгоды по программе «Трейден». Не оферта.
25: «Белджи». Надежность в движении.
26: Бизнес ФМ Казань.
27: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
28: Комбинированную ипотеку нельзя рефинансировать. С такой проблемой к нам обратился слушатель из Подмосковья. Он пытался рефинансировать рыночную часть своей комбинированной семейной ипотеки. Комбо-ипотека – это когда в одном кредите объединяются льготные и рыночные ставки. У нашего слушателя рефинансировать ее не получилось. Ни один из двух десятков банков не взялся за эту задачу. При этом новые правила Минфина, позволяющие рефинансировать комбо-ипотеку, действуют с 1 февраля. Что пошло не так? Евгений Перельчук подробнее.
29: Житель Подмосковья Атанасиус Папаиоанну, заемщик по программе семейной ипотеки, приобретал загородный дом 2 года назад. Кредит оформлялся через банк ВТБ. Оформлять пришлось комбинированный кредит на общую сумму 13,5 миллионов рублей, из которых 12 миллионов проходили как максимальная сумма, доступная по льготной программе, а еще 1,5 миллиона облагались рыночной ставкой. Наш собеседник дождался, пока ЦБ начнет снижать ключевую ставку, и отправился к банкам за рефинансированием рыночной части своей комбо-ипотеки. И тут столкнулся с неожиданной проблемой.
30: Ключевая ставка опустилась уже. И, соответственно, ту рыночную составляющую, которая превышает в моем случае 12 миллионов, я могу рефинансировать по более актуальным процентным ставкам. На это есть решение Министерства финансов. Однако ни один из банков это не осуществляет по факту. Я обращался во все ключевые банки. Это Сбер, ПАО, действующий свой кредит хотел реструктуризировать. Ни один из банков это не выполняет. Более того, один из банков пояснил мне чуть более подробно о том, что да, действительно, на законодательном нормативном нормативно на уровне такое предусмотрено. Однако же нет такого механизма, который предусматривает выполнение или оказание такой услуги.
29: Наш собеседник обошел больше 20 банков, но нигде рефинансировать комбо-ипотеку не смог. Обращался даже в Минфин, но, к сожалению, получил формальный ответ, где были приведены общие сведения о существовании программы, даны ссылки на Дом РФ и указано, что госорганы не вправе вмешиваться в деятельность кредитных организаций. При этом действительно полностью официально в России с 1 февраля, согласно правилам Минфина, у заемщиков есть право на рефинансирование рыночной части комбо-ипотеки. На практике выполнение этих правил столкнулось с комплексом проблем, перечисляет основатель БЭС «Новострой» и аналитической платформы BN Map Pro Ирина Доброхотова.
0: Во-первых, такой же технологический разрыв. Банки не умеют работать с разделенными ставками в рамках одного кредитного договора. И они должны уметь выделить остаток кредитного долга и перекрыть его новым кредитом. Большинство банковских систем, они просто настроены сейчас на полное погашение старого кредита в целом. Потом отсутствие регламентов у кредитора. Мы с вами понимаем, что нужно выделять две справки, раздельные справки, если мы идем рефинансировать. Наши банки сейчас выделяют одну справку на весь долг. Дальше юридическая необязательность доработок. Минфин дал банкам право, но не обязал их экстренно переписывать. Мы пойдем, и они должны и обязаны нам переписать и рефинансировать. Они смотрят внутри себя на свои возможности, не очень-то стремятся к этому, потому что, как я вам сказала, экономика и вся IT-архитектура должна тогда быть за свой счет у банка, и они поэтому выжидательную позицию заняли, когда будет готов регламент.
29: Это при том, что такой вид ипотеки становится все популярнее у заемщиков. В первой половине года банки существенно нарастили выдачу таких кредитов. У ВТБ число сделок выросло в 5 раз, у Совкомбанка в 6, а у Альфы в 1,5 раза. Хотя в абсолютных цифрах, конечно, число сделок невелико. Пока речь о считанных тысячах кредитов. Эксперты рекомендуют просто ждать. В четвертом квартале этого года банки наверняка научатся комбо-ипотеки рефинансировать. Аналогичная ситуация, к слову, была с индивидуальными инвестиционными счетами. Когда появился ИИС-3, банки несколько месяцев отказывали владельцам счетов первых двух типов в переходе на третий и ссылались на отсутствие регламента от налоговой. Регламент этот, впрочем, появился, и переводы на новый вид счета начались без проволочек и задержек по одному клику в приложении. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес FM.
1: Продолжая семейные традиции, конкурс «Всей семьей на выборы». Как рассказать о себе, о своей семье и стать участником конкурса? Программа «Право выбора» на Бизнес FM Казань.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вопрос к эксперту на Бизнес FM.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Это «Вопрос к эксперту». У микрофона Елена Новгородцева. Сегодня в студии «Бизнес FM» вновь Альберт Раисович Ибятуллин, заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан. И сегодня не менее щепетильная тема. Мы поговорим о том, как проводят совместные рейды Главного управления Федеральной службы судебных приставов с госавтоинспекцией. К чему это приводит? Альберт Раисович, добрый день.
6: Здравствуйте.
5: Что вы можете сказать вот по этой теме? Я так понимаю, что есть какие-то новые данные.
6: Вообще, с начала отчетного периода, с начала года, рейдовые мероприятия с госавтоинспекцией МВД по Республике Татарстан у нас проводятся регулярно. Проведено уже более 122 рейдовых мероприятий, составлено порядка 480 актов описи ареста. 149 автомобилей было изъято в ходе рейдовых мероприятий. Взысканная сумма задолженности на месте, так скажем, не отходя от автомобиля, составила 13 миллионов рублей. Это наглядное подтверждение того, что эти меры достаточно действенны и приводят к взысканию задолженности.
5: Ну вот давайте поговорим подробнее. Расскажите, как именно проходят эти рейды? Какой механизм позволяет находить должников прямо в транспортном потоке?
6: Рейды с госавтоинспекцией у нас проходят в двух форматах. Первый формат – это взаимодействие в рамках мониторинга СП «Паутина». Это специальное программное обеспечение госавтоинспекции, которое позволяет выявить автомобиль из потока потенциального должника по исполнительному производству. Второе взаимодействие – это с использованием уже программного комплекса «Дорожный пристав», который стоит на вооружении у службы судебных приставов. Чем они отличаются? В принципе, формат работы их одинаковый, но паутина, как правило, расположенная на столбах, камеры так называемые, которые выявляют машины с потока, а дорожный пристав – это переносной комплекс, который камеры устанавливаются на обочине оживленной, скажем так, дороги. И дальнейший механизм очень прост. Когда камера фиксирует потенциального должника, госавтоинспектор ее останавливает, и дальше уже вступает в службу судебных приставов, которые а. разъясняет, за что долг, б. какая сумма, и дальше уже предлагает гражданину в первую очередь, да, погасить долг добровольно. В случае, если этого не происходит, здесь уже включаются наши административные ресурсы в рамках законодательства. Это арест и изъятие транспортного средства.
5: Как люди обычно реагируют, когда понимают, что могут лишиться машины?
6: В большинстве своем, наверное, граждане все-таки реагируют достаточно понятно, хорошо. Они говорят, да, пропустили, готовы оплатить на месте. Мы им помогаем воспользоваться любыми ресурсами нашими, госавтоинспекции, чтобы погасить задолженность на месте. Ну, бывают и, так скажем, злостные должники, которые начинают всячески противодействовать нам, будь то закрываться в автомобиле, пытаться заблокировать ее и не допустить его изъятия, эвакуации. Порой даже мотивируя тем, что машина не его машина залоговая, и он не обязан оплачивать штрафы госавтоинспекции, которые он на ней получил. Но здесь вот я не могу не отметить роль, наверное, и госавтоинспекторов, и службы судебных приставов самих, да, потому что это все-таки такая тонкая психологическая работа, когда в зависимости от поведения должника, вот наши должностные лица должны немного подстроиться под него, где-то разъяснить, где-то рассказать о негативных последствиях, и вот в результате этого контакта, наверное, я все-таки думаю, зачастую должники и погашают добровольно.
5: Сколько времени дается должнику, чтобы погасить долг добровольно, и что грозит, если он этого не сделает?
6: Вообще, по федеральному законодательству об исполнительном производстве добровольный срок по любым видам документов, будь то штраф госавтоинспекции 750 рублей или какой-то большой кредит, исчисляемый миллионами, составляет 5 рабочих дней. Угу. В случае, если должник не погашает добровольно, у него уже идут негативные последствия в форме начисления исполнительского сбора и дальнейшие уже меры принудительного исполнения, которые включают в себя арест расчетных счетов, запреты на ограничения на выезд из Российской Федерации, аресты, как я отметил выше, и административные протоколы.
5: Сейчас много говорят про госуслуги, естественно. Правда ли, что там можно узнать о долгах и принятых мерах?
6: Ресурс госуслуг, он с каждым годом все становится лучше и лучше, он более информативен, гораздо быстрый отклик происходит. Все задолженности, которые есть и начислены, возможно узнать через портал государственных услуг, получить исчерпывающую информацию, задать вопрос в форме обращения, либо просто получить консультацию от так называемого искусственного интеллекта, и как бы возможность погасить задолженность тоже есть.
5: Ну, давайте тогда сейчас, напоследок, вы, наверное, хотите что-то сказать относительно того, что какой главный совет вы хотите дать жителям республики, чтобы не оказаться в такой ситуации? Я так понимаю, что в такой ситуации может оказаться любой должник.
6: Главный совет, наверное, это оплачивать любую задолженность, которая она есть, до судебного решения, либо акта уполномоченного органа. Когда уже доходит до крайней точки, а органы государственной власти, службы судебных приставов – это крайняя точка по взысканию, здесь как бы уже сложно как-то изменить и способ порядка, и оплату. Нужно вовремя мониторить свою задолженность, оплачивать ее еще, минуя возбуждение исполнительного производства, и как бы проблем, мне кажется, никаких не будет. Ни на границе, ни в ходе рейда мероприятия. Можно с чистой совестью проезжать мимо сотрудников госавтоинспекции и службы судебных приставов.
5: Ну что ж, большое спасибо вам за прекрасный ликбез. А я напомню, что в студии Business FM на наши вопросы, достаточно главные, щепетильные и очень серьезные, отвечал первый заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан Альберт Ибятуллин.
2: Вопрос к эксперту.
7: Что скрыто за красивым фасадом современных домов? Из каких материалов сегодня строится жилье? И в чем отличие обычного жилого комплекса от проекта «Делюкс-класса»? Программа «Недвижимость» по будням на Business FM Казань.
2: Недвижимость на Business FM. Для слушателей старше 12 лет. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании Fabrique Nationale, Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
8: Говорящие фамилии на Бизнес ФМ. Деньги.
9: Во время военных действий и стихийных бедствий одним из способов хранения денег был клад. Его содержимое никогда не обесценивалось, потому что металл, золото и серебро всегда можно было переплавить и продать по текущей стоимости. Сейчас клады помогают исследователям выяснить, какие монеты были в обращении в разные времена.
8: История денег на Бизнес ФМ.
26: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – «Бизнес ФМ». Не на словах, а на деле. «Бизнес ФМ Москва». 87,5. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
10: 7:28 в Москве. В студии Олеся Потапова. В Воронеже в результате падения обломков дрона погиб один человек, еще двое были госпитализированы. В небе над регионом было сбито не менее 15 беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев. В Новоусманском районе в результате падения беспилотника возникли возгорания на двух складах крупной компании. Гусев не уточнил ее название. На одном объекте пожар локализован на площади 16 тысяч квадратных метров. На другом продолжается тушение пожара на 20 тысячах квадратных метров. По адресу в этом районе расположен склад «Вайлдберрис», сотрудники которого были эвакуированы сегодня ночью. Также в Воронежской области обломками повреждены 3 грузовых и 1 легковой автомобиль. Президент США Дональда Трампа тайно эвакуировали с саммита НАТО в Анкаре на военно-транспортном самолете. Причиной стала угроза убийства со стороны Ирана, пишет Вашингтон-Пост. Официально Белый дом сообщил, что американский лидер воспользовался президентским самолетом Air Force One, подаренным Катаром. Но спустя несколько минут его тайно перевезли на служебном автомобиле к другому самолету ВВС США. А Air Force One выполнял роль приманки, отмечает издание. Июль в этом году стал самым жарким месяцем в США за всю историю наблюдений. Об этом заявили в Национальном центре управления океанических атмосферных исследований. Средняя температура в прошлом месяце составила 76,89 градусов Фаренгейта, или почти 25 градусов Цельсия. Несмотря на то, что на Аляске было необычно прохладно, более жаркие условия наблюдались в 48 штатах. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
26: «Бизнес ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: 7:30 в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Атака дронов на Воронежскую область. Один человек погиб, еще двое ранены. Тушат пожары на двух складах. Власти не уточняют, чьих именно. Вайлдберрис ночью сообщала об эвакуации своих сотрудников в регионе. Валерий Залужный разговорился с бывшим главком ВСУ. За последние недели серьезно активизировал риторику о военных и политических делах. От чего имени он говорит, чью позицию представляет, об этом Георгий Буфт. На четверть по сравнению с прошлым сезоном увеличился объем туризма в Анапе. Как говорят наблюдатели, пляжи полные, отели загружены на 60-85%. Это несмотря на звуки сирен. Все подробности в нашем эфире. Генерал без штаба, как Залужный, выстраивает политические редуты. За первую декаду августа посол Украины в Великобритании Валерий Залужный сделал больше политически значимых комментариев, чем за весь предыдущий год. Он назвал вступление в НАТО несбыточной сказкой, сообщил, что Украина исчерпала весь арсенал альянса за вычетом томагавков, ядерного оружия, авианосцев и F-35, и предупредил, что менять безопасность на деньги и тепло в домах нельзя. При этом ни слова против украинского руководства и ни слова об уступках Москве. Куда он клонит? Комментирует Георгий Бовт. Телеграм-канал Бовт знает.
12: В начале августа Залужный привел такую причину, по которой Украина не вступит в НАТО. Невозможно присоединяться с тем уровнем развития, который есть в ВСУ, к организации, которая владеет доктринами Второй мировой войны. Альтернатива, по его словам, новый европейский военно-политический блок безопасности, прообраз которого был создан еще в 2015 году 10 государствами во главе с Британией, и который работает без принципа единогласия. Чуть позже он развил свою мысль об отсталости НАТО. В 26-м году Украина применила все виды вооружений, ну, кроме разве что томагавков, ядерного оружия, авианосцев F-35, которые есть на вооружении НАТО. Ресурс исчерпан. Россия на все это нашла противодействие, сказал он. Из чего делает вывод? НАТО находится в доктрине конца Второй мировой, а мы находимся технологически впереди. А между этими выступлениями он же рассуждал о войне против городов, как о проблеме геополитической. Если мы обменяем безопасность на что угодно – деньги, развитие экономики, тепло в домах или какие-то политические преференции, то в перспективе это снова поставит Украину под угрозу. Из чего логически следует, что нужно продолжать в том же духе. Рассуждения об исчерпании ресурсов НАТО в интересах Украины вторичны. Главное – это политический тезис о том, что безопасность не подлежит размену. Это несколько иная система координат, чем та, в которой работает банковая. Но формально Залужный не выступает против главы государства, не критикует его кадровые решения и не предлагает Москве ни метра территории. Он меняет описание реальности, внутри которой ставятся цели. Это и есть его собственная линия. Внутри Украины пошла дискуссия. Критики Залужного упирают на то, что стремление в НАТО закреплено в Конституции. Сторонники экс-главкома ВСУ расценивают заявление Залужного чуть ли не как ультиматум партнерам. Не придумайте, как принять Украину в НАТО. Украина придумает что-то взамен. Но при этом идея нового европейского блока не поддержал почти никто. Все это происходит на фоне смены правительства и командования ВСУ, а также протестов с требованием вернуть в Минобороны Михаила Федорова. При этом на совещании послов Зеленский сформулировал задачу дипломатии предельно утилитарно. Каждый посол должен приносить оружие. Однако, когда 5 августа в Киев приезжал британский министр обороны, посол Украины в Лондоне навстречу не пришел. При этом по уровню доверия, согласно замерам Киевского международного института социологии, Залужный на первом месте. 66% доверяет, 24% нет. На втором Федоров 63% против 16%. На третьем глава офиса президента Буданов 61 против 22. Зеленский лишь четвертый 56 против 38. Однако доверие и голоса разные вещи. Если бы выборы прошли сейчас, то в первом туре первым пришел бы Зеленский. Но во втором проиграл бы с двукратным разрывом и Залужному, и Федорову, и даже Буданову. У Залужного при этом нет ни партии, ни штаба. Он по-прежнему считает выборы во время войны невозможным. Значит, нужно наращивать не структуру, а смыслы. И это ему удается. Залужный почти полностью совпадает с тем, что говорит общество. Опрос того же института в начале августа показал, что две трети украинцев считают категорически неприемлемой передачу всего Донбасса России даже в обмен на гарантии безопасности. Готовы на такую уступку лишь треть. При этом две трети готовы одобрить завершение войны по нынешней линии фронта без признания юридически территориальных потерь. Почти половина ожидает, что война продлится и до конца следующего года или дольше, а две трети готовы терпеть столько, сколько потребуется. Это и есть формула Залужного. Никаких территориальных уступок, но и никаких иллюзий. Заморозка допустима, если ее меняют на настоящую безопасность. Кто за ним стоит? Версия первая – британская. Залужный второй год работает в Лондоне, регулярно бывает на командно-штабных учениях НАТО в Британии. Но это скорее оптика его позиции, чем прямое управление извне. Версия вторая – внутренняя коалиция, но определить ее пока невозможно. Версия третья – наиболее правдоподобная. За Залужным стоит сам. Залужный. От эссе о позиционном тупике до февральского интервью Associated Press, где он впервые публично возложил на Зеленского ответственность за провал контрнаступления 23-го года. Ему тогда не выделили необходимых ресурсов. Экс-главком хотел бы заранее застолбить послевоенную повестку. Главный тезис его такой. Тот, кто определит, чем Украина заменит недостижимое членство в НАТО, тот и станет автором послевоенного проекта. А против президента он не идет, потому что это ему не нужно. При таком положительном балансе доверия Залужному просто достаточно оставаться единственным, кто вслух проговаривает то, о чем другие шепчутся. Это называется занятием выгодного рубежа до начала операции.
11: Буданов, напомню, включен в российский реестр экстремистов и террористов. А это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». В Анкаре не знают о планах США передать устаревшие турецкие вооружения американского производства Украине. В правительстве Турции заявили, что не располагают информацией о такой сделке и предложили обратиться за комментариями к Вашингтону. Ранее Госдеп США уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия, которое находится в Турции. Речь идет о 70 ракетах «Атакамс», 2500 ракет с кассетными элементами и 47 тысячах снарядов. Как пишет Bloomberg со ссылкой на американские документы, Турция хочет освободить склады от устаревшего вооружения и направить средства на модернизацию армии. Если Конгресс не заблокирует сделку в течение 15 дней, поставки могут быть одобрены. Вооружение действительно можно назвать где-то устаревшим, но заявленное количество крайне велико, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новая оборона и заказ» Дмитрий Корнев.
13: Что входит в эту поставку? Во-первых, 12 пусковых установок ракетных систем залпового огня М-270 МЛРС. Сначала возникла установка МЛРС на гусеничном ходу, у которой два пакета по 6 ракет. Мы знаем все установку «Хаймарс», про нее очень много пишут. «Хаймарс» на колесном ходу, облегченная установка, где один пакет по 6 ракет. Во всем остальном эти установки подобны. По сути, одновременный залп установки МЛРС в два раза более мощный, чем у установки «Хаймарс». В комплект к этим установкам Турция передает 2524 ракеты, те самые, которых по 6 пакет входит, дальность действия до 70 километров. Неприятные ракеты, но мы их уже видели. Здесь чего-то сверхъестественного нет. Проблема в количестве. Количество достаточно большое. 70 ракет «Атакамс» передается. Это ракеты модификации М-39. Это одни из самых старых ракет «Атакамс». Дальность действия до 165 километров. Минус в том, что у Украины на данный момент таких ракет, судя по всему, нет. А здесь появится достаточно большое количество. 70 ракет — это немало, так скажем. Эти ракеты оснащены кассетной боевой частью. Кассетная боевая часть накрывает площадь порядка стадиона. Все, что не бронировано, эта ракета может уничтожать. Последней частью — это 203-миллиметровые артиллерийские снаряды, американские снаряды. Их будет поставлено 47 тысяч единиц. Снаряды достаточно старого типа, но которые могут применять самоходными установками «Пион», советскими еще, которые есть на вооружении ВСУ, но их очень немного, но это огромное количество снарядов для таких установок. Это вполне боевые системы, все вместе, совокупно, это достаточно серьезный вклад в боеспособность ВСУ.
11: Дмитрий Корнев. Тем временем американские производители «Патриот», как пишет «Атлантик», не хотят передавать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков. Компании опасаются кражи интеллектуальной собственности и передачи технологий. Они также полагают, что Украина может найти способ улучшить «Патриот», а затем начнет производить их массово. Туризм в Анапе вырос на четверть по сравнению с прошлым сезоном. Пляжи полные, отели загружены на 60-85% в зависимости от их уровня цен. Несмотря на звуки сирен, проблемы с бензином и отголоски прошлогодней катастрофы с разливом нефтепродуктов. О росте спроса рассказали наши радиостанции представители бизнеса на этом крупном курорте. Тему продолжит Диана Чебанова.
14: Снова востребованная и многолюдная. Анапа после провального сезона в прошлом году вернулась к высокому спросу. Участники туротрасли говорят, что это еще не достижение уровня рекордного спроса 2024 года, но туристов много, пляжи, рестораны полные. Гостиницы, апарт-отели, другие средства размещения, включая квартиры, загружены к августу на 85%. Вместе с этим возобновились и сделки на рынке курортной недвижимости. Ее снова активно покупают, говорит директор по маркетингу маркетингу группы компаний ССК Надежда Каграманян.
15: 2025 спад ощущали все отрасли и недвижимость в том числе. Мы зависим от сезонного потока. В этом году все отлично. Курорт открыт, пляжи открыты. Она попреодолела экологическую проблему. Турпоток вырос на 25% по сравнению с прошлым годом. Вообще среднегодовой турпоток Анапы — это 5,5 миллионов туристов в год. Спрос восстанавливается. Мы видим это тоже в своих продажах.
16: Продажи падали из-за вот этой катастрофы с нефтью?
15: Да, мы чувствовали просадку по региональному спросу. Это влияло на наши показатели. Но в этом году рынок восстанавливается, оживляется, и мы видим положительную динамику. Спрос только сейчас растет. Отели заполнены. Мы видим загрузку сейчас от 60 до 85% у разных отелей. Видим это по нашим клиентам.
14: То, что деловая и туристическая активность возвращаются в Анапу, сообщили и представители гостиничной и ресторанной отрасли на курорте. Есть также оживление на анапских винодельнях. Востребованность винного туризма растет год от года. И при винодельнях также строят мини-отели. В целом, похоже на то, что звуки сирен на побережье и недавние проблемы с бензином большей части туристов не так страшны, как остаться без отдыха у моря, говорит управляющая пиццерией «Пицца на дровах» в Анапе Надежда Пестрякова.
17: То, что были проблемы с бензином, конечно, дали о себе знать очень много. Желающих приехать отменили брони. Но сейчас вроде как устаканилась эта история. И народ поехал потихонечку, наедет. Сирены, ну, конечно, сирены всегда. У нас тут, ну, нету такого страха, как раньше было у людей. Уже, может, привыкли к этим сиренам. В городе много людей.
18: И отели заполнены, и общепит. Посетители есть?
17: Да.
18: А история с мазутом тоже, да, я так понимаю, не отпугнула никого?
17: А у нас нету мазута. У нас все пляжи чистые, нету мазута.
14: В сеть этим летом то и дело попадали кадры то цветущего моря в Анапе, то нового песка, которым заменили исконные природные местные дюны, когда пытались устранить последствия катастрофы с разливом нефтепродуктов. Блогеры сообщали, что песок теперь с примесями глины и камней, а местные журналисты уточняли, что песок из ближайшего песчаного карьера, а по составу более подходящего не найти. Море его со временем очистит. Похоже, это и произошло. Про все возможные негативные факторы мы спросили у отдыхающего в Анапе туриста. Он там находится с детьми почти неделю и успел составить впечатление.
19: Абсолютная праздность, веселье, радость, пляж, море. В Анапе я с 5 августа. Сирены регулярно, ежедневно, по несколько раз. Никто ничего не делает, никак не реагирует. Наши люди, думаю, настолько привыкли к сложным ситуациям в жизни, что их ничего не пугает. Когда я выехал в Анапу, я путешествую один с двумя маленькими детьми. Была не такая тревога насчет бензина. Так вот, бензин по всей дороге есть. Мало того, он присутствует и в маленьких станицах, на бензоколонках. Так что мы беспрепятственно добрались. Город чистый, инфраструктура очень развита, пляжи чистые, охрана, море чистое, прозрачное. Оплывал на глубину 2 метра, было видно дно. Я в Анапе первый раз. Приятно удивлен.
14: При этом еще не все пляжи в Анапе открыты. Из последних новостей, на курорте 105 пляжей уже получили необходимые разрешительные документы и могут принимать отдыхающих. Еще 4 пляжа все еще проходят экспертизу, сообщили в правительстве России. Работы по очистке побережья все еще продолжаются. Диана Чубанова, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
26: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Первым рестораном в привычном понимании этого слова стал парижский Grand Auvergne de Londres. Его открыл в 80-х годах 18-го столетия Антуан Бовилье, повар одного из французских аристократов. Своим клиентам Антуан предлагал еду и обслуживание, как в Версале. В просторном помещении под хрустальными люстрами стояли столы, накрытые скатертями из дорогого тонкого полотна. Посетителям предлагали меню, а в нем изысканное блюдо и вина из собственных обширных погребов. Заказ принимали и разносили элегантные, безупречно вышколенные официанты. Grand Tavern de Londres стал излюбленным местом встреч политиков, состоятельных людей искусства и аристократии. Больше 10 лет это был единственный ресторан такого класса. К началу 19 века их открылось в Париже более 500. Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Знал бы Прикуп. После выхода в прокат фильма «Крестный отец» 32-летний Аль Пачино приобрел статус суперзвезды. И когда ему предложили сыграть Хана Соло в «Звездных войнах», он, прочитав сценарий, отказался, поскольку, по его словам, так и не понял роль. По слухам, роль отвергли также Курт Рассел и Сильвестр Сталлоне. Зато для согласившегося Харрисона Форда она стала переломом в карьере. Правда, услышав цифру гонорара всего $1000 в неделю, Форд тоже чуть было не хлопнул дверью, но в итоге сделал правильный выбор. Образ Хана Соло превратил Харрисона из просто успешного актера в один из символов американского кино и обеспечил главными ролями на годы вперед. Аль Пачино позже шутил по поводу своего отказа. «Просто я решил подарить Харрисону Форду карьеру». «Знал бы прикуп» на «Бизнес-ФМ». Компании и корпорации.
0: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
20: Отчеты и планы.
0: Национальная система платежных карт предупредила о возможных проблемах при оплате в интернете картами Visa и MasterCard после замены сертификатов безопасности. При этом карты МИР продолжат работать без изменений при

0: Снижение ключевой ставки поддержало и акции облигаций. Индекс Мосбиржи за последний месяц прибавил более 17%, а доходности длинных ОФЗ остаются выше 15% годовых. Надолго ли хватит этого роста и какие инструменты могут выиграть от дальнейшего смягчения политики ЦБ? Мнение инвестбанкира и основателя медиасистемы «Биткоган» Евгения Когана.
1: Ближе к деньгам с Евгением Коганом.
2: Индекс Мосбиржи на прошлой неделе таки превысил 2300 пунктов. То есть меньше, чем за месяц. Наш рынок вырос больше, чем на 17%, но неплохо. Главным драйвером, как уже я говорил, стал более мягкий прогноз от Центрального банка, чем ожидалось ранее. Я напомню, что регулятор не только снизил ставку на 25 базисных пунктов, это немного, но и самое главное, дал обновленный прогноз по ставке, который предполагает дальнейшее снижение ставки. Вот это важно. И последние данные вроде как этому сценарию не противоречат. Так, за прошлую неделю цены на бензин просели на 1,1% против роста на 0,6% недели ранее. А индекс потребительских цен снизился на 0,02%. То есть постепенно ситуация с инфляцией вроде как нормализуется, мы это с вами видим. Правда, смущает, это тоже надо сказать честно, что продолжаются атаки на НПЗ. Так, на выходных БПЛА атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае и одно из промышленных предприятий в Самарской области. Под ударами, как мы знаем, прекрасно остаются и склады Wildberries. А это значит, что инфляция может снова взять и ускориться. Ну и, естественно, ЦБ будет сложнее в этой ситуации снижать ставку. Но, допустим, все-таки, что базовый сценарий ЦБ реализуется, и к 2028 году средняя ставка таки снизится до 8-9% годовых. Что это означает для инвесторов? Прежде всего, то, что касается краткосрочных инструментов, включая вклады, фонды денежного рынка и флоутеры, они будут терять доходность вслед за ставкой. То же касается новых выпусков средне- и долгосрочных ОФЗ и квазиказначейских облигаций. Поэтому, пока не поздно, я думаю, что стоило бы зафиксировать высокую доходность, которая сейчас имеет место быть. Так, к примеру, ОФЗ с погашением через 5 лет, и не только 5, и более, они сейчас предлагают базовую доходность от доходность по погашению от 15 до 16,1% годовых при ключевой ставке 14%. Например, ОФЗ 26-218 с погашением в сентябре 2031 года дает 15,2% годовых при купоне 10,8%. А ОФЗ 26-246 с погашением в марте 2036 года вообще предлагает доходность 15,5% при купоне 14,1%. И что касается квазиказначейских облигаций госкомпании, то здесь, например, есть такие бумажки, как РЖД 1P42R с погашением в апреле 2040 года и доходностью 15,4% годовых и купоном 16,3%. Или, например, бумажки Дом РФ. Это бумаги с тикером 001P06R с погашением в мае 2036 года и доходностью 13,8% годовых. Тоже неплохо. Купон там 14,1% годовых. Тоже весьма неплохо. Мы прекрасно с вами понимаем, что по таким бумагам государство не допустит их дефолтов, потому что это квазигосударственные бумаги. Поэтому такие бумаги, естественно, торгуются с небольшой даже премией ОФЗ. При этом они ликвиднее большинства других корпоративных облигаций. А что касается больше идей, то мы их приводим в наших каналах «Биткоган», в «Телеграме» и «Максе». В общем, если вы думаете, что Банк России продолжит снижать ставку, пока не поздно, я думаю, что стоит зафиксировать высокую доходность в средней и долгосрочных облигациях.
0: Это был инвестбанкир и основатель медиасистемы «Биткоган» Евгений Коган. Мнение автора не является инвестиционной рекомендацией. Я же добавлю, сейчас на утренней сессии индекс Мосбиржи растет на 0,76%, 2310 пунктов. Текущий показатель.
1: Прямо сейчас.
0: Сергей Собянин сообщил, что с вечера понедельника, с 8.30 вечера до сегодняшнего утра, тут написано в сообщении в Максе, до 8.30 11 числа, но 8.30 еще нету в Москве, поэтому, видимо, опечатка. Ну, в общем, к сегодняшнему утру в сторону московского региона летели 235 беспилотников. А большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних доступах. 13 беспилотников уничтожены на подлете к Москве, сообщая.

0: В телеграм-канале и Макс-канале мэра столицы. Ну и вот буквально ночью сообщалось о сбитии более чем десятка дронов. С теми, кто в теме. Нужен ли россиянам полностью отечественный телевизор? Завод «Квант», который несколько лет выпускал телевизоры локализованного производства «Ирбис», на днях был признан банкротом. Предприятие выкупает группа компаний «Next Touch». Это крупнейший в стране производитель дисплеев и аппаратно-программных комплексов. До банкротства «Кванта» доля продукции завода на российском рынке телевизоров составляла, по разным данным, до 15%. Насколько цен на бытовую электронику отечественного производства конкурентоспособны? Какую роль на рынке играет контрафакт, ввозимый благодаря параллельному импорту, и каковы в целом перспективы отрасли? Говорим с гендиректором группы компании Next Touch Владимиром Крикушенко.
1: Хлынуло очень большое количество подделок, контрафакта по параллельному импорту, по различным каналам, которые, к сожалению, соответствуют надписи, но только с точки зрения шильдика, да, а технически это очень-очень недорогой Китай. Одна из причин, помимо санкционных ограничений, с которой столкнулась компания «Квант».
2: Бизнес FM с теми, кто в теме.
0: Владимир Крикушенко, гендиректор группы компании Next Touch. Программа полностью в дневном эфире после полудня и в 18.30 на Business FM. А все выпуски с теми, кто в теме, в подкастах и на сайте bfm.ru.
3: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте РСВ. RSVX.ru/16+.
4: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
5: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
2: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Персидский базар, египетский рынок, тунисская ярмарка, андалузский гостиный двор, индийское торжище, китайский пассаж, такие, какими их можно было застать в 14 столетии, но в чистоте и порядке, что и не снилось средним векам. Все вместе – это огромный торговый центр Ибн Батута, который находится в столице Объединенных Арабских Эмиратов Дубай. Построенный в 2005 году, молл был назван в честь известного марокканского путешественника и купца Ибн Батуты. И географические зоны, на которые поделен центр – это регионы, в которых побывал мусульманский исследователь в первой половине 14 века. В каждом секторе обязательно своя достопримечательность. Например, в китайском дворе это копия реальной джонки, в индийском – скульптура слона с наездником натуральную величину. Так, мол, и так, мол. На Business FM. Кто надо, услышал.
6: Я вас очень хотела поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы, и вклады, и счета.
2: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: В Москве. Москве без 2:08. В студии Олеся Потапова. В Воронеже в результате падения обломков беспилотника погиб один человек. Еще двое были госпитализированы. В небе над регионом было сбито не менее 15 беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев. В Новоусманском районе при падении обломков дрона возникли возгорания на двух складах крупной компании. Гусев не уточнил ее название. На одном объекте пожар локализован на площади 16 тысяч квадратных метров. На другом продолжается тушение пожара на 20 тысячах квадратных метров. По адресу в этом районе расположен склад «Вайлдберрис», сотрудники которого были эвакуированы сегодня ночью. Также в регионе обломками дрона повреждены 3 грузовых и 1 легковой автомобиль. Не менее 4 сотрудников «Вайлдберрис» пострадали на прошлой неделе из-за ударов ВСУ. Об этом агентству ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он отметил, что логистическая инфраструктура маркетплейса подверглась скоординированной серии атак дронов в 5 регионах России. В результате произошел крупный пожар на складе «Вайлдберрис» и «РУС» в Собинском округе Владимирской области. Там травмы получили 4 человека. В общей сложности под удары украинских беспилотников также попали распределительные центры в Свердловской, Тульской, Тверской областях и крупный логистический хаб «Вайлдберрис» в поселке Красный Бор Ленинградской области. Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске на Амуре. Предприятие не прекращало работу, сообщили в пресс-службе. Выпуск топлива осуществляется в полном объеме. Создана комиссия для выяснения обстоятельств произошедшего. Уточняется, что на НПЗ загорелось вспомогательное оборудование. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курсом.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 8 утра в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Верховный суд отменил регистрацию «Яблока» для участия в выборах в Госдуму. В ходе рассмотрения иска прозвучала информация от ЦИК о том, что у партии нашли иностранное финансирование. «Яблоко» намерено вердикт обжаловать. Очередное уголовное дело против руководства компании, которая производит дроны, уже 4-й случай за 4 месяца. Наши собеседники в отрасли говорят о напряженности, о том, что хорошо было бы прописать для таких компаний более четкие правила игры. Атака дронов на Воронежской области. Один человек погиб, еще двое ранены, тушат пожары на двух складах. Власти не уточняют, на чьих именно, но ночью «Вайлдберрис» сообщала об эвакуации своих сотрудников. Эти и другие темы в нашем эфире. Верховный суд принял решение снять партию «Яблоко» с выборов в Госдуму. В ходе судебного заседания представитель ЦИК сообщил, что Росфинмониторинг обнаружил у «Яблока» иностранное финансирование. Утверждается, что партия получала деньги через третьих лиц из США и Германии. Эти данные приобщили к материалам дела. Снять «Яблоко» с выборов требовала партия «Родина». Изначально она указывала на нарушение авторских прав и правил агитации. Иск «Родина» поддержала Генпрокуратура после заявления об обнаружении иностранного финансирования «Яблока». Один из основателей «Яблока» Григорий Явлинский заявил, что они не согласны с решением Верховного суда и его обжалуют. Отсечение партии от выборов Явлинский назвал отказом от диалога с людьми, которые задают неудобные для власти вопросы. Собравшиеся у здания Верховного суда после оглашения вердикта скандировали «позор», а прибывшие сотрудники правоохранительных органов попросили молодежь разойтись. Ожидания от «Яблока» на этих выборах были мощнее кампании самой партии, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
8: Мы видели, очевидно, последние дни конфликт между конституционностью и законностью. Конституционные права, очевидным образом, гражданам позволяют там высказывать свое мнение по военным действиям, по целому спектру решений власти, а законодательство в нынешнем виде это, собственно, делать не позволяет. Поэтому законность побеждает, и возникает такая двойственная ситуация, когда, с одной стороны, сохранили прежние границы возможного, с другой стороны, власть ничего особенно от этого не выиграла, поскольку, ну, «Яблоко» можно было насчитать весьма скромные результаты и показать, вот оно, фиаско, а теперь, собственно говоря, тактически появляется возможность говорить о том, что, собственно, власть не решилась на референдум относительно военных действий. Ну, действительно, возник парадокс. «Яблоко» почти не вело кампании. «Яблоко» не имело большой истории успеха. Однако, затронув чувствительную тему, оно, конечно, вызвало вокруг себя интерес и ожидания. Поэтому, наверное, «Яблоко» могло потенциально провести самую успешную за свою историю избирательную кампанию, если бы оно, естественно, в ходе кампании не наделало ошибок и не столкнулось с ограничениями. Поэтому, наверное, ожидания от «Яблока» были мощнее самой кампании «Яблоко», которая особенно ничем не удивляла, кроме жесткости позиции. Я не думаю, что и была какая-то запрограммированная драматургия, и все это было частью одного сценария. Мы видим, что несколько сценариев развивалось, то «Яблоко» зарегистрировали, потом передумали и переиграли. Поэтому, ну, есть некая такая нервическость реакции на такую легальность антивоенной повестки. Это, очевидно, будет проявляться и в ближайший месяц, и будет зависеть в том числе от температуры общественного мнения и от того, окажется ли отказ регистрации «Яблока» тем значимым знаковым событием, который продержится в повестке неделями, или окажется довольно быстро забыт, как там до этого кампания Надеждина. Понятно, что это политические решения, а не правовые, поэтому возникнет политическое решение и «Яблоко» вернуть. Это можно сделать в последний момент или даже после последнего момента. Но просто пока признаков такого политического решения мы не видим.
0: Михаил Виноградов, Борис Надеждин, внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов. А помимо обжалования решений Верховного суда, «Яблоко» также подаст иск о защите деловой репутации против партии «Родина». Председатель «Яблока» Николай Рыбаков, комментируя претензии об иностранном финансировании, заявил, что основная часть денег поступила от продажи иностранных акций, так как российское законодательство обязывает кандидатов перед выборами продать иностранные ценные бумаги. Оставшиеся иностранные финансирования на сумму в 16 900 рублей это пожертвования от граждан России за рубежом. На предыдущих выборах в Госдуму в 2021 году за «Яблоко» свой голос отдали менее 1,5% избирателей. Ну и добавлю уже, ночью неназванный собеседник в ЦИК заявил ТАСС, что в случае вступления в законную силу решения об отмене регистрации бюллетени на выборах этого года скорректируют до их изготовления. А если бюллетени уже будут напечатаны, сведения о выбывшей партии будут вычеркиваться вручную. Череда уголовных дел против производителей беспилотников. Что за ней стоит? Дело о мошенничестве против руководства Drone Solutions стало четвертым подобным делом с начала мая. С 2022 года частота была на уровне одного уголовного дела в год. Участники отрасли рассуждают, почему внимание правоохранителей к производителям дронов стало более пристальным. Продолжит Евгений Перельчук.
9: Дело против нынешнего руководителя Drone Solutions Вячеслава Барбасова и его предшественника Иракли Хазали обозначило тренд, считают в отрасли. В мае был заочно арестован основатель краснодарского турбодрома «Белая стрела» Роман Любименко. Его обвинили в поставке некачественных беспилотников для нужд СВО с ущербом на 90 миллионов рублей. Спустя несколько дней стало известно об аресте экс-директора транспорта будущего Юрия Казаренко по делу об особо крупном мошенничестве. В июле под стражей оказались основной акционер ГК «Эвко» Валерий Кустов, гендиректор Евгений Лишенко и еще ряд топ-менеджеров. По открытым данным, речь идет о многомиллиардных хищениях при импортозамещении беспилотников. Теперь Drone Solutions. Очередное дело об особо крупном мошенничестве. И без каких-либо подробностей. Череда дел создает напряжение в индустрии, говорит гендиректор ассоциации Aeronext Глеб Бабинцев.
10: Конечно, когда новая отрасль сложная, высокотехнологичная, тем более с большими оборотами, если это действительно мошенничество, то оно заслуживает наказания. Если это какие-то ошибки в отчетности, что тоже бывает, ну, наверное, стоит сейчас как-то к этому особенно аккуратно относиться, потому что в отрасли возникает напряженность, ведь много рождается новых технологий, не все из них подтверждаются, не все, на что деньги выделены, действительно срабатывает и взлетает. Риск ошибки очень высокий. Все-таки право на риск должно быть. Но, повторяюсь, риск, когда технология не получилась, а усилия приложены. Я не говорю про сознательное какое-нибудь мошенничество. Это первое. Второе, да, задерживают сейчас, вы видите, не только предпринимателей, но и чиновников. Есть среди чиновников люди, которые неформально погружаются в проблемы бизнесов, пытаются разобраться и содействовать. Мы, как бизнес, многие года выстраиваем интерфейс взаимодействия с властью, но когда и эти люди оказываются привлеченными к ответственности за мелочи, ну, это разрушает диалог власти и бизнеса.
9: Ни одна из компаний, попавших под пристальное внимание правоохранителей, не сообщала, что занимается госконтрактами и поставками для нужд военных. Как правило, на их ресурсах есть упоминания только о гражданском применении их продукции для инспекции, нужд сельского хозяйства, мониторинга, доставки грузов. Впрочем, предположение, что дела о мошенничестве касаются именно госконтрактов и поставок военных технологий, очевидно, напрашивается. Время такое, говорят участники отрасли. И многие компании, которые занимались сугубо гражданскими разработками, а таких предприятий в России было 10 компаний из 10, вероятно, не осознали, что к государственным средствам нужен гораздо более тщательный и внимательный подход, считает руководитель технологической компании в авиационной промышленности Эдуард Багдасарян.
11: Я знаю массу компаний, которые давно исторически работают с государством, с госзаказами и достаточно успешно работают. Они выстроили уже эту культуру взаимоотношений. Здесь компании немножко другие, они более молодые, менее опытные, где-то чересчур, может быть, рисковые даже. Вся беспилотка российская сегодня, вот любую вы возьмите, и среднюю, и большую, это все бизнес-компании. Форпост, это Узга, это бизнес-компания. Кронштадт, Орион, Дрон – это тоже бизнес. Все остальные – залы, суперкамы, ижевские, геосканы – это все очень крупные сегодня уже и средние, и крупные компании, но это уже бизнес. Если мы хотим, чтобы у нас были технологии, это должна быть бизнес-среда. Возьмите Китай. Технологии там. А кто их создает? Госкомпании? Да нет. Они интегрируют, выдают крупные, большие продукты. А развивают технологии, стартапы. Я считаю, надо ценить, надо осторожно относиться.
9: Перевести всю отрасль частных бизнес-предприятий под государственную вертикаль, по мнению участников рынка, было бы неверным решением. Нужны четкие и понятные правила игры, чтобы бизнес понимал, какое ТЗ выставляет госзаказчик, в какие сроки, с какой сметой, и есть ли право на ошибку при разработке передовых технологий. Отрасль очень молодая, но уже считается критически важным сектором. Поэтому такая ясность необходима. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Крупный пакет акций застройщика «Самолет» купил казахстанский фонд. Девелопер сообщил, что почти 18% акций выкупила частная инвесткомпания, зарегистрированная в Астане. Сумма сделки не раскрывается, но исходя из капитализации «Самолета» на Мосбирже, это более 4 миллиардов рублей. Акции «Самолета» на этих новостях днем накануне в моменте взлетали почти на 20%. Продолжит Валерий Убадуев.
12: Продавцом акций «Самолета» стал фонд «Горизонт». Его бенефициарами выступают наследники сооснователя группы компаний Михаила Кенина, который скончался в августе прошлого года. Акции «Самолета», принадлежавшие ему, это чуть более 29%, перешли наследникам в фонд «Горизонт» в феврале этого года. Их имена и фамилии не раскрывались, но известно, что у него были жена и двое детей, пишет «Коммерсант». В мае «Горизонт» продал около 3% акций застройщика и в июне снизил долю своего участия в «Самолете». И после продажи около 18% фонду из Казахстана у «Горизонта» осталось чуть более 1,5% акций. Также известно, что в феврале этого года «Самолет» обращался в правительство за господдержкой на 50 миллиардов рублей в виде льготного кредита или другого стабилизационного инструмента. Но в конце концов застройщик получил отказ. Сумма сделки по продаже акций не раскрывается. Исходя из капитализации «Самолета» на Мосбирже на 10 августа, это может быть больше 4 миллиардов рублей. Но, скорее всего, сделка была с дисконтом, считает партнер юридической фирмы GRM Сергей Новиков.
13: Полагаю, что сделку можно смело отнести к категории win-win. Наследникам Михаила Кенина удалось выйти в наличные из бизнеса, который находится не на пике своего развития. А казахская сторона, думаю, совершила приобретение с выгодным для себя дисконтом к существующей рыночной стоимости. Как-то кардинально улучшить свое финансовое положение «Самолет» с помощью этой сделки вряд ли сможет. Давление на всех участников рынка недвижимости сейчас значительное. И буквально в конце прошлой недели Федеральная налоговая служба обратилась с заявлением о банкротстве одной из дочерних компаний группы, которая имеет отношение к застройке жилищного комплекса в Ленинском районе Московской области.
12: Но, как отмечает эксперт, приход иностранного акционера – это сигнал рынку о возможном потенциале развития компании. И рынок отреагировал. После этих новостей котировки «Самолета» на Мосбирже резко выросли. В моменте – на 14%. Покупателем выступила структура инвесткомпании «Фонды Капитал». Она зарегистрирована в Астане и создает фонды под коллективные инвестиции. В этой компании заявили, что покупкой акций российского застройщика они расширяют экспозицию фонда на рынок недвижимости. Не исключено, что казахстанский фонд в будущем продаст акции «Самолета». А на состояние застройщика сделка не окажет влияния, так как средства получают наследники Михаила Кенина, а не компания, отмечает член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цагоев.
14: В этом конкретном фонде под управлением компании Fonte Capital считают, что акции «Самолета» могут восстановить свою стоимость, то есть покупают в надежде заработать на росте. Ключевой момент здесь в том, что средства от продажи акций не поступают в «Самолет», и деньги пойдут к фонду «Горизонт» на стабилизацию компании, на мой взгляд, это повлиять не должно, если, конечно, следом не выпустится какая-то новость о том, что либо вот этот самый фонд «Горизонт» наследников Михаила Кенина сделает какое-то, значит, финансовое вливание в «Самолет» или выдаст какой-то займ и так далее. А если этого не произойдет, то для компании это особо ничего не изменит.
12: Согласно отчету «Самолета», за первое полугодие прошлого года чуть больше 15% акций принадлежат сооснователю Павлу Голубкову. Еще 10% у комбинированного СПИФ проектный. Около 6% принадлежит еще одному сооснователю Игорю Евтушевскому и чуть меньше 2% председателю совета директоров Дмитрию Голубкову. Большая часть остальных акций находится в свободном обращении. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали.
15: Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой танк с выгодой до 850 тысяч до конца августа. Танк. Управляй прогрессом.
16: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
17: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
18: Реклама на Бизнес FM в Казани.
19: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
20: Максидом.
21: Телефон коммерческой службы Бизнес FM в Казани 518-40-40.
22: Деньги.
23: Первый банкомат, постоянно находившийся на связи с информационной системой банка, был создан только в середине 80-х годов. Все предыдущие модели такой функции не обладали. Для защиты денег на счетах клиентов эти банкоматы выдавали всегда одинаковую сумму, запечатанную в конверт. Не было у первых банкоматов и экрана, так что проверить баланс счета клиенты тоже не могли.
22: История денег на Business FM.
24: Природу, птиц, животных, ледники и пейзажи, которых не встретить больше нигде.
22: Тоже отдых на Business FM.
25: В эфире радио не на словах, а на деле.
26: Business FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
27: Право выбора.
28: Для слушателей старше 12 лет.
29: Вот уже третий год в Татарстане успешно реализуется ставший традиционным конкурс «Всей семьей на выборы». Он проводится при поддержке Центральной избирательной комиссии республики и стартовал в начале 2024 года. Любая татарстанская семья может поучаствовать в нем.
30: Историческая справка.
31: В советское время поход на избирательный участок был настоящим праздником, который воспринимался как общее семейное событие. Это было самой настоящей традицией той эпохи. Люди приходили на участки всегда в хорошем настроении. Играла музыка, в буфетах подавали деликатесы и сладости, а также дефицитные товары. Для многих поколений жителей нашей страны выборы были искренним проявлением патриотизма и ответственности за будущее государства. Все члены семьи в выходной день шли дружно и сплоченно на избирательные участки.
29: Сегодня эта традиция не только сохраняется, но и активно поддерживается. Конкурс «Всей семьей на выборы» тому подтверждение, комментирует председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Андрей Кондратьев.
32: Для избирательной системы конкурс «Всей семьей на выборы» — это история. История развития избирательной системы уже. И мы понимаем, что вот когда мы говорим о патриотизме, о гражданском долге, мы как раз вспоминаем этот конкурс, когда действительно семьи рассказывают о себе, семьи идут на избирательные участки, поколение младшее смотрит, как голосует старшее поколение. Это очень серьезные традиции, которые мы закладываем сейчас, и они обязательно будут работать в ближайшие десятилетия.
29: Андрей Кондратьев. Алгоритм участия в конкурсе очень прост. Жители республики могут снять короткий видеоролик о своей семье и желании прийти на выборы депутатов Государственной Думы. Видео необходимо закончить фразой «Наша семья идет на выборы» и отправить на электронную почту пресс-службы Центральной избирательной комиссии Татарстана до 10 сентября. Как показывает история, конкурс «Всей семьей на выборы» – добрая традиция нашей республики. Ведь не секрет, что общее дело объединяет и сплачивает. Напомним, что выборы в Госдуму в нынешнем году будут проходить в течение 3 дней – с 18 по 20 сентября. И помните, ваш голос играет важную роль в жизни страны и Татарстана.
27: Право выбора. Программа подготовлена совместно с Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан.
25: Бизнес FM Казань.
28: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
29: Туристы жалуются, что крымские отели не возвращают деньги за семейный отдых. Бизнес отвечает, у них 75% аннулирований, а помощи никакой. Отели просят отсрочку. Что происходит с крымским гостеприимством? Об этом Наталья Воробьева.
0: К «Бизнес-ФМ» обратились сразу несколько слушательниц, которые забронировали номера в группе отелей «Континент». Юлиана Алешкина из ДНР планировала отдых на июль, внесла 100% предоплаты. Менеджер заверила, что при досрочной отмене сумма вернется полностью. Из-за сложной обстановки Юлиана решила не рисковать. Заявление отправила 23 июня, оригинал – 25 июня.
1: Заявление на возрождение я отправила Почтой России с письмом с уведомлением. 7 июля они получили. Сегодня 7 августа, денег так и нет. Они не выходят на связь. Это отель «Камелот» в Крыму. И народ, наверное, подсказывался, но как бы все понимаю. Хотя бы можно было поднять бы трубку и сказать, что извините, в течение месяца не можем, но когда-то можем. Вот по сей день все мои сообщения они просто не читают.
0: Еще одна пострадавшая – Виктория Роменская. У нее проблема возникла с возвратом денег от отеля «Альпийская долина». Забронировала номер в конце марта. Должна была поехать в конце мая. За месяц до поездки отменила бронь, не нарушив условия отеля.
3: Оплата была моя 100%. Написала заявление о возврате, отправила заказным письмом. Они его получили 5 мая. Денежные средства по условию отеля возвращаются в течение 45 рабочих дней. Прошло достаточно времени, чтобы вернуть деньги. Но тут на все номера телефонов, на сообщения, куда я звоню и пишу, никакого ответа. Как оказалось, что я не единственная пострадавшая. Мне писали ВКонтакте, я находила людей по отзывам с такой же самой проблемой. Нас, оказывается, не так уж и мало.
0: Анжелика из Вологды вместе с подругой забронировала номер тоже в «Камелоте» еще 22 мая. Внесли предоплату 52 тысячи, ровно 50% от стоимости. Заезд должен был быть в сентябре. Отменила поездку за 2 с лишним месяца. Отель получил письмо 7 июля. Вместо денег пришел ответ, что из-за введения режима ЧС в Крыму отель временно приостанавливает операции. Деньги обещали вернуть после снятия ограничений. Анжелика обратилась к юристу. После досудебной претензии отель подтвердил, что вернет деньги в полном объеме, но дату так и не назвал, а затем просто перестал отвечать.
4: Нам стали менять чувство вины о том, что они сейчас находятся в таком положении. Потом она еще и написала, можно ли нам как-то уточнить дату возврата, и они больше не отвечали. Я заходила в группу этого «Камелота», и там был отзыв одной женщины от 25-го года. Она говорит, нам деньги тоже не хотели возвращать, но вернули через год.
0: «Бизнес-ФМ» также пытался дозвониться до комплекса «Континент», которому принадлежат отели, но безрезультатно. Написали письмо. В других крымских отелях нам также отказались под запись комментировать ситуацию. Говорят, что аннуляции более 70%. Пока помощи никакой нет. Выходят из ситуации, предлагая клиентам перебронироваться на другое время или оставить деньги в качестве депозита для будущей поездки. А председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталья Стамбульникова просит туристов не нагнетать ситуацию, дать ательерам время, деньги вернутся.
5: В июне месяце был, конечно, шквал аннуляций. После того, что режим ЧС ввели в Республике Крым, в городе Севастополе, ограничения с водоснабжением, электроснабжением, конечно, больше это повлияло на отток туристов. Но не могу сказать, что их совсем нет. Ситуация колеблется от 20 до 50% в зависимости от региона, по загрузке я имею в виду. Возвраты, конечно же, есть. И есть у ательеров очередь на возвраты, потому что многие объекты работают круглый год для того, чтобы держать команду. И когда сразу на момент прилетают большие суммы на возврат, разумеется, у многих ательеров просто нет финансовой подушки. Возвраты будут обязательно всем. Крым репутация своей дорожит. И прошу просто понять, быть более лояльным, деньги все вернутся, это однозначно.
0: Ассоциация туроператоров также признала проблему. К концу июня в Крыму аннулировали около 1 000 000 поездок. При среднем чеке 45-50 тысяч рублей объем отмененных бронирований составляет 20-25 миллиардов рублей, из которых 13-15 миллиардов – доля отелей. Вернуть такие суммы мгновенно невозможно, поэтому АТОР предлагает отсрочку по аналогии с пандемией и просит государство дать отелям налоговые каникулы и мораторий на банкротство. Премьер Мишустин 7 августа сообщил, что на поддержку туротрасли Крыма направлено порядка 4,5 миллиарда рублей. Но по данным АТОР, большая часть этих денег уйдет на поддержку ательеров, а не на возвраты туристов. При этом ассоциация подчеркивает, случаи с «Континентом» касаются прямых бронирований. К туроператорам они отношения не имеют. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
6: На правах рекламы.
7: Недвижимость на Бизнес ФМ
6: для слушателей старше 12 лет.
8: Сегодня мы поговорим о том, что скрыто за красивым фасадом современных домов.
29: из чего сегодня строят жилье? Чем отличается строительство обычного жилого комплекса от проекта делюкс-класса? И действительно ли качество материалов влияет на комфорт жизни? В студии «Бизнес ФМ» руководитель отдела маркетинга и продаж жилого комплекса делюкс-класса «Заман» Елена Кадич. Елена, добрый день.
2: Добрый день.
29: Многие покупатели обращают внимание на планировку и вид из окна, но редко интересуются тем, из чего построен дом. Насколько это важно? Расскажите, пожалуйста.
2: Ну, это один из самых важных вопросов, потому что именно конструктив здания определяет его долговечность, безопасность, уровень шумоизоляции и даже комфортный микроклимат внутри квартиры. Сегодня большинство современных домов строится по монолитной технологии с использованием качественных инженерных решений. Но между массовым жильем и делюкс-сегментом разница начинается именно на уровне материалов и технологий строительства.
29: А что именно отличает строительство дома делюкс-класса?
2: В делюкс-проекте нельзя экономить на том, что покупатель не видит. Используются более высокие марки бетона, повышенные требования к армированию, современные фасадные системы, металлоконструкции горячего цинкования, энергоэффективное остекление. Большое внимание уделяется инженерным системам, вентиляции, шумоизоляции, системам очистки воздуха и безопасности. Кроме того, в таких проектах применяются решения, которые обеспечивают комфорт на десятилетия вперед. Ведь покупатель делюкс недвижимости приобретает не просто квадратные метры, но и качество жизни.
29: Расскажите, как эти принципы реализованы в жилом комплексе «Заман»?
2: Для нас качество строительства – это фундамент проекта. ЖК «Заман» расположен в историческом центре Казани, поэтому архитектура должна соответствовать окружению, а технологии – самым современным стандартам. Мы используем монолитно-железобетонный каркас, полнотелый керамический кирпич, современные энергоэффективные фасадные решения, панорамное остекление с высокими показателями тепло- и шумоизоляции. Также большое внимание уделено инженерным системам и так называемым технологиям тишины. Это комплекс решений, позволяющий максимально снизить уровень постороннего шума в квартирах.
29: Некоторые считают, что материалы – это вопрос исключительно строителей. Почему покупателю стоит тоже обращать на это внимание?
2: Потому что именно это определяет, как вы будете жить следующие 30, а то и 50 лет. Хорошие материалы означают меньше затрат на эксплуатацию, стабильный микроклимат, отсутствие лишнего шума, долговечность фасадов и инженерных систем. Кроме того, качественно построенный дом лучше сохраняет свою стоимость. Особенно это касается недвижимости делюкс-класса, где ценится не только локация, но и безупречное качество исполнения.
29: Если коротко ответить на вопрос, из чего строится настоящий дом делюкс-класса, что вы скажете?
2: Из трех составляющих – качественных материалов, современных технологий и ответственности за каждое принятое решение. Именно такой подход позволяет создавать дома, которые становятся семейной ценностью на многие годы.
29: А я напомню, что в студии «Бизнес ФМ» мы разговариваем с руководителем отдела маркетинга и продаж жилого комплекса делюкс-класса «Заман» Еленой Кадич.
2: Узнать подробности и записаться на экскурсию на объект можно на zamanpremium.ru.
28: Строительная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ строительные технологии будущего».
22: Недвижимость на Бизнес ФМ.
26: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
22: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
8: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf.
28: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-04-8054.
9: Ищете уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в тренде.
9: Тренди.рф.
28: Бронь столов 225-44-33. Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
12: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
26: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
25: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – «Бизнес FM». Не на словах, а на деле. «Бизнес FM Москва» 87,5. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
13: В Москве 8 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Силы ПВО за ночь сбили 396 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом говорится в военной сводке Минобороны. Дроны перехвачены в приграничных с Украиной районах на юге России, а также в Рязанской, Тамбовской областях, над Московским регионом и Крымом. В пресс-службе Wildberries подтвердили атаку ВСУ на склады компании в Воронежской области. Сотрудники логистических объектов были эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности, отмечается в заявлении. Ранее сегодня утром губернатор Александр Гусев сообщал, что при атаке беспилотников загорелись два крупных склада. По предварительным данным, это склады Wildberries. В результате падения обломков в Новоусманском районе погиб мужчина, получили ранения два человека. Режим ЧС ввели в Хабаровске из-за паводка на реке Амур. Согласно прогнозу, уровень воды может подняться к концу августа до 6 метров. Сейчас отметка достигла 475 сантиметров. Введение режима ЧС позволит более оперативно привлекать необходимые силы и средства для ликвидации последствий паводка, отмечается в сообщении администрации. В Хабаровске частично подтоплены дачные участки на левом берегу. Жертвами сильного землетрясения в Колумбии стали 132 человека, 570 ранены, сообщает телеканал «Каракол» со ссылкой на власти. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Перейре и других районах кофейного региона. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло накануне утром. Повреждения получили более 1500 жилых зданий. Власти объявили стихийное бедствие национального масштаба. Новости на «Бизнес FM» каждые 15 минут. Держитесь курсом.
25: «Бизнес FM». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: 8:30 в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Воронежский губернатор только что сообщил, пожар на одном из складов под Воронежем, который произошел после удара БПЛА, ликвидирован на площади 16 тысяч квадратов. На втором локализован на площади в 75 тысяч квадратов. Ранее сообщалось, что в Воронежской области атаковали дроны. Начался пожар на двух складах. Ночью Wildberries сообщала об эвакуации своих сотрудников. Один человек погиб в регионе, еще двое были ранены. Залужный разговорился бывший главком ВСУ. За последние недели серьезно активизировал свою риторику. Над чего имя он говорит, чью позицию представляет. Через минуту об этом Георгий Бофт. На четверть больше, чем в прошлом году, туризм в Анапе оживает, несмотря на проблемы с топливом, отголоски прошлогоднего разлива мазута и воздушные тревоги. Как проходит текущий сезон на курорте, мы спросили у местного бизнеса и туристов. Генерал без штаба, как Залужный, выстраивает политические редуты. За первую декаду августа посол Украины в Великобритании Валерий Залужный сделал больше политически значимых комментариев, чем за весь предыдущий год. Он назвал вступление в НАТО несбыточной сказкой и сообщил, что Украина исчерпала весь арсенал альянса за вычетом томагавков, ядерного оружия, авианосцев и F-35 и предупредил, что менять безопасность на деньги и тепло в домах нельзя. При этом ни слова против украинского руководства и ни слова об уступках Москве. Куда он клонит? Комментирует Георгий Бовт. Телеграм-канал Бовт знает.
15: В начале августа Залужный привел такую причину, по которой Украина не вступит в НАТО. Невозможно присоединяться с тем уровнем развития, который есть в ВСУ, к организации, которая владеет доктринами Второй мировой войны. Альтернатива, по его словам, новый европейский военно-политический блок безопасности, прообраз которого был создан еще в 2015 году 10 государствами во главе с Британией, и который работает без принципа единогласия. Чуть позже он развил свою мысль об отсталости НАТО. В 26-м году Украина применила все виды вооружений, ну, кроме разве что томагавков, ядерного оружия, авианосцев F-35, которые есть на вооружении НАТО. Ресурс исчерпан. Россия на все это нашла противодействие, сказал он. Из чего делает вывод? НАТО находится в доктрине конца Второй мировой, а мы находимся технологически впереди. А между этими выступлениями он же рассуждал о войне против городов, как о проблеме геополитической. Если мы обменяем безопасность на что угодно, деньги, развитие экономики, тепло в домах или какие-то политические преференции, то в перспективе это снова поставит Украину под угрозу. Из чего логически следует, что нужно продолжать в том же духе. Рассуждения об исчерпании ресурсов НАТО в интересах Украины вторичны. Главное – это политический тезис о том, что безопасность не подлежит размену. Это несколько иная система координат, чем та, в которой работает банковая. Но формально Залужный не выступает против главы государства, не критикует его кадровые решения и не предлагает Москве ни метра территории. Он меняет описание реальности, внутри которой ставятся цели. Это и есть его собственная линия. Внутри Украины пошла дискуссия. Критики Залужного упирают на то, что стремление в НАТО закреплено в Конституции. Сторонники экс-главкома ВСУ расценивают заявление Залужного чуть ли не как ультиматум партнерам. Не придумайте, как принять Украину в НАТО. Украина придумает что-то взамен. Но при этом идея нового европейского блока не поддержал почти никто. Все это происходит на фоне смены правительства и командования ВСУ, а также протестов с требованием вернуть в Минобороны Михаила Федорова. При этом на совещании послов Зеленский сформулировал задачу дипломатии предельно утилитарно. Каждый посол должен приносить оружие. Однако, когда 5 августа в Киев приезжал британский министр обороны, посол Украины в Лондоне навстречу не пришел. При этом по уровню доверия, согласно замерам Киевского международного института социологии, Залужный на первом месте. 66% доверяет, 24% нет. На втором Федоров 63% против 16%. На третьем глава офиса президента Буданов 61% против 22%. Зеленский лишь четвертый 56% против 38%. Однако доверие и голоса разные вещи. Если бы выборы прошли сейчас, то в первом туре первым пришел бы Зеленский. Но во втором проиграл бы с двукратным разрывом и Залужному, и Федорову, и даже Буданову. У Залужного при этом нет ни партии, ни штаба. Он по-прежнему считает выборы во время войны невозможным. Значит, нужно наращивать не структуру, а смыслы. И это ему удается. Залужный почти полностью совпадает с тем, что говорит общество. Опрос того же института в начале августа показал, что 2/3 украинцев считают категорически неприемлемой передачу всего Донбасса России даже в обмен на гарантии безопасности. Готовы на такую уступку лишь треть. При этом 2/3 готовы одобрить завершение войны по нынешней линии фронта без признания юридически территориальных потерь. Почти половина ожидает, что война продлится и до конца следующего года или дольше, а 2/3 готовы терпеть столько, сколько потребуется. Это и есть формула Залужного. Никаких территориальных уступок, но и никаких иллюзий. Заморозка допустима, если ее меняют на настоящую безопасность. Кто за ним стоит? Версия первая – британская. Залужный второй год работает в Лондоне, регулярно бывает на командно-штабных учениях НАТО в Британии. Но это скорее оптика его позиции, чем прямое управление извне. Версия вторая – внутренняя коалиция, но определить ее пока невозможно. Версия третья – наиболее правдоподобная. За Залужным стоит сам Залужный. От эссе о оппозиционном тупике до февральского интервью Associated Press, где он впервые публично возложил на Зеленского ответственность за провал контрнаступления 23-го года. Ему тогда не выделили необходимых ресурсов. Экс-главком хотел бы заранее застолбить послевоенную повестку. Главный тезис его такой. Тот, кто определит, чем Украина заменит недостижимое членство в НАТО, тот и станет автором послевоенного проекта. А против президента он не идет, потому что это ему не нужно. При таком положительном балансе доверия Залужному просто достаточно оставаться единственным, кто вслух проговаривает то, о чем другие шепчутся. Это называется занятием выгодного рубежа до начала операции.
14: Буданов, напомню, включен в российский реестр экстремистов и террористов. А это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал Бовт знает. В Анкаре не знают о планах США передать устаревшие турецкие вооружения американского производства Украине. В правительстве Турции заявили, что не располагают информацией о такой сделке и предложили обратиться за комментариями к Вашингтону. Ранее Госдеп США уведомил Конгресс о возможном реэкспорте на Украину оружия, которое находится в Турции. Речь идет о 70 ракетах «Атакамс», 2500 ракет с кассетными элементами и 47 тысячах снарядов. Как пишет Bloomberg со ссылкой на американские документы, Турция хочет освободить склады от устаревшего вооружения и направить средства на модернизацию армии. Если Конгресс не заблокирует сделку в течение 15 дней, поставки могут быть одобрены. Вооружение действительно можно назвать где-то устаревшим, но заявленное количество крайне велико, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новая оборонная заказ» Дмитрий Корнев.
1: Что входит в эту поставку? Во-первых, 12 пусковых установок ракетных систем залпового огня М-270 МЛРС. Сначала возникла установка МЛРС на гусеничном ходу, у которой два пакета по 6 ракет. Мы знаем все установку «Хаймарс», про нее очень много пишут. «Хаймарс» на колесном ходу, облегченная установка, где один пакет по 6 ракет. Во всем остальном эти установки подобны, по сути, одновременный залп установки МЛРС в два раза более мощный, чем у установки «Хаймарс». В комплект к этим установкам Турция передает 2524 ракеты, те самые, которых по 6 пакет входит, дальность действия до 70 километров. Неприятные ракеты, но мы их уже видели. Здесь чего-то сверхъестественного нет. Проблема в количестве. Количество достаточно большое. 70 ракет «Атакамс» передается. Это ракеты модификации М-39. Это одни из самых старых ракет «Атакамс». Дальность действия до 165 километров. Минус в том, что у Украины на данный момент таких ракет, судя по всему, нет. А здесь появится достаточно большое количество. 70 ракет — это немало, так скажем. Эти ракеты оснащены кассетной боевой частью. Кассетная боевая часть накрывает площадь порядка стадиона. Все, что не бронировано, эта ракета может уничтожать. Последней частью — это 203-миллиметровые артиллерийские снаряды, американские снаряды. Их будет поставлено 47 тысяч единиц. Снаряды достаточно старого типа, но которые могут применять самоходными установками «Пион», советскими еще, которые есть на вооружении ВСУ, но их очень немного, но это огромное количество снарядов для таких установок. Это вполне боевые системы, все вместе, совокупно, это достаточно серьезный вклад в боеспособность ВСУ.
14: Дмитрий Корнев. Тем временем американские производители «Патриот», как пишет «Атлантик», не хотят передавать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков. Компании опасаются кражи интеллектуальной собственности и передачи технологий. Они также полагают, что Украина может найти способ улучшить «Патриот», а затем начнет производить их массово. Туризм в Анапе вырос на четверть по сравнению с прошлым сезоном. Пляжи полные, отели загружены на 60-85% в зависимости от уровня цен. Это несмотря на звуки сирен, проблемы с бензином и отголоски прошлогодней катастрофы с разливом нефтепродуктов. О росте спроса бизнес-ФМ рассказали представители бизнеса на этом крупном курорте. Продолжит тему Диана Чубанова.
16: Снова востребованная и многолюдная. Анапа после провального сезона в прошлом году вернулась к высокому спросу. Участники туротрасли говорят, что это еще не достижение уровня рекордного спроса 2024 года, но туристов много, пляжи, рестораны полные. Гостиницы, апарт-отели, другие средства размещения, включая квартиры, загружены к августу на 85%. Вместе с этим возобновились и сделки на рынке курортной недвижимости. Ее снова активно покупают, говорит директор по маркетингу группы компании ССК Надежда Каграманян.
17: В 2025 спад ощущали все отрасли и недвижимость в том числе. Мы зависим от сезонного потока. В этом году все отлично. Курорт открыт, пляжи открыты. Она преодолела экологическую проблему. Турпоток вырос на 25% по сравнению с прошлым годом. Вообще среднегодовой турпоток Анапы — это 5,5 миллионов туристов в год. Спрос восстанавливается. Мы видим это тоже в своих продажах.
18: Продажи падали из-за вот этой катастрофы с нефтью?
17: Да, мы чувствовали просадку по региональному спросу. Это влияло на наши показатели. Но в этом году рынок восстанавливается, оживляется, и мы видим положительную динамику. Спрос только сейчас растет. Отели заполнены. Мы видим загрузку сейчас от 60 до 85% у разных отелей. Видим это по нашим клиентам.
16: То, что деловая и туристическая активность возвращаются в Анапу, сообщили и представители гостиничной и ресторанной отрасли на курорте. Есть также оживление на анапских винодельнях. Востребованность винного туризма растет год от года. И при винодельнях также строят мини-отели. В целом, похоже на то, что звуки сирен на побережье и недавние проблемы с бензином большей части туристов не так страшны, как остаться без отдыха у моря, говорит управляющая пиццерией «Пицца на дровах» в Анапе Надежда Пестрякова.
0: То, что были проблемы с бензином, конечно, дали о себе знать очень много. Желающих приехать отменили брони. Но сейчас вроде как устаканилась эта история. И народ поехал потихонечку, наедет. Сирены, ну, конечно, сирены всегда. У нас тут, ну, нету такого страха, как раньше было у людей. Уже, может, привыкли к этим сиренам. В городе много людей.
3: И отели заполнены, и общепит. Посетители есть?
0: Да.
3: А история с мазутом тоже, да, я так понимаю, не отпугнула никого?
0: А у нас нету мазута. У нас все пляжи чистые, нету мазута.
16: В сеть этим летом то и дело попадали кадры то цветущего моря в Анапе, то нового песка, которым заменили исконные природные местные дюны, когда пытались устранить последствия катастрофы с разливом нефтепродуктов. Блогеры сообщали, что песок теперь с примесями глины и камней, а местные журналисты уточняли, что песок из ближайшего песчаного карьера, а по составу более подходящего не найти. Море его со временем очистит. Похоже, это и произошло. Про все возможные негативные факторы мы спросили у отдыхающего в Анапе туриста. Он там находится с детьми почти неделю и успел составить впечатление.
4: Абсолютная праздность, веселье, радость, пляж, море. Сирены регулярно, ежедневно, по несколько раз. Никто ничего не делает, никак не реагирует. Наши люди, думаю, настолько привыкли к сложным ситуациям в жизни, что их ничего не пугает. Когда я выехал в Анапу, была некая тревога насчет бензина. Так вот, бензин по всей дороге есть.
16: При этом еще не все пляжи в Анапе открыты. Из последних новостей, на курорте 105 пляжей уже получили необходимые разрешительные документы и могут принимать отдыхающих. Еще 4 пляжа все еще проходят экспертизу, сообщили в правительстве России. Работы по очистке побережья все еще продолжаются. Диана Чубанова, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
25: Реклама.
5: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
19: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
25: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
19: Говорящие фамилии на Бизнес ФМ.
25: Деньги.
20: Еще в античности существовал обычай бросать монеты в колодцы в надежде на исцеление от какого-либо недуга. Теперь археологи говорят, история денег хранится на дне колодцев.
25: История денег на Бизнес ФМ.
21: Компании и корпорации.
23: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
24: Отчеты и планы.
2: Национальная система платежных карт предупредила о возможных проблемах при оплате в интернете картами Visa и MasterCard после замены сертификатов безопасности. При этом карты МИР продолжат работать без изменений при покупках в офлайн и онлайн. В России основной картой является МИР. Ее доля в объеме операций составляет 75%. Пивной бренд «Велкопоповицкий козел» установил в центре Москвы рекламный билборд с настоящим пивным краном, из которого можно налить себе безалкогольное темное пиво. Это первый такой билборд в России. Другие пивные бренды реализовывали подобные проекты за рубежом. Американский чипмейкер Intel планирует разместить новые акции на 15 миллиардов долларов, чтобы привлечь средства на расширение производственных мощностей. С начала года капитализация Intel взлетела почти в 3 раза, до 513 миллиардов долларов. Во многом это связано с активным ростом продаж чипов, используемых в центрах обработки данных. В прошлом квартале выручка компании в этом сегменте подскочила на 59% в годовом выражении. В июле Intel повысила прогноз капиталовложений на текущий год до 20 миллиардов долларов, с ранее ожидавшихся 18 миллиардов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
14: В Москве 8:47. С теми, кто в теме, нужен ли россиянам полностью отечественный телевизор? Завод «Квант», который несколько лет выпускал телевизоры локализованного производства

0: Если ничего не случится, а случится разное может, но тем не менее может он быть похожий на день вчерашний, когда тоже все бодро, хорошо, красиво начиналось, 2-300 взяли утром, а потом как-то сдуваться стали ближе к вечеру, и вот эти 2-300 не удержали. Хотя выросли накануне, но это тоже хорошо, то что рынок продолжает расти. Конечно, от минимальных значений июля взлетел рынок уже очень хорошо, и коррекция назревает, и многие участники торгов сейчас обращают внимание на некую локальную перекупленность российского рынка акций, но, тем не менее, пока серьезных поводов продавать рынок не находит, и предпосылок для покупок тоже, для продолжения покупок тоже пока, как мы видим, рынок не находит. Но вот сегодня интересная ситуация. Вроде как выросли цены на нефть, но при этом нефтяные бумаги не спешат расти, во всяком случае, на утренней торговой сессии. Такое дружное снижение в акциях «Лукойл» и «Роснефти», и «Сургутнефтегаза», и «Татнефти» наблюдается. То есть, в целом-то, рост цен на нефть, может, это и хорошо для настроения, скажем так, но, как мы видим, даже при цене нефти выше $88 за баррель, если рассматривать смесь Brent, не спешат участники торгов пока дальше покупать нефтяные бумаги. Ну, может быть, уже хорошо закупились ранее. Ну, геополитика, конечно, может повлиять на российский рынок, но пока здесь такое некое затишье. Были сообщения, что вроде как из США делегация собирается
1: в Москву. Кстати, где она, да.
0: Да, вот именно. Но куда-то она растворилась пока, во всяком случае, и не доехала делегация до Москвы. Да и сколько раз
1: да уже... Да даже не выезжала, ну скажем честно.
0: Сколько раз уже приезжали даже и ничего особо не решили. Так что, ну, может быть, какие-то новости геополитики повлияют, но в целом, если брать фундаментальные факторы, то пока остается вот нефть, которая сегодня тоже, кстати, растет на утренних торгах. Ну, где-то утренний, где-то уже за полдень, если брать биржи Азиатско-Тихоокеанского региона. Но пока нефть удерживает $88 за баррель. И пока консолидация после вчерашнего взлета. Но здесь рынок-то, видимо, почувствовал, что никакого переговорного процесса пока не ведется между США и Ираном. Либо он на паузе, либо вообще не собирается никто уже переговоры вести. Но, во всяком случае, в Иране говорят о том, что вроде как какие-то консультации и обмен информацией он происходит, но в настоящее время прямых контактов с США у переговорщиков, во всяком случае, иранских нет. С другой стороны, вроде как с Ормузским проливом договариваются Иран и Оман. И по некоторым сообщениям, вроде как почти там все договорились, некий какой-то средний маршрут придумали. Южный и северный закроют, будет средний. И тем не менее, пока вот эти договоренности, они вроде как есть, но с другой стороны, Ормузский пролив остается закрытым, и рынок тоже это на самом деле видит. Причем Тегеран выдвигает требования США. Понятно, что просто так ничего не открывать не будут. Говорят о том, что давайте-ка вы санкции снимайте и, в общем и целом, компенсируйте нам все, весь тот ущерб, который нанесли. Да? Трамп тоже отвечает на все это, а вы тоже давайте компенсируйте тот ущерб, который нанесли. В общем-то, вот такая переговорная позиция сейчас у США и Ирана. Но, помимо всего прочего, глава Белого дома говорит, что есть вариант, есть возможность силового решения. Как обычно, у нас есть возможности, вы о них узнаете, сказал американский президент накануне журналистам. Ну и также он говорит о том, что вот Иран вроде как может лишь ограниченные помехи движения судов через Ормуз предъявить сейчас, а мы на 100% контролируем. Но рынок, как мы видим, во все это не верит. И не исключено, что если какие-то вновь будут силовые решения, то вновь увидим мы нефть выше $100 за баррель. Что касается рубля, ну, накануне он вроде как вырос немножко, что вполне логично после обвала, который случился на прошлой неделе. Довольно заметное падение было. Ну и, кстати, сегодня, если рассматривать контракты фьючерсные. Все спокойно в паре китайский юань, российский рубль. Здесь в районе 12 рублей 18, 12 рублей.

0: 15 копеек. Это, еще раз напомню, однодневный фьючерсный контракт. Что касается доллара США, то он немножко слабеет по этому контракту и торгуется чуть ниже 82,5 рублей.
1: Да, спасибо. Через час Алексей Завелов продолжит программу «Капитал».
2: «Капитал» на «Бизнес ФМ». Реклама.
3: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
4: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» при поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
2: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Особая пенсия. Устав о пенсиях и единовременных пособиях был введен в России указом императора Николая I в 1827 году. Это была не всеобщая пенсия, а служебно-сословная система для военных и гражданских чиновников, их вдов и детей. Право на пособие имели служащие в чинах, что были указаны в табеле о рангах, и назначалась выплата только за беспорочную службу. Участие в военных походах учитывали как год за два. Генералы, высшие сановники и профессорская элита могли получать до 4000 рублей в год. В современных деньгах это примерно $500,000. Крупным судебным и административным чиновникам назначалась пенсия примерно вдвое меньше. Уездный судья мог рассчитывать на 790 рублей в год, а минимальная пенсия для канцелярских служащих составляла ежегодные 100 рублей.
5: Особая пенсия на Бизнес ФМ.
6: Дома восстановления, дома деловых встреч, дома респектабельного покоя и, конечно, дома для еды. Дома, где главным стало высокое искусство вкуса. Как они появились, а после заполонили проспекты и площади городов в специальном проекте «Рестораны. Начало». Уже в эфире «Бизнес ФМ». Что надо, услышал.
7: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
6: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: В Москве без 2:09, в студии Олеся Потапова. Пожар на площади 16 тысяч квадратных метров ликвидирован на одном из складов под Воронежем, на втором локализован на 75 тысячах квадратов, сообщил губернатор Александр Гусев. По его данным, возгорания произошли после ударов дронов по логистическим центрам крупной компании. Он также сообщил об одном погибшем и двум раненым. Ночью компания Wildberries сообщала, что эвакуировала своих сотрудников в Воронежской области. Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре. Предприятие не прекращало работу, сообщили в пресс-службе. Выпуск топлива осуществляется в полном объеме. Создана комиссия для выяснения обстоятельств произошедшего. Уточняется, что на НПЗ загорелось вспомогательное оборудование. Мэрия Новосибирска сократила штат сотрудников на 5%, как об этом было объявлено ранее. Предполагалось убрать дублирование функций, пересмотреть процессы, а также повысить зарплату сотрудникам на низкооплачиваемых должностях. Мероприятия по оптимизации завершены в установленные сроки, затронули различные категории должностей, сообщили в мэрии. Там при этом не уточнили, какое количество вакантных и занятых ставок было оптимизировано. Вопрос о лишении Армении права голоса в ОДКБ могут рассмотреть 11 ноября, заявил замглавы МИД Михаил Галузин в интервью агентству ТАСС. По его словам, устав ОДКБ является международным договором и должен добросовестно выполняться всеми его сторонами, включая обязанность каждого государства-члена по финансированию деятельности органов ОДКБ. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: 9 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Верховный суд отменил регистрацию яблока для участия в выборах в Госдуму. В ходе рассмотрения иска прозвучала информация от ЦИК, что у партии нашли иностранное финансирование. Яблоко намерено вердикт обжаловать. Атака дронов на Воронежскую область. Один человек погиб, еще двое ранены. Тушат пожары на двух складах. Один локализован. Власти не уточняют, чьи именно это склады. Ночью Валдебрес сообщила об эвакуации своих сотрудников. Новое уголовное дело против руководства компании, которая производит дроны. И это уже четвертый случай за 4 месяца. Наши собеседники в отрасли говорят о напряженности, о том, что хорошо бы прописать для таких компаний более четкие правила. Все подробности в эфире. Бизнес ФМ. Верховный суд принял решение снять партию «Яблоко» с выборов в Госдуму. В ходе судебного заседания представитель ЦИК сообщил, что Росфинмониторинг обнаружил у «Яблока» иностранное финансирование. Утверждается, что партия получала деньги через третьих лиц из США и Германии. Эти данные приобщили к материалам дела. Снять «Яблоко» с выборов требовала партия «Родина». Изначально она указывала на нарушение авторских прав и правил агитации. Иск «Родина» поддержала Генпрокуратура после заявления об обнаружении иностранного финансирования «Яблока». Один из основателей «Яблока» Григорий Явлинский заявил, что они не согласны с решением Верховного суда и обжалуют его. Отсечение партии от выборов Явлинский назвал отказом от диалога с людьми, которые задают неудобные для власти вопросы. Собравшиеся у здания Верховного суда после оглашения вердикта скандировали позор, а прибывшие сотрудники правоохранительных органов попросили молодежь разойтись. Ожидания от «Яблока» на этих выборах были мощнее кампании самой партии, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
10: Мы видели, очевидно, последний день конфликт между конституционностью и законностью. Конституционные права, очевидным образом, гражданам позволяют там высказать свое мнение по военным действиям, по целому спектру решений власти, а законодательство в нынешнем виде это, собственно, делать не позволяет. Поэтому законность побеждает, и возникает такая двойственная ситуация, когда, с одной стороны, сохранили прежние границы возможного, с другой стороны, власть ничего особенно от этого не выиграла, поскольку, ну, яблоко можно было насчитать весьма скромные результаты и показать, вот оно, фиаско, а теперь, собственно говоря, тактически появляется возможность говорить о том, что, собственно, власть не решилась на референдум относительно военных действий. Ну, действительно, возник парадокс. Яблоко почти не вело кампании. Яблоко не имело большой истории успеха. Однако, затронув чувствительную тему, оно, конечно, вызвало вокруг себя интерес и ожидания. Поэтому, наверное, яблоко могло потенциально провести самую успешную в своей истории избирательную кампанию, если бы оно, естественно, в ходе кампании не наделало ошибок и не столкнулось с ограничениями. Поэтому, наверное, ожидания от яблока были мощнее самой кампании «Яблоко», которая особенно ничем не удивляла, кроме жесткости позиции. Я не думаю, что и была какая-то запрограммированная драматургия, и все это было частью одного сценария. Мы видим, что несколько сценариев развивалось. То «Яблоко» зарегистрировали, потом передумали и переиграли. Поэтому, ну, есть некая такая нервическость реакции на такую легальность антивоенной повестки. Это, очевидно, будет проявляться и в ближайший месяц, и будет зависеть в том числе от температуры общественного мнения, от того, окажется ли отказ в регистрации «Яблока» тем значимым знаковым событием, который продержится в повестке неделями, или окажется довольно быстро забыт, как там до этого кампания Надеждина. Понятно, что это политические решения, а не правовые, поэтому возникнет политическое решение. И «Яблоко» вернуть. Это можно сделать в последний момент или даже после последнего момента. Но просто пока признаков такого политического решения мы не видим.
9: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Борис Надеждин внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов. Помимо обжалования решения Верховного суда, «Яблоко» также подаст иск о защите деловой репутации против партии «Родина». Председатель «Яблока» Николай Рыбаков, комментируя претензии об иностранном финансировании, заявил, что основная часть денег поступила от продажи иностранных акций, так как российское законодательство обязывает кандидатов перед выборами продать иностранные ценные бумаги. А оставшиеся иностранные иностранное финансирование на сумму в 16 900 рублей – это пожертвования от граждан России за рубежом. На предыдущих выборах в Госдуму в 2021 году за «Яблоко свой голос» отдали менее 1,5% избирателей. Добавлю, уже ночью неназванный собеседник в ЦИК заявил ТАСС, что в случае вступления в законную силу решения об отмене регистрации бюллетени на выборах этого года скорректируют до их изготовления. А если они уже будут напечатаны, сведения о выбывшей партии будут вычеркиваться вручную. Череда уголовных дел против производителей беспилотников. Что за ней стоит? Дело о мошенничестве против руководства Drone Solutions стало четвертым подобным делом с начала мая. С 2022 года частота была на уровне одного уголовного дела в год. Участники отрасли рассуждают, почему внимание правоохранителей к производителям дронов стало более пристальным. Евгений Перельчук продолжит.
11: Дело против нынешнего руководителя Drone Solutions Вячеслава Барбасова и его предшественника Иракли Хазалии обозначило тренд, считают в отрасли. В мае был заочно арестован основатель краснодарского турбодрома «Белая стрела» Роман Любименко. Его обвинили в поставке некачественных беспилотников для нужд СВО с ущербом на 90 миллионов рублей. Спустя несколько дней стало известно об аресте экс-директора транспорта будущего Юрия Казаренко по делу об особо крупном мошенничестве. В июле под стражей оказались основной акционер ГК «Эвко» Валерий Кустов, гендиректор Евгений Лишенко и еще ряд топ-менеджеров. По открытым данным, речь идет о многомиллиардных хищениях при импортозамещении беспилотников. Теперь Drone Solutions. Очередное дело об особо крупном мошенничестве. И без каких-либо подробностей. Череда дел создает напряжение в индустрии, говорит гендиректор ассоциации Aeronext Глеб Бабинцев.
12: Конечно, когда новая отрасль сложная, высокотехнологичная, тем более с большими оборотами, если это действительно мошенничество, то оно заслуживает наказания. Если это какие-то ошибки в отчетности, что тоже бывает, ну, наверное, стоит сейчас как-то к этому особенно аккуратно относиться, потому что в отрасли возникает напряженность, ведь много рождается новых технологий, не все из них подтверждаются, не все, на что деньги выделены, действительно срабатывает и взлетает. Риск ошибки очень высокий. Все-таки право на риск должно быть. Но, повторяюсь, риск, когда технология не получилась, а усилия приложены. Я не говорю про сознательное какое-нибудь мошенничество. Это первое. Второе, да, задерживают сейчас, вы видите, не только предпринимателей, но и чиновников. Есть среди чиновников люди, которые неформально погружаются в проблемы бизнесов, пытаются разобраться и содействовать. Мы, как бизнес, многие года выстраиваем интерфейс взаимодействия с властью, но когда и эти люди оказываются привлеченными к ответственности за мелочи, ну, это разрушает диалог власти и бизнеса.
11: Ни одна из компаний, попавших под пристальное внимание правоохранителей, не сообщала, что занимается госконтрактами и поставками для нужд военных. Как правило, на их ресурсах есть упоминания только о гражданском применении их продукции для инспекции, нужд сельского хозяйства, мониторинга, доставки грузов. Впрочем, предположение, что дела о мошенничестве касаются именно госконтрактов и поставок военных технологий, очевидно, напрашивается. Время такое, говорят участники отрасли. И многие компании, которые занимались сугубо гражданскими разработками, а таких предприятий в России было 10 компаний из 10, вероятно, не осознали, что к государственным средствам нужен гораздо более тщательный и внимательный подход, считает руководитель технологической компании в авиационной промышленности Эдуард Багдасарян.
13: Я знаю массу компаний, которые давно исторически работают с государством, с госзаказами и достаточно успешно работают. Они выстроили уже эту культуру взаимоотношений. Здесь компании немножко другие, они более молодые, менее опытные, где-то чересчур, может быть, рисковые даже. Вся беспилотка российская сегодня, вот любую вы возьмите, и среднюю, и большую, это все бизнес-компании. Форпост, это УСГА, это бизнес-компания. Кронштадт, Орион. Это тоже бизнес. Все остальные, ЗАЛы, Суперкамы, Ижевские, Геосканы, это все очень крупные сегодня уже и средние, и крупные компании, но это уже бизнес. Если мы хотим, чтобы у нас были технологии, это должна быть бизнес-среда. Возьмите Китай. Технологии там. А кто их создает? Госкомпании? Да нет. Они интегрируют, выдают крупные, большие продукты. А развивают технологии, стартапы. Я считаю, надо ценить, надо осторожно относиться.
11: Перевести всю отрасль частных бизнес-предприятий под государственную вертикаль, по мнению участников рынка, было бы неверным решением. Нужны четкие и понятные правила игры, чтобы бизнес понимал, какое ТЗ выставляет госзаказчик, в какие сроки, с какой сметой, и есть ли право на ошибку при разработке передовых технологий. Отрасль очень молодая, но уже считается критически важным сектором. Поэтому такая ясность необходима. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
9: Российским авиакомпаниям стали доступны прямые рейсы в аэропорты Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн на Средиземноморском побережье Египта. Росавиация сообщила, что компании проинформированы о возможности направить заявление на получение допуска для выполнения регулярных полетов и чартеров. Пока поступили заявки от египетской авиакомпании Air Cairo на выполнение разовых нерегулярных рейсов, начиная с 15 августа, отметили в ведомстве. Курорт Эль-Аламейн может стать новым вариантом пляжного отдыха в Египте наряду с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. Его пляжи славятся своей чистотой, а большинство отелей там относительно новые. Также регион интересен благодаря близости к Александрии и историческим достопримечательностям, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии и председатель совета директоров холдинга VIP-сервис Дмитрий Горин.
14: Если на это направление придут и египетские авиакомпании, а сейчас как раз в соответствии с этим решением в условиях взаимности и паритетности предложения будут и для российских, и для египетских авиакомпаний, это позволит в преддверии предстоящего осенне-зимнего сезона расширить географию полетов, а для нас, туроператоров, расширить линейку предложений по отелям. И здесь, наверное, ключевой вопрос – наличие свободного флота для этих перелетов, так как в условиях действующих ограничений флот российских авиакомпаний используется максимально в большом объеме. Здесь, наверное, нужно сотрудничество с египетскими авиаперевозчиками для расширения полетных программ.
15: То есть данные направления будут пользоваться спросом?
14: Ну, ранее мы знали, что ряд аэропортов и авиакомпании заявляли предварительно эти полетные программы, но из-за отсутствия решений еще авиационных властей эти программы не выполнялись. Поэтому фактически должно быть определенная подготовка, изучение спроса, включая гостиничные предложения, ну и, конечно, это направление организованного пакетного туризма, и здесь многое будет зависеть от взаимодействия туроператоров с авиакомпаниями.
9: Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии, представители Azur Air заявили, что будут подавать заявку на получение разрешения для полетов в египетский Эль-Аламейн. В авиакомпании отметили, что готовы выполнять чартерные программы по любым доступным направлениям из Москвы и других городов России, если это заинтересует туроператоров. Сейчас есть рейсы из России в Каир, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Их выполняют авиакомпании Аэрофлоты России по 21 маршруту и 5 египетских перевозчиков по 32 направлениям.
16: Реклама. Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
17: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
18: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
21: Реклама на Business FM в Казани.
22: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
23: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
24: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM в Казани 518-40-40.
25: Деньги.
26: В Нижней Саксонии на крестины дарили крестильные талеры. Обычно на эти монеты наносили рисунки религиозного содержания. В 17-18 веках авторами крестильных талеров были известные медальеры того времени.
25: История денег на Business FM.
27: В эфире радио не на словах, а на деле.
28: Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
29: Партнер эфира ООО «Канавта-4».
30: Один день, один визит, один белджип в «Канавта».
0: и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с BLG от 1 699 990 рублей. Оренбургский тракт 209А 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана в BLG S50 в комплектации «Актив» и состоит из выгоды по программе «Трейдинг». Не оферта.
1: BLG. Надежность в движении.
2: Бизнес FM Казань.
3: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Комбинированную ипотеку нельзя рефинансировать. С такой проблемой к нам обратился слушатель из Подмосковья. Он пытался рефинансировать рыночную часть своей комбинированной семейной ипотеки. Комбо-ипотека – это когда в одном кредите объединяются льготные и рыночные ставки. У нашего слушателя рефинансировать ее не получилось. Ни один из двух десятков банков не взялся за эту задачу. При этом новые правила Минфина, позволяющие рефинансировать комбо-ипотеку, действуют с 1 февраля. Что пошло не так? Евгений Перельчук подробнее.
5: Житель Подмосковья Атанасиус Папаиоанну, заемщик по программе семейной ипотеки, приобретал загородный дом 2 года назад. Кредит оформлялся через банк ВТБ. Оформлять пришлось комбинированный кредит на общую сумму 13,5 миллионов рублей, из которых 12 миллионов проходили как максимальная сумма, доступная по льготной программе, а еще 1,5 миллиона облагались рыночной ставкой. Наш собеседник дождался, пока ЦБ начнет снижать ключевую ставку, и отправился к банкам за рефинансированием рыночной части своей комбо-ипотеки. И тут столкнулся с неожиданной проблемой.
6: Ключевая ставка опустилась уже. И, соответственно, ту рыночную составляющую, которая превышает в моем случае 12 миллионов, я могу рефинансировать по более актуальным процентным ставкам. На это есть решение Министерства финансов. Однако ни один из банков это не осуществляет по факту. Я обращался во все ключевые банки. Это Сбер, ПАО, действующий свой кредит хотел реструктуризировать. Ни один из банков это не выполняет. Более того, один из банков пояснил мне чуть более подробно о том, что да, действительно, на законодательном нормативном уровне такое предусмотрено. Однако же нет такого механизма, который предусматривает выполнение или оказание такой услуги.
5: Наш собеседник обошел больше 20 банков, но нигде рефинансировать комбо-ипотеку не смог. Обращался даже в Минфин, но, к сожалению, получил формальный ответ, где были приведены общие сведения о существовании программы, даны ссылки на Дом РФ и указано, что госорганы не вправе вмешиваться в деятельность кредитных организаций. При этом действительно полностью официально в России с 1 февраля, согласно правилам Минфина, у заемщиков есть право на рефинансирование рыночной части комбо-ипотеки. На практике выполнение этих правил столкнулось с комплексом проблем, перечисляет основатель BES Новострой и аналитической платформы BN Map Pro Ирина Доброхотова.
7: Во-первых, такой технологический разрыв. Банки не умеют работать с разделенными ставками в рамках одного кредитного договора. И они должны уметь выделить остаток кредитного долга и перекрыть его новым кредитом. Большинство банковских систем, они просто настроены сейчас на полное погашение старого кредита в целом. Потом отсутствие регламентов у кредитора. Мы с вами понимаем, что нужно выделять 2 справки, раздельные справки, если мы идем рефинансировать. Наши банки сейчас выделяют 1 справку. На весь долг. Дальше юридическая необязательность доработок. Минфин дал банкам право, но не обязал их экстренно переписывать. Мы пойдем, и они должны и обязаны нам переписать и рефинансировать. Они смотрят внутри себя на свои возможности, не очень-то стремятся к этому, потому что, как я вам сказала, экономика и вся IT-архитектура должна тогда быть за свой счет у банка, и они поэтому выжидательную позицию заняли, когда будет готов регламент.
5: Это при том, что такой вид ипотеки становится все популярнее у заемщиков. В первой половине года банки существенно нарастили выдачу таких кредитов. У ВТБ число сделок выросло в 5 раз, у Совкомбанка в 6, а у Альфы в 1,5 раза. Хотя в абсолютных цифрах, конечно, число сделок невелико. Пока речь о считанных тысячах кредитов. Эксперты рекомендуют просто ждать. В 4-м квартале этого года банки наверняка научатся комбо-ипотеки рефинансировать. Аналогичная ситуация, к слову, была с индивидуальными инвестиционными счетами. Когда появился ИИС-3, банки несколько месяцев отказывали владельцам счетов первых 2 типов в переходе на 3-й и ссылались на отсутствие регламента от налоговой. Регламент этот, впрочем, появился, и переводы на новый вид счета начались без проволочек и задержек по 1 клику в приложении. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес FM.
8: На правах рекламы.
10: О воде без воды.
8: Для слушателей старше 12 лет.
30: Всем привет! Это программа «О воде без воды». С вами Фергат Зиганшин.
31: Фергат Зиганшин – основатель и генеральный директор производственного предприятия «Фламакс».
30: То, что вода необходима всему живому на Земле – аксиома. Но думали ли вы о том, что пить хочет даже искусственный интеллект? Последние исследования ученых доказали, нейросетям требуется колоссальное количество влаги. Чтобы дата-центры не перегревались и работали без сбоев, их нужно постоянно охлаждать. Цифры поражают. На охлаждение ИИ-инфраструктуры в мире может уходить до 760 миллиардов литров воды в год. Представьте, это годовой объем всей бутилированной воды, которую выпивают жители нашей планеты. И что самое парадоксальное, эффективнее всего защищает серверы от перегрева именно чистая питьевая вода. На этом фоне статистика ООН выглядит тревожно. С 1990 года на планете пересохло более половины крупных озер, а 70% источников грунтовых вод на грани истощения. В это же время IT-гиганты вынуждены тратить миллиарды кубометров пресной воды на серверные. Мы в компании Flamex знаем об этой технологической изнанке не понаслышке. В нашем портфолио уже есть масса кейсов по строительству сборных резервуаров и насосных станций как раз для таких высокотехнологичных объектов. Мы помогаем сохранять и правильно распределять этот ценный ресурс. Но главный вопрос остается открытым. Станет ли искусственный интеллект катализатором глобальной засухи или, напротив, именно сверхразум поможет человечеству решить проблему дефицита и оптимизировать мировое водоснабжение? Поразмышляем об этом в следующем выпуске. До встречи в эфире! С вами был Фергат Зиганшин.
9: О воде без воды на Бизнес ФМ Казань.
27: Бизнес ФМ Казань.
11: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: Московские застройщики готовятся к новым требованиям к парковкам. Их нужно будет строить намного больше, и это головная боль для девелоперов. По крайней мере, так утверждают профильные издания и телеграм-каналы. По их данным, столичные власти якобы изменили нормативы обеспеченности машиноместами. Официального подтверждения этой информации пока нет. К чему готовятся застройщики и как это может сказаться на ценах?
13: Если верить документу, скриншот которого разошелся по профильным каналам, изменения радикальные. Грубо говоря, если раньше на 500 квартир нужно было обеспечить приблизительно 200 машиномест, то теперь приблизительно 500. О том, что обсуждают в сообществе, рассказывает основатель Best Новострой и BNMap Pro Ирина Доброхотова.
14: Если раньше у нас было с вами 0,35 коэффициент на одну квартиру, то теперь в зависимости не от квартир подняли у нас, а в зависимости от количества метража. Ну, например, там, если это такая 70 квадратных метров, то коэффициент в среднем 0,8, а 1,2 – это уже когда от 70 до 100. И вот они вычислять будут, и примерно, если взять обычный наш дом, вот такой жилищный комплекс, то было, например, там до 200 этих гаражей мест, а теперь девелопер должен будет на 500 квартир делать 450-500 мест. В связи с этим, конечно же, все остановились, все документы, которые были на разрешение в работе, им пришлось сейчас переделывать, проектировать по новой эти гаражи.
13: Согласно утечкам, будет переходный период. Объектам, у которых уже есть разрешение на строительство, утвержденное архитектурно-градостроительное решение, переделывать ничего не надо. Действительно ли нормативы меняются и с чем это связано? Бизнес ФМ отправила запрос в правительство Москвы. Если новые требования и правда приняты, они могут стать головной болью для застройщиков. Рассуждает член подкомитета торгово-промышленной палаты по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью и Аланта Овчинникова.
15: Земельный участок у нас ограничен. То есть нельзя, например, по бокам еще достроить киловатт и сделать в киловатте еще два этажа паркинга. Например, вот пятно застройки, да, и в этом пятне сидит дом. Сбоку пристроить ничего нельзя. В центре Москвы копать глубоко нельзя. У нас весь центр метро, коммуникации. И, в общем, особо много тоже не накопаешь. И два этажа паркинга в центре не сделаешь.
13: В соцсетях обсуждается версия, что застройщики выйдут из положения так. Будут ставить в паркингах механизированные системы хранения. Клаусы, они же двухъярусные подъемники. Но эксперты возражают, это бессмысленно, поскольку это нельзя продать как дополнительное машиноместо. Ведь, по сути, продается не площадь, а воздух. Хотя клаусы, которые раньше использовали в основном автодилеры, уже давно перекочевали в паркинги премиальных ЖК, рассуждает автоэксперт Артем Бобцов.
16: Их можно встретить сейчас по Москве тоже повсеместно. Они перекочевали как элемент удобства, под которым тоже официально продавалось два машиноместа. По площади одно, но продавали застройщики как два. Соответственно, иногда и деньги беря за два. Иногда продавали просто площадь под одно машиноместо, а внутри уже подъемники двухуровневые ставили сами владельцы. Сама по себе идея в целом здравая. Мы много лет критикуем власти Москвы и области за то, что очень низкие нормативы по машиноместам. Из-за этого вечно парковки все забиты в несколько рядов. Но сейчас, видимо, решили наконец с этим озаботиться, пользуясь, наверное, в том числе застоем таким на рынке недвижимости из-за ключевой ставки высокой и снижения спроса. Норматив в целом правильный. На одну квартиру нужна одна машина.
13: Но удивительно, ведь до сих пор тренд казался обратным. Полтора года назад, например, СМИ писали, что обсуждался норматив в 257 машин на 1000 жителей. При этом дефицит машиномест стал заметнее, а парковочное место фактически превратилось в предмет роскоши. Сейчас средняя цена за машиноместо в новых ЖК в Москве сопоставима со стоимостью нового автомобиля и приближается к 5,5 миллионам рублей. И пока прогнозы экспертов, что если у застройщиков появятся новые нормативы, стоимость стройки вырастет, что отразится и в ценах. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
27: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
17: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
18: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf.
19: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-04-8054.
20: Ищете уютное место для дня рождения?
21: Или теплых семейных встреч?
20: Семейное кафе «Тренди».
21: Вкусно, уютно для всех.
22: Семья всегда будет в тренде.
20: Тренди.рф.
23: Бронь столов 225-44-33.
24: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
25: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
26: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
25: «Яналив». Жилой комплекс на берегу Волги.
28: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
29: Деньги.
32: Расходы на чеканку монет достоинством 1,5 копеек более чем в 10 раз превышают их номинал. Производство 5-копеечной монеты стоит 71 копейку. Убыточными являются все монеты до 5 рублей включительно. Но пока вопрос об изъятии из обращения копеечных монет не решен, Банк России пытается уменьшить их стоимость. Например, за счет замены сплава.
29: История денег на Бизнес ФМ.
27: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва.
33: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
27: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Бизнес ФМ. Не на словах, а на деле. Бизнес ФМ Москва. 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 9 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. При падении обломков дрона произошел пожар на одном из промышленных предприятий Оренбургской области. Силы ПВО сбили 8 украинских беспилотников. Над регионом сообщил губернатор Евгений Солнцев. Он не уточнил название объекта, где произошло возгорание. Предварительно пострадавших нет. На месте работает экстренная служба. Ранее губернатор сообщал о введении режима воздушных ограничений в Орске. Аэропорт Оренбурга был также закрыт. Закрыт в целях безопасности. Сейчас он восстановил свою работу. Российские силы ударили по украинскому металлургическому комбинату «Запорожсталь». Об этом сообщает Минобороны. В Киеве поражен терминал новой почты, на котором хранились товары двойного назначения. Правительство продлило до конца года действие сниженного до 10% норматива обязательных продаж бензина на биржевых торгах. До сих пор сниженный норматив по бензинам действовал до конца сентября. Постановление о новом сроке продления уже подписано, сообщили в пресс-службе. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, а также обеспечения бензином и дизелем стратегически важных категорий потребителей. Россияне за июль кратно нарастили покупки товаров для консервации. По данным ритейлеров, продажи стеклянных банок выросли в 84 раза по сравнению с предыдущим месяцем. Щетки и ёршики показали рост в 28 раз, а крышки в 8 раз. Летом также растет спрос на сопутствующие продукты, такие как уксус, сахар и соль. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9:30 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Товар не продается, удалить невозможно, но приходят иски о нарушении авторских прав. Селлер Озон рассказал Бизнес FM, что интернет-площадка позволяет лишь архивировать карточку с товаром. Но правообладатели находят к ней доступ и подают в суд на продавца. Что делать в такой ситуации? Валерий Залужный разговорился, бывший главком ВСУ, за последние недели серьезно активизировал свою риторику о военных и политических делах. От чьего имени он говорит, чью позицию представляет, об этом сегодня в нашем эфире Георгий Бовт. Казахстанский фонд приобрел 18% самолета, сообщил сам российский застройщик. Его акции на этих новостях накануне взлетали почти на 20%. Что дальше будет с компанией? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Товар не продается, но по нему приходят иски о нарушении авторских прав. Селлер Озон сообщил Бизнес FM, что не может удалить навсегда карточку своего товара, по которому возникают претензии правообладателей. Интернет-площадка позволяет лишь архивировать карточку. Но правообладатели как-то находят к ней доступ и подают в суд на продавца, а не на площадку. Что делать селлерам в такой ситуации и что об этом думает маркетплейс Озон? Об этом Диана Чубанова.
3: Селлер, который обратился в редакцию Бизнес FM, торгует на Озон бижутерией. На ней он размещает фразы, ставшие трендом. Раньше такие называли крылатыми, типа «Шальная императрица» или «Между нами любовь». Как правило, они повышают интерес покупателей. Но вместе с ними по интернету рыщут так называемые патентные тролли, о которых мы не раз писали. Если коротко, они регистрируют авторские права на трендовые слова или картинки, а затем отслеживают, не зарабатывает ли кто на их собственности. Если находят, присылают досудебные претензии. Или подают иски в суд, который часто встает на сторону правообладателей. Продавец судиться не хочет и решает все в досудебном порядке, заплатив истцу энную сумму. Проблема усугубляется еще и тем, что маркетплейс не позволяет удалить окончательно карточку товара. Продавцу лишь предлагается архивировать ее. Покупателю товар не виден, а патентному троллю очень даже, говорит продавец на Озон Сергей.
4: Нет возможности удаления товара. Товар можно перенести в архив. По последнему кейсу этот товар товар был убран в архив в 2025 году. Но есть специализированные компании, в этом заключается их бизнес, ищут изображения, ищут надписи. Сегодня нам пришел иск от такой компании за незаконное использование изображения. Хотя товар мы, в принципе, удалили год назад и никогда его на самом деле не продавали. Мы сделали такую карточку, но потом ее убрали. Компания Озон говорит, что удалить карточку невозможно. Если вы ее создали, она останется навсегда. Есть, например, вторая сторона, еще более сложная, касаемо законодательства. Вот опять же, были какие-то вещи, которые на данный момент вообще запрещено продавать, и это мы не можем удалить. Мы можем это убрать в архив. Те, кто захочет, это в любой момент найдет. Получается, что мы продаем товар, который вообще запрещено законодательством продавать.
3: В Озон Бизнес ФМ объяснили, что окончательное удаление товара невозможно по той причине, что карточка тесно связана с другими данными продавца, и что при обычном поиске на сайте она не отображается, только если правообладатель сохранил себе прямую ссылку на товар. А почему тогда не убрать ссылку или не выдать по ней ошибку? Предлагаю послушать комментарий Озон.
5: Архивирование карточки означает, что товар полностью убирается из поиска и становится недоступен для заказа. Такая карточка сохраняется в наших системах и может быть доступна только по прямой ссылке. При этом архивные товары не отображаются в инструментах Озона, которые мы предоставляем правообладателям и их представителям для мониторинга. После архивирования обнаружить такую карточку через инструменты Озон возможно только в том случае, если правообладатель ранее сохранил прямую ссылку на нее, когда товар еще находился в продаже. Мы всегда стремимся защищать интересы добросовестных покупателей и продавцов. Карточка товара — это не отдельная запись, а часть большой системы, связанная с отзывами, историей продаж и другими данными Озон. Поэтому архивные карточки сохраняются в системе. Если продавец вдруг решит вернуть товар в продажу, ее можно восстановить вместе с накопленной историей, а не создавать заново.
3: Это похоже на замкнутый круг. Продавец говорит, что ни на каком другом маркетплейсе такой проблемы нет. Это действительно техническая особенность Озон, и продавцы, как выяснилось, уже обращались по этому поводу к юристам. Но выход из этой ситуации есть, считает юрист для бизнеса и селлеров, руководитель юридического агентства Софья Тимошиновой. Софья Тимошинова.
6: Если это уже место имеет не первый раз, я бы порекомендовала воспользоваться новыми положениями нового закона о платформенной экономике, потому что сейчас практика однозначно будет меняться. Раньше маркетплейс и Озон, и второй маркетплейс обладали статусом информационного посредника, что автоматически снимало с них ответственность за любое нарушение авторских прав товарных знаков на площадке. Это означало, что всего лишь площадка дает возможность кому-то разместить определенный контент и не модерирует возможные нарушения. Теперь в новом законе четко сказано, что в случае, если нарушение повторяется, если оно грубое, и при этом площадка, зная о таком нарушении, что оно не первично, пропустила и допустила снова, да, какого-то нарушителя, то она может отвечать также наравне с нарушителем.
3: Практики по этому новому положению закона у юристов пока нет, говорит эксперт, но это новая возможность. А кроме того, по словам юриста, продавцу не нужно бояться отвечать по суду. Если на его стороне предприняты все возможные действия для удаления товара, то судебный спор может быть решен в его пользу, поскольку у суда будет доказательство, что продавец добровольно удалил товар. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Генерал без штаба. Как Залужный выстраивает политические редуты. За первую декаду августа посол Украины в Великобритании Валерий Залужный сделал больше политически значимых комментариев, чем за предыдущий год. Он назвал вступление в НАТО несбыточной сказкой и сообщил, что Украина исчерпала весь арсенал альянса за вычетом томагавков, ядерного оружия, авианосцев и F-35 и предупредил, что менять безопасность на деньги и тепло в домах нельзя. При этом ни слова против украинского руководства и ни слова об уступках Москве. Куда он клонит? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
7: В начале августа Залужный привел такую причину, по которой Украина не вступит в НАТО. Невозможно присоединяться с тем уровнем развития, который есть в ВСУ, к организации, которая владеет доктринами Второй мировой войны. Альтернатива, по его словам, новый европейский военно-политический блок безопасности, прообраз которого был создан еще в 2015 году 10 государствами во главе с Британией, и который работает без принципа единогласия. Чуть позже он развил свою мысль об отсталости НАТО. В 1926 году Украина применила все виды вооружений, ну, кроме разве что томагавков, ядерного оружия, авианосцев F-35, которые есть на вооружении НАТО. Ресурс исчерпан. Россия на все это нашла противодействие, сказал он. Из чего делает вывод? НАТО находится в доктрине конца Второй мировой, а мы находимся технологически впереди. А между этими выступлениями он же рассуждал о войне против городов, как о проблеме геополитической. Если мы обменяем безопасность на что угодно – деньги, развитие экономики, тепло в домах или какие-то политические преференции, то в перспективе это снова поставит Украину под угрозу. Из чего логически следует, что нужно продолжать в том же духе. Рассуждения об исчерпании ресурсов НАТО в интересах Украины вторичны. Главное – это политический тезис о том, что безопасность не подлежит размену. Это несколько иная система координат, чем та, в которой работает банковая. Но формально Залужный не выступает против главы государства, не критикует его кадровые решения и не предлагает Москве ни метра территории. Он меняет описание реальности, внутри которой ставятся цели. Это и есть его собственная линия. Внутри Украины пошла дискуссия. Критики Залужного упирают на то, что стремление в НАТО закреплено в Конституции. Сторонники экс-главкома ВСУ расценивают заявление Залужного чуть ли не как ультиматум партнерам. Не придумайте, как принять Украину в НАТО. Украина придумает что-то взамен. Но при этом идея нового европейского блока не поддержал почти никто. Все это происходит на фоне смены правительства и командования ВСУ, а также протестов с требованием вернуть в Минобороны Михаила Федорова. При этом на совещании послов Зеленский сформулировал задачу дипломатии предельно утилитарно. Каждый посол должен приносить оружие. Однако, когда 5 августа в Киев приезжал британский министр обороны, посол Украины в Лондоне навстречу не пришел. При этом по уровню доверия, согласно замерам Киевского международного института социологии, Залужный на первом месте. 66% доверяет, 24% нет. На втором Федоров 63% против 16%. На третьем глава офиса президента Буданов 61% против 22%. Зеленский лишь четвертый 56% против 38%. Однако доверие и голоса разные вещи. Если бы выборы прошли сейчас, то в первом туре первым пришел бы Зеленский. Но во втором проиграл бы с двукратным разрывом и Залужному, и Федорову, и даже Буданову. У Залужного при этом нет ни партии, ни штаба. Он по-прежнему считает выборы во время войны невозможным. Значит, нужно наращивать не структуру, а смыслы. И это ему удается. Залужный почти полностью совпадает с тем, что говорит общество. Опрос того же института в начале августа показал, что 2/3 украинцев считают категорически неприемлемой передачу всего Донбасса России даже в обмен на гарантии безопасности. Готовы на такую уступку лишь треть. При этом 2/3 готовы одобрить завершение войны по нынешней линии фронта без признания юридически территориальных потерь. Почти половина ожидает, что война продлится и до конца следующего года или дольше, а 2/3 готовы терпеть столько, сколько потребуется. Это и есть формула Залужного. Никаких территориальных уступок, но и никаких иллюзий. Заморозка допустима, если ее меняют на настоящую безопасность. Кто за ним стоит? Версия первая – британская. Залужный второй год работает в Лондоне, регулярно бывает на командно-штабных учениях НАТО в Британии. Но это скорее оптика его позиции, чем прямое управление извне. Версия вторая – внутренняя коалиция, но определить ее пока невозможно. Версия третья – наиболее правдоподобная. За Залужным стоит сам Залужный. От эссе о оппозиционном тупике до февральского интервью Associated Press, где он впервые публично возложил на Зеленского ответственность за провал контрнаступления 23-го года. Ему тогда не выделили необходимых ресурсов. Экс-главком хотел бы заранее застолбить послевоенную повестку. Главный тезис его такой – тот, кто определит, чем Украина заменит недостижимое членство в НАТО, тот и станет автором послевоенного проекта. А против президента он не идет, потому что это ему не нужно. При таком положительном балансе доверия Залужному просто достаточно оставаться единственным, кто вслух проговаривает то, о чем другие шепчутся. Это называется занятием выгодного рубежа до начала операции.
2: Это был комментарий Георгия Бофта. Буданов, отмечу, включен в российский реестр экстремистов и террористов. С теми, кто в теме. Нужен ли россиянам полностью отечественный телевизор? Завод «Квант», который несколько лет выпускал телевизоры локализованного производства «Ирбис», на днях был признан банкротом. Предприятие выкупает группа компаний Next Touch. Это крупнейший в стране производитель дисплеев и аппаратно-программных комплексов. До банкротства «Кванта» доля продукции завода на российском рынке телевизоров составляла, по разным данным, до 15%. Насколько цены на бытовую электронику отечественного производства конкурентоспособны? Какую роль на рынке играет контрафакт, возимый благодаря параллельному импорту? И каковы в целом перспективы у отрасли? Говорим с гендиректором группы по компании Next Touch Владимиром Крикушенко.
8: Хлынуло очень большое количество подделок, контрафакта по параллельному импорту, по различным каналам, которое, к сожалению, соответствует надписи, но только с точки зрения шильдика, да, а технически это очень-очень недорогой Китай. Одна из причин, помимо санкционных ограничений, с которой столкнулась компания «Квант».
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Программа полностью в дневном эфире после полудня и 18.30 на Business FM. А все выпуски с теми, кто в теме, в подкастах и на сайте bfm.ru.
0: Реклама.
9: Реклама на Business FM в Казани.
10: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
11: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
0: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкотт, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкотт ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкотта. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкотта заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
11: Говорящие фамилии на Business FM.
12: Деньги. Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров.
0: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
13: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
14: Отчеты и планы.
13: Национальная система платежных карт предупредила о возможных проблемах при оплате в интернете картами Visa и MasterCard после замены сертификатов безопасности. При этом карты МИР продолжат работать без изменений при покупках в офлайн и онлайн. В России основной картой является МИР. Ее доля в объеме операций составляет 75%. Пивной бренд «Велкопоповицкий Козел» установил в центре Москвы рекламный билборд с настоящим пивным краном, из которого можно налить себе безалкогольное темное пиво. Это первый такой билборд в России. Другие пивные бренды реализовывали подобные проекты за рубежом. Американский чипмейкер Intel планирует разместить новые акции на 15 миллиардов долларов, чтобы привлечь средства на расширение производственных мощностей. С начала года капитализация Intel взлетела почти в 3 раза, до 513 миллиардов долларов. Во многом это связано с активным ростом продаж чипов, используемых в центрах обработки данных. В прошлом квартале выручка компании в этом сегменте подскочила на 59% в годовом выражении. В июле Intel повысила прогноз капиталовложений на текущий год до 20 миллиардов долларов, с ранее ожидавшихся 18 миллиардов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: 9.47 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Крупный пакет акций застройщика «Самолет» купил казахстанский фонд. Девелопер сообщил, что почти 18% акций выкупила частная инвесткомпания, зарегистрированная в Астане. Сумма сделки не раскрывается, но, исходя из капитализации самолета на Мосбирже, это больше 4 миллиардов рублей. Акции самолета на этих новостях днем в понедельник в моменте взлетели почти на 20%. Валерий Убадоев продолжит.
14: Продавцом акций самолета стал фонд «Горизонт». Его бенефициарами выступают наследники сооснователя группы компаний Михаила Кенина, который скончался в августе прошлого года. Акции самолета, принадлежавшие ему, это чуть более 29%, перешли наследникам в фонд «Горизонт» в феврале этого года. Их имена и фамилии не раскрывались, но известно, что у него были жена и двое детей, пишет «Коммерсант». В мае «Горизонт» продал около 3% акций застройщика и в июне снизил долю своего участия в самолете. И после продажи около 18% фонду из Казахстана у «Горизонта» осталось чуть более 1,5% акций. Также известно, что в феврале этого года самолет обращался в правительство за господдержкой на 50 миллиардов рублей в виде льготного кредита или другого стабилизационного инструмента. Но в конце концов застройщик получил отказ. Сумма сделки по продаже акций не раскрывается. Исходя из капитализации,

0: принадлежат сооснователю Павлу Голубкову. Еще 10% у комбинированного СПИФ проектный. Около 6% принадлежит еще одному сооснователю Игорю Евтушевскому и чуть меньше 2% председателю Совета директоров Дмитрию Голубкову. Большая часть остальных акций находится в свободном обращении. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: Капитал с Алексеем Завьяловым.
2: Леш, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Будет ли оно сегодня добрым для нашего рынка? Открываемся. Чего ждем?
3: Уже доброе. 2300 вновь взяли. Ну, кстати, все это похоже на вчерашний день. Посмотрим, удастся ли все-таки удержать вот этот рубеж 2300. На прошлой неделе пытались зайти выше и даже заходили. И все-таки в итоге неделю закрыли ниже этого значения. Но это не то, чтобы какой-то технический уровень, больше такой психологический уровень. И 2320 сейчас уже индекс Московской биржи. Так что поувереннее сегодня торги открываются, чем открывались они в понедельник. Но самое интересное, что несмотря на рост мировых цен на нефть, нефтяные бумаги сегодня немного отстают от рынка. Не то чтобы снижаются, но особо и не растут. А некоторые представители даже снижаются. Ну, видимо, все-таки есть еще запал, есть еще возможность быть выше 2300 и, скорее всего, все-таки, может, на этой неделе и удержим этот уровень. Но, с другой стороны, сами мы все прекрасно понимаем, что прийти новости могут разного характера и двинуть рынок в ту или иную сторону очень быстро. И, прежде всего, это касается новостей геополитики. Что касается фактора нефти, то пока смесь Brent растет и растет уже второй день подряд. Вот в корне отличается неделя от прошлой, когда смесь Brent, ну и вообще в целом цены на нефть падали стремительно. На этой неделе, ну не то чтобы стремительно, но все-таки подрастает, выше $89 торгуется баррель смеси Brent. Но здесь становится понятно, что пока никаких переговорных процессов не ведется между США и Ираном, и об этом говорят и в Иране, но в США в меньшей степени, в большей степени все-таки в Иране говорят о том, что сейчас нету прямых контактов, и сейчас только через посредников, может быть, что-то, какой-то обмен информацией идет. Так что нет переговорного процесса, Ормузский пролив остается закрытым. Иран, Оман вроде договариваются, но, может, окончательно договорятся пока, кстати, вот прям точно не договорились еще, но процесс идет, но здесь США пока в стороне как-то остаются, а остаться они в стороне, как мы все прекрасно понимаем, не могут. И какую-то оценку тоже пока стороны американской администрации относительно всего этого мы не услышали. Так что вот такие факторы, которые сейчас и дисконтируют рынок в своих ценах, и цены на нефть, как мы видим, пока продолжают рост.
1: Капитал на Бизнес ФМ. Реклама.
4: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте РСВ.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
1: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
6: Так, мол, и так, мол. Персидский базар, египетский рынок, тунисская ярмарка, андалузский гостиный двор, индийское торжище, китайский пассаж, такие, какими их можно было застать в 14 столетии, но в чистоте и порядке, что и не снилось средним векам. Все вместе – это огромный торговый центр Ибн Батута, который находится в столице Объединенных Арабских Эмиратов Дубай, построенный в 2005 году.

0: году мол был назван в честь известного марокканского путешественника и купца Ибн Батуты. И географические зоны, на которые поделен центр, это регионы, в которых побывал мусульманский исследователь в первой половине 14 века. В каждом секторе обязательно своя достопримечательность. Например, в китайском дворе это копия реальной джонки, в индийском – скульптура слона с наездником натуральную величину. Так, мол... И так, мол, на Бизнес FM.
1: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
2: Несколько лет назад поспорил с коллегой о том, что никакие санкции не заставят Apple полностью отрубить российских пользователей, лишит нас поддержки русского языка и обновления операционных систем. Но неудобства будут копиться, и однажды мы сами начнем задумываться, а стоит ли оно того. Удаление мессенджера Max из App Store – еще один повод поискать следующий смартфон за пределами яблочной экосистемы. Сегодня три идеи, на которые я бы обратил внимание. Уходя, не уходить. Xiaomi 17 и по дизайну интерфейса, и по форме корпуса почти iPhone. На первых порах это почти будет раздражать, но постепенно привыкаешь. Бонусом к переходу – компактный корпус с флагманской начинкой. То, что Apple в этом размере давно не делает. Отдельно отмечу мощную батарею, способную кормить топовый набор электроники до 2 рабочих дней. Huawei Mate X7. Если настал момент попробовать складной смартфон с огромным экраном, Huawei – классика этого молодого жанра. Тонкий, с мощной батареей и надежным шарниром. Что еще важно – хорошая влагозащита. Традиционно слабое место складных моделей. Основной блок камер, уступающий лидерам рынка, здесь почти флагманский набор. Если и проигрывающий топовым топом, то не сильно. По индустриальным слухам, Apple тоже работает над складным смартфоном, но пока Apple работает, Huawei уже не первый год выпускает, и с российскими приложениями там никаких проблем. Nothing Phone 4A для тех, кто решил выйти из игры «Гонка за новинками». Смартфон, похожий на часы Swatch. Дешевый, стильный, со своим характером. За прозрачной панелью видны детали конструкции. Вся электроника очень средняя, но базовые задачи решены. Можно звонить, пользоваться мессенджерами, включая Max, поставить приложение российских банков и перестать следить за тем, что они там представили в Купертино.
1: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 9 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. В Воронежской области ликвидирован пожар на складе Wildberries, возникший после атаки дронов. На месте продолжают работу пожарные расчеты, сообщили в компании. На объектах была проведена заблаговременная эвакуация. Товары преимущественно не пострадали. Прием текущих поставок временно ограничен или перенаправлен на другие объекты, отмечается в сообщении. Российские военные силы поразили ряд объектов, связанных с ВСУ, сообщает Минобороны. В Киеве удар пришелся на терминал «Новая почта», автоматизированный сортировочный комплекс, который обеспечивает хранение и распределение товаров двойного назначения, в том числе компонентов для производства беспилотников. Также поражен транспортно-логистический центр «Киев-3», площадью около 50 тысяч квадратов. В Запорожье атакован металлургический комбинат, входящий в группу «Мединвест». В Мордовии пресекли деятельность организованной группы, которая обеспечивала работу симбоксов в интересах военной разведки Украины, сообщает ФСБ. Группу координировал россиянин, который сотрудничал с украинской стороной. Он снабжал участников серыми сим-картами и симбоксами. В отношении участников группы возбуждено уголовное дело. Координатору предъявлено обвинение в госизмене. Китай занял более 97% мирового рынка человекоподобных роботов и значительно опередил американских конкурентов. Об этом пишет Bloomberg. В первой половине текущего года было поставлено около 19 тысяч гуманоидных роботов, почти в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ожидается, что к 2030 году объем поставок достигнет 500 тысяч. Крупнейшим производителем человекоподобных роботов стала шанхайская Агибот. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 10 утра в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Товары преимущественно не пострадали, говорится в заявлении пресс-службы Wildberries. Компания подтвердила, что возгорание, которое возникло после атаки на логистические объекты компании в Воронежской области, ликвидировано на месте. Продолжают работу пожарные расчеты. Ранее губернатор Воронежской области сообщил об одном погибшем и двух пострадавших в результате атаки дронов на регион. Верховный суд отменил регистрацию «Яблока» для участия в выборах в Госдуму. В ходе рассмотрения иска прозвучала информация от ЦИК о том, что у партии нашли иностранное финансирование. «Яблоко» намерено вердикт обжаловать. Очередное уголовное дело против руководства компании, которая производит дроны. Уже четвертый случай. За 4 месяца наши собеседники в отрасли говорят о напряженности и о том, что хорошо было бы прописать для таких компаний более четкие правила игры. Эти и другие темы в нашем эфире. Верховный суд принял решение снять партию «Яблоко» с выборов в Госдуму. В ходе судебного заседания представитель ЦИК сообщил, что Росфинмониторинг обнаружил у «Яблока» иностранное финансирование. Утверждается, что партия получала деньги через третьих лиц из США и Германии. Эти данные приобщили к материалам дела. Снять «Яблоко» с выборов требовала партия «Родина». Изначально она указывала на нарушение авторских прав и правил агитации. Иск «Родина» поддержала Генпрокуратура после заявления об обнаружении иностранного финансирования «Яблока». Один из основателей «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что они не согласны с решением Верховного суда и его обжалуют. Отсечение партии от выборов Явлинский назвал отказом от диалога с людьми, которые задают неудобные для власти вопросы. Собравшиеся у здания Верховного суда после оглашения вердикта скандировали позор, а прибывшие сотрудники правоохранительных органов попросили молодежь разойтись. Ожидания от «Яблока» на этих выборах были мощнее кампании самой партии, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
5: Мы видели, очевидно, последние дни конфликт между конституционностью и законностью. Конституционные права, очевидным образом, гражданам позволяют там высказать свое мнение по военным действиям, по целому спектру решений власти, а законодательство в нынешнем виде это, собственно, делать не позволяет. Поэтому законность побеждает, и возникает такая двойственная ситуация, когда, с одной стороны, сохранили прежние границы возможного, с другой стороны, власть ничего особенно от этого не выиграла, поскольку, ну, «Яблоко» можно было насчитать весьма скромные результаты и показать, вот оно, фиаско, а теперь, собственно говоря, тактически появляется возможность говорить о том, что, собственно, власть не решилась на референдум относительно военных действий. Ну, действительно, возник парадокс. «Яблоко» почти не вело кампании. «Яблоко» не имело большой истории успеха. Однако, затронув чувствительную тему, оно, конечно, вызвало вокруг себя интерес и ожидания. Поэтому, наверное, «Яблоко» могло потенциально провести самую успешную в своей истории избирательную кампанию, если бы оно, естественно, в ходе кампании не наделало ошибок и не столкнулось с ограничениями. Поэтому, наверное, ожидания от «Яблока» были мощнее самой кампании «Яблоко», которая особенно ничем не удивляла, кроме жесткости позиции. Я не думаю, что и была какая-то запрограммированная драматургия, и все это было частью одного сценария. Мы видим, что несколько сценариев развивалось. То «Яблоко» зарегистрировали, потом передумали и переиграли. Поэтому, ну, есть некая такая нервическость реакции на такую легальность антивоенной повестки. Это, очевидно, будет проявляться и в ближайший месяц, и будет зависеть в том числе от температуры общественного мнения и от того, окажется ли отказ регистрации «Яблока» тем значимым знаковым событием, которое продержится в повестке неделями, или окажется довольно быстро забыт, как там до этого кампания Надеждина. Понятно, что это политические решения, а не правовые, поэтому возникнет политическое решение и «Яблоко» вернуть. Это можно сделать в последний момент или даже после последнего момента. Но просто пока признаков такого политического решения мы не видим.
4: Михаил Виноградов, фонд «Петербургская политика». Борис Надеждин внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов. Помимо обжалования решения Верховного суда, «Яблоко» также подаст иск о защите деловой репутации против партии «Родина». Председатель «Яблоко» Николай Рыбаков, комментируя претензии об иностранном финансировании, заявил, что основная часть денег поступила от продажи иностранных акций, так как российское законодательство обязывает кандидатов перед выборами продать иностранные ценные бумаги. А оставшееся иностранное финансирование на сумму 16 900 рублей – это пожертвования от граждан России за рубежом. На предыдущих выборах в Госдуму в 2021 году за «Яблоко» свой голос отдали менее 1,5% избирателей. А добавлю, что уже ночью неназванный собеседник в ЦИК заявил ТАСС, что в случае вступления в законную силу решения об отмене регистрации, бюллетени на выборах этого года скорректируют до их изготовления, а если бюллетени уже будут напечатаны, сведения о выбывшей партии будут вычеркиваться вручную. Череда уголовных дел против производителей беспилотников. Что за ней стоит? Дело о мошенничестве против руководства Drone Solutions стало четвертым подобным делом с начала мая. С 2022 года частота была на уровне одного уголовного дела в год. Участники отрасли рассуждают, почему внимание правоохранителей к производителям дронов стало более пристальным. Продолжит Евгений Перельчук.
6: Дело против нынешнего руководителя Drone Solutions Вячеслава Барбасова и его предшественника Иракли Хазалии обозначило тренд, считают в отрасли. В мае был заочно арестован основатель краснодарского турбодрома «Белая стрела» Роман Любименко. Его обвинили в поставке некачественных беспилотников для нужд СВО с ущербом на 90 миллионов рублей. Спустя несколько дней стало известно об аресте экс-директора транспорта будущего Юрия Козаренко по делу об особо крупном мошенничестве. В июле под стражей оказались основной акционер ГК «Эвко» Валерий Кустов, гендиректор Евгений Лишенко и еще ряд топ-менеджеров. По открытым данным, речь идет о многомиллиардных хищениях при импортозамещении беспилотников. Теперь Drone Solutions. Очередное дело об особо крупном мошенничестве. И без каких-либо подробностей. Череда дел создает напряжение в индустрии, говорит гендиректор ассоциации Aeronext Глеб Бабинцев.
7: Конечно, когда новая отрасль сложная, высокотехнологичная, тем более с большими оборотами, если это действительно мошенничество, то оно заслуживает наказания. Если это какие-то ошибки в отчетности, что тоже бывает, ну, наверное, стоит сейчас как-то к этому особенно аккуратно относиться, потому что в отрасли возникает напряженность, ведь много рождается новых технологий, не все из них подтверждаются, не все, на что деньги выделены, действительно срабатывает и взлетает. Риск ошибки очень высокий. Все-таки право на риск должно быть, но, повторяюсь, риск, когда технология не получилась, а усилия приложены. Я не говорю про сознательное какое-нибудь мошенничество. Это первое. Второе, да, задерживают сейчас, вы видите, не только предпринимателей, но и чиновников. Есть среди чиновников люди, которые неформально погружаются в проблемы бизнеса, пытаются разобраться и содействовать. Мы, как бизнес, многие года выстраиваем интерфейс взаимодействия с властью, но когда и эти люди оказываются привлеченными к ответственности за мелочи, но это разрушает диалог власти и бизнеса.
6: Ни одна из компаний, попавших под пристальное внимание правоохранителей, не сообщала, что занимается госконтрактами и поставками для нужд военных. Как правило, на их ресурсах есть упоминания только о гражданском применении их продукции для инспекции, нужд сельского хозяйства, мониторинга, доставки грузов. Впрочем, предположение, что дела о мошенничестве касаются именно госконтрактов и поставок военных технологий, очевидно, напрашивается. Время такое, говорят участники отрасли. И многие компании, которые занимались сугубо гражданскими разработками, а таких предприятий в России было 10 компаний из 10, вероятно, не осознали, что к государственным средствам нужен гораздо более тщательный и внимательный подход, считает руководитель технологической компании в авиационной промышленности Эдуард Багдасарян.
8: Я знаю массу компаний, которые давно исторически работают с государством, с госзаказами и достаточно успешно работают. Они выстроили уже эту культуру взаимоотношений. Здесь компании немножко другие, они более молодые, менее опытные, где-то чересчур, может быть, рисковые даже. Вся беспилотка российская сегодня, вот любую вы возьмите, и среднюю, и большую, это все бизнес-компании. Форпост – это УСГА, это бизнес-компания. Кронштадт, Орион, это тоже бизнес. Все остальные, ЗАЛы, Суперкамы, Ижевские, Геосканы, это все очень крупные сегодня уже и средние, и крупные компании, но это уже бизнес. Если мы хотим, чтобы у нас были технологии, это должна быть бизнес-среда. Возьмите Китай. Технологии там. А кто их создает? Госкомпании? Да нет. Они интегрируют, выдают крупные, большие продукты. А развивают технологии, стартапы. Я считаю, надо ценить, надо осторожно относиться.
6: Перевести всю отрасль частных бизнес-предприятий под государственную вертикаль, по мнению участников рынка, было бы неверным решением. Нужны четкие и понятные правила игры, чтобы бизнес понимал, какое ТЗ выставляет госзаказчик, в какие сроки, с какой сметой, и есть ли право на ошибку при разработке передовых технологий. Отрасль очень молодая, но уже считается критически важным сектором. Поэтому такая ясность необходима. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: Обмелевший на фоне экстремальной жары Дунай превратился в музей под открытым небом. Вторая по длине и полноводности река в Европе из-за самого жаркого лета за всю историю метеонаблюдения обмелела до рекордных показателей. Некоторым европейским АЭС пришлось полностью или частично приостанавливать работу. Появились проблемы с речными круизами и логистикой, к тому же возникла угроза и для сельского хозяйства. Но, несмотря на череду проблем и сложностей от обмеления, Дуная неожиданно выиграли любители древностей. Река продемонстрировала целый ряд находок. От нацистских кораблей времен Второй мировой до костей мамонта, пишут зарубежные СМИ.
1: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
9: Посреди Дуная на границе Сербии и Румынии на песчаной отмели показались корпуса судов, которые фашисты затопили в 1944 году, пытаясь остановить наступление советских войск. Как отмечает «Гардиан», корабли показывались на поверхности и раньше, но поднимать их со дна власти так и не решаются. Внутри могут оставаться боеприпасы. Другие следы Второй мировой обнаружили в Будапеште. На дне реки нашли почти полностью сохранившийся немецкий мотоцикл. С 1944 года выпустили около 12 тысяч таких мотоциклов. Найденный экземпляр десятилетиями лежал в речном иле напротив венгерского парламента. Благодаря грязи он практически не разрушился, потому его передали специалистам военного музея для дальнейшего изучения. Еще в Венгрии обнаружился римский алтарь, которому около 2000 лет, пишет Archaeology News. Изначально ученые рассчитывали найти остатки средневекового монастыря, но вместо этого нашли алтарь, посвященный Юпитеру, и фрагменты каменных плит с надписями. Вместе с древностями также обнаружился неразорвавшийся боеприпас времен Второй мировой. В своеобразном соревновании за звание самой древней находки в обмелевшем Дунае выиграли все-таки жители Болгарии. Они случайно обнаружили останки шерстистого мамонта, вида, который исчез в Европе около 4000 лет назад, сообщает «Франс-24». Прибывшие на место специалисты нашли челюстную кость, фрагменты бивни, части лопатки и бедренную кость. Также в Болгарии, как пишет Рейтер, показались руины римского моста, которому почти 1700 лет. Его построили во время правления императора Константина Великого. Археологи считают мост одним из самых масштабных сооружений Римской империи. Сейчас ученые используют дроны, чтобы определить примерные размеры моста и оценить состояние материалов, из которых сделаны его основания. Пока одни переживают из-за изменения климата, а другие радуются появившимся находкам, в Будапеште обмелевший Дунай неожиданно превратился в место для вечеринок, пишет Euronews. Местные жители, как отмечает издание, переходят на обмелевшие участки с острова Маргит, включают там музыку и устраивают спонтанные гуляния.
1: Прямо сейчас.
4: Следственный комитет только что сообщил, что завел уголовное дело о теракте после атаки БПЛА ВСУ по складам логистического и распределительного центров, дорогам и машинам в Воронежской области. Я напомню, там один человек погиб, и Валберес подтвердила, что был пожар на их объектах.
1: Реклама.
10: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
11: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
1: Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет. Бизнес FM Казань.
11: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: Туристы жалуются, что крымские отели не возвращают деньги за семейный отдых. Бизнес отвечает, у них 75% аннулирований, а помощи никакой. Отели просят отсрочку. Что происходит с крымским гостеприимством? Об этом Наталья Воробьева.
13: К бизнес-ФМ обратились сразу несколько слушательниц, которые забронировали номера в группе отелей «Континент». Юлиана Алешкина из ДНР планировала отдых на июль, внесла 100% предоплаты. Менеджер заверила, что при досрочной отмене сумма вернется полностью. Из-за сложной обстановки Юлиана решила не рисковать. Заявление отправила 23 июня, оригинал – 25 июня.
14: Заявление на возврат денег я отправила Почтой России с письмом с уведомлением. 7 июля они получили. Сегодня 7 августа, денег так и нет. Выясните. Они не выходят на связь. Это отель «Камелот» в Крыму. И народ, наверное, подказывался, но как бы все понимаю. Хотя бы можно было поднять бы трубку и сказать, что извините, в течение месяца не можем, но когда-то можем. Вот по сей день все мои сообщения они просто не читают.
13: Еще одна пострадавшая – Виктория Роменская. У нее проблема возникла с возвратом денег от отеля «Альпийская долина». Забронировала номер в конце марта. Должна была поехать в конце мая. За месяц до поездки отменила бронь, не нарушив условия отеля.
15: Оплата была моя 100%. Написала заявление о возврате, отправила заказным письмом. Они его получили 5 мая. Денежные средства по условию отеля возвращаются в течение 45 рабочих дней. Прошло достаточно времени, чтобы вернуть деньги. Но тут на все номера телефонов, на сообщения, заявление, куда я звоню и пишу, и никакого ответа. Как оказалось, что я не единственная пострадавшая. Мне писали ВКонтакте, я находила людей по отзывам с такой же самой проблемой. Нас, оказывается, не так уж и мало.
13: Анжелика из Вологды вместе с подругой забронировала номер тоже в Камелоте еще 22 мая. Внесли предоплату 52 тысячи, ровно 50% от стоимости. Заезд должен был быть в сентябре. Отменила поездку за 2 с лишним месяца. Отель получил письмо 7 июля. Вместо денег пришел ответ, что из-за введения режима ЧС в Крыму отель временно приостанавливает операции. Деньги обещали вернуть после снятия ограничений. Анжелика обратилась к юристу. После досудебной претензии отель подтвердил, что вернет деньги в полном объеме, но дату так и не назвал, а затем просто перестал отвечать.
16: Нам стали внять чувство вины о том, что они сейчас находятся в таком положении. Потом она еще и написала, можно ли нам как-то уточнить дату возврата, и они больше не отвечали. Я заходила в группу этого Камелота, и там был отзыв одной женщины от 25 года. Она говорит, нам деньги тоже не хотели возвращать, но вернули через год.
13: Бизнес-ФМ также пытался дозвониться до комплекса «Континент», которому принадлежат отели, но безрезультатно. Написали письмо. В других крымских отелях нам также отказались под запись комментировать ситуацию. Говорят, что аннуляции более 70%. Пока помощи никакой нет. Выходят из ситуации, предлагая клиентам перебронироваться на другое время или оставить деньги в качестве депозита для будущей поездки. А председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталья Стамбульникова просит туристов не нагнетать ситуацию, дать ательерам время, деньги вернуться.
17: В июне месяце был, конечно, шквал аннуляций. После того, что в режим ЧС ввели в Республике Крым в городе Севастополе, ограничения с водоснабжением, электроснабжением, конечно, больше это повлияло на отток туристов. Но не могу сказать, что их совсем нет. Ситуация колеблется от 20 до 50% в зависимости от региона по загрузке, я имею в виду. Возвраты, конечно же, есть. И есть у ательеров очередь на возвраты, потому что многие объекты работают круглый год для того, чтобы держать команду. И когда сразу на момент прилетают большие суммы на возврат, разумеется, у многих ательеров просто нет финансовой подушки. Возвраты будут обязательно всем. Крым репутация своей дорожит. И прошу просто понять, быть более лояльным. Деньги все вернутся, это однозначно.
13: Ассоциация туроператоров также признала проблему. К концу июня в Крыму аннулировали около 1 000 000 поездок. При среднем чеке 45-50 тысяч рублей объем отмененных бронирований составляет 20-25 миллиардов рублей, из которых 13-15 миллиардов – доля отелей. Вернуть такие суммы мгновенно невозможно, поэтому АТОР предлагает отсрочку по аналогии с пандемией и просит государство дать отелям налоговые каникулы и мораторий на банкротство. Премьер Мишустин 7 августа сообщил, что на поддержку туротрасли Крыма направлено порядка 4,5 миллиарда рублей. Но по данным АТОР, большая часть этих денег уйдет на поддержку ательеров, а не на возвраты туристов. При этом ассоциация подчеркивает, случаи с континентом касаются прямых бронирований. К туроператорам они отношения не имеют. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
18: Продолжая семейные традиции, конкурс «Всей семьей на выборы». Как рассказать о себе, о своей семье и стать участником конкурса? Программа «Право выбора» на Бизнес ФМ Казань.
19: Для слушателей старше 12 лет.
1: Бизнес ФМ Казань.
19: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
20: 160 миллионов рублей за 5 лет. Именно столько долгов насчитали бизнесу за вывоз твердых коммунальных отходов. Поначалу от этой суммы удалось отбиться, однако теперь региональный оператор взыскивает по 1 000 000 рублей в месяц. Сам же бизнес уверяет, что вывоз ТКО вообще ни разу не производился.
21: В нашу редакцию обратился директор компании «Рентал» Антон Султаншин. Расположена его фирма в Ногинске, в Московской области. Однажды летом, 2 года назад, Антон получил досудебную претензию от регионального оператора «Хартия». Тот требовал выплат в 130 миллионов рублей за срок с 2019 по 2024 годы. В среднем почти 1 000 000 в месяц, плюс набежавшие пени за просрочку. Наш собеседник испытал немалое удивление, ведь никакого договора с Хартией на вывоз мусора у него не было. Более того, площадка его компании вообще не входила в территориальную схему оператора. Хартия отказ приняла и больше претензий не направляла. Отношения наладились настолько, что спустя полгода Антон принял решение заключить таки договор с тем же оператором на вывоз мусора. В конце 2020 2024 года соглашение было подписано, а затем претензии к компании Антона снова возобновились.
0: Парадоксальная ситуация заключается в том, что когда мы с Хартией заключали договор о ТКО, Хартия приехала, посмотрела и сказала, что у вас ТКО вы не образуете, вы не являетесь производителем именно твердых коммунальных отходов. У вас есть отходы, которые подобные твердым коммунальным отходам, и определили код отходы офисных учреждений. Но Хартия, независимо от этого, пытается выставлять нам счета за вывоз якобы отходов как предприятий иных отраслей промышленности. Хартия говорит, мы вас прикрепляем, то ближайшая площадка для накопления отходов у вас находится вот здесь, и мы все ваши отходы вывозили с этой площадки. Мы говорим, нам до этой площадки 1,5 километра. Как вы представляете, что мы будем брать отходы и вывозить на эту площадку, чтобы вы оттуда вывозили? Хартия говорит, нет, мы вывозили и все, мы сделали это все.
21: Как заявляет Антон, его компания в судах предоставляет полный пакет доказательств, что они своими силами проводили утилизацию отходов. Договоры, акты, платежки, данные ГЛОНАСС. У оператора при этом на руках выписки из маршрутных журналов, которые они делают сами, и сведения из ГЛОНАСС. Нет ни актов, ни путевых листов, ни фотофиксации заезда техники. Первые споры в судах, тем не менее, компания «Рентал» проиграла. Сначала в пользу оператора «Хартия» было вынесено решение о взыскании 3 300 000 рублей. Сейчас Антон получил новый иск на 950 тысяч за вывоз ТКО в июне 2023 года. Дальше, как предполагает наш собеседник, иски будут поступать ежемесячно. Бизнес малый, по аренде нежилых помещений. Компания на 16 человек. И для Антона эти взыскания скоро станут неподъемными. В судах бизнес может зацепиться лишь за срок исковой давности, считает руководитель центра ЖКХ контроля в Санкт-Петербурге Алла Бредец.
2: Срок исковой давности по оплате услуги обращения с твердыми коммунальными отходами составляет 3 года. Поэтому, к сожалению, автоматический перерасчет платы не делается. Автоматического списания в связи с истечением срока давности не бывает. Поэтому поставщик услуг имеет право продолжать его начислять и требовать оплаты. Если региональный оператор подает исковое требование, то должник должен написать письменное заявление о пропуске срока исковой давности. И уже тогда суд принимает ко вниманию доказательства, предоставляемые двумя сторонами, и принимает уже соответствующие решения.
22: Наш слушатель вообще говорит, что они не вывозили их отходы.
2: Это не имеет никакого значения, потому что у нас федеральный закон четко говорит о том, что это обязанность каждого собственника помещения. Притом для нежилых помещений это всегда прямой договор.
21: Мы направили свой запрос оператору «Хартия». Там нам ответили, что закон прямо предусматривает обязанность собственников ТКО заключить договор с региональным оператором и оплачивать услугу. Споры между «Рентал» и «Хартия» рассматривались арбитражным судом неоднократно. И там признали правомерность именно регионального оператора. Причем, как отметила «Хартия», решение суда устояло в первой, апелляционной и кассационной инстанциях. Сейчас же рассматривается очередной спор, только про другой расчетный период, но в тех же обстоятельствах. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес FM.
19: Для слушателей старше 12 лет.
1: Экономические чудеса. Первая попытка модернизировать отсталую экономику Китая была предпринята еще в середине 20 века. Но тогда это привело к голоду, безработице, товарам по карточкам и репрессиям. В 1978 году Компартия страны объявила курс на социалистическую, но рыночную экономику и провозгласила политику реформ и открытости. Над многими предприятиями ослабили государственный контроль, стали поощрять развитие частного сектора, развивать науку, образование и социальные сферы. Уже через 10 лет безработица снизилась на 70%, а объем внешней торговли увеличился в 4 раза. Валовый продукт ежегодно рос на 10-12%. Сегодня Китай – это первая экономика мира в пересчете на ВВП по паритету покупательной способности. Экономические чудеса на Бизнес FM.
23: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
24: Реклама на Бизнес FM в Казани.
25: Ищете уютное место для дня рождения?
26: Или теплых семейных встреч?
25: Семейное кафе «Тренди».
26: Вкусно, уютно для всех.
27: Семья всегда будет в «Тренди».
25: «Тренди.рф».
28: Бронь столов 225-44-33.
29: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
23: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
3: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес ФМ».
4: В 17 веке Московское царство еще не имело своих золотых и серебряных рудников, и в рубли преимущественно перечеканивались иностранные деньги. В 1654 году при царе Алексее Михайловиче стали чеканить копейку из меди, приравняв ее по стоимости к серебряной. Подданным высочайше было велено торговать на медные деньги, ими же платили служилым людям, но при этом налоги продолжали собирать исключительно серебром. Недовольство народа обесцениванием медных денег вследствие их необеспеченности и массовой подделки вылилось летом 1662 года в Московское восстание, которое так и назвали «Медный бунт». Мятеж был жестоко подавлен, но в следующем году по царскому указу чеканка серебряной копейки возобновилась, а медные деньги были изъяты из обращения и отправлены в переплавку.
3: «Деньги к деньгам» на «Бизнес ФМ».
5: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – «Бизнес ФМ». Не на словах, а на деле. «Бизнес ФМ Москва» 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 10 часов 28 минут. Студия Олеся Потапова. Правительство продлило до конца года действие сниженного до 10% норматива обязательных продаж бензина на биржевых торгах. До сих пор сниженный норматив по бензинам действовал до 30 сентября. Постановление о новом сроке продления уже подписано, сообщила пресс-служба Кабмина. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, а также обеспечения бензином и дизелем стратегически важных категорий потребителей. Подросток поджег АЗС подмосковной электростали, сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, он стал жертвой мошенников, которые представились полицейскими. Они убедили юношу, что одна из городских заправок принадлежит террористам, а денежные средства с ее доходов идут на нужды ВСУ. Угрожая уголовным преследованием, неизвестные вынудили молодого человека совершить поджог на этой АЗС, рассказала представитель силовых структур. Подростка задержали полицейские, возбуждено уголовное дело. При падении обломков дрона произошел пожар на одном из промышленных предприятий Оренбургской области. Силы ПВО сбили 8 украинских дронов, сообщил губернатор Евгений Солнцев. Он не уточнил название объекта, где произошло возгорание, а по предварительным данным никто не пострадал. На месте работают экстренные службы. Ранее губернатор сообщал о введении режима воздушных ограничений в Орске. Вопрос лишения Армении права голоса в ОДКБ могут рассмотреть 11 ноября, сообщил замглавы МИД Михаил Галузин в интервью агентству ТАСС. По его словам, устав ОДКБ является международным договором и должен добросовестно выполняться всеми его сторонами, включая обязанность каждого государства-члена по финансированию деятельности органов организации. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Атака дронов произошла ночью на Воронежской области. Один человек погиб, еще двое были ранены. Возникли пожары на двух складах. Компания Wildberries уже утром сообщила о ликвидации возгорания, о том, что товары преимущественно не пострадали. Искан несколько минут назад завел уголовное дело о теракте. Неудаляемый контент как мишень для правообладателей. Продавец на Озоне пожаловался нашей радиостанции, что не может удалить насовсем спорный контент, и претензии продолжаются. А что отвечает Озон? Об этом через минуту. Валерий Залужный активизировался, бывший главком ВСУ, за последние недели, серьезно умножил свою риторику. Он и говорит как о военных, так и о политических вопросах. От чего имени он вещает, чью позицию представляет, об этом комментарий Георгия Бофта. Товар не продается, но по нему приходят иски о нарушении авторских прав. Селлер Озон сообщил Бизнес FM, что не может удалить навсегда карточку своего товара, по которому возникают претензии правообладателя. Интернет-площадка позволяет карточку только архивировать. Но правообладатели как-то находят к ней доступ и подают в суд на продавца, а не на площадку. Что делать с селлером в этой ситуации? Что думает об этом маркетплейс Озон? Продолжит тему Диана Чебанова.
3: Селлер, который обратился в редакцию Бизнес FM, торгует на Озон бижутерией. На ней он размещает фразы, ставшие трендом. Раньше такие называли крылатыми, типа «Шальная императрица» или «Между нами любовь». Как правило, они повышают интерес покупателей. Но вместе с ними по интернету рыщут так называемые патентные тролли, о которых мы не раз писали. Если коротко, они регистрируют авторские права на трендовые слова или картинки, а затем отслеживают, не зарабатывает ли кто на их собственности. Если находят, присылают досудебные претензии. Или подают иски в суд, который часто встает на сторону правообладателей. Продавец судиться не хочет и решает все в досудебном порядке, заплатив истцу энную сумму. Проблема усугубляется еще и тем, что маркетплейс не позволяет удалить окончательно карточку товара. Продавцу лишь предлагается архивировать ее. Покупателю товар не виден, а патентному троллю очень даже, говорит продавец на Озон Сергей.
4: Нет возможности удаления товара. Товар можно перенести в архив. По последнему кейсу этот товар товар был убран в архив в 2025 году. Но есть специализированные компании, в этом заключается их бизнес. Ищут изображения, ищут надписи. Сегодня нам пришел иск от такой компании за незаконное использование изображения. Хотя товар мы, в принципе, удалили год назад и никогда его на самом деле не продавали. Мы сделали такую карточку, но потом ее убрали. Компания Озон говорит, что удалить карточку невозможно. Если вы ее создали, она останется навсегда. Есть, например, вторая сторона, еще более сложная, касаемо законодательства. Вот, опять же, были какие-то вещи, которые на данный момент вообще запрещено продавать, и это мы не можем удалить. Мы можем это убрать в архив. Те, кто захочет, это в любой момент найдет. Получается, что мы продаем товар, который вообще запрещено законодательством продавать.
3: В Озон Бизнес ФМ объяснили, что окончательное удаление товара невозможно по той причине, что карточка тесно связана с другими данными продавца, и что при обычном поиске на сайте она не отображается, только если правообладатель сохранил себе прямую ссылку на товар. А почему тогда не убрать ссылку или не выдать по ней ошибку? Предлагаю послушать комментарий Озон.
5: Архивирование карточки означает, что товар полностью убирается из поиска и становится недоступен для заказа. Такая карточка сохраняется в наших системах и может быть доступна только по прямой ссылке. При этом архивные товары не отображаются в инструментах Озона, которые мы предоставляем правообладателям и их представителям для мониторинга. После архивирования обнаружить такую карточку через инструменты Озон возможно только в том случае, если правообладатель ранее сохранил прямую ссылку на нее, когда товар еще находился в продаже. Мы всегда стремимся защищать интересы добросовестных покупателей и продавцов. Карточка товара – это не отдельная запись, а часть большой системы, связанная с отзывами, историей продаж и другими данными Озон. Поэтому архивные карточки сохраняются в системе. Если продавец вдруг решит вернуть товар в продажу, ее можно восстановить вместе с накопленной историей, а не создавать заново.
3: Это похоже на замкнутый круг. Продавец говорит, что ни на каком другом маркетплейсе такой проблемы нет. Это действительно техническая особенность Озон, и продавцы, как выяснилось, уже обращались по этому поводу к юристам. Но выход из этой ситуации есть, считает юрист для бизнеса и селлеров, руководитель юридического агентства Софья Тимошиновой. Софья Тимошинова.
6: Если это уже место имеет не первый раз, я бы порекомендовала воспользоваться новыми положениями нового закона о платформенной экономике, потому что сейчас практика однозначно будет меняться. Раньше Marketplace и Озон, и второй Marketplace обладали статусом информационного посредника, что автоматически снимало с них ответственность за любое нарушение авторских прав товарных знаков на площадке. Это означало, что всего лишь площадка дает возможность кому-то разместить определенный контент и не модерирует возможные нарушения. Теперь в новом законе четко сказано, что в случае, если нарушение повторяется, если оно грубое, и при этом площадка, зная о таком нарушении, что оно не первично, пропустила и допустила снова, да, какого-то нарушителя, то она может отвечать также наравне с нарушителем.
3: Практики по этому новому положению закона у юристов пока нет, говорит эксперт, но это новая возможность. А кроме того, по словам юриста, продавцу не нужно бояться отвечать по суду. Если на его стороне предприняты все возможные действия для удаления товара, то судебный спор может быть решен в его пользу, поскольку у суда будет доказательство, что продавец добровольно удалил товар. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Генерал в штабах, как Залужный, выстраивает политические редуты. За первую декаду августа посол Украины в Великобритании Валерий Залужный сделал больше политически значимых комментариев, чем за предыдущий год. Он назвал вступление в НАТО несбыточной сказкой. Сообщил, что Украина исчерпала весь арсенал альянса за вычетом томагавков, ядерного оружия, авианосцев и F-35 и предупредил, что менять безопасность на деньги и тепло в домах нельзя. А при этом ни слова против украинского руководства и ни слова об уступках Москве. Куда он клонит? Комментирует Георгий Бофт.
7: В начале августа Залужный привел такую причину, по которой Украина не вступит в НАТО. Невозможно присоединяться с тем уровнем развития, который есть в ВСУ, к организации, которая владеет доктринами Второй мировой войны. Альтернатива, по его словам, новый европейский военно-политический блок безопасности, прообраз которого был создан еще в 2015 году 10 государствами во главе с Британией, и который работает без принципа единогласия. Чуть позже он развил свою мысль об отсталости НАТО. В 26-м году Украина применила все виды вооружений, ну, кроме разве что томагавков, ядерного оружия, авианосцев, F-35, которые есть на вооружении НАТО. Ресурс исчерпан. Россия на все это нашла противодействие, сказал он. Из чего делает вывод? НАТО находится в доктрине конца Второй мировой, а мы находимся технологически впереди. А между этими выступлениями он же рассуждал о войне против городов, как о проблеме геополитической. Если мы обменяем безопасность на что угодно – деньги, развитие экономики, тепло в домах или какие-то политические преференции, то в перспективе это снова поставит Украину под угрозу. Из чего логически следует, что нужно продолжать в том же духе. Рассуждения об исчерпании ресурсов НАТО в интересах Украины вторичны. Главное – это политический тезис о том, что безопасность не подлежит размену. Это несколько иная система координат, чем та, в которой работает банковая. Но формально Залужный не выступает против главы государства, не критикует его кадровые решения и не предлагает Москве ни метра территории. Он меняет описание реальности, внутри которой ставятся цели. Это и есть его собственная линия. Внутри Украины пошла дискуссия. Критики Залужного упирают на то, что стремление в НАТО закреплено в Конституции. Сторонники экс-главкома ВСУ расценивают заявление Залужного чуть ли не как ультиматум партнерам. Не придумайте, как принять Украину в НАТО. Украина придумает что-то взамен. Но при этом идея нового европейского блока не поддержал почти никто. Все это происходит на фоне смены правительства и командования ВСУ, а также протестов с требованием вернуть в Минобороны Михаила Федорова. При этом на совещании послов Зеленский сформулировал задачу дипломатии предельно утилитарно. Каждый посол должен приносить оружие. Однако, когда 5 августа в Киев приезжал британский министр обороны, посол Украины в Лондоне навстречу не пришел. При этом по уровню доверия, согласно замерам Киевского международного института социологии, Залужный на первом месте. 66% доверяет, 24% нет. На втором Федоров 63% против 16%. На третьем глава офиса президента Буданов 61% против 22%. Зеленский лишь четвертый, 56% против 38%. Однако доверие и голоса – разные вещи. Если бы выборы прошли сейчас, то в первом туре первым пришел бы Зеленский. Но во втором проиграл бы с двукратным разрывом и Залужному, и Федорову, и даже Буданову. У Залужного при этом нет ни партии, ни штаба. Он по-прежнему считает выборы во время войны невозможным. Значит, нужно наращивать не структуру, а смыслы. И это ему удается. Залужный почти полностью совпадает с тем, что говорит общество. Опрос того же института в начале августа показал, что 2/3 украинцев считают категорически неприемлемой передачу всего Донбасса России даже в обмен на гарантии безопасности. Готовы на такую уступку лишь 1/3. При этом 2/3 готовы одобрить завершение войны по нынешней линии фронта без признания юридически территориальных потерь. Почти половина ожидает, что война продлится и до конца следующего года или дольше, а 2/3 готовы терпеть столько, сколько потребуется. Это и есть формула Залужного. Никаких территориальных уступок, но и никаких иллюзий. Заморозка допустима, если ее меняют на настоящую безопасность. Кто за ним стоит? Версия первая – британская. Залужный второй год работает в Лондоне, регулярно бывает на командно-штабных учениях НАТО в Британии. Но это скорее оптика его позиции, чем прямое управление извне. Версия вторая – внутренняя коалиция, но определить ее пока невозможно. Версия третья – наиболее правдоподобная. За Залужным стоит сам Залужный. От эссе о оппозиционном тупике до февральского интервью Associated Press, где он впервые публично возложил на Зеленского ответственность за провал контрнаступления 23-го года. Ему тогда не выделили необходимых ресурсов. Экс-главком хотел бы заранее застолбить послевоенную повестку. Главный тезис его такой. Тот, кто определит, чем Украина заменит недостижимое членство в НАТО, тот и станет автором послевоенного проекта. А против президента он не идет, потому что это ему не нужно. При таком положительном балансе доверия Залужному просто достаточно оставаться единственным, кто вслух проговаривает то, о чем другие шепчутся. Это называется занятием выгодного рубежа до начала операции.
2: Георгий Бовт, политолог, автор телеграм-канала «Бовт знает». Я должен напомнить, что Буданов включен в российский реестр экстремистов и террористов. С теми, кто в теме, нужен ли россиянам полностью отечественный телевизор? Завод «Квант», который несколько лет выпускал телевизоры локализованного производства «Ирбис», на днях был признан банкротом. Предприятие выкупает группа компаний «Некстач», это крупнейший в стране производитель дисплеев и аппаратно-программных комплексов. До банкротства «Кванта» доля продукции завода на российском рынке телевизоров составляла, по разным данным, до 15%. Насколько цены на бытовую электронику отечественного производства конкурентоспособны, какую роль на рынке играет контрафакт, возимый благодаря параллельному импорту и каковы в целом перспективы отрасли. Говорим с гендиректором группы компании Next Touch Владимиром Крикушенко.
8: Хлынуло очень большое количество подделок, контрафакта по параллельному импорту, по различным каналам, которое, к сожалению, соответствует надписи, но только с точки зрения шильдика, да, а технически это очень-очень недорогой Китай. Одна из причин, помимо санкционных ограничений, с которой столкнулась компания «Квант».
0: «Бизнес FM с теми, кто в теме».
2: Полностью программа в дневном эфире после полудня и 18.30 на Business FM. А все выпуски с теми, кто в теме, в подкастах и на сайте BFM.ru.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале BFM.ru. Рестораны. Начало. Первым рестораном в привычном понимании этого слова стал парижский Grand Auvergne de Londres. Его открыл в 80-х годах 18-го столетия Антуан Бовилье, повар одного из французских аристократов. Своим клиентам Антуан предлагал еду и обслуживание, как в Версале. В просторном помещении под хрустальными люстрами стояли столы, накрытые скатертями из дорогого тонкого полотна. Посетителям предлагали меню, а в нем изысканное блюдо и вина из собственных обширных погребов. Заказ принимали и разносили элегантные, безупречно вышколенные официанты. Grand Tavern de Londres стал излюбленным местом встреч политиков, состоятельных людей искусства и аристократии. Больше 10 лет это был единственный ресторан такого класса. К началу 19 века их открылось в Париже более 500. Рестораны. Начало. На Business FM. Тоже отдых. Полярный туризм сегодня — это в основном путешествие к южному и северному полюсам Земли. А первые развлекательные поездки за полярный круг начали устраивать норвежцы еще в конце 19 века. Пассажиров, жаждущих увидеть северное сияние, катали на специальных судах вдоль полярного побережья скандинавской страны. Также век назад популярны были плавания с китобоями, промышлявшими возле Шпицбергена. Позже начали строить круизные суда, способные передвигаться во льдах. Сегодня желающим испытать характер в экстремальных условиях предлагают не только круизы, но и лыжные и пешеходные маршруты, рыбалку и охоту, рафтинг и катание на лодках. Путешествие к полюсам позволяет не только понять, на что ты способен, но и увидеть природу, птиц, животных, ледники и пейзажи, которых не встретить больше нигде. Тоже отдых на Business FM. Компании и корпорации.
9: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
9: Национальная система платежных карт предупредила о возможных проблемах при оплате в интернете картами Visa и MasterCard после замены сертификатов безопасности. При этом карты МИР продолжат работать без изменений при покупках в офлайн и онлайн. В России основной картой является МИР. Ее доля в объеме операций составляет 75%. Пивной бренд «Велкопоповицкий Козел» установил в центре Москвы рекламный билборд с настоящим пивным краном, из которого можно налить себе безалкогольное темное пиво. Это первый такой билборд в России. Другие пивные бренды реализовывали подобные проекты за рубежом. Американский чипмейкер Intel планирует разместить новые акции на 15 миллиардов долларов, чтобы привлечь средства на расширение производственных мощностей. С начала года капитализация Intel взлетела почти в 3 раза, до 513 миллиардов долларов. Во многом это связано с активным ростом продаж чипов, используемых в центрах обработки данных. В прошлом квартале выручка компании в этом сегменте подскочила на 59% в годовом выражении. В июле Intel повысила прогноз капиталовложений на текущий год до 20 миллиардов долларов, с ранее ожидавшихся 18 миллиардов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве. Крупный пакет акций застройщика «Самолет» купил казахстанский фонд. Девелопер сообщил, что почти 18% акций выкупила частная инвесткомпания, зарегистрированная в Астане. Сумма сделки не раскрывается, но исходя из капитализации «Самолета» на Мосбирже, это более 4 миллиардов рублей. Акции «Самолета» на этих новостях днем накануне в моменте взлетали почти на 20%, продолжит Валерий Убадуев.
10: Продавцом акций самолета стал фонд «Горизонт». Его бенефициарами выступают наследники сооснователя группы компаний Михаила Кенина, который скончался в августе прошлого года. Акции самолета, принадлежавшие ему, это чуть более 29%, перешли наследникам в фонд «Горизонт» в феврале этого года. Их имена и фамилии не раскрывались, но известно, что у него были жена и двое детей, пишет «Коммерсант». В мае «Горизонт» продал около 3% акций застройщика и в июне снизил долю своего участия в самолете. И после продажи около 18% фонду из Казахстана у «Горизонта» осталось чуть более 1,5% акций. Также известно, что в феврале этого года самолет обращался в правительство за господдержкой на 50 миллиардов рублей в виде льготного кредита или другого стабилизационного инструмента. Но в конце концов застройщик получил отказ. Сумма сделки по продаже акций не раскрывается. Исходя из капитализации самолета на Мосбирже на 10 августа, это может быть больше 4 миллиардов рублей. Но, скорее всего, сделка была с дисконтом, считает партнер юридической фирмы GRM Сергей Новиков.
11: Полагаю, что сделка можно смело отнести к категории win-win. Наследникам Михаила Кенина удалось выйти в наличные из бизнеса, который находится не на пике своего развития. А казахская сторона, думаю, совершила приобретение с выгодным для себя дисконтом к существующей рыночной стоимости. Как-то кардинально улучшить свое финансовое положение самолет с помощью этой сделки вряд ли сможет. Давление на всех участников рынка недвижимости сейчас значительное. И буквально в конце прошлой недели Федеральная налоговая служба обратилась с заявлением о банкротстве одной из дочерних компаний группы, которая имеет отношение к застройке жилищного комплекса в Ленинском районе Московской области.
10: Но, как отмечает эксперт, приход иностранного акционера – это сигнал рынку о возможном потенциале развития компании. И рынок отреагировал. После этих новостей котировки самолета на Мосбирже резко выросли. В моменте – на 14%. Покупателем выступила структура инвесткомпании «Фонды Капитал». Она зарегистрирована в Астане и создает фонды под коллективные инвестиции. В этой компании заявили, что покупкой акций российского застройщика они расширяют экспозицию фонда на рынок недвижимости. Не исключено,

0: Это, значит, финансовое вливание в самолет или выдаст какой-то займ и так далее. А если этого не произойдет, то для компании это особо ничего не изменит?
1: Согласно отчету самолета, за первое полугодие прошлого года чуть больше 15% акций принадлежат сооснователю Павлу Голубкову. Еще 10% у комбинированного СПИФ проектный. Около 6% принадлежит еще одному сооснователю Игорю Евтушевскому и чуть меньше 2% председателю совета директоров Дмитрию Голубкову. Большая часть остальных акций находится в свободном обращении. Валерий Ободоев, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: Капитал с Алексеем Завьяловым.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Ну, раз уж к слову пришлось, как бумаги самолет сегодня поживают?
4: Ну, не так хорошо, как накануне.
3: Ну, так даже... хорошо, как накануне, извините, чтобы все так жили.
4: Да, на самом деле падают они почти на 2,5%, так что история одного дня, она, как говорится, и осталась история одного дня. Ну, понятно, что здесь... Как мы уже слышали экспертов, мало что достанется самой компании. Так что здесь, на мой взгляд, все достаточно справедливо. Но стоит заметить, что все-таки бумаги самолета от своих минимальных значений, ну, часть потерь восстановили. На минимальных уровнях стоили в районе 200 рублей, сейчас в районе 400 рублей. Хорошее восстановление, но когда-то там на пике активности торговались акции самолета и по 1500. Так что такая история такой хорошей большой компании. Ну, посмотрим, может быть, действительно что-то там и получится в лучшую сторону, я имею в виду. В целом у нас все хорошо на рынке, на самом деле. В плане тех, кто инвестирует и ждет роста акций, сегодня все просто замечательно. Растем и удерживаем 2300, прочно удерживаем. Пока, во всяком случае, создается впечатление. 2319 пунктов, индекс Московской биржи, рост 1.1%. Растут у нас практически все наиболее ликвидные бумаги, но единственное, вот похуже смотрятся акции Норильского никеля и похуже смотрятся бумаги Полюса. Ну, учитывая, что и цены на драгметаллы, и на металлы-платиноиды, в общем-то, сегодня не то чтобы падают, но особо уже не растут, а растут цены на нефть. Вот здесь сейчас весь интерес рынка, и бумаги нефтяных компаний, ну, кстати, вот не спешат расти вслед за нефтью. Хотя смесь Brent уже тестирует почти $90 за баррель.
3: Ну, два часа назад было 88, да.
4: Да, сейчас уже 89,5 стоит баррель смеси Brent. Ну, здесь много факторов, и рынок, конечно, в первую очередь следит за ситуацией в Персидском заливе. Не нравится странам Персидского залива то, чего обсуждают Оман и Иран. Опять там пишет Wall Street Journal. Но, кстати, даже несмотря на то, что им не нравится это соглашение, это лучше, чем боевые действия, говорят представители стран Персидского залива. Но то, что обсуждается, это не факт, что судоходство осуществляется сейчас в Ормузском проливе. Естественно, там пока все, не, все так затишье, и, соответственно, ну, практически нету движения танкеров. А если бы было, то компании, которые отслеживают эти движения, сейчас бы наперебой кричали, сколько танкеров прошло, как это было в июле. Но вот сейчас мы наблюдаем обратную картину. Ну и, соответственно, эти договоренности пока ни к чему не привели. Да, там есть какие-то географические нюансы согласованные. Есть там еще что-то, о чем пока рынку неизвестно. А вот с другой стороны, факт остается фактом. Ормуз закрыт, цены растут. Ну и рынок ставит вообще под сомнение вот этот процесс переговорный между США и Ираном, учитывая, что на эту тему в последнее время не было практически никаких новостей, а иранская сторона говорит о том, что обмен информацией ведется, но это через неких посредников.
2: Капитал на Бизнес ФМ. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru.
5: Особая пенсия. Устав о пенсиях и единовременных пособиях был введен в России указом императора Николая I в 1827 году.

0: Это была не всеобщая пенсия, а служебно-сословная система для военных и гражданских чиновников, их вдов и детей. Право на пособие имели служащие в чинах, что были указаны в табеле о рангах, и назначалась выплата только за беспорочную службу. Участие в военных походах учитывали как год за два. Генералы, высшие сановники и профессорская элита могли получать до 4000 рублей в год. В современных деньгах это примерно полмиллиона долларов. Крупным судебным и административным чиновникам назначалась пенсия примерно вдвое меньше. Уездный судья мог рассчитывать на 790 рублей в год, а минимальная пенсия для канцелярских служащих составляла ежегодные 100 рублей.
1: Особая пенсия на Бизнес FM. Другим наука с Сергеем Корзуном.
2: Не так уж много природных явлений способны вызвать непроизвольную улыбку. И среди них, конечно, радуга. Хорошо известно, что разноцветная дуга в небе – результат преломления и отражения солнечных лучей в дождевых каплях. В двойных радугах внутреннее отражение происходит дважды, и цвета расположены в обратном порядке. В тройных – трижды. Надежную фоторегистрацию четверной радуги опубликовали в 2011 году. Чуть позже запечатлели пятерную. Семь цветов радуги – это традиция. Исаак Ньютон выделял поначалу пять цветов, а потом добавил еще два – оранжевый и индиго, чтобы получилось как семь ступеней музыкальной гаммы. На самом деле спектр радуги непрерывен, и при желании его можно нарезать на любое количество фрагментов. Но в чистом призматическом спектре не может быть мадженты, пурпурного, розового или коричневого. Та же маджента – совместное воздействие красного и синего. У каждого наблюдателя собственная индивидуальная радуга. Даже стоящие рядом люди физически получают свет от разных капель. От конкретной капли до глаза доходит лишь часть спектра, а дуга складывается из миллионов капель в зависимости от их расположения вокруг антисолярной оси от Солнца к наблюдателю. Полную окружность радуги, а не просто дугу, можно увидеть с самолета. И еще над облаками, водопадом и туманом. На рассвете и закате радуга может быть почти полностью красной из-за ослабления голубой и зеленой части спектра в атмосфере. Радуга в тумане обычно белая, лишь чуть окрашенная по краям. Лунная радуга тоже кажется белой из-за слабой освещенности, хотя на чувствительную камеру цвета можно зафиксировать.
1: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 10:58 в Москве. В студии Евгения Симонова. Соцфонд сократил срок рассмотрения заявок родителей об использовании мат-капитала до 4 рабочих дней. По действующим правилам, обращение владельца сертификата за распоряжением средствами одобряется в течение 5 рабочих дней. Роспотребнадзор просит изъять из продажи БАДы для снижения веса, в которых нашли сильнодействующее вещество. Ведомство проводит проверку реализации таких препаратов с сибутрамином. Ранее в СМИ появилась информация о том, что на маркетплейсах реализуются БАДы для похудения под торговыми марками Супресса, Минерал Баланс и Фигура Слим, содержащие это вещество. Роспотребнадзор отмечает, что данные препараты отсутствуют в едином реестре свидетельств о государственной регистрации продукции ЕАЭС. Известная мотоблогер Татьяна Броновицкая погибла в аварии с грузовиком на третьем транспортном кольце. ДТП произошло сегодня утром. Броновицкая ехала на мотоцикле, когда попала под колеса самосвала в одном из районов Москвы. Россия вошла в тройку популярных туристических направлений впервые за 2 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса бронирования пакетных туров онлайн-турс. Лидерами по бронированию остаются Турция, треть от общего объема, и Египет, 29%. Россия расположилась на третьем месте, 10%, и обошла Объединенные Арабские Эмираты, чья доля снизилась с 11 до 4%. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В Москве 11. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Вторая волна дефицита топлива. Как рассказали бизнес-ФМ, подписчики в соцсетях, трудности наблюдаются от Краснодарского края до Приморья. На АЗС снова появились очереди, где-то опять пропал бензин. Верховный суд отменил регистрацию «Яблока» для участия в выборах в Госдуму. В ходе рассмотрения иска прозвучала информация от ЦИК, что у партии нашли иностранное финансирование. «Яблоко» намерено вердикт обжаловать. На четверть больше, чем в прошлом году. Туризм. В Анапе оживает. Это несмотря на проблемы с топливом, отголоски прошлогоднего разлива мазута и воздушные тревоги. Как проходит текущий сезон на курорте, мы спросили у местного бизнеса и туристов. Подробности в эфире. Бизнес FM. В некоторых российских регионах началась вторая волна дефицита топлива. Об этом бизнес-ФМ рассказали подписчики в соцсетях. Трудности наблюдаются от Краснодарского края до Приморья. В частности, на одном из видео, присланных редакции, снова очередь из десятков автомобилей на заправке в Смоленске, на которой пока топливо есть, но таких АЗС в городе все меньше. Также на ряде заправок нет бензина или многочасовые очереди на Кубани, в Калужской, Ростовской, Тамбовской, Саратовской, Пензенской, Воронежской, Рязанской и Ульяновской областях. О возобновившихся проблемах с топливом бизнес-ФМ рассказали жители регионов.
5: Москвич Андрей.
6: Обстановка насчет бензина в Туле и Тульской области очень удручающая. Я являюсь дачником, и мне необходимо было пополнить запасы бензина. Когда я приехал в Тулу, то понял, что бензина попросту нет. А там, где он есть, это частные бензоколонки предоставляют за литр 95-92 бензина около 120-140 рублей за добрый литр. Это, конечно же, ни в какие ворота. Но я не отчаялся. Поколесив где-то около часа по всей Туле, я нашел бензоколонку, но мне сказали: возвращайтесь в 8 утра. Я говорю: а почему? Такое распоряжение начальства. В итоге пришлось поехать на трассу, и меня спас добрый Газпром. Там получилось пополнить запасы и не только в машину, но и в канистры. И с адекватными ценами.
5: Жительница Смоленска Александра.
7: Нет бензина, стоят в очереди. Постояла сейчас, и передо мной бензин кончился на две машины. 95-го практически нигде нет.
8: А давно эта проблема началась?
7: Пару дней назад. Этого все было хорошо.
5: Автор проекта «Жизнь на море» – житель Геленджика Алексей.
9: На сегодня утро средняя очередь час-20 на заправках. Такая ситуация. Где-то есть, где-то нет. Прямо так, чтобы на всех заправках в наличии все виды топлива, такого нет, конечно.
8: Что
9: у нас
8: происходит?
9: Пропадало абсолютно полностью все очереди, все нормализовалось. 5 часов не сходи уже. Причем в этот раз еще и в Сочи очереди появились. Потому что с первой волны в Сочи проблем не было с бензином. Я был в Сочи, мы уехали, и на следующий день там началось, и у нас началось. И в Краснодаре, и в Ростове. По всему югу эта вторая волна началась. В субботу эти проблемы начались.
5: Жительница Москвы Лариса.
10: По дороге на дачу по Дмитровскому шоссе пыталась заправиться на заправке «Роснефть». Наличия 95-го бензина не было. Машин было немного, 5-6 в каждую колонку. Минут 15 отстояв, открыла приложение, в котором оказалось, что есть только 92-е дизельное топливо. С расчетом заправиться уже в конечном пункте, поехала дальше. Но оказалось, что и на месте тоже с бензином проблема. 95-й появлялся, люди стояли где-то примерно по часу в очереди. Но я положилась на обратную дорогу и действительно удалось заправиться 95-м, но только на «Газпромнефти». Во всех остальных заправках «Роснефти» было только 92-й или «Дизель».
4: В Севастополе со вторника часть топлива снова будут продавать по QR-кодам. С сегодняшнего дня бензин АИ-92 можно купить по коду по цене не выше 100 рублей за литр, но не более 20 литров за раз. Таким же образом будут отпускать дизель и АИ-95. Премиальные виды топлива пока остаются в свободной продаже. Ограничения будут действовать, пока не накопятся достаточные запасы, подчеркнули власти региона. Верховный суд принял решение снять партию «Яблоко» с выборов в Госдуму. ходе судебного заседания представитель ЦИК сообщил, что Росфинмониторинг обнаружил у Яблока иностранное финансирование. Утверждается, что партия получала деньги через третьих лиц из США и Германии. Эти данные приобщили к материалам дела. Снять Яблоко с выборов требовала партия «Родина». Изначально она указывала на нарушение авторских прав и правил агитации. Иск «Родина» поддержала Генпрокуратура после заявления об обнаружении иностранного финансирования Яблока. Один из основателей Яблока Григорий Явлинский заявил, что они не согласны с решением Верховного суда и обжалуют его. Отсечение партии от выборов Явлинский назвал отказом от диалога с людьми, которые задают неудобные для власти вопросы. Собравшиеся у здания Верховного суда после оглашения вердикта скандировали «позор», а прибывшие сотрудники правоохранительных органов попросили молодежь разойтись. Ожидания от Яблока на этих выборах были мощнее кампании самой партии, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
11: Мы видели, очевидно, последний день конфликт между конституционностью и законностью. Конституционные права, очевидным образом, гражданам позволяют там высказать свое мнение по военным действиям, по целому спектру решений власти, а законодательство в нынешнем виде это, собственно, делать не позволяет. Поэтому законность побеждает, и возникает такая двойственная ситуация, когда, с одной стороны, сохранили прежние границы возможного, с другой стороны, власть ничего особенно от этого не выиграла, поскольку, ну, Яблоко можно было насчитать весьма скромные результаты и показать, вот оно, фиаско, а теперь, собственно говоря, тактически появляется возможность говорить о том, что, собственно, власть не решилась на референдум относительно военных действий. Ну, действительно, возник парадокс. Яблоко почти не вело кампанию. Яблоко не имело большой истории успеха. Однако, затронув чувствительную тему, оно, конечно, вызвало вокруг себя интерес и ожидания. Поэтому, наверное, Яблоко могло потенциально провести самую успешную в своей истории избирательную кампанию, если бы оно, естественно, в ходе кампании не наделало ошибок и не столкнулось с ограничениями. Поэтому, наверное, ожидания от Яблока были мощнее самой кампании Яблока, которая особенно ничем не удивляла, кроме жесткости позиции. Я не думаю, что и была какая-то запрограммированная драматургия, и все это было частью одного сценария. Мы видим, что несколько сценариев развивалось. То Яблоко зарегистрировали, потом передумали и переиграли. Поэтому, ну, есть некая такая нервическость реакции на такую легальность антивоенной повестки. Это, очевидно, будет проявляться и в ближайший месяц, и будет зависеть в том числе от температуры общественного мнения, от того, окажется ли отказ регистрации Яблока тем значимым знаковым событием, которое продержится в повестке неделями, или окажется довольно быстро забыт, как там до этого кампания Надеждина. Понятно, что это политические решения, а не правовые, поэтому возникнет политическое решение и Яблоко вернуть. Это можно сделать в последний момент или даже после последнего момента. Но просто пока признаков такого политического решения мы не видим.
4: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Борис Надеждин внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов. Помимо обжалования решения Верховного суда, Яблоко также подаст иск о защите деловой репутации против партии «Родина». Председатель Яблока Николай Рыбаков, комментируя претензии об иностранном финансировании, заявил, что основная часть денег поступила от продажи иностранных акций, так как российское законодательство обязывает кандидатов перед выборами продать иностранные ценные бумаги. А оставшиеся иностранное финансирование на сумму в 16 900 рублей – это пожертвования от граждан России за рубежом. На предыдущих выборах в Госдуму в 2021 году за Яблоко свой голос отдали менее 1,5% избирателей. Добавлю, уже ночью неназванный собеседник в ЦИК заявил ТАСС, что в случае вступления в законную силу решения об отмене регистрации, бюллетени на выборах этого года скорректируют до их изготовления. А если они уже будут напечатаны, сведения о выбывшей партии будут вычеркиваться вручную. Российский малый и средний бизнес столкнулся с трудностями при поставках товаров ЕАЭС, это пишет «Известия». С июня была запущена система подтверждения ожидания поставки товаров. Компании должны направлять в ФНС данные о доставке, провести обеспечительный платеж и получить QR. Без него транспорт могут развернуть. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире. Обмелевший на фоне экстремальной жары Дунай превратился в музей под открытым небом. Вторая по длине и полноводности река в Европе из-за самого жаркого лета за всю историю метеонаблюдений обмелела до рекордных показателей. Некоторым европейским АЭС пришлось полностью или частично приостанавливать работу, появились проблемы с речными круизами и логистикой. К тому же возникла угроза и для сельского хозяйства. Но, несмотря на череду проблем и сложностей, от обмеления Дуная неожиданно выиграли любители древностей. Река продемонстрировала целый ряд находок от нацистских кораблей времен Второй мировой до костей мамонта, пишут зарубежные СМИ.
1: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
12: Посреди Дуная на границе Сербии и Румынии на песчаной отмели показались корпуса судов, которые фашисты затопили в 1944 году, пытаясь остановить наступление советских войск. Как отмечает Guardian, корабли показывались на поверхности и раньше, но поднимать их со дна власти так и не решаются. Внутри могут оставаться боеприпасы. Другие следы Второй мировой обнаружили в Будапеште. На дне реки нашли почти полностью сохранившийся немецкий мотоцикл. С 1944 года выпустили около 12 тысяч таких мотоциклов. Найденный экземпляр десятилетиями лежал в речном иле напротив венгерского парламента. Благодаря грязи он практически не разрушился, потому его передали специалистам военного музея для дальнейшего изучения. Еще в Венгрии обнаружился римский алтарь, которому около 2000 лет, пишет Archaeology News. Изначально ученые рассчитывали найти остатки средневекового монастыря, но вместо этого нашли алтарь, посвященный Юпитеру, и фрагменты каменных плит с надписями. Вместе с древностями также обнаружился неразорвавшийся боеприпас времен Второй мировой. В своеобразном соревновании за звание самой древней находки в обмелевшем Дунае выиграли все-таки жители Болгарии. Они случайно обнаружили останки шерстистого мамонта, вида, который исчез в Европе около 4000 лет назад, сообщает France24. Прибывшие на место специалисты нашли челюстную кость, фрагменты бивни, части лопатки и бедренную кость. Также в Болгарии, как пишет Рейтер, показались руины римского моста, которому почти 1700 лет. Его построили во время правления императора Константина Великого. Археологи считают мост одним из самых масштабных сооружений Римской империи. Сейчас ученые используют дроны, чтобы определить примерные размеры моста и оценить состояние материалов, из которых сделано его основание. Пока одни переживают из-за изменения климата, а другие радуются появившимся находкам, в Будапеште обмелевший Дунай неожиданно превратился в место для вечеринок, пишет Euronews. Местные жители, как отмечает издание, переходят на обмелевшие участки с острова Маргит, включают там музыку и устраивают спонтанные гуляния.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Все золото мира. Целый комплекс из двух туалетных комнат из золота служил настоящей достопримечательностью Гонконга с 2001 по 2008 годы. Золотой суперсанузел создал и установил в своем гонконгском магазине китайский ювелир Лам Сай Уинг. В интервью Лам рассказывал, как в детстве впечатлился, узнав про обещание Ленина построить общественные уборные из золота после мировой победы коммунизма. Это воспоминание и оказалось отправной точкой идеи, а ее коммерческой составляющей стало привлечение в магазин туристов из Китая. Из чистого золота, а его ушло около тонны, были сделаны не только сами унитазы, но и умывальники, ёршики, держатели бумаги, зеркала, двери туалетных комнат, напольная и настенная плитка. В 2008-м цена золота пошла вверх, и хозяин пустил часть сантехники на переплавку. Оставшиеся два золотых унитаза остаются изюминкой заведения, но по прямому назначению ими пользоваться запрещено. За $20 разрешается присесть на сиденье в одежде.
13: Все золото мира на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле.
14: Партнер эфира ООО «Канавта-4».
15: Один день, один визит, один белджип в «Канавта» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с Белджи от 1 699 990 рублей. Оренбургский тракт 209А, 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана при Белджи С50 комплектации «Актив» и состоит из выгоды по программе «Трейден». Не оферта.
16: Белджи. Надежность в движении. Бизнес FM Казань.
17: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
18: Туристы жалуются, что крымские отели не возвращают деньги за семейный отдых. Бизнес отвечает, у них 75% аннулирований, а помощи никакой. Отели просят отсрочку. Что происходит с крымским гостеприимством? Об этом Наталья Воробьева.
19: К бизнес-ФМ обратились сразу несколько слушательниц, которые забронировали номера в группе отелей «Континент». Юлиана Алешкина из ДНР планировала отдых на июль, внесла 100% предоплаты. Менеджер заверила, что при досрочной отмене сумма вернется полностью. Из-за сложной обстановки Юлиана решила не рисковать. Заявление отправила 23 июня, оригинал – 25 июня.
20: Заявление на возврат денег я отправила Почтой России с письмом с уведомлением. 7 июля они получили. Сегодня 7 августа, денег так и нет. Выяснить. Они не выходят на связь. Это отель «Камелот» в Крыму. И народ, наверное, подсказывался, но как бы все понимаю. Хотя бы можно было поднять бы трубку и сказать, что извините, в течение месяца не можем, но когда-то можем. Вот по сей день все мои сообщения они просто не читают.
19: Еще одна пострадавшая – Виктория Роменская. У нее проблема возникла с возвратом денег от отеля «Альпийская долина». Забронировала номер в конце марта. Должна была поехать в конце мая. За месяц до поездки отменила бронь, не нарушив условия отеля.
21: Оплата была моя 100%. Написала заявление о возврате, отправила заказным письмом. Они его получили 5 мая. Денежные средства по условию отеля возвращаются в течение 45 рабочих дней. Прошло достаточно времени, чтобы вернуть деньги. Но тут на все номера телефонов, на сообщения, куда я звоню и пишу, никакого ответа. Как оказалось, что я не единственная пострадавшая. Мне писали в контакты, я находила людей по отзывам с такой же самой проблемой. Нас, оказывается, не так уж и мало.
19: Анжелика из Вологды вместе с подругой забронировала номер тоже в «Камелоте» еще 22 мая. Внесли предоплату 52 тысячи, ровно 50% от стоимости. Заезд должен был быть в сентябре. Отменила поездку за 2 с лишним месяца. Отель получил письмо 7 июля. Вместо денег пришел ответ, что из-за введения режима ЧС в Крыму отель временно приостанавливает операции. Деньги обещали вернуть после снятия ограничений. Анжелика обратилась к юристу. После досудебной претензии отель подтвердил, что вернет деньги в полном объеме, но дату так и не назвал, а затем просто перестал отвечать.
22: Нам стали менять чувство вины о том, что они сейчас находятся в таком положении. Потом она еще и написала, можно ли нам как-то уточнить дату возврата, и они больше не отвечали. Я заходила в группу этого «Камелота», и там был отзыв одной женщины от 25 года. Она говорит, нам деньги тоже не хотели возвращать, но вернули через год.
19: Бизнес-ФМ также пытался дозвониться до комплекса «Континент», которому принадлежат отели, но безрезультатно. Написали письмо. В других крымских отелях нам также отказались под запись комментировать ситуацию. Говорят, что аннуляции более 70%. Пока помощи никакой нет. Выходят из ситуации, предлагая клиентам перебронироваться на другое время или оставить деньги в качестве депозита для будущей поездки. А председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталья Стамбульникова просит туристов не нагнетать ситуацию, дать ательерам время, деньги вернуться.
23: В июне месяце был, конечно, шквал аннуляций. После того, что в режим ЧС ввели в Республике Крым, в городе Севастополе, ограничения с водоснабжением, электроснабжением, конечно, больше это повлияло на отток туристов. Но не могу сказать, что их совсем нет. Ситуация колеблется от 20 до 50% в зависимости от региона. По загрузке я имею в виду. Возвраты, конечно же, есть. И есть у ательеров очередь на возвраты, потому что многие объекты работают круглый год для того, чтобы держать команду. И когда сразу на момент прилетают большие суммы на возврат, разумеется, у многих ательеров просто нет финансовой подушки. Возвраты будут обязательно всем. Крым репутация своей дорожит. И прошу просто понять, быть более лояльным. Деньги все вернутся, это однозначно.
19: Ассоциация туроператоров также признала проблему. К концу июня в Крыму аннулировали около 1 000 000 поездок. При среднем чеке 45-50 тысяч рублей объем отмененных бронирований составляет 20-25 миллиардов рублей, из которых 13-15 миллиардов – доля отелей. Вернуть такие суммы мгновенно невозможно, поэтому АТОР предлагает отсрочку по аналогии с пандемией и просит государство дать отелям налоговые каникулы и мораторий на банкротство. Премьер Мишустин 7 августа сообщил, что на поддержку туротрасли Крыма направлено порядка 4,5 миллиарда рублей. Но по данным АТОР, большая часть этих денег уйдет на поддержку ательеров, а не на возвраты туристов. При этом ассоциация подчеркивает, случаи с «Континентом» касаются прямых бронирований. К туроператорам они отношения не имеют. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
18: Продолжая семейные традиции, конкурс «Всей семьей на выборы». Как рассказать о себе, о своей семье и стать участником конкурса? Программа «Право выбора» на Бизнес ФМ Казань.
17: Для слушателей старше 12 лет.
16: Бизнес ФМ Казань.
17: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
18: Комбинированную ипотеку нельзя рефинансировать. С такой проблемой к нам обратился слушатель из Подмосковья. Он пытался рефинансировать рыночную часть своей комбинированной семейной ипотеки. Комбо-ипотека – это когда в одном кредите объединяются льготные и рыночные ставки. У нашего слушателя рефинансировать ее не получилось. Ни один из двух десятков банков не взялся за эту задачу. При этом новые правила Минфина, позволяющие рефинансировать комбо-ипотеку, действуют с 1 февраля. Что пошло не так? Евгений Перельчук подробнее.
0: Житель Подмосковья Атанасиус Папаиоанну, заемщик по программе семейной ипотеки, приобретал загородный дом 2 года назад. Кредит оформлялся через банк ВТБ. Оформлять пришлось комбинированный кредит на общую сумму 13,5 миллионов рублей, из которых 12 миллионов проходили как максимальная сумма, доступная по льготной программе, а еще 1,5 миллиона облагались рыночной ставкой. Наш собеседник дождался, пока ЦБ начнет снижать ключевую ставку, и отправился к банкам за рефинансированием рыночной части своей комбо-ипотеки. И тут столкнулся с неожиданной проблемой.
2: Ключевая ставка опустилась уже. И, соответственно, ту рыночную составляющую, которая превышает в моем случае 12 миллионов, я могу рефинансировать по более актуальным процентным ставкам. На это есть решение Министерства финансов. Однако ни один из банков это не осуществляет по факту. Я обращался во все ключевые банки. Это Сбер, ПАО, действующий свой кредит хотел реструктуризировать. Ни один из банков это не выполняет. Более того, один из банков пояснил мне чуть более подробно о том, что да, действительно, на законодательном нормативном уровне такое предусмотрено. Однако же нет такого механизма, который предусматривает выполнение или оказание такой услуги.
0: Наш собеседник обошел больше 20 банков, но нигде рефинансировать комбо-ипотеку не смог. Обращался даже в Минфин, но, к сожалению, получил формальный ответ, где были приведены общие сведения о существовании программы, даны ссылки на Дом РФ и указано, что госорганы не вправе вмешиваться в деятельность кредитных организаций. При этом действительно полностью официально в России с 1 февраля, согласно правилам Минфина, у заемщиков есть право на рефинансирование рыночной части комбо-ипотеки. На практике выполнение этих правил столкнулось с комплексом проблем, перечисляет основатель BES Новострой и аналитической платформы BN Map Pro Ирина Доброхотова.
3: Во-первых, такой технологический разрыв. Банки не умеют работать с разделенными ставками в рамках одного кредитного договора. И они должны уметь выделить остаток кредитного долга и перекрыть его новым кредитом. Большинство банковских систем, они просто настроены сейчас на полное погашение старого кредита в целом. Потом отсутствие регламентов у кредитора. Мы с вами понимаем, что нужно выделять 2 справки, раздельные справки, если мы идем рефинансировать. Наши банки сейчас выделяют 1 справку. На весь долг. Дальше юридическая необязательность доработок. Минфин дал банкам право, но не обязал их экстренно переписывать. Мы пойдем, и они должны и обязаны нам переписать и рефинансировать. Они смотрят внутри себя на свои возможности, не очень-то стремятся к этому, потому что, как я вам сказала, экономика и вся IT-архитектура должна тогда быть за свой счет у банка, и они поэтому выжидательную позицию заняли, когда будет готов регламент.
0: Это при том, что такой вид ипотеки становится все популярнее у заемщиков. В первой половине года банки существенно нарастили выдачу таких кредитов. У ВТБ число сделок выросло в 5 раз, у Совкомбанка в 6, а у Альфы в 1,5 раза. Хотя в абсолютных цифрах, конечно, число сделок невелико. Пока речь о считанных тысячах кредитов. Эксперты рекомендуют просто ждать. В 4-м квартале этого года банки наверняка научатся комбо-ипотеки рефинансировать. Аналогичная ситуация, к слову, была с индивидуальными инвестиционными счетами. Когда появился ИИС-3, банки несколько месяцев отказывали владельцам счетов первых 2 типов в переходе на 3-й и ссылались на отсутствие регламента от налоговой. Регламент этот, впрочем, появился, и переводы на новый вид счета начались без проволочек и задержек по 1 клику в приложении. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
17: Для слушателей старше 12 лет.
16: Made in China.
6: Шелк – один из древнейших материалов, известных человеку. Он появился в Китае более 5000 лет назад. По легенде, однажды, когда императрица Си Лин Ши пила чай в саду при дворце, в ее чашку с дерева упал кокон шелкопряда. Она заметила, что в горячей жидкости кокон стал похож на смотанный клубок. Нити были такие тонкие и при этом прочные, что восхищенная императрица решила создать из них наряд для своего мужа. Неизвестно, насколько эта легенда правдива, однако долгое время правом носить одежду из шелка обладала только императорская семья. Китайские правители тщательно хранили секрет шелководства на протяжении 3000 лет. Европейцам технология стала известна лишь в VI веке нашей эры.
7: Made in China на Business FM. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Business FM. Деньги. Водяной знак сегодня используется на 90% банкнот в мире. В отличие от других средств защиты денег, водяной знак легко увидеть, но крайне трудно подделать. По данным Интерпола, всего 12% фальшивых банкнот имеют признаки подделки водяного знака. История денег на Business FM.
16: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 11:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Следственный комитет возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на гражданские объекты в Воронежской области. Сегодня украинские дроны ударили по складам логистического и распределительного центра в дорожной сети и автомобилям. В результате атаки один человек погиб, двое пострадали. Товары на складах Wildberries в Воронежской области, которые подверглись атаке беспилотников, преимущественно не повреждены, сообщили в компании. Прием поставок там временно ограничили. Товары направили на другие склады Wildberries. Вопрос о лишении Армении права голоса в ОДКБ могут рассмотреть на встрече глав стран-членов организации 11 ноября в Москве. Об этом рассказал замглавы МИД Михаил Галузин в интервью ТАСС. Такие ограничения предусмотрены уставом организации для стран, которые не платят членские взносы. Ереван заморозил свое участие в ОДКБ в 2024 году и два года отказывается направлять взносы в бюджет организации. ФСБ пресекла в Мордовии деятельность организованной группы, которая обеспечивала работу симбоксов в интересах военной разведки Украины. Группу координировал россиянин, который сотрудничал с украинскими спецслужбами. Он снабжал участников серыми сим-картами и симбоксами. В отношении участников группировки возбудили дело о незаконном использовании средств пропуска трафика. Координатору предъявили обвинение в госизмене. Пьяная женщина столкнула трехлетнюю дочь с балкона 10 этажа в Подмосковье. Об этом сообщили в прокуратуре региона. Девочку госпитализировали со множеством травм. Подозреваемую задержали. На допросе она признала вину и раскаялась, но объяснить причину поступка не смогла. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина 12-го в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Валерий Залужный разговорился. Бывший главком ВСУ за последние недели серьезно активизировал свою риторику о военных и политических делах. От чьего имени он говорит, чью позицию представляет? Об этом сегодня в нашем эфире Георгий Бофт. Товар не продается, удалить невозможно, но приходят иски о нарушении авторских прав. Селеразон рассказал Бизнес FM, что интернет-площадка позволяет лишь архивировать карточку с товаром. А правообладатели как-то находят к ней доступ и подают в суд на продавца. Что делать в такой ситуации? Нейрогрибничество стало популярно в России. ИИ внедрился в самое русское хобби и поднял доходы грибников на 200% за сезон. За последние два года спрос на нейроприложения для определения грибов увеличился в 4 раза. Как они работают? Все подробности в эфире. Бизнес FM. Товар не продается, но по нему приходят иски о нарушении авторских прав. Селеразон сообщил Бизнес FM, что не может удалить навсегда карточку своего товара, по которому возникают претензии правообладателей. Интернет-площадка позволяет лишь архивировать карточку. Но правообладатели как-то находят к ней доступ и подают в суд на продавца, а не на площадку. Что делать селлерам в такой ситуации и что об этом думает маркетплейс Озон? Об этом Диана Чубанова.
3: Селлер, который обратился в редакцию Бизнес FM, торгует на Озон бижутерией. На ней он размещает фразы, ставшие трендом. Раньше такие называли крылатыми, типа «Шальная императрица» или «Между нами любовь». Как правило, они повышают интерес покупателей. Но вместе с ними по интернету рыщут так называемые патентные тролли, о которых мы не раз писали. Если коротко, они регистрируют авторские права на трендовые слова или картинки, а затем отслеживают, не зарабатывает ли кто на их собственности. Если находят, присылают досудебные претензии. Или подают иски в суд, который часто встает на сторону правообладателей. Продавец судиться не хочет и решает все в досудебном порядке, заплатив истцу энную сумму. Проблема усугубляется еще и тем, что маркетплейс не позволяет удалить окончательно карточку товара. Продавцу лишь предлагается архивировать ее. Покупателю товар не виден, а патентному троллю очень даже, говорит продавец на Озон Сергей.
4: Нет возможности удаления товара. Товар можно перенести в архив. По последнему кейсу этот товар был убран в архив в 2025 году. Но есть специализированные компании, в этом заключается их бизнес. Ищут изображения, ищут надписи. Сегодня нам пришел иск от такой компании за незаконное использование изображения. Хотя товар мы, в принципе, удалили год назад и никогда его на самом деле не продавали. Мы сделали такую карточку, но потом ее убрали. Компания Озон говорит, что удалить карточку невозможно. Если вы ее создали, она останется навсегда. Есть, например, вторая сторона, еще более сложная, касаемо законодательства. Опять же, были какие-то вещи, которые на данный момент вообще запрещено продавать. И это мы не можем удалить. Мы можем это убрать в архив. Те, кто захочет, это в любой момент найдет. Получается, что мы продаем товар, который вообще запрещено законодательством продавать.
3: В Озон Бизнес ФМ объяснили, что окончательное удаление товара невозможно по той причине, что карточка тесно связана с другими данными продавца. И что при обычном поиске на сайте она не отображается, только если правообладатель сохранил себе прямую ссылку на товар. А почему тогда не убрать ссылку или не выдать по ней ошибку? Предлагаю послушать комментарий Озон.
5: Архивирование карточки означает, что товар полностью убирается из поиска и становится недоступен для заказа. Такая карточка сохраняется в наших системах и может быть доступна только по прямой ссылке. При этом архивные товары не отображаются в инструментах Озона, которые мы предоставляем правообладателям и их представителям для мониторинга. После архивирования обнаружить такую карточку через инструменты Озон возможно только в том случае, если правообладатель ранее сохранил прямую ссылку на нее, когда товар еще находился в продаже. Мы всегда стремимся защищать интересы добросовестных покупателей и продавцов.
6: Карточка товара – это не отдельная запись, а часть большой системы, связанная с отзывами, историей продаж и другими данными Озон. Поэтому архивные карточки сохраняются в системе. Если продавец вдруг решит вернуть товар в продажу, ее можно восстановить вместе с накопленной историей, а не создавать заново.
3: Это похоже на замкнутый круг. Продавец говорит, что ни на каком другом маркетплейсе такой проблемы нет. Это действительно техническая особенность Озон, и продавцы, как выяснилось, уже обращались по этому поводу к юристам. Но выход из этой ситуации есть, считает юрист для бизнеса и селлеров, руководитель юридического агентства Софья Тимошиновой. Софья Тимошинова.
7: Если это уже место имеет не первый раз, я бы порекомендовала воспользоваться новыми положениями нового закона о платформенной экономике, потому что сейчас практика однозначно будет меняться. Раньше Marketplace и Озон, и второй Marketplace обладали статусом информационного посредника, что автоматически снимало с них ответственность за любое нарушение авторских прав товарных знаков на площадке. Это означало, что всего лишь площадка дает возможность кому-то разместить определенные контент и не модерирует возможные нарушения. Теперь в новом законе четко сказано, что в случае, если нарушение повторяется, если оно грубое, и при этом площадка, зная о таком нарушении, что оно не первично, пропустила и допустила снова, да, какого-то нарушителя, то она может отвечать также наравне с нарушителем.
3: Практики по этому новому положению закона у юристов пока нет, говорит эксперт, но это новая возможность. А кроме того, по словам юриста, продавцу не нужно бояться отвечать по суду. Если на его стороне предприняты все возможные действия для удаления товара, то судебный спор может быть решен в его пользу, поскольку у суда будет доказательство, что продавец добровольно удалил товар. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Генерал без штаба. Как Залужный выстраивает политические редуты. За первую декаду августа посол Украины в Великобритании Валерий Залужный сделал больше политически значимых комментариев, чем за предыдущий год. Он назвал вступление в НАТО несбыточной сказкой и сообщил, что Украина исчерпала весь арсенал альянса за вычетом томагавков, ядерного оружия, авианосцев и F-35 и предупредил, что менять безопасность на деньги и тепло в домах нельзя. При этом ни слова против украинского руководства и ни слова об уступках Москве. Куда он клонит? Комментарий политолога Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофт знает».
8: В начале августа Залужный привел такую причину, по которой Украина не вступит в НАТО. Невозможно присоединяться с тем уровнем развития, который есть в ВСУ, к организации, которая владеет доктринами Второй мировой войны. Альтернатива, по его словам, новый европейский военно-политический блок безопасности, прообраз которого был создан еще в 2015 году 10 государствами во главе с Британией, и который работает без принципа единогласия. Чуть позже он развил свою мысль об отсталости НАТО. В 1926 году Украина применила все виды вооружений, ну, кроме разве что томагавков, ядерного оружия, авианосцев F-35, которые есть на вооружении НАТО. Ресурс исчерпан. Россия на все это нашла противодействие, сказал он. Из чего делает вывод? НАТО находится в доктрине конца Второй мировой, а мы находимся технологически впереди. А между этими выступлениями он же рассуждал о войне против городов, как о проблеме геополитической. Если мы обменяем безопасность на что угодно – деньги, развитие экономики, тепло в домах или какие-то политические преференции, то в перспективе это снова поставит Украину под угрозу. Из чего логически следует, что нужно продолжать в том же духе. Рассуждения об исчерпании ресурсов НАТО в интересах Украины вторичны. Главное – это политический тезис о том, что безопасность не подлежит размену. Это несколько иная система координат, чем та, в которой работает банковая. Но формально Залужный не выступает против главы государства, не критикует его кадровые решения и не предлагает Москве ни метра территории. Он меняет описание реальности, внутри которой ставятся цели. Это и есть его собственная линия. Внутри Украины пошла дискуссия. Критики Залужного упирают на то, что стремление в НАТО закреплено в Конституции. Сторонники экс-главкома ВСУ расценивают заявление Залужного чуть ли не как ультиматум партнерам. Не придумайте, как принять Украину в НАТО. Украина придумает что-то взамен. Но при этом идея нового европейского блока не поддержал почти никто. Все это происходит на фоне смены правительства и командования ВСУ, а также протестов с требованием вернуть в Минобороны Михаила Федорова. При этом на совещании послов Зеленский сформулировал задачу дипломатии предельно утилитарно. Каждый посол должен приносить оружие. Однако, когда 5 августа в Киев приезжал британский министр обороны, посол Украины в Лондоне навстречу не пришел. При этом по уровню доверия, согласно замерам Киевского международного института социологии, Залужный на первом месте. 66% доверяет, 24% нет. На втором Федоров 63% против 16%. На третьем глава офиса президента Буданов 61% против 22%. Зеленский лишь четвертый 56% против 38%. Однако доверие и голоса разные вещи. Если бы выборы прошли сейчас, то в первом туре первым пришел бы Зеленский. Но во втором проиграл бы с двукратным разрывом и Залужному, и Федорову, и даже Буданову. У Залужного при этом нет ни партии, ни штаба. Он по-прежнему считает выборы во время войны невозможным. Значит, нужно наращивать не структуру, а смыслы. И это ему удается. Залужный почти полностью совпадает с тем, что говорит общество. Опрос того же института в начале августа показал, что 2/3 украинцев считают категорически неприемлемой передачу всего Донбасса России даже в обмен на гарантии безопасности. Готовы на такую уступку лишь треть. При этом 2/3 готовы одобрить завершение войны по нынешней линии фронта без признания юридически территориальных потерь. Почти половина ожидает, что война продлится и до конца следующего года или дольше, а 2/3 готовы терпеть столько, сколько потребуется. Это и есть формула Залужного. Никаких территориальных уступок, но и никаких иллюзий. Заморозка допустима, если ее меняют на настоящую безопасность. Кто за ним стоит? Версия первая – британская. Залужный второй год работает в Лондоне, регулярно бывает на командно-штабных учениях НАТО в Британии. Но это скорее оптика его позиции, чем прямое управление извне. Версия вторая – внутренняя коалиция, но определить ее пока невозможно. Версия третья – наиболее правдоподобная. За Залужным стоит сам Залужный. От эссе о оппозиционном тупике до февральского интервью Associated Press, где он впервые публично возложил на Зеленского ответственность за провал контрнаступления 23-го года. Ему тогда не выделили необходимых ресурсов. Экс-главком хотел бы заранее застолбить послевоенную повестку. Главный тезис его такой – тот, кто определит, чем Украина заменит недостижимое членство в НАТО, тот и станет автором послевоенного проекта. А против президента он не идет, потому что это ему не нужно. При таком положительном балансе доверия Залужному просто достаточно оставаться единственным, кто вслух проговаривает то, о чем другие шепчутся. Это называется занятием выгодного рубежа до начала операции.
2: Это был комментарий Георгия Бофта. Буданов, отмечу, включен в российские реестры экстремистов и террористов. Теме, кто в теме. Нужен ли россиянам полностью отечественный телевизор? Завод «Квант», который несколько лет выпускал телевизоры локализованного производства «Ирбис», на днях был признан банкротом. Предприятие выкупает группа компаний «Next Touch». Это крупнейший в стране производитель дисплеев и аппаратно-программных комплексов. До банкротства «Кванта» доля продукции завода на российском рынке телевизоров составляла, по разным данным, до 15%. Насколько цены на бытовую электронику отечественного производства конкурентоспособная? Какую роль на рынке играет контрафакт, возимый благодаря параллельному импорту? И какова в целом перспектива у отрасли? Говорим с гендиректором группы компании Next Touch Владимиром Крикушенко.
9: Хлынуло очень большое количество подделок, контрафакта по параллельному импорту, по различным каналам, которые, к сожалению, соответствуют надписи, но только с точки зрения шильдика, да, а технически это очень-очень недорогой Китай. Одна из причин, помимо санкционных ограничений, с которой столкнулась компания «Квант».
0: «Бизнес FM с теми, кто в теме».
2: Программа полностью в дневном эфире после полудня и 18.30 на Business FM. А все выпуски с теми, кто в теме, в подкастах и на сайте bfm.ru.
0: Реклама.
10: Реклама на Business FM в Казани.
11: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
12: Максидом.
13: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
14: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот.
15: Мапинг Пусьян, Папинг Хуантан.
16: Дословно с китайского языка это переводится как «полная бутылка молчит, полупустая булькает». То есть, если человек настоящий профессионал, он просто молча делает свое дело. А если он недоучка и неумеха, то будет много болтать о своих умениях, а дело так и не сдвинется. В России по этому поводу вспоминают Емелю, который способен неделю без перерыва молоть, что ему вздумается, но только не муку.
14: Срочные переводы на Business FM.
0: ZFM. Компании и корпорации.
17: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
18: Отчеты и планы.
17: Сбер отменил лимиты и комиссии на переводы между клиентами банка, а также сделал бесплатную оплату услуг ЖКХ в мобильном приложении. Ранее стандартный бесплатный лимит на переводы в Сбер составлял 50 тысяч рублей в месяц, а при оплате коммунальных услуг могла взиматься комиссия. Теперь 111 миллионов клиентов банка смогут без комиссии переводить близким на Сбер любые суммы и оплачивать коммунальные счета в приложении банка без дополнительных условий подключения подписок. Бесплатные переводы и платежи уже доступны всем клиентам Сбера по умолчанию. Принадлежащая РЖД федеральная грузовая компания переезжает в гостинично-деловой центр «Пионерский» в районе Павелецкого вокзала в центре Москвы. Компания арендовала там около 10 тысяч квадратных метров офисов. Ранее помещение занимали вертолеты России. По оценкам экспертов, аренда может стоить от 500 до 780 миллионов рублей в год. ФГК около года искала офис для покупки, но из-за дефицита предложения выбрала аренду. Переезд связан с окончанием договора в прежнем офисе у «Красных ворот». Т2 открыл клиентам доступ к электронным документам в мобильном приложении. Оператор заявляет, что первым на российском телеком-рынке реализовал такую возможность. Теперь абоненты смогут в любой момент просмотреть и скачать договоры и заявления за всю историю обслуживания в разделе «Документы и номера». Скачивание подтверждается СМС-кодом. В Т2 отмечают, что новая функция позволит клиентам получать нужные файлы без звонков, поддержку и визитов в салон связи. Новости компании корпорации. Держитесь курса.

0: Российским авиакомпаниям стали доступны прямые рейсы в аэропорты Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн на Средиземноморском побережье Египта. Росавиация сообщила, что компания проинформирована о возможности направить заявление на получение допуска для выполнения регулярных полетов и чартеров. Пока поступили заявки египетской авиакомпании Air Cairo на выполнение разовых нерегулярных рейсов, начиная с 15 августа, отметили в ведомстве. Курорт Эль-Аламейн может стать новым вариантом пляжного отдыха в Египте наряду с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. Его пляжи славятся своей чистотой, а большинство отелей там относительно новые. Также регион интересен благодаря близости к Александрии и историческим достопримечательностям, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга VIP-сервис Дмитрий Горин.
1: Если на это направление придут и египетские авиакомпании, а сейчас как раз в соответствии с этим решением в условиях взаимности и паритетности предложения будут и для российских, и для египетских авиакомпаний, это позволит в преддверии предстоящего осенне-зимнего сезона расширить географию полетов, а для нас, туроператоров, расширить линейку предложений по отелям. И здесь, наверное, ключевой вопрос – наличие свободного флота для этих перелетов, так как в условиях действующих ограничений флот российских авиакомпаний используется максимально в большом объеме. Здесь, наверное, нужно сотрудничество с египетскими авиаперевозчиками для расширения полетных программ.
2: То есть данные направления будут пользоваться спросом?
1: Ранее мы знали, что ряд аэропортов и авиакомпании заявляли предварительно эти полетные программы, но из-за отсутствия решения еще авиационных властей эти программы не выполнялись. Поэтому фактически должна быть определенная подготовка, изучение спроса, включая гостиничные предложения, ну и, конечно, это направление организованного пакетного туризма, и здесь многое будет зависеть от взаимодействия туроператоров с авиакомпаниями.
0: Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Представители Azur Air заявили, что будут подавать заявку на получение разрешения для полетов в египетский Эль-Аламейн. В авиакомпании отметили, что готовы выполнять чартерные программы по любым доступным направлениям из Москвы и других городов России, если это заинтересует туроператоров. Сейчас есть рейсы из России в Каир, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Их выполняют авиакомпании Аэрофлот и России по 21 маршруту и 5 египетских перевозчиков по 32 направлениям.
3: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
0: Леш, приветствую.
4: Добрый день.
0: Все агентства в этом часе радостно сообщали, что нефть выше 90, растет вот прямо сейчас на 2%. Что происходит?
4: Ну, то, что и происходило, рынок все-таки надеялся на какие-то договоренности по открытию Армузского пролива, а пролив остается закрытым, и нефть из Персидского залива никуда не движется на мировой рынок, во всяком случае, соответственно. И у рынка еще зреют мысли-то, вообще какой-то переговорный процесс ведется между США и Ираном, ну и становится ясно, что, видимо, не ведется. Потому что, если брать заявление иранской стороны, ну, стороны США мы знаем, что

0: стран не обмениваются ударами, это уже хорошо. Но, с другой стороны, остается закрыта логистическая артерия, основная, из Персидского залива. И даже несмотря на то, что Иран и Оман вроде как о чем-то договариваются. Договариваются о том, как они поделят этот пролив, какой-то там маршрут уже наметили, средний, центральный. В общем, по географии вроде как договорились, но пока рынок не видит какой-то конкретики, когда все-таки начнется судоходство, уже полноценное судоходство. И здесь, ну, наверное, стоит обратить внимание на заявление иранской стороны, где говорят о том, что все зависит от США. И Тегеран требует от Вашингтона компенсации за многочисленные удары и отмену санкций, на что, естественно, США не пойдут. В ближайшем будущем, ну, президент США Дональд Трамп в своем репертуаре, как говорится, говорит о том, что давайте-ка Иран тоже будет компенсировать все наши убытки, понесенные от атак Ирана на объекты США на Ближнем Востоке. Ну, там уже там более десятка миллиардов называется, естественно, сумма. Скоро еще больше будет. Но, тем не менее, вот такая перепалка идет, рынок все это видит. И те надежды, которые были у рынка на прошлой неделе, в начале прошлой недели, когда и Трамп остановил удары по Ирану, и вроде как много было вот этой переговорной риторики из администрации Белого дома, много заявлений о том, что вот-вот Армуз откроется, министр финансов США и госсекретарь США об этом говорили. Нефть стремительно падала, а вот на этой неделе таких разговоров нету, во-первых. Пролив закрыт, переговоры, в общем-то, и в целом не ведутся. Ну и плюс еще тают стратегические резервы. Да и в целом тают запасы по всему миру сырой нефти. Что касается запасов стратегического резерва нефти в США, то упали они ниже 300 миллионов баррелей на прошлой неделе. И случилось это впервые с 1983 года. Об этом сообщает телеканал CNBC, ссылается на Министерство энергетики США и говорит о том, что сейчас запасы 298 миллионов 700 тысяч баррелей. На 6 миллионов они упали еще за прошлую неделю. Ну, резерв этот создавался в 1975 году, и, как мы видим, постепенно он тает. И здесь, конечно, стоит заметить еще, вот, опять же, ссылку на Минэнерго США, то, что для безопасной эксплуатации необходимо 70 миллионов баррелей. Сейчас 298 миллионов. Так что не все так плохо, но, с другой стороны, минимальное значение с 1983 года. Так что на это, видимо, рынок нефти тоже обращает пристальное внимание, потому что когда все наладится, если наладится, то, естественно, все эти резервы надо будет восполнять. Ну, растущая нефть. Вот для рубля неплохо, но, с другой стороны, рубль пока не особо всю эту историю переваривает, учитывая, что подрастает в китайской валюте, но подрастает лишь на 3 копейки, 12 рублей 16 копеек стоит юань к текущему моменту.
1: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Персидский базар, египетский рынок, тунисская ярмарка, андалузский гостиный двор, индийское торжище, китайский пассаж, такие, какими их можно было застать в 14 столетии, но в чистоте и порядке, что и не снилось средним векам. Все вместе – это огромный торговый центр Ибн Батута, который находится в столице Объединенных Арабских Эмиратов Дубае. Построенный в 2005 году, молл был назван в честь известного марокканского путешественника и купца Ибн Батуты. И географические зоны, на которые поделен центр – это регионы, в которых побывал мусульманский исследователь в первой половине 14 века. В каждом секторе обязательно своя достопримечательность. Например, в Китайском дворе это копия реальной джонки, в индийском – скульптура слона с наездником натуральной величины. Так, мол, и так, мол, на Бизнес FM. Карьера с Ольгой Демень.

0: Когда проходит собеседование, я слушаю не только ответы кандидата, я смотрю и на его жесты. Наверное, и вы тоже. По первому образованию я психолог, поэтому еще во время учебы успела прочитать литературу про язык телодвижений и невербальное поведение. Теперь на каждой встрече слежу за руками, что называется. Давайте обсудим. Вот человек заходит в кабинет, еще ничего не сказал, а уже широко кладет руки на стол, занимает почти все пространство. И я думаю, интересно, это спокойная уверенность или желание сразу показать, кто здесь главный? Другой кандидат, наоборот, словно становится меньше, сидит на краешке стула, руки прижаты к себе, движения очень осторожные. Третий складывает пальцы домиком, этот жест еще называют шпилем. Его часто связывают с уверенностью в себе. И вот здесь самое интересное. Опыт научил меня никогда не делать выводы по одному жесту. Если человек скрестил руки, это не значит, что он закрыт. Возможно, в переговорной просто работает кондиционер. Если человек избегает взгляда, это не обязательно говорит о неискренности. Невербальная коммуникация – это всегда система сигналов, а не один отдельно взятый жест. Но есть детали, которые действительно повторяются у руководителей. Например, Стив Джобс во время презентации часто использовал открытые ладони. Такой жест воспринимается как открытость и помогает быстрее установить доверие с аудиторией. А вы помните, как бывший канцлер Германии Ангела Меркель стала узнаваемой благодаря своему жесту, соединенным перед собой кистям рук, форме ромба. Его даже прозвали «ромбом Меркель». Со временем этот жест стал символом спокойствия, самообладания и контроля. И знаете, какой вывод я сделала за годы наблюдений? Чем увереннее человек в себе, тем меньше ему нужно эту уверенность демонстрировать. Возможно, стоит задуматься, какой жест однажды будут ассоциировать именно с вами.
1: Карьера на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В Москве, в студии Евгения Симонова. Аэропорт Орска вернулся к штатной работе после снятия временных ограничений, сообщает Росавиация. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов. По данным губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева, на одном из промпредприятий региона возник пожар после падения обломков беспилотников. Средства ПВО и мобильные огневые группы сбили 8 дронов. В каком муниципалитете произошел инцидент, не уточнялось. Аэропорт Оренбурга также вводил ограничения на обслуживание рейсов. Сейчас угроза атаки беспилотников в регионе отменена. Аэропорт Оренбурга работает в штатном режиме. Роспотребнадзор просит изъять из продажи БАДы для снижения веса, в которых нашли сильно действующее вещество сибутрамин. Ведомство проводит проверки реализации таких препаратов, сообщает ТАСС. Ранее в СМИ появилась информация о том, что на маркетплейсах продаются БАДы для похудения под торговыми марками Супресса, Ультралипа 3, Минерал Баланс, С, Фигура Слим, содержащие сибутрамин. Эти препараты отсутствуют в едином реестре свидетельств о госрегистрации. Регистрации продукции ЕАЭС. Известная мотоблогер Татьяна Брановицкая погибла в аварии с грузовиком на третьем транспортном кольце в Москве. Инцидент произошел сегодня утром. Мотоцикл Брановицкой оказался в слепой зоне самосвала и попал под его колеса. Ранее в этом сезоне мотоблогер уже попадала в серьезную аварию. Полтора месяца назад она потеряла управление в районе делового центра в Москве. Соцфонд сократил срок рассмотрения заявок родителей об использовании мат-капитала до 4 рабочих дней. Напомню, по действующим правилам обращение владельца сертификата за распоряжением средствами одобряется в течение 5 рабочих дней. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Полдень в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Новая серия проблем с топливом. Об очередях рассказывают наши слушатели из разных регионов и присылают фото очередей на заправках. На некоторых АЗС бензина нет вообще, утверждают очевидцы. Вопрос на засыпку. Несколько банков начали спрашивать у компаний, зачем те покупали USDT и просят подтвердить присутствие в реестре оператора цифровых валют ЦБ. Проблема в том, что реестр этот еще даже не существует. Атака дронов на Воронежской области. Один человек погиб, еще двое ранены. Возникли пожары на двух складах. Позже компания Wildberries сообщила о ликвидации возгорания, о том, что товары преимущественно не пострадали. СК завел дело о теракте. Эти и другие темы в нашем эфире. В некоторых российских регионах началась вторая волна дефицита топлива. Об этом «Бизнес-ФМ» рассказали подписчики. В соцсетях трудности наблюдаются от Краснодарского края до Приморья. В частности, на одном из видео, присланных редакции, снова очередь из десятков автомобилей на заправке в Смоленске, на которой пока топливо есть. Но таких АЗС в городе все меньше. Также на ряде заправок нет бензина или многочасовые очереди на Кубани, в Калужской, Ростовской, Тамбовской, Саратовской, Пензенской, Воронежской, Рязанской, Ульяновской областях. О возобновившихся проблемах с топливом «Бизнес-ФМ» рассказали жители разных регионов.
4: Москвич Андрей.
5: Обстановка насчет бензина в Туле и Тульской области очень удручающая. Я являюсь дачником, и мне необходимо было пополнить запасы бензина. Когда я приехал в Тулу, то понял, что бензина попросту нет. А там, где он есть, это частные бензоколонки предоставляют за литр 95-92 бензина около 120-140 рублей за добрый литр. Это, конечно же, ни в какие ворота. Но я не отчаялся. Поколесив где-то около часа по всей Туле, я нашел бензоколонку. За колонку, но мне сказали, возвращайтесь в 8 утра. Я говорю, а почему? Такое распоряжение начальства. В итоге пришлось поехать на трассу, и меня спас добрый «Газпром». Там получилось пополнить запасы и не только в машину, но и в канистры. И с адекватными ценами.
4: Жительница Смоленска Александра.
6: Нет бензина, стоят в очереди. Постояла сейчас, и передо мной бензин кончился на две машины. 95-го практически нигде нет.
7: А давно эта проблема началась?
6: Пару дней назад. Это все было хорошо.
4: Автор проекта «Жизнь на море», житель Геленджика Алексей.
8: На сегодня утро средняя очередь час-20 на заправках. Такая ситуация. Где-то есть, где-то нет. Прямо так, чтобы на всех заправках в наличии все виды топлива, такого нет, конечно.
7: Что
8: у нас
7: происходит?
8: Пропадало абсолютно полностью все очереди, все нормализовалось. 5 часов не сходни уже. Причем в этот раз еще и в Сочи очереди появились. Потому что с первой волны в Сочи проблем не было с бензином. Я был в Сочи, мы уехали, и на следующий день там началось, и у нас началось. И в Краснодаре, и в Ростове. По всему югу эта вторая волна началась. В субботу эти проблемы начались.
4: Жительница Москвы Лариса.
9: По дороге на дачу по Дмитровскому шоссе пыталась заправиться на заправке «Роснефть». Наличия 95-го бензина не было, машин было немного, 5-6 в каждую колонку. Минут 15 отстояв, открыла приложение, в котором оказалось, что есть только 92-е дизельное топливо. С расчетом заправиться уже в конечном пункте, поехала дальше. Но оказалось, что и на месте тоже с бензином проблема. 95-й появлялся, люди стояли где-то примерно по часу в очереди. Но я положилась на обратную дорогу и действительно удалось заправиться 95-м, но только на «Газпромнефти». Во всех остальных заправках «Роснефти» было только 92-й или дизель.
3: В Севастополе со вторника часть топлива снова будут продавать по QR-кодам. С сегодняшнего дня бензина E92 можно купить по коду по цене не выше 100 рублей за литр, но не более 20 литров за раз. Таким же образом будут отпускать дизель АИ-95. Премиальные виды топлива пока остаются в свободной продаже. Ограничения будут действовать, пока не накопятся достаточные запасы, подчеркнули власти региона. Опережающее регулирование. Несколько российских банков, обслуживающих внешнеэкономическую деятельность, запросили у компании сведения о покупке USDT и об экономическом смысле таких операций. В частности, просят подтвердить, что контрагент входит в реестр операторов обмена цифровых валют ЦБ, пишет РБК. Но проблема в том, что этого реестра пока не существует. Банк России только формирует подзаконную базу. А ведь эти запросы появились за месяц до вступления в полную силу закона о цифровых валютах. Почему вопросы касаются именно USDT, зачем банки усиливают контроль, комментирует основатель юридической компании GMT Legal Андрей Тугарин.
10: Речь идет о расчетах. Расчетах, которые наши импортеры или экспортеры проводят в USDT. USDT очень удобный для этого механизм. Тут очень удобный актив. Он один к одному к доллару, не меняет свою цену, пока идет, очень быстро проходит до бенефициара и занимает, несет маленькую нагрузку по каким-то либо комиссиям, проверкам и так далее. Сегодня USDT самый популярный актив практически в мире для проведения расчетов. Объем транзакций в сети USDT превышает сегодня объем транзакций у MasterCard и у Visa вместе взятые. Теперь по поводу вопроса, связанного с тем, что готовятся ли банки к новому регулированию. Да, действительно, банки готовятся к новому регулированию, и это имеет определенный жирный след в их письмах, где банки спрашивают у своих клиентов, находятся ли они в реестре организации, осуществляющей обмен цифровой валюты, в реестре ЦБ. Этого реестра еще не существует, и этот реестр у нас появляется только благодаря новому закону, который вступит в силу 1 сентября. Это нам жирная подсказка о том, что банки готовятся к новому регулированию и, чуть-чуть опережая события, спрашивают у своих клиентов какие-то данные. На какие-то можно ответить сегодня, на какие-то нет, но это подготовка однозначно.
3: Андрей Тугарин, GMT Legal. И число таких запросов будет расти, уверен управляющий консалтинговое агентство Parallax, член экспертного совета по законодательному регулированию криптовалют Госдумы Михаил Успенский.
11: В рамках нового регулирования на банки возлагается первостепеннейшая роль по контролю и блокировкам криптоассоциированных платежей. Банки и раньше блокировали платежи в криптосфере, особенно в сфере веб-транзакций. Данная тенденция будет только нарастать и усилиться с 1 сентября с вступлением в силу нового закона, который предоставляет банкам еще больше полномочий.
3: На днях Петр Фродков, председатель банка ПСБ, развивающего систему расчетов А7, предупредил о риске блокировки стейблкоинов USDT для россиян. По его словам, компания эмитент Tether сохраняет полный контроль над выпущенными USDT и может по своему усмотрению заблокировать любые токены, где бы они ни были размещены. По данным ПСБ, в последнее время с блокировками столкнулись компании из Ирана и России. Туризм в Анапе вырос на четверть по сравнению с прошлым сезоном. Пляжи полные, отели загружены на 60-85% в зависимости от их уровня цен. Несмотря на звуки сирен, проблемы с бензином и отголоски прошлогодней катастрофы с разливом мазута. О росте спроса рассказали нашей редакции представители бизнеса на этом крупном курорте. Продолжит тему Диана Чебанова.
12: Снова востребованная и многолюдная. Анапа после провального сезона в прошлом году вернулась к высокому спросу. Участники туротрасли говорят, что это еще не достижение уровня рекордного спроса 2024 года, но туристов много, пляжи, рестораны полные. Гостиницы, апарт-отели, другие средства размещения, включая квартиры, загружены к августу на 85%. Вместе с этим возобновились и сделки на рынке курортной недвижимости. Ее снова активно покупают, говорит директор по маркетингу группы компании ССК Надежда Каграманян.
13: 2025 спад ощущали все отрасли и недвижимость в том числе. Мы зависим от сезонного потока. В этом году все отлично. Курорт открыт, пляжи открыты. Анапа преодолела экологическую проблему. Турпоток вырос на 25% по сравнению с прошлым годом. Вообще среднегодовой турпоток Анапы — это 5,5 миллионов туристов в год. Спрос восстанавливается. Мы видим это тоже в своих продажах.
14: Продажи падали из-за вот этой катастрофы с нефтью?
13: Да, мы чувствовали просадку по региональному спросу. Это влияло на наши показатели. Но в этом году рынок восстанавливается, оживляется, и мы видим положительную динамику. Спрос только сейчас растет. Отели заполнены. Мы видим загрузку сейчас от 60 до 85% у разных отелей. Видим это по нашим клиентам.
12: То, что деловая и туристическая активность возвращаются в Анапу, сообщили и представители гостиничной и ресторанной отрасли на курорте. Есть также оживление на анапских винодельнях. Востребованность винного туризма растет год от года. И при винодельнях также строят мини-отели. В целом, похоже на то, что звуки сирен на побережье и недавние проблемы с бензином большей части туристов не так страшны, как остаться без отдыха у моря, говорит управляющая пиццерией «Пицца на дровах» в Анапе Надежда Пестрякова.
15: То, что были проблемы с бензином, конечно, дали о себе знать очень много. Желающих приехать отменили брони. Но сейчас вроде как устаканилась эта история. И народ поехал потихонечку, наедет. Сирены, ну, конечно, сирены всегда. У нас тут, ну, нету такого страха, как раньше было у людей. Уже, может, привыкли к этим сиренам. В городе много людей.
16: И отели заполнены, и общепит. Посетители есть?
15: Да.
16: А история с мазутом тоже, да, я так понимаю, не отпугнула никого?
17: того?
15: А у нас нету мазута. У нас свет ляжет чисто и нету мазута.
12: В сеть этим летом то и дело попадали кадры то цветущего моря в Анапе, то нового песка, которым заменили исконные природные местные дюны, когда пытались устранить последствия катастрофы с разливом нефтепродуктов. Блогеры сообщали, что песок теперь с примесями глины и камней, а местные журналисты уточняли, что песок из ближайшего песчаного карьера, а по составу более подходящего не найти. Море его со временем очистит. Похоже, это и произошло. Про все возможные негативные факторы мы спросили у отдыхающего в Анапе туриста. Он там находится с детьми почти неделю и успел составить впечатление.
18: Абсолютная праздность, веселье, радость, пляж, море. Сирены регулярно, ежедневно, по несколько раз. Никто ничего не делает, никак не реагирует. Наши люди, думаю, настолько привыкли к сложным ситуациям в жизни, что их ничего не пугает. Когда я выехал в Анапу, была некая тревога насчет бензина. Так вот, бензин по всей дороге есть.
12: При этом еще не все пляжи в Анапе открыты. Из последних новостей, на курорте 105 пляжей уже получили необходимые разрешительные документы и могут принимать отдыхающих. Еще 4 пляжа все еще проходят экспертизу, сообщили в правительстве России. Работы по очистке побережья все еще продолжаются. Диана Чубанова, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Дома восстановления, дома деловых встреч, дома респектабельного покоя и, конечно, дома для еды. Дома, где главным стало высокое искусство вкуса. Как они появились, а после заполонили проспекты и площади городов в специальном проекте «Рестораны. Начало». Уже в эфире «Бизнес FM». Кто надо, услышал.
19: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
1: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Татарстан», зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Казань. Новости коротко.
20: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. В эфире новости, в студии Венер Дельмеев.
17: Часть жителей многоквартирного дома в Нижнекамске, поврежденного при атаке БПЛА, вернулись в свои квартиры. Об этом пишет «Бизнес онлайн» со ссылкой на пресс-службу мэрии города. Остальные разместились у родственников или на дачах. В ходе рабочей поездки в Нижнекамск раис Татарстана Рустам Миниханов провел заседание штаба по ликвидации последствий атаки беспилотников. Он отметил, что все необходимые меры поддержки для жителей пострадавшего дома созданы. В школе обеспечено их размещение и питание. Мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил, что ремонт дома на Школьном бульваре, поврежденного в результате падения БПЛА, начнется сразу после завершения следственных мероприятий. По словам градоначальника, правоохранители планируют закончить работу на месте происшествия уже сегодня. Напомним, вчера утром Нижнекамск подвергся массированной атаке БПЛА. По последним данным, погибли 13 человек, 78 пострадали. Следком возбудил уголовное дело по факту теракта. После атаки раис Татарстана Рустам Миниханов объявил 10 августа днем траура в республике. Он также направил телеграммы с соболезнованиями президентам Узбекистана и Таджикистана Шавкату Мирзиёеву и Мамали Рахмону в связи с гибелью граждан их стран. Семьям погибших при атаке БПЛА на Нижнекамск выплатят по 2 миллиона рублей, а пострадавшим от 300 до 600 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести. Предприятия города также окажут семьям материальную поддержку и возьмут на себя организацию похорон. Семье погибшего ребенка муниципалитет дополнительно выплатит 1 миллион рублей и полностью возьмет на себя организацию похорон. В больницах продолжают лечиться 25 пострадавших после вчерашней атаки беспилотников на Нижнекамск. 8 из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом Интерфаксу сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Он добавил, что все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Кроме того, со специалистами федеральных медцентров Минздрава России провели телемедицинские консультации. Специалисты выработали тактику ведения пациентов. Сегодня на совещании глава Нижнекамска Радмир Беляев сообщил, что администрация города совместно с консульствами Узбекистана и Таджикистана прорабатывает вопрос транспортировки на родину тел погибших иностранцев в результате вчерашней атаки БПЛА. По последней информации МИД России, среди 13 погибших были 8 граждан Узбекистана и 1 Таджикистана. Еще 20 иностранцев получили ранения. В Татарстане будут судить двух матерей за покупку мототехники своим детям. Им вменяют статью «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего». То есть их обвиняют в том, что они приобрели несовершеннолетним сыновьям мотоцикл и мопед, не имея на то законных оснований. Об этом сообщают пресс-службы регионального следкома и прокуратуры Татарстана. По данным ведомств, подростки без навыков вождения и при наличии медицинских противопоказаний управляли мотоциклом и мопедом. Это привело к аварии и задержанию. В регионе начали возбуждать уголовные дела против родителей по статье «Вовлечение ребенка в опасные действия». За подобные нарушения предусмотрен штраф от 50 до 80 тысяч, а также принудительные работы или лишение свободы на срок до года. Главный госавтоинспектор Татарстана Рустем Гарипов призывает родителей не покупать детям так называемые «смертельные игрушки». В республике растет число ДТП с участием несовершеннолетних на мототехнике. Каждый такой случай планируют освещать в СМИ. Татарстан может войти в число пилотных регионов, где начнут тестировать беспилотные автобусы. Об этом накануне сообщил министр транспорта России Евгений Никитин на заседании Президиума Госсовета в Улан-Удэ, которое провел президент России Владимир Путин. Также пилоты планируют запустить в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке. Никитин напомнил, что автономные трамваи уже курсируют в Москве и Петербурге, а в столичном метро тестируют беспилотный поезд. Министр отдельно отметил успехи Татарстана и ряда других регионов в сфере общественного транспорта. В частности, среди лидеров в городском и речном транспорте остаются Москва, Нижегородская, Саратовская, Ярославская области, Республика Татарстан и Пермский край. Венер Дельмеев, служба информации «Бизнес ФМ Казань».
20: Что скрыто за красивым фасадом современных домов? Из каких материалов сегодня строится жилье? И в чем отличие обычного жилого комплекса от проекта «Делюкс-класса»? Программа «Недвижимость» по будням на «Бизнес ФМ Казань».
21: Недвижимость на «Бизнес ФМ». Для слушателей старше 13 лет.
22: «Бизнес ФМ Казань».
23: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
17: Индекс рюкзака в России не снижается. Аналитики Аккорд сообщили, что за последние два года базовый школьный набор подешевел на 3%. Однако родители школьников из разных регионов такого удешевления не видят. Продолжит Ольга Кашинская.
0: Как сообщает Аккорд, мальчика в школу собрать стоит около 6 тысяч рублей, девочку – около 5 700. Но, по словам самих родителей, чтобы уложиться в эту сумму, необходимо ставить перед собой цель максимально сэкономить везде, где только можно. Реальные же чеки – больше в разы. К тому же девочку в школу отправить стоит все-таки дороже. Продолжит жительница Самары, мама двойняшек, которые идут в третий класс, Яна.
2: У меня двое детей, двойняшек, мальчик и девочка. Только такое самое необходимое. Выходит примерно 11 тысяч на мальчика. Ну и там, наверное, где-то будет в районе 13 на девочку. На девочку получается больше, потому что одежды девочкам, как правило, нужно больше. Если мальчику можно обойтись, например, купить две пары брюк, 5 рубашек и жилет, можно, в принципе, без него обойтись. То девочка — это брюки, это юбка, это сарафан, это колготки. Согласиться с тем, что что-то подешевело, наверное, вряд ли. В эту сумму не входит покупка обуви. Это, наверное, самая большая статья расходов, потому что если одежду мы стараемся какую-то дорогую, супер не покупать, то вот на обуви мы обычно не экономим, потому что это здоровье детей. Получается 2-2,5 тысячи за одну пару обуви.
0: Финмаркетплейс «Сравни» оценил стоимость школьных сборов в этом году в диапазоне от 45 до 47 тысяч рублей. Это если учитывать форму, рюкзак, концтовары и материалы для творчества. Школьные закупки действительно состоят из множества дополнительных трат, подчеркивает москвичка, мама первоклассника и третьеклассника Диана.
5: Я не вижу, чтобы что-то подешевело. Форма, сменная обувь, прописи, некоторые учебники там по английскому языку, канцелярия, понятно. Еще расходы мы сдаем на нужды класса, например, на уроки труда. Есть отдельная закупка каких-то необходимых элементов для творчества детям. Я думаю, что девочку собрать будет стоить дороже точно. Думаю, что сбор, учитывая еще какую-то верхнюю одежду, там спортивный костюм, рюкзак и прочее, ну, 20 тысяч, наверное. Это все вместе.
0: От школы к школе ситуация тоже разнится. Например, если учебное заведение предусматривает строгий ежедневный дресс-код, траты существенно возрастают. Говорит мама десятиклассницы и пятиклассника из Ессентуков Людмила.
6: Брюки школьные, классические, рубашка белая, жилет, галстук и спортивные шорты. Даже без футболки. Это все обошлось в 12 тысяч рублей. Без дополнительного комплекта сменных рубашек, без канцелярских товаров и тем более без рюкзака. Рюкзак с ортопедической спинкой начинается от 4500 рублей. У меня есть и девочка, она идет в 10 класс. На нее базовый школьный набор обойдется в разы выше. Школьные брюки начинаются от 2500, рубашка от 2000, обувь от 2500 и выше. Это не считая канцелярских товаров и сумок, и спортивной одежды.
0: Даже если статистика и отражает небольшое снижение цен, конечный потребитель его практически не ощутит, объясняет индивидуальный предприниматель из Санкт-Петербурга, который занимается продажей канцелярских товаров и книг, Владимир Кашин.
24: Снижение на 3% за 2 года. Считаю, что следует рассматривать как стабилизационный эффект, а не как масштабное удешевление. Но для сравнения, в 2025 году, по оценкам Аккорд, аналогичный набор подешевел на 18% за 1 год. И таким образом, нынешние 3% отражают в первую очередь завершение активной фазы ценового тренда и переход к умеренной динамике, сопоставимой с уровнем общей инфляции. Но вот с точки зрения конечного потребителя данное снижение не является существенным, однако оно фиксирует позитивную тенденцию в регулировании цен на социально значимые товары.
0: А есть еще и невидимые траты, например, на цветы и подарки учителям. В любом случае, стоимость базового школьного набора в мае и в августе кардинально различается. Но дешевле этот набор от года к году точно не становится. С этим соглашаются все опрошенные бизнес-ФМ родители. Ольга Кашинская, Мария Голубева, бизнес-ФМ.
25: «Сто шагов вперед». Изобретение, проложившее цивилизации путь в день сегодняшний.
26: Для слушателей старше 12 лет.
25: К концу 18 века в Америке практически не было нормальных протяженных дорог, и реки служили главными торговыми путями. Хотя и с ними все было непросто. Пароходы к тому моменту уже изобрели, но первым американским паровым машинам недоставало мощности. Идеально подошел бы паровой двигатель англичанина Уатта, но Великобритания не давала разрешений на экспорт новых технологий в свою бывшую колонию. Судья Ливингстон, который раньше всех оценил коммерческие возможности пароходства, долгие годы искал инженеров, способных создать и мощный двигатель, и подходящее судно. Наконец, в начале 19 века он познакомился с изобретателем Робертом Фултоном, который сумел воплотить идеи Ливингстона. В 1807-м построенный им Клермонт начал регулярно возить грузы по Гудзону от Нью-Йорка до Албани. Так, началась эра пароходства.
4: По материалам сайта dmitrysmart.ru.
25: 100 шагов вперед на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году. Говорящие фамилии на Business FM.
7: Деньги. Известно, что император Павел I был курнос, не любил смотреться в зеркало и не оставил потомкам ни единого портрета в профиль. Однако на монетах чеканный профиль считался обязательным, так что спустя всего несколько дней после восшествия на престол Павел утвердил пробный рубль. Но в оборот он так и не попал. Засомневавшийся император заменил собственное изображение библейским изречением «Не нам, не нам, а имя не твоему».
25: История денег на Business FM.
22: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва. 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 12:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Следственный комитет возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на гражданские объекты Воронежской области. Сегодня украинские дроны ударили по складам логистического и распределительного центра в дорожной сети и автомобилям в регионе. В результате атаки один человек погиб, двое пострадали. Товары на складах Wildberries Воронежской области, которые подверглись ударам беспилотников, преимущественно не пострадали, сообщили в компании. Прием поставок там временно ограничен. Они товары направили на другие склады компании. С начала 2026 года в России предотвратили 49 терактов на объектах транспортной инфраструктуры и 17 на объектах топливно-энергетического комплекса, сообщило Национальное антитеррористическое агентство. Кроме того, правоохранители задержали 150 человек, связанных с подготовкой и совершением этих преступлений. Также удалось пресечь 3 попытки проникновения диверсантов на территорию страны. Вопросы о лишении Армении права голоса в ОДКБ могут рассмотреть на встрече глав стран-членов организации 11 ноября в Москве. Об этом сообщил замглавы МИД Михаил Галузин в интервью ТАСС. Такие ограничения предусмотрены уставом организации для стран, которые не платят членские взносы. Ереван, напомню, заморозил свое участие в ОДКБ в 2024 году и 2 года отказывается направлять взносы в бюджет организации. Башара Асада заочно приговорили к смертной казни в Сирии. Экс-президента страны признали виновным в преступлениях против человечности. Смертные приговоры получили также его брат и бывший глава политической безопасности провинции Дераа. Асады находились на процессе заочно. Суд постановил также объявить их в международный розыск. Дело связано с антиправительственными протестами 2011 года в провинции Дераа, переросшими затем в гражданскую войну. Новости на бизнес. FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 12:30 в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Законопроект об адских санкциях против России дошел до Палаты представителей США. Ранее документ был одобрен Сенатом. Но можно ли исполнить нормы этого закона, если он будет принят на практике? Комментарий Семена Новопрусского через минуту. Роспотребнадзор проверяет БАДы для похудения после сообщений о веществе сибутрамин в их составе. Они продаются на маркетплейсах. В ведомстве сообщили, что препараты не зарегистрированы в необходимом реестре и направили требования принять меры для изъятия их из продажи. Российский малый и средний бизнес столкнулся с трудностями при поставках товаров ЕАЭС. Выяснили «Известия». С июня была запущена система подтверждения ожидания поставки товаров. Компании должны направлять в ФНС данные о доставке, провести обеспечительный платеж и получить QR, а без него транспорт могут развернуть. Эти и другие темы в нашем эфире. В Палату представителей США внесли законопроекты о так называемых адских санкциях против России. Текст полностью повторяет версию Сената, которая была одобрена подавляющим большинством голосов, 86 против 11. А документ, напомню, получил имя покойного сенатора Линдси Грэма, признанного в России террористом и экстремистом. Голосование намечено на осень. Предполагается, что его согласуют по ускоренной процедуре. Но вероятность того, что закон будет реально введен в действие, крайне невелика, уверен колумнист БФМ.ру Семен Новопрудский.
3: Две главные меры, которые он предусматривает, это 500% пошлины на весь экспорт России в США и 100% пошлины для 5 крупнейших стран покупателей российских энергоносителей. Что касается 500% пошлин на экспорт России из США, вообще сама цифра 500% выглядит чем-то из научной фантастики, но главное, что речь идет о крайне незначительных величинах. Товарооборот между Россией и США ничтожно мал. Он немногим больше 4 миллиардов долларов. Доля экспорта России в США в общем экспорте России меньше 1%. Даже если представить себе, что США введут 500% пошлины на весь российский экспорт, для России это практически незаметная мера. Что касается введения 100% пошлин для крупнейших покупателей российских энергоносителей, эта мера выглядит совершенно нереалистичной, прежде всего благодаря политике самих США. Совершенно очевидно, что США угодили в армутскую ловушку, начав войну с Ираном. Несмотря на уже десятки раз объявленные американской администрацией, в том числе самим президентом США, сообщения, что вот-вот будет достигнута сделка по Армузу, а пролив будет открыт, Иран не собирается открывать пролив для бесплатно и всеобщего судоходства. Если представить себе эти 100% пошлины против крупнейших покупателей российских нефти и газа, то две крупнейших страны, которые это делают, Китай и Индия. Китай уже доказал, что он не подчиняется американским санкциям, запрещающим покупать нефть у конкретных стран. В том числе это было четко показано на примере Ирана. Что касается Индии, она вообще рекордно нарастила в июле 2026 года закупки сырой нефти в России, и доля этих закупок в общем импорте нефти для Индии превысило 55%. Трудно себе представить, что если даже США решатся ввести эти санкции против Индии, Индия при такой доле российской нефти и при ситуации с Армузом, которая сильно влияет на надежность поставок, Россия остается для Индии в этой ситуации самым надежным поставщиком, чтобы в этой ситуации Индия отказалась от закупок российской нефти. Но главное, что если такие санкции будут введены, это гарантированно увеличит цены на нефть и уменьшит дисконт на поставки российской нефти. То есть, в свою очередь, увеличить нефтегазовые доходы России. А это именно то, что прямо противоречит заявленным США целям. На самом деле, эта санкция, если ее ввести, будет автоматически приводить к результату, который противоположен тому, который декларируют Соединенные Штаты.
2: Семен Новопрус, КБФМ.ру, наконец, ключевой нюанс. Как напоминает эксперт, применить этот закон может только президент США. А сейчас теми, кто в теме. Нужен ли россиянам полностью отечественный телевизор? Завод «Квант», который несколько лет выпускал телевизоры локализованного производства «Ирбис», на днях был признан банкротом. Предприятие выкупает группа компаний «Next Touch». Это крупнейший в стране производитель дисплеев и аппаратно-программных комплексов. До банкротства «Кванта» доля продукции завода на российском рынке телевизоров составляла, по разным данным, до 15%. Насколько цены на бытовую электронику отечественного производства конкурентоспособны, какую роль на рынке играет контрафакт, ввозимый благодаря параллельному импорту, и каковы в целом перспективы отрасли. Об этом гендиректор ГК Next Touch Владимир Крикушенко рассказал в интервью Рамилю Киселеву.
0: Бизнес FM с теми, кто в теме.
4: Тему импортозамещения в области бытовой электроники обсуждаем с Владимиром Крикушенко, гендиректором группы компании Next Touch.
5: Вы покупаете активы компании «Квант», единственного в России производителя телевизоров, включенного в реестр Минпромторга. Все-таки о каких активах идет речь? Это производственные линии и оборудование, интеллектуальная собственность и патенты. Что является предметом сделки?
6: Достаточно давно, даже уже дольше, чем хотелось бы, ведем работу по приобретению мощностей производственных завода «Квант». Прежде всего, конечно, это уникальные производственные линии, которые позволяют на территории нашей страны производить готовые изделия, в частности, телевизоры. Почему еще именно «Квант» тут достаточно уникальным является заводом? Это огромная территория, там порядка 20 тысяч квадратных метров. Есть и линии по производству, начиная от задних крышек, а заканчивая производствами плат для непосредственного управления самими телевизорами. Единственное, чего «Квант» не делал, это производство непосредственно самого жидкокристаллического модуля, который формирует изображение. И Next Touch как раз-таки является компанией, которая единственная в России производит теперь этот модуль. Мы месяц назад запустили производство и, собственно, рассчитывали, что «Квант» станет одним из наших партнеров, который будет приобретать этот компонент для производства потом готовой продукции. И с учетом тех проблем, которые у них возникли, все равно мы сохранили интерес к тому, чтобы выпускать в России не только компоненты для экранов, а непосредственно готовую продукцию. Здесь «Квант» очень хорошо ложится в стратегию нашего развития. Мы согласились и сохранить команду, и те все связи и наработки, которые были у компании.
5: Касательно команды, были сообщения СМИ о том, что до 400 человек были уволены. Они не вернутся в строй?
6: Ну, это было, к сожалению, еще до нас, эти увольнения. Мы, безусловно, рассчитываем, что большая часть этих людей вернется с основными инженерами и сотрудниками. Мы переговоры проводили и продолжаем эту работу. работу. Поэтому я думаю, что если действительно в те сроки, в которые мы обозначаем, сделка состоится, то все, кто захотят, смогут вернуться к этой работе. Это люди действительно с уникальным опытом, и терять их было бы совершенно неправильно.
5: Хочется вернуться непосредственно к сделке. Что можно сказать о ее финансовой стороне сейчас? По какой стоимости квант приобретается? Какая сумма?
6: К сожалению, пока это еще преждевременно финализировать. Те сообщения в СМИ, которые появляются, они близки где-то к правде, где-то совсем далеки, поэтому работа с кредиторами продолжается.
5: До 2 миллиардов рублей, да, по-моему, речь шла?
6: Сообщения в СМИ мы видели, да, там от 1,5 до 2,5. Наша оценочная стоимость оборудования как раз находится в этом коридоре, и мы будем говорить о том, чтобы укладываться в эту стоимость.
5: Самоокупаемость это... сколько вы себе ставите в плане?
6: У нас финмодель это около 3 лет, но мы рассчитываем, что привнеся вот тот подход к бизнесу, который есть у Nextage, мы сможем сделать это быстрее. Опять же, в случае снижения ключевой ставки и стоимости денег внутри страны, тоже этот срок разительно будет сокращаться.
5: Какие существуют данные, может быть, исследования о спросе на отечественную электронику, на отечественные телевизоры? Вот та же продукция традиционная для Nextage, сенсорные панели, дисплеи. Насколько эти цены действительно конкурентоспособны с китайскими? Все-таки правильно ли предполагать, что пока российский потребитель голосует рублем, да, за дешевую китайскую продукцию?
6: По ряду направлений действительно можем делать качественную конкурентную продукцию. Что касается стоимости, как раз за счет автоматизации, роботизации и производства квант тоже достаточно сильно автоматизировано, позволяло и позволяет по нашим расчетам и в текущих условиях давать потребителю конкурентный по цене товар. Многие думают, что так как ушли зарубежные бренды, все производители электроники в России резко обогатились и получили новых клиентов и заказчиков. На самом деле в нашей отрасли произошел обратный эффект из-за параллельного импорта и отсутствия качественных брендов, как мы говорим, А-класса. На рынок хлынуло очень большое количество подделок, контрафакта по параллельному импорту, по различным каналам, которое, к сожалению, соответствует надписи, но только с точки зрения вот самого бренда, шильдика, да, а технически это очень-очень недорогой Китай, который, опять же, на бумаге имеет одни технические характеристики, а если мы с вами проведем исследование, это будет совершенно другой товар. Я думаю, что одна из причин, помимо санкционных ограничений, с которой столкнулась компания «Квант», это вот как раз появление на рынке неконтролируемого количества азиатских производителей. Какие-то из них сотрудничают с маленькими российскими производствами, и мы наблюдаем постоянно, что какая-нибудь небольшая компания с оборотами 10-50 миллионов рублей за год вырастает до нескольких там миллиардов рублей.
5: Ну сейчас за счет чего это происходит?
6: За счет поставки недорогой китайской техники под мировыми брендами, скажем так. То есть надпись, что это знаменитый корейский бренд, на самом деле это китайский контрафакт, который попал тем или иным образом на наш рынок.
5: А куда он попадает? Работает... На маркетплейсы или там на полки магазинов электроники известных?
6: Я думаю, что попадает практически везде. Ведется работа постоянно по выявлению таких товаров, по пресечению каналов поставок, но это сложная, долгая работа, и, конечно, при наличии параллельного импорта практически с ней бороться невозможно.
5: Это основная причина, по которой «Квант» пришел к банкротству?
6: Большое количество факторов сыграло против бизнеса «Кванта». Но прежде всего, конечно, это санкционные ограничения, с которыми столкнулась компания.
5: Расскажите мне поподробнее. Некий гонконгский поставщик, который подпал под американские санкции, оставил без электронных компонентов «Квант», и это чуть ли не самой важной причиной называется. Неужели нельзя было найти аналоги у тех же самых китайцев?
6: Важно, кто владеет конструкторской документацией и R&D на непосредственные изделия. Ты должен обладать этой самой КД и должен иметь возможность, чтобы эти компоненты были совместимы с той платформой, на которой ты производишь. Там очень много технических факторов, не будем в них вдаваться. Но вот просто пойти и купить в другом магазине, как мы привыкли с вами делать это в бытовой жизни, в производстве электроники невозможно.
5: Понятно, что перспектива еще далекая, но хочется представить себе итоговую стоимость телевизора Irbis на полке магазина электроники. Но если мы себе представляем, не знаю, там 55 дюймов на андроиде, вот в нынешних ценах, а сколько такой телевизор будет стоить?
6: Ровно столько же, сколько вы сейчас видите, если зайдете в Marketplace, там будет вилка цен с сопоставимыми характеристиками.
5: Но это пока что в ущерб себе выдерживание в этой вилке ценовой?
6: По большим диагоналям это не в минус, а по диагоналям ниже 32 дюймов, в текущий момент времени, когда мы с вами разговариваем, это практически рентабельность, стремящаяся к нулю.
5: И значит, если сделка состоится там через 6-8 месяцев, да, вы называете сроки, какая продукция будет производиться? Вот телевизоры Irbis, что еще будет под крылом Next Touch Quant производить?
6: Это прежде всего телевизоры диагоналями от 50 до 75 дюймов. Возможно, будут присутствовать и другие диагонали. Будем смотреть по спросу. Точно расширится линейка мониторами, персональными компьютерами, моноблоками. В принципе, любой продукцией, в которой присутствует широкоформатный дисплей, можно и нужно ее производить на мощностях кванта.
5: Все-таки мы представляем себе, что это особенное импортозамещение, так сказать, с высокой требовательностью конечных покупателей. В целом перспектива насколько складывается благоприятно?
6: Ну, с учетом той турбулентности, которую мы наблюдаем в целом в мире, на полгода назад было одно видение и понимание этой перспективы. Сейчас, я думаю, оно корректируется вот буквально ежедневно. Тут важно, чтобы сохранялся фокус государства к этому и поддержка для реальных производителей, чтобы не допускать в рынок контрафактную продукцию. Если рынок будет прозрачен и на нем будет присутствовать большинство добросовестных производителей, то перспективы очень хорошие. Я думаю, они хорошие не только внутри страны. Вопрос поддержки и финансовых инструментов. У нас сейчас самая большая проблема — то, что мы конкурируем с рынками, на которых стоимость денег кратно ниже, чем у нас. Если мы эту проблему сможем решить, то с точки зрения технологий, с точки зрения действительно качественной продукции, у нас все возможности к этому есть.
5: Тему горизонта планирования у бизнеса мы затронули с руководителем группы компании Next Touch Владимиром Крикушенко.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: С гендиректором группы компании Next Touch Владимиром Крикушенко беседовал Рамиль Киселев. Все выпуски программы «С теми, кто в теме» в подкастах и на сайте BFM.ru.
0: Реклама.
7: Реклама на Бизнес FM в Казани.
8: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-04-8054.
9: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
10: Деньги. Со второй половины 19 века в России появились грабители, занимавшиеся только взломом сейфов. Коллеги по преступному промыслу называли их шниферами, кассирами и медвежатниками. А изначально словом «медвежатник» называли собаку охотника на медведя, обладающую тонким чутьем и железной хваткой.
11: История денег на Business FM.
0: Компании и корпорации.
12: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
13: Отчеты и планы.
12: Сбер отменил лимиты и комиссии на переводы между клиентами банка, а также сделал бесплатную оплату услуг ЖКХ в мобильном приложении. Ранее стандартный бесплатный лимит на переводы в Сбер составлял 50 тысяч рублей в месяц, а при оплате коммунальных услуг могла взиматься комиссия. Теперь 111 миллионов клиентов банка смогут без ограничений переводить близким любые суммы и оплачивать коммунальные счета без дополнительных условий подключения подписок. Бесплатные переводы и платежи уже доступны всем клиентам Сбера по умолчанию. Принадлежащая РЖД федеральная грузовая компания переезжает в гостинично-деловой центр «Пионерский» в районе Павелецкого вокзала в центре Москвы. Компания арендовала там около 10 тысяч квадратных метров офисов. Ранее помещение занимали вертолеты России. По оценкам экспертов, аренда может стоить от 500 до 780 миллионов рублей в год. ФГК около года искала офис для покупки, но из-за дефицита предложения выбрала аренду. Переезд связан с окончанием договора в прежнем офисе у «Красных ворот». Т2 открыл клиентам доступ к электронным документам в мобильном приложении. Оператор заявляет, что первым на российском телеком-рынке реализовал такую возможность. Теперь абоненты смогут в любой момент просмотреть и скачать договоры и заявления за всю историю обслуживания в разделе «Документы и номера». Скачивание подтверждается СМС-кодом. В Т2 отмечают, что новая функция позволит клиентам получать нужные файлы без звонков, поддержку и визитов в салон связи. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
2: Двенадцать сорок семь в Москве. Обмелевший на фоне экстремальной жары Дунай превратился в музей под открытым небом. Вторая по длине и полноводности река в Европе из-за самого жаркого лета за всю историю метеонаблюдения обмелела до рекордных показателей. Некоторым европейским АЭС пришлось полностью или частично приостанавливать работу. Появилась проблема с речными круизами и логистикой. К тому же возникла угроза для сельского хозяйства. Но, несмотря на череду проблем и сложностей, от обмеления Дунай неожиданно выиграли любители древности. Река продемонстрировала целый ряд находок. От нацистских кораблей времен Второй мировой до костей мамонта, пишут зарубежные СМИ.
13: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
12: Посреди Дуная на границе Сербии и Румынии на песчаной отмели показались корпуса судов, которые фашисты затопили в 1944 году, пытаясь остановить наступление советских войск. Как отмечает «Гардиан», корабли показывались на поверхности и раньше, но поднимать их со дна власти так и не решаются. Внутри могут оставаться боеприпасы. Другие следы Второй мировой обнаружили в Будапеште. На дне реки нашли почти полностью сохранившийся немецкий мотоцикл. С 1944 года выпустили около 12 тысяч таких мотоциклов. Найденный экземпляр десятилетиями лежал в речном иле напротив венгерского парламента. Благодаря грязи он практически не разрушился, потому его передали специалистам военного музея для дальнейшего изучения. Еще в Венгрии обнаружился римский алтарь, которому около 2000 лет, пишет Archaeology News. Изначально ученые рассчитывали найти остатки средневекового монастыря, но вместо этого нашли алтарь, посвященный Юпитеру, и фрагменты каменных плит с надписями. Вместе с древностями также обнаружился неразорвавшийся боеприпас времен Второй мировой. В своеобразном соревновании за звание самой древней находки в обмелевшем Дунае выиграли все-таки жители Болгарии. Они случайно обнаружили останки шерстистого мамонта, вида, который исчез в Европе около 4000 лет назад, сообщает «Франс-24». Прибывшие на место специалисты нашли челюстную кость, фрагменты бивни, части лопатки и бедренную кость. Также в Болгарии, как пишет Рейтер, показались руины римского моста, которому почти 1700 лет. Его построили во время правления императора Константина Великого. Археологи считают мост одним из самых масштабных сооружений Римской империи. Сейчас ученые используют дроны, чтобы определить примерные размеры моста и оценить состояние материалов, из которых сделаны его основания. Пока одни переживают из-за изменения климата, а другие радуются появившимся находкам, в Будапеште обмелевший Дунай неожиданно превратился в место для вечеринок, пишет Euronews. Местные жители, как отмечает издание, переходят на обмелевшие участки с острова Маргит, включают там музыку и устраивают спонтанные гуляния.

0: придет. Ну, страшных новостей с точки зрения инвесторов, естественно. Так что пока все неплохо. Ну, не все акции, конечно, растут сегодня. Но с учетом роста нефти, нефтегазовый сектор, на мой взгляд, мог бы выглядеть и посильнее текущих значений. Да, рост, но рост практически незначительный. Что касается нефти, то 90 сегодня смесь Brent протестировал. $90 за баррель. Сейчас баррель в Лондоне торгуется чуть-чуть ниже этого уровня. Но здесь рынку все больше и больше становится ясно, что какого-то переговорного процесса не ведется между США и Ираном. Я имею в виду такого активного переговорного процесса. Есть какие-то консультации, есть обмен информацией, но все это не напрямую, а через неких посредников. Ну и здесь становится рынку понятно, что в ближайшем будущем вряд ли удастся о чем-то договориться, хотя бы о том, чтобы полноценно заработал Ормузский пролив. Вот это, пожалуй, самый важный момент для ценообразования на рынке сейчас. Но Иран и Оман вроде о чем-то договариваются, о чем-то уже договорились. Ну, в частности, было много информации о географических договоренностях, как будет этот новый маршрут пролегать в ближайшем будущем. Но Тегеран, конечно же, много сейчас требований Вашингтону выдвигает. Ну, в частности, компенсация за многочисленные удары, отмена санкций и так далее. Естественно, Вашингтон на это не пойдет. Трамп против. Трамп не раз говорил уже о том, что может повторить удары по Ирану. Ну и даже сегодня сказал, что США могут нанести очень-очень сильный удар по Ирану. Ну и все это приводит к тому, что цены на нефть продолжают расти. Плюс тают запасы, тают резервы. Ну и вот CNBC, телеканал, ссылаясь на Минэнерго США, передает то, что запасы стратегического резерва нефти впервые с 1983 года, это в США, естественно, упали ниже 300 миллионов баррелей. Хотя Минэнерго говорят о том, что 70 – это критический уровень, но даже 300 уже критический уровень. Так что вот эти факторы пока рынок, как мы видим, воплощает, и все это пока приводит к росту цен на нефть. При этом рубль перешел к небольшому снижению. Рубль практически не реагирует на рынок нефти. Китайская валюта торгуется в районе 12 рублей 22 копеек.
1: Спасибо.
2: Капитал на бизнес FM. Реклама.
3: Реклама на бизнес FM в Казани.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
2: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
9: Деньги. К началу 12 века на Руси практически не осталось серебра, а поставки металла из-за рубежа прекратились. Не было и собственных серебряных разработок. В результате следующие несколько столетий получили название безмонетных. Деньги в разрозненных феодальных княжествах заменили раковины каури, бусы, деньги из кожи, пушнина и даже головы белок. И лишь для очень крупных торговых операций использовались слитки серебра.
2: История денег на Бизнес FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
10: В 25-м году в России за счет всех источников финансирования было построено 1341,6 тысячи новых квартир общей площадью 108,1 миллиона квадратных метров, что составило 100,3% к предыдущему году. Это лишь один из выводов исследования о жилищном строительстве в Российской Федерации в 25-м году, полными результатами которого Росстат эксклюзивно поделился с Бизнес FM. Именно эти данные и войдут в официальную историю российского рынка недвижимости. Исследование – настоящий подарок всем, для кого важны детальные подсчеты. В частности, такие. Среди субъектов РФ наибольшие объемы жилищного строительства зафиксированы в Московской области, где было

0: Введено 11,6% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом. Также в тройке Москва 6,8% и Краснодарский край 5,8%. Объем сданного в эксплуатацию жилья вырос по сравнению с 2024 годом в Чукотском автономном округе в 2 раза, в Магаданской области в 1,7 раза, в Республике Алтай в 1,6 раза. В то же время в некоторых регионах произошло значительное снижение строительных объемов. Скажем, в Республике Дагестан на 42,4%, а в Томской области на 29,2%. Ведущее место в жилищном строительстве на протяжении последних 5 лет занимает ИЖС. В 2025 году доля индивидуального домостроения в общем вводе жилых домов составила 58,8% против 57,8% в 2024 году. Есть регионы, например, Иркутская, Тверская, Белгородская, Калужская области, где в прошлом году свыше 80% от общего ввода жилых домов построено населением. Более того, в Мурманской области этот показатель составляет 93,5%, а в Республике Алтай – 94,6%. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес ФМ». «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
2: 12:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. В Госдуму внесли законопроект, нацеленный на защиту прав заемщиков, субъектов МСП и самозанятых, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций. Речь идет о введении кредитных каникул без ухудшения кредитной истории. Согласно документу, заемщик имеет право обратиться с требованием о предоставлении льготного периода в течение 60 дней с даты введения режима ЧС. Льготный период ограничивается 3 месяцами. Ранее внесенное изменение условий договора не препятствует повторному обращению заемщика по основанию, предусмотренному проектом закона. При этом право на обращение по такому основанию предоставляется однократно в течение срока действия кредитного договора. Российские военные установили контроль над Щербаковкой и Харьковской области и освободили новое поле в Запорожской области. Об этом сообщила Минобороны. Российские военнослужащие также поразили логистические центры, склады боеприпасов и места хранения беспилотников на Украине. ПВО за сутки сбило 12 авиабомб и 931 дрон самолетного типа. Роспотребнадзор просит изъять из продажи БАДы для снижения веса, в которых нашли сильно действующее вещество сибутрамин. Ведомство проверяет реализацию таких препаратов. Ранее в СМИ появилась информация о том, что на маркетплейсах продаются БАДы для похудения под торговыми марками Супресса, Ультралипа-3, Минерал Баланс, С-Фигура Слим, содержащие сибутрамин. Эти препараты отсутствуют в едином реестре свидетельств о госрегистрации продукции ЕАЭС. В Колумбии число жертв землетрясения выросло до 164. Спасатели продолжают поиски и разбор завалов. Одной из самых критических точек в стране стал город Кали, где обрушились верхние этажи больницы. Часть пациентов оказались под завалами. В городе Перейра из-за падения элементов потолка и угрозы повреждений закрыли аэропорт. Напомню, магнитуда мощного землетрясения в Колумбии составила 7,4. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 13:01 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Вторая волна дефицита топлива. Как рассказали Бизнес ФМ, подписчики в соцсетях, трудности наблюдаются от Краснодарского края до Приморья. На АЗС снова появились очереди, где-то бензин пропал совсем. Банки потребовали от ряда клиентов объяснить покупку USDT. В частности, клиентов просят подтвердить, что контрагент входит в реестр операторов обмена цифровых валют ЦБ, хотя сам реестр пока не создан. Товар не продается, удалить невозможно, но приходят иски о нарушении авторских прав. Селеразон рассказал бизнес-фм, что интернет-площадка позволяет лишь архивировать карточку с товаром, но правообладатели как-то находят к ней доступ и подают в суд на продавца. Что делать в такой ситуации? Все подробности в эфире. Бизнес-фм. В некоторых российских регионах началась вторая волна дефицита топлива. Об этом «Бизнес-ФМ» рассказали подписчики в соцсетях. Трудности наблюдаются от Краснодарского края до Приморья. В частности, на одном из видео, присланных редакции, снова очередь из десятков автомобилей на заправке в Смоленске, на которой пока топливо есть. Но таких АЗС в городе все меньше. Также на ряде заправок нет бензина или многочасовые очереди на Кубани, в Калужской, Ростовской, Тамбовской, Саратовской, Пензенской, Воронежской, Рязанской и Ульяновской областях. О возобновившихся проблемах с топливом «Бизнес-ФМ» рассказали жители регионов.
4: Москвич Андрей.
5: Обстановка насчет бензина в Туле и Тульской области очень удручающая. Я являюсь дачником, и мне необходимо было пополнить запасы бензина. Когда я приехал в Тулу, то понял, что бензина попросту нет. А там, где он есть, это частные бензоколонки предоставляют за литр 95-92 бензина около 120-140 рублей за добрый литр. Это, конечно же, ни в какие ворота. Но я не отчаялся. Поколесив где-то около часа по всей Туле, я нашел бензоколонку, но мне сказали: возвращайтесь в 8 утра. Я говорю: а почему? Такое распоряжение начальства. В итоге пришлось поехать на трассу, и меня спас добрый «Газпром». Там получилось пополнить запасы и не только в машину, но и в канистры. И с адекватными ценами.
4: Жительница Смоленска Александра.
6: Нет бензина, стоят в очереди. Постояла сейчас, и передо мной бензин кончился на две машины. 95-го практически нигде нет.
7: А давно эта проблема началась?
6: Пару дней назад. Этого все было хорошо.
4: Автор проекта «Жизнь на море», житель Геленджика Алексей.
8: На сегодня утро средняя очередь час-20 на заправках. Такая ситуация. Где-то есть, где-то нет. Прямо так, чтобы на всех заправках в наличии все виды топлива, такого нет, конечно.
7: Что
8: у нас
7: происходит?
8: Пропадало абсолютно полностью все очереди, все нормализовалось. 5 часов не сходни уже. Причем в этот раз еще и в Сочи очереди появились. Потому что с первой волны в Сочи проблем не было с бензином. Я был в Сочи, мы уехали, и на следующий день там началось, и у нас началось. И в Краснодаре, и в Ростове. По всему югу эта вторая волна началась. В субботу эти проблемы начались.
4: Жительница Москвы Лариса.
9: По дороге на дачу по Дмитровскому шоссе пыталась заправиться на заправке «Роснефть». Наличия 95-го бензина не было. Машин было немного, 5-6 в каждую колонку. Минут 15 отстояв, открыла приложение, в котором оказалось, что есть только 92-е дизельное топливо. С расчетом заправиться уже в конечном пункте, поехала дальше. Но оказалось, что и на месте тоже с бензином проблема. 95-й появлялся, люди стояли где-то примерно по часу в очереди. Но я положилась на обратную дорогу и действительно удалось заправиться 95-м, но только на «Газпромнефти». Во всех остальных заправках «Роснефти» было только 92-й или дизель.
3: В Севастополе со вторника часть топлива снова будут продавать по QR-кодам. С сегодняшнего дня бензина E92 можно купить по коду по цене не выше 100 рублей за литр, но не более 20 литров за раз. Таким же образом будут отпускать дизель и E95. Премиальные виды топлива пока остаются в свободной продаже. Ограничения будут действовать, пока не накопятся достаточные запасы, подчеркнули власти региона. Опережающее регулирование. Несколько российских банков, обслуживающих внешнеэкономическую деятельность, запросили у компаний сведения о покупке USDT и экономическом смысле таких операций. В частности, просят подтвердить, что контрагент входит в реестр операторов обмена цифровых валют ЦБ, пишет РБК. Но проблема в том, что этого реестра пока не существует. Банк России только формирует подзаконную базу. Ведь эти запросы появились за месяц до вступления в полную силу закона о цифровых валютах. Почему вопросы касаются именно USDT и зачем банки усиливают контроль, комментирует основатель юридической компании GMT Legal Андрей Тугарин.
7: Речь идет о расчетах. Расчетах, которые наши импортеры или экспортеры проводят в USDT. USDT очень удобный для этого механизм. Тут очень удобный актив. Он один к одному к доллару, не меняет свою цену, пока идет, очень быстро проходит до бенефициара и занимает, несет маленькую нагрузку по каким-то либо комиссиям, проверкам и так далее. Сегодня USDT самый популярный актив практически в мире для проведения расчетов. Объем транзакций в сети USDT превышает сегодня объем транзакций у MasterCard и у Visa вместе взятые. Теперь по поводу вопроса, связанного с тем, что готовятся ли банки к новому регулированию. Да, действительно, банки готовятся к новому регулированию, и это имеет определенный жирный след в их письмах, где банки спрашивают у своих клиентов, находятся ли они в реестре организации, осуществляющей обмен цифровой валюты, в реестре ЦБ. Этого реестра еще не существует, и этот реестр у нас появляется только благодаря новому закону, который вступит в силу 1 сентября. Это нам жирная подсказка о том, что банки готовятся к новому регулированию и, чуть-чуть опережая события, спрашивают у своих клиентов какие-то данные. На какие-то можно ответить сегодня, на какие-то нет, но это подготовка однозначно.
3: Андрей Тугарин, основатель юридической компании GMT Legal. И число таких запросов будет расти, уверен управляющий консалтингового агентства Parallax, член экспертного совета по законодательному регулированию криптовалют Госдумы Михаил Успенский.
10: В рамках нового регулирования на банки возлагается первостепеннейшая роль по контролю и блокировкам криптоассоциированных платежей. Банки раньше блокировали платежи в криптосфере, особенно в сфере веб-транзакций. Данная тенденция будет только нарастать и усилиться с 1 сентября с вступлением в силу нового закона, который предоставляет банкам еще больше полномочий.
3: Михаил Успенский. На днях Петр Фродков, председатель ПСБ, развивающего систему расчетов А7, предупредил о риске блокировки стейблкоинов USDT для россиян. По его словам, компания-эмитент Tether сохраняет полный контроль над выпущенными USDT и может по своему усмотрению заблокировать любые токены, где бы они ни были размещены. По данным ПСБ, в последнее время с блокировками столкнулись компании из Ирана и России. Роспотребнадзор требует изъятия из продажи БАДа, содержащее вещество сибутрамин. Это сильнодействующее вещество, снижающее аппетит, его используют для пациентов с ожирением. Отпускается сибутрамин только по спецрецепту, однако некоторые производители БАДов начали добавлять его в свою продукцию. Вещество опасно при бесконтрольном употреблении, в первую очередь для психики и работы сердца, предупреждает врач-терапевт и кардиолог из Москвы, медицинский блогер доктор Фил Филипп Кузьменко.
11: Он психоактивный, он действует на мозги, снижает чувство аппетита. Человек просто не хочет есть, потому что у него подавлен центр голода. Этот препарат строго рецептурный, его нужно принимать только под контролем врача. И вообще это не игрушки. Такие вещи не должны людьми, как раз-таки в отсутствии понимания того, к чему это может привести, использоваться без присмотра, как детям спички давать. А когда производители БАДов засовывают в свои БАД такие препараты, это очень удобная схема, потому что когда вы покупаете БАДы, вы же рассчитываете на какой-то эффект. А БАДы в своей сути по закону никакого эффекта на организм человека оказывать не имеют права, я имею в виду, которые можно было бы как-то измерить. После приема БАДа ничего не должно измениться вообще, иначе БАД придется регистрировать как медицинский препарат. Это же не нравится производителям, и они туда под шумок тихонечко подсыпают реальные действующие препараты и выдают их за чудодейственное средство. И люди охотно на это ведутся. К сожалению, сейчас БАДы стали дико популярны, жуткая конкуренция, и производители идут на такие грязные ходы, ставя здоровье и риски, которые может препарат принести, ниже, чем жажду прибыли. А контроля за этим, конечно же, нету никакого, потому что занимается этим Роспотребнадзор. Если Роспотребнадзор придет в магазин, лежит колбаса. Ну, как бы она пахнет как колбаса, она выглядит как колбаса. То есть ее проверить. И то мы часто можем видеть, как находят несоответствия в составах. А в БАДах это же просто порошок, причем он заключен в капсулу. Вы никогда не узнаете, что там на самом деле есть. И этих БАДов очень много. Может быть, какую-то партию контрольную они отсылают в Роспотребнадзор, где она проходит проверку, дескать, вот, все хорошо, посмотрите, все соответствует составу, то есть, короче говоря, порошок туда засыпают, какой-нибудь целлюлозу, которая, короче говоря, то, что вообще никак не влияет ни на что. Пожалуйста, пустышечка, ничего страшного нет. А потом, когда немножечко от них внимание Роспотребнадзора уйдет, они шик и туда что-нибудь добавят.
3: Филипп Кузьменко, врач-терапевт и кардиолог. В сообщении Роспотребнадзора говорится, что сейчас идут дополнительные проверки. Обращение направлено в ассоциацию компании интернет-торговли. В Wildberries нам заявили, что карточки БАДов с опасным веществом исключают из продажи.
12: Мы проводим внутреннюю проверку. При обнаружении карточек с нарушениями они будут немедленно заблокированы. Размещение такого товара на витрине маркетплейса недопустимо и является нарушением правил площадки. Данные препараты строго запрещены к реализации законодательством Российской Федерации, и в отношении указанной товарной категории действует усиленный внутренний мониторинг. Также мы внимательно относимся к обращениям госорганов и потребителей.
3: В Озон нам также заявили, что продажа БАДов на их площадке возможна только при наличии свидетельства о государственной регистрации. Продавец обязан указать реквизиты документа, а товары без необходимых разрешительных документов или не соответствующих требованиям законодательства не допускаются к продаже. Карточки оперативно скрываются с витрины до завершения проверки, отметили в Озоне. ЕГЭ необходимо усложнить из-за большого количества выпускников, получивших максимальные баллы. Об этом заявил бывший министр науки и образования, помощник президента Андрей Фурсенко в разговоре с журналистом кремлевского пула Александром Юнашевым. На замечание журналиста, что «за это вас проклянут родители выпускников», этот цитата Фурсенко ответил: «Слушайте, а сейчас они не проклинают?» И напомнил о ситуации, когда абитуриенты получают по 300 баллов, но все равно не могут поступить в ВУЗ.
1: Без комментариев.
13: Мы видим, что возникает большое количество стобальников, то это означает, что надо менять ЕГЭ. И не надо бояться того, что средний балл уменьшится. Потому что главная задача – это определить именно уровень всех ребят и распределение по этим уровням. А когда все перемещаются в верхнюю границу, то очень трудно. Тогда нужна еще одна система оценки, чтобы оценить, кто из ребят действительно лучше всех. То же самое, кстати, касается олимпиад. Я считаю, что часть олимпиад, она тоже девальвировала себя. Думаю, что постепенно нам надо от значительного количества олимпиад отказываться. Надо просто усложнять задачи и не бояться того, что будут меньшие баллы. Не надо воспринимать это как недостаток школьников и так далее. Мы должны просто посмотреть и сказать, да, баллы уменьшились не потому, что ребята стали глупее, а потому что просто усложнили задачи.
14: Вас проклянут родители выпускников, простите.
13: А слушайте, а сейчас они не проклинают, когда вроде бы мальчик, девочка получили 300 баллов, а оказывается, что они не могут поступить в ВУЗ, потому что таких много.
1: Без комментариев.
3: В этом году число выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ, выросло почти до 9 тысяч человек. 8 выпускников набрали по 400 баллов, еще одна участница – 500. А средние баллы ЕГЭ выросли почти по всем предметам, кроме географии.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
15: Партнер эфира ООО «Канавто-4».
16: Один день, один визит, один белджип в «Канавто» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с Белджи от 1 699 990 рублей. Оренбургский тракт 209А, 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана при Белджи С50 комплектации актив и состоит из выгоды по программе «Трейден». Не оферта.
17: Белджи. Надежность в движении.
1: Бизнес FM Казань. Новости. Коротко.
18: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
19: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев.
18: Часть жителей многоквартирного дома в Нижнекамске, поврежденного при атаке БПЛА, вернулись в свои квартиры. Об этом пишет «Бизнес Онлайн» со ссылкой на пресс-службу мэрии города. Остальные разместились у родственников или на дачах. В ходе рабочей поездки в Нижнекамск раис Татарстана Рустам Миниханов провел заседание штаба по ликвидации последствий атаки беспилотников. Он отметил, что все необходимые меры поддержки для жителей пострадавшего дома созданы. В школе обеспечено их размещение и питание. Мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил, что ремонт дома на школьном бульваре, поврежденного в результате падения БПЛА, начнется сразу после завершения следственных мероприятий. По словам градоначальника, правоохранители планируют закончить работу на месте происшествия уже сегодня. Напомним, вчера утром Нижнекамск подвергся массированной атаке БПЛА. По последним данным, погибли 13 человек, 78 пострадали. Следком возбудил уголовное дело по факту теракта. После атаки раис Татарстана Рустам Миниханов объявил 10 августа днем траура в республике. Он также направил телеграммы с соболезнованиями президентам Узбекистана и Таджикистана Шавкату Мирзиёеву и Мамали Рахмону в связи с гибелью граждан их стран. Семьям погибших при атаке БПЛА на Нижнекамск выплатят по 2 миллиона рублей, а пострадавшим от 300 до 600 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести. Предприятия города также окажут семьям материальную поддержку и возьмут на себя организацию похорон. Семье погибшего ребенка муниципалитет дополнительно выплатит 1 миллион рублей и полностью возьмет на себя организацию похорон. В больницах продолжают лечиться 25 пострадавших после вчерашней атаки беспилотников на Нижнекамск. 8 из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом Интерфаксу сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Он добавил, что все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Кроме того, со специалистами федеральных медцентров Минздрава России провели телемедицинские консультации. Специалисты выработали тактику ведения пациентов. Сегодня на совещании глава Нижнекамска Радмир Беляев сообщил, что администрация города совместно с консульствами Узбекистана и Таджикистана прорабатывает вопрос транспортировки на родину тел погибших иностранцев в результате вчерашней атаки БПЛА. По последней информации МИД России, среди 13 погибших были 8 граждан Узбекистана и 1 Таджикистана. Еще 20 иностранцев получили ранения. В Татарстане будут судить двух матерей за покупку мототехники своим детям. Им вменяют статью «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего». То есть их обвиняют в том, что они приобрели несовершеннолетним сыновьям мотоцикл и мопед, не имея на то законных оснований. Об этом сообщают пресс-службы регионального следкома и прокуратуры Татарстана. По данным ведомств, подростки без навыков вождения и при наличии медицинских противопоказаний управляли мотоциклом и мопедом. Это привело к аварии и задержанию. В регионе начали возбуждать уголовные дела против родителей по статье «Вовлечение ребенка в опасные действия». За подобные нарушения предусмотрен штраф от 50 до 80 тысяч, а также принудительные работы или лишение свободы на срок до года. Главный госавтоинспектор Татарстана Рустем Гарипов призывает родителей не покупать детям так называемые «смертельные игрушки». В республике растет число ДТП с участием несовершеннолетних на мототехнике. Каждый такой случай планируют освещать в СМИ. Татарстан может войти в число пилотных регионов, где начнут тестировать беспилотные автобусы. Об этом накануне сообщил министр транспорта России Евгений Никитин на заседании Президиума Госсовета в Улан-Удэ, которое провел президент России Владимир Путин. Также пилоты планируют запустить в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке. Никитин напомнил, что автономные трамваи уже курсируют в Москве и Петербурге, а в столичном метро тестируют беспилотный поезд. Министр отдельно отметил успехи Татарстана и ряда других регионов в сфере общественного транспорта. В частности, среди лидеров в городском и речном транспорте остаются Москва, Нижегородская, Саратовская, Ярославская области, Республика Татарстан и Пермский край. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес ФМ Казань.
19: Что скрыто за красивым фасадом современных домов? Из каких материалов сегодня строится жилье? И в чем отличие обычного жилого комплекса от проекта «Делюкс-класса»? Программа «Недвижимость» по будням на Бизнес ФМ Казань.
17: Недвижимость на Бизнес ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ Казань.
15: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
19: Комбинированную ипотеку нельзя рефинансировать. С такой проблемой к нам обратился слушатель из Подмосковья. Он пытался рефинансировать рыночную часть своей комбинированной семейной ипотеки. Комбо-ипотека – это когда в одном кредите объединяются льготные и рыночные ставки. У нашего слушателя рефинансировать ее не получилось. Ни один из двух десятков банков не взялся за эту задачу. При этом новые правила Минфина, позволяющие рефинансировать комбо-ипотеку, действуют с 1 февраля. Что пошло не так? Евгений Перельчук подробнее.
20: Житель Подмосковья Атанасиус Папаиоанну, заемщик по программе семейной ипотеки, приобретал загородный дом 2 года назад. Кредит оформлялся через банк ВТБ. Оформлять пришлось комбинированный кредит на общую сумму 13,5 миллионов рублей, из которых 12 миллионов проходили как максимальная сумма, доступная по льготной программе, а еще 1,5 миллиона облагались рыночной ставкой. Наш собеседник дождался, пока ЦБ начнет снижать ключевую ставку, и отправился к банкам за рефинансированием рыночной части своей комбо-ипотеки. И тут столкнулся с неожиданной проблемой.
21: Ключевая ставка опустилась уже. И, соответственно, ту рыночную составляющую, которая превышает в моем случае 12 миллионов, я могу рефинансировать по более актуальным процентным ставкам. На это есть решение Министерства финансов. Однако ни один из банков это не осуществляет по факту. Я обращался во все ключевые банки. Это Сбер, ПАО, действующий свой кредит хотел реструктуризировать. Ни один из банков это не выполняет. Более того, один из банков пояснил мне чуть более подробно о том, что да, действительно, на законодательном нормативном уровне такое предусмотрено. Однако же нет такого механизма, который предусматривает выполнение или оказание такой услуги.
20: Наш собеседник обошел больше 20 банков, но нигде рефинансировать комбо-ипотеку не смог. Обращался даже в Минфин, но, к сожалению, получил формальный ответ, где были приведены общие сведения о существовании программы, даны ссылки на Дом РФ и указано, что госорганы не вправе вмешиваться в деятельность кредитных организаций. При этом действительно полностью официально в России с 1 февраля, согласно правилам Минфина, у заемщиков есть право на рефинансирование рыночной части комбо-ипотеки. На практике выполнение этих правил столкнулось с комплексом проблем, перечисляет основатель БЭС «Новострой» и аналитической платформы BNMap Pro Ирина Доброхотова.
22: Во-первых, такой технологический разрыв. Банки не умеют работать с разделенными ставками в рамках одного кредитного договора. И они должны уметь выделить остаток кредитного долга и перекрыть его новым кредитом. Большинство банковских систем, они просто настроены сейчас на полное погашение старого кредита в целом. Потом отсутствие регламентов у кредитора. Мы с вами понимаем, что нужно выделять 2 справки, раздельные справки, если мы идем рефинансировать. Наши банки сейчас выделяют 1 справку. На весь долг. Дальше юридическая необязательность доработок. Минфин дал банкам право, но не обязал их экстренно переписывать. Мы пойдем, и они должны и обязаны нам переписать и рефинансировать. Они смотрят внутри себя на свои возможности, не очень-то стремятся к этому, потому что, как я вам сказала, экономика и вся IT-архитектура должна тогда быть за свой счет у банка, и они поэтому выжидательную позицию заняли, когда будет готов регламент.
20: Это при том, что такой вид ипотеки становится все популярнее у заемщиков. В первой половине года банки существенно нарастили выдачу таких кредитов. У ВТБ число сделок выросло в 5 раз, у Совкомбанка в 6, а у Альфы в 1,5 раза. Хотя в абсолютных цифрах, конечно, число сделок невелико, пока речь о считанных тысячах кредитов. Эксперты рекомендуют просто ждать. В 4-м квартале этого года банки наверняка научатся комбо-ипотеки рефинансировать. Аналогичная ситуация, к слову, была с индивидуальными инвестиционными счетами. Когда появился ИИС-3, банки несколько месяцев отказывали владельцам счетов первых 2 типов в переходе на 3-й и ссылались на отсутствие регламента от налоговой. Регламент этот, впрочем, появился, и переводы на новый вид счета начались без проволочек и задержек по 1 клику в приложении. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
23: «Сто шагов вперед» – изобретение, проложившее цивилизации путь в день сегодняшний.
24: Для слушателей старше 12 лет.
23: В середине 19 века, когда началась промышленная разработка нефтяных месторождений, специальных способов транспортировки топлива еще не существовало. Нефть возили в бочках, баржами по воде или по железной дороге. Но в 9 из 10 случаев все-таки по воде, ведь долгое время считалось, что нефтяные месторождения могут иссякнуть в любой момент, и нет смысла проводить туда железнодорожные пути. В 1863 году Дмитрий Менделеев предложил доставлять нефть с бакинских нефтяных приисков до морского порта не в бочках, а по трубам. но идею оставили без внимания. Однако спустя 2 года первый нефтепровод появился в американском штате Пенсильвания. Его построили по принципу древнеримских водопроводов. Окупилось сооружение всего за несколько лет. Родился трубопроводный транспорт.
0: По материалам сайта dmitrysmart.ru.
23: 100 шагов вперед на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году. Говорящие фамилии на Business FM. Деньги. Кошелек вошел в моду в 14 веке. Тогда их дарили в том числе как символ любви и привязанности. Чем больше вышивки было на кошельке, тем дороже считался подарок. Кошель был частью приданного невесты и передавался по наследству как фамильная реликвия. С 16 века стиль кошельков стал зависеть от моды на одежду. А еще спустя столетия появились первые кошельки, которые можно было использовать в качестве украшений для креолинов. История денег на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва. 87,5.
23: Business FM. Новости. Коротко.
5: 13:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. С начала 2026 года в России предотвратили 49 терактов на объектах транспортной инфраструктуры и 17 на объектах топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщило Национальное антитеррористическое агентство. Правоохранительные органы задержали 150 человек, связанных с подготовкой и совершением этих преступлений. Также удалось пресечь 3 попытки проникновения диверсантов на территорию страны. Власти Сербии рассчитывают до конца 2027 года подготовиться к вступлению в Шенгенскую зону, реализовав план мероприятий для этого. Об этом заявил министр по евроинтеграции Неманья Старович. Он напомнил в интервью радио и телевидению Сербии, что правительство разработало ранее план действий для выполнения всех критериев для вступления в зону Шенгенского соглашения. Напомню, в том числе эти мероприятия подразумевают возможную отмену безвиза с Россией. Пьяная женщина столкнула 3-летнюю дочь с балкона 9-го этажа в Подмосковье. Об этом сообщили в прокуратуре региона. Девочку госпитализировали со множеством травм. Подозреваемую задержали. На допросе она признала вину и раскаялась, однако объяснить причину поступка не смогла. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Башара Асада заочно приговорили к смертной казни в Сирии. Бывшего президента страны признали виновным в преступлениях против человечности. Смертные приговоры также получили его брат и бывший глава политической безопасности сирийской провинции Дераа. Асады находились на процессе заочно. Бывший глава политической безопасности присутствовал лично. Суд также постановил объявить экс-президента Сирии в международный розыск. Дело, напомню, связано с антиправительственными протестами 2011 года в стране, которые переросли в гражданскую войну. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 13.31 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Российский малый и средний бизнес столкнулся с трудностями при поставках товаров ЕАЭС, выяснили «Известия». С июня была запущена система подтверждения ожидания поставки товаров. Компании должны были направлять ФНС данные о доставке, провести обеспечительный платеж и получить QR. Без него транспорт могут развернуть. Сербия может вслед за Черногорией пересмотреть безвизовый режим с Россией, заявил министр по европейской интеграции Сербии. Белград намерен к концу 2027 года выполнить условия для присоединения к шенгенской зоне. Это предполагает в том числе и дальнейшее сближение визовой политики страны с правилами ЕС. Арктическую малину по 55 тысяч рублей за килограмм начали продавать в Москве. Речь о княженике – редкой северной ягоде со вкусом, который сравнивают с малиной и ананасом. А цена связана с коротким сезоном, небольшим урожаем и сложным ручным сбором. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Грузоперевозчики пытаются поладить с новой системой подтверждения ожидания поставки товаров или спот. Она работает с июня, и бизнес отмечает ее недоработанность. Принцип прост. Компании направляют ФНС данные о доставке, проводят обеспечительный платеж и получают QR-код, который надо показать при въезде в Россию из страны ЕАЭС. Без этого кода транспорт не пропустят. Мы собрали фидбэк от логистов о том, как сейчас работает спот.
4: Генеральный директор ГК «Маршал» Михаил Белоусов.
6: Я бы не сказал, что проблема именно в самой идее системы. Понятно, зачем ее внедряют, чтобы было больше прозрачности, меньше серых схем и быстрее проходили платежи. Но на практике пока видно, что все работает не так гладко, на самом деле, как хотелось бы. У нас, например, были ситуации, когда приходилось тратить больше времени на оформление, согласование. Где-то возникают технические моменты, где-то не сразу проходят операции. Иногда приходится несколько раз передавать документы или ждать проверки. Для бизнеса это всегда время, а время в логистике – это вообще в любом бизнесе – это деньги. Если говорить с коллегами по цеху, по рынку, то основные претензии примерно, они вообще одинаковые. Во-первых, не все до конца понимают, как правильно работает сама система, правила постоянно уточняются. Во-вторых, есть вопросы к скорости обработки отдельных операций, когда груз уже должен ехать, а ты ждешь подтверждения или исправляешь какие-то технические моменты, это создает лишнее напряжение.
4: Предприниматель, сооснователь цифровой платформы для бизнеса Digital Web Анна Фомичева.
8: Сама система работает не совсем корректно зачастую. Не человек оплачивает аванс, но код не генерится, приходится связываться с ФНС. А это дополнительное время, и зачастую генерит сам предприниматель ИП-шник, и для него это дополнительная сложность. Второе самое основное, что я вижу, это сам обеспечительный платеж вперед. Для того, чтобы этот QR-код получить, клиенту необходимо что сделать? Селлеру, предпринимателю в сфере товарного бизнеса, ИП-шнику нужно оплатить авансом НДС. Ну а ввиду сложной ситуации, как мы видим, со складами, кризисом, кризисное явление. Сейчас малый бизнес находится в таком полудохлом состоянии, скажу так. И вот этот обеспечительный платеж для них – это дополнительная нагрузка.
7: А ведет ли для таких компаний это каким-то финансовым издержкам? Трудности со временем, с техническим?
8: Нет, всегда любые задержки. Товар готов, груз готов, код не генерится, машина стоит. Допустим, не все предприниматели понимают, что сначала нужно сгенерить код, а потом уже загружать машину. Представьте, что предприниматель ИПшник вообще не всегда разбирается. И это может привести к тому, что это и простые машины. Машину могут развернуть, потому что QR-код не генерится, машину могут не пропустить. И здесь возникают, опять же, сложности с простоем. Машины, оплата водителя – это дополнительные издержки, которые ложатся на плечи предпринимателя, ИПшника зачастую.
20: Учредитель транспортно-логистической компании VIG Trans Игорь Ребельский.
9: По нашей практике мы видим, что система в целом работает достаточно бесперебойно. Технических сложностей глобальных не возникало. Они могут возникать в большинстве своем по вине водителей. Когда водитель показывает на границе, к примеру, неправильный код, то данные аннулируются, нужно вносить корректировки для нового кода. Это, соответственно, занимает времени. Бывают еще такие случаи, когда код вообще на границе не проверяют. И, соответственно, необходимо, конечно, в этой ситуации водителей приучать, настаивать на сканирование кода, иначе система будет висеть, что машина не пересекла границу. Сложности глобально пока что с QR-кодом не возникает, пока можно внести данные в течение дня. Но когда скоро внесение обеспечительного платежа закончится и необходимо будет оформлять под за 2 дня до предполагаемого пересечения границы, здесь уже, конечно, мы думаем, могут возникать какие-то проблемы. Но опять же, какой-то переходный период.
3: Власти считают, что поступление в бюджет от системы СПОТ за счет обеления рынка составит минимум 50 миллиардов рублей в этом году, 100 миллиардов в следующем и до 150 миллиардов, начиная с 2028 года. Палату представителей США внесли законопроект о так называемых адских санкциях против России. Текст полностью повторяет версию Сената, которая была одобрена подавляющим большинством голосов 86 против 11. Документ, напомню, получил имя покойного сенатора Линдси Грэма, признанного в России террористом и экстремистом. Голосование намечено на осень. Предполагается, что его согласуют по ускоренной процедуре. Но вероятность того, что этот закон будет реально введен в действие, крайне мала, уверен колумнист BFM.ru Семен Новопроцкий.
10: Две главные меры, которые он предусматривает, это 500% пошлины на весь экспорт России в США и 100% пошлины для 5 крупнейших стран, покупателей российских энергоносителей. Что касается 500% пошлин на экспорт России из США, вообще сама цифра 500% выглядит чем-то из научной фантастики, но главное, что речь идет о крайне незначительных величинах. Товарооборот между Россией и США ничтожно мал. Он немногим больше 4 миллиардов долларов. Доля экспорта России в США в общем экспорте России меньше 1%. Даже если представить себе, что США ведут 500% пошлины на весь российский экспорт, для России это практически незаметная мера. Что касается введения 100% пошлин для крупнейших покупателей российских энергоносителей, эта мера выглядит совершенно нереалистичной, прежде всего благодаря политике самих США. Совершенно очевидно, что США угодили в армузскую ловушку, начав войну с Ираном. Несмотря на уже десятки раз объявленные американской администрацией, в том числе самим президентом США, сообщение, что вот-вот будет достигнута сделка по Армузу, а пролив будет открыт. Иран не собирается открывать пролив для бесплатного и всеобщего судоходства. Если представить себе эти 100% пошлины против крупнейших покупателей российских нефти и газа, то две крупнейших страны, которые это делают, Китай и Индия. Китай уже доказал, что он не подчиняется американским санкциям, запрещающим покупать нефть у конкретных стран. В том числе это было четко показано на примере Ирана. Что касается Индии, она вообще рекордно нарастила в июле 2026 года закупки сырой нефти в России, и доля этих закупок в общем импорте нефти для Индии превысила 55%. Трудно себе представить, что если даже США решатся ввести эти санкции против Индии, Индия при такой доле российской нефти и при ситуации с Армузом, которая сильно влияет на надежность поставок, Россия остается для Индии в этой ситуации самым надежным поставщиком, чтобы в этой ситуации Индия отказалась от закупок российской нефти. Но главное, что если такие санкции будут введены, это гарантированно увеличит цены на нефть и уменьшит дисконт на поставки. поставки российской нефти. То есть, в свою очередь, увеличить нефтегазовые доходы России. А это именно то, что прямо противоречит заявленным США целям. На самом деле, эта санкция, если ее ввести, будет автоматически приводить к результату, который противоположен тому, который декларируют Соединенные Штаты.
3: Семен Новопрусский, колумнист BFM.ru. Наконец, ключевой нюанс. Применить этот закон может только президент США, напоминает Новопрусский. Ягода по цене черной икры. В соцсетях обсуждают удивительный ценник на ягоду под названием «Княженика». В некоторых интернет-магазинах ее предлагают по 55 тысяч рублей за кило. Княженику еще называют арктической малиной. Вкус описывают как ананас, смешанный с малиной и персиком. А аромат настолько интенсивный, что держится на руках чуть ли не сутки. Ягода растет на севере, например, в Карелии. Но в основном в труднодоступных местах ее невероятно сложно собирать вручную. СМИ шутят, что найдена официально ягода патриков. Комментирует основатель и гендиректор Ninja Goods Кирилл Горин.
11: Москва может переработать или съесть любую ягоду по любой цене. Это мы уже поняли. В этом сезоне мы продавали землянику по 10 тысяч рублей за килограмм в рестораны Москвы. Это отборная ягода, которая лежит всего лишь несколько дней. Если говорить про ваш вопрос, связанный с арктической малиной или княженики, речь обычно идет о том, что ягода требует ручного сбора, ее не так много, и требует непростой логистики до Москвы. Насколько я понимаю, это 1700 километров от Карелии до Москвы. Все это требует особой логистики, нежного сбора ягоды, хранения для того, чтобы довести. Думаю, что все-таки во многом определенный инфоповод и желающих купить княженику за такую цену не так уж и много, но в Москве такие люди всегда найдутся. Эта ягода действительно имеет очень короткий сезон. На кустах совсем немного ягод, плюс она растет дикая. И, конечно же, это большой ручной труд. Пробовал ее, конечно же, в лесах Карелии, но никогда не приходило в голову собрать ее и отправить в Москву для продажи.
3: Кирилл Горин, ягоды княженики продают и на Авито, и ценник тоже не слишком гуманный – 27 тысяч рублей за кило. Правда, в объявлениях авторы пишут, что в этом году урожай уже распродан и предлагают делать предзаказ на следующий год. Обмелевший на фоне экстремальной жары Дунай превратился в музей под открытым небом. Вторая по длине и полноводности река в Европе из-за самого жаркого лета за всю историю метеонаблюдений обмелела до рекордных показателей. Некоторым европейским АЭС пришлось полностью или частично приостанавливать работу. Появились проблемы с речными круизами и логистикой. К тому же возникла угроза и для сельского хозяйства. Но, несмотря на череду проблем и сложностей, от обмеления Дуная неожиданно выиграли любители древностей. Река продемонстрировала целый ряд находок от нацистских кораблей времен Второй мировой до костей мамонта, пишут зарубежные СМИ.
12: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
13: Посреди Дуная на границе Сербии и Румынии на песчаной отмели показались корпуса судов, которые фашисты затопили в 1944 году, пытаясь остановить наступление советских войск. Как отмечает Guardian, корабли показывались на поверхности и раньше, но поднимать их со дна власти так и не решаются. Внутри могут оставаться боеприпасы. Другие следы Второй мировой обнаружили в Будапеште. На дне реки нашли почти полностью сохранившийся немецкий мотоцикл. С 1944 года выпустили около 12 тысяч таких мотоциклов. Найденный экземпляр десятилетиями лежал в речном иле напротив венгерского парламента. Благодаря грязи он практически не разрушился, потому его передали специалистам военного музея для дальнейшего изучения. Еще в Венгрии обнаружился римский алтарь, которому около 2000 лет, пишет Archaeology News. Изначально ученые рассчитывали найти остатки средневекового монастыря, но вместо этого нашли алтарь, посвященный Юпитеру, и фрагменты каменных плит с надписями. Вместе с древностями также обнаружился неразорвавшийся боеприпас времен Второй мировой. В своеобразном соревновании за звание самой древней находки в обмелевшем Дунае выиграли все-таки жители Болгарии. Они случайно обнаружили останки шерстистого мамонта, вида, который исчез в Европе около 4000 лет назад, сообщает France24. Прибывшие на место специалисты нашли челюстную кость, фрагменты бивни, части лопатки и бедренную кость. Также в Болгарии, как пишет Рейтер, показались руины римского моста, которому почти 1700 лет. Его построили во время правления императора Константина Великого. Археологи считают мост одним из самых масштабных сооружений Римской империи. Сейчас ученые используют дроны, чтобы определить примерные размеры моста и оценить состояние материалов, из которых сделано его основание. Пока одни переживают из-за изменения климата, а другие радуются появившимся находкам, в Будапеште обмелевший Дунай неожиданно превратился в место для вечеринок, пишет Евроньюз. Местные жители, как отмечает издание, переходят на обмелевшие участки с острова Маргит, включают там музыку и устраивают спонтанные гуляния.
2: Реклама.
1: Реклама на Business FM в Казани.
14: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
16: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная-2». ООО «Сазостанция спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM в Казани 518-40-40.
18: Деньги. Еще в 13 веке деньги проверяли на подлинность. В специальных опечатанных ящиках для проверки монет хранились эталонные образцы, а подробные инструкции по использованию этих ящиков содержались в монетных уставах.
2: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
13: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
13: Банк ПСБ приобрел почти 17% акций компании «Кама», которая производит российские электромобили «Атом». Как сообщили в банке, стоимость пакета составила практически 10 миллиардов рублей. Кредитные организации заявили, что инвестиции в проект «Атом» являются стратегическим вкладом в развитие электромобильности в России и технологий альтернативного транспорта. Старт серийного выпуска «Атома» на заводе «Москвич» планировался в 2025 году, но был сдвинут на 2026. 13% вредоносных писем, заблокированных принадлежащей ВК почты Mail в июле, содержали запароленные архивы. Мошенники маскировали файлы под документы на подпись, контракты и официальные уведомления, а письма оформляли в деловом стиле, ссылались на федеральные законы. Эксперты связывают рост такой активности с периодом сдачи налоговой и квартальной отчетности. Производитель Санта-Стефана может выйти в сферу общепита и десертов. Дистрибутор EAG Trade подал в Роспатент заявки на регистрацию нескольких брендов. Они могут использоваться для десертов, мороженого и напитков, а также для кафе, ресторанов, баров и кейтеринга. Эксперты считают, что компания потенциально может открыть собственный бар с напитками и закусками, что может стать для алкогольного производителя дополнительным способом продвижения бренда. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
3: Тринадцать сорок семь в Москве. Вы слушаете Business FM. С теми, кто в теме. Нужен ли россиянам полностью отечественный телевизор? Завод «Квант», который несколько лет выпускал телевизоры локализованного производства «Ирбис», на днях был признан банкротом. Предприятие выкупает группа компаний «Next Touch». Это крупнейший в стране производитель дисплеев и аппаратно-программных комплексов. До банкротства «Кванта» доля продукции завода на российском рынке телевизоров составляла, по разным данным, до 15%. Насколько цены на бытовую электронику отечественного производства конкурентоспособны? Какую роль на рынке играет контрафакт, ввозимый благодаря параллельному импорту? И каковы в целом перспективы у отрасли? Об этом гендиректор ГК «Next Touch» Владимир Крикушенко рассказал в интервью Рамилю Киселеву.
2: «Бизнес FM. С теми, кто в теме».
24: Тему импортозамещения в области бытовой электроники обсуждаем с Владимиром Крикушенко, гендиректором группы компании «Next Touch».
25: Вы покупаете активы компании «Квант», единственного в России производителя телевизоров, включенного в реестр Минпромторга. Все-таки о каких активах идет речь? Это производственные линии и оборудование, интеллектуальная собственность и патенты. Что является предметом сделки?
26: Достаточно давно, даже уже дольше, чем хотелось бы, ведем работу по приобретению мощностей производственных завода «Квант». Прежде всего, конечно, конечно, это уникальные производственные линии, которые позволяют на территории нашей страны производить готовые изделия, в частности, телевизоры. Почему еще именно «Квант» тут достаточно уникальным является заводом? Это огромная территория, там порядка 20 тысяч квадратных метров. Есть и линии по производству, начиная от задних крышек, а заканчивая производствами плат для непосредственного управления самими телевизорами. Единственное, чего «Квант» не делал, это производство непосредственно самого жидкокристаллического модуля, который формирует изображение. И NextTouch как раз-таки является компанией, которая единственная в России производит теперь этот модуль. Мы месяц назад запустили производство и, собственно, рассчитывали, что «Квант» станет одним из наших партнеров, который будет приобретать этот компонент для производства потом готовой продукции. И с учетом тех проблем, которые у них возникли, все равно мы сохранили интерес к тому, чтобы выпускать в России не только компоненты для экранов, а непосредственно готовую продукцию. Здесь «Квант» очень хорошо ложится в стратегию нашего развития. Мы согласились и сохранить команду, и те все связи и наработки, которые были у компании.
24: Касательно команды, были сообщения СМИ о том, что до 400 человек были уволены. Они не вернутся в строй?
26: Ну, это было, к сожалению, еще до нас, эти увольнения. Мы, безусловно, рассчитываем, что большая часть этих людей вернется с основными инженерами и сотрудниками. Мы переговоры проводили и продолжаем эту работу. Поэтому я думаю, что если действительно в те сроки, в которые мы обозначаем, сделка состоится, то все, кто захотят, смогут вернуться к этой работе. Это люди действительно с уникальным опытом, и терять их было бы совершенно неправильно.
24: Хочется вернуться непосредственно к сделке. Что можно сказать о ее финансовой стороне сейчас? По какой стоимости «Квант» приобретается? Какая сумма?
26: К сожалению, пока это еще преждевременно финализировать. Те сообщения в СМИ, которые появляются, они близки где-то к правде, где-то совсем далеки, поэтому работа с кредиторами продолжается.
24: До 2 миллиардов рублей, да, по-моему, речь шла?
26: Сообщения в СМИ мы видели, да, там от 1,5 до 2,5. Наша оценочная стоимость оборудования как раз находится в этом коридоре, и мы будем говорить о том, чтобы укладываться в эту стоимость.
24: Самоокупаемость это... сколько вы себе ставите в плане?
26: У нас финмодель это около 3 лет, но мы рассчитываем, что привнеся вот тот подход к бизнесу, который есть у NextTouch, мы сможем сделать это быстрее. Опять же, в случае снижения ключевой ставки и стоимости денег внутри страны, тоже этот срок разительно

0: азиатских производителей. Какие-то из них сотрудничают с маленькими российскими производствами, и мы наблюдаем постоянно, что какая-нибудь небольшая компания с оборотами 10-50 миллионов рублей за год вырастает до нескольких там миллиардов рублей.
1: Ну, сейчас за счет чего это происходит?
0: За счет поставки недорогой китайской техники под мировыми брендами, скажем так. То есть надпись, что это знаменитый корейский бренд, на самом деле это китайский контрафакт, который попал тем или иным образом на наш рынок.
1: А куда он попадает? Работая... На маркетплейсы или там на полки магазинов электроники известных?
0: Я думаю, что попадает практически везде. Ведется работа постоянно по выявлению таких товаров, по пресечению каналов поставок, но это сложная, долгая работа, и, конечно, при наличии параллельного импорта практически с ней бороться невозможно.
1: Это основная причина, по которой Квант пришел к банкротству?
0: Большое количество факторов сыграло против бизнеса Кванта, но прежде всего, конечно, это санкционные ограничения, с которыми столкнулась компания.
1: Расскажите мне поподробнее. Некий гонконгский поставщик, который подпал под американские санкции, оставил без электронных компонентов Квант, и это чуть ли не самой важной причиной называется. Неужели нельзя было найти аналоги у тех же самых китайцев?
0: Важно, кто владеет конструкторской документацией и R&D на непосредственные изделия. Ты должен обладать этой самой КД и должен иметь возможность, чтобы эти компоненты были совместимы с той платформой, на которой ты производишь. Там очень много технических факторов, не будем в них вдаваться, но вот... Просто пойти и купить в другом магазине, как мы привыкли с вами делать это в бытовой жизни, в производстве электроники невозможно.
1: Понятно, что перспектива еще далекая, но хочется представить себе итоговую стоимость телевизора Irbis на полке магазина электроники. Но если мы себе представляем, не знаю, там 55 дюймов на андроиде, вот в нынешних ценах, а сколько такой телевизор будет стоить?
0: Ровно столько же, сколько вы сейчас видите, если зайдете в Marketplace, там будет вилка цен с сопоставимыми характеристиками.
1: Но это пока что ущерб себе, выдерживание в этой вилке ценовой?
0: По большим диагоналям это не в минус. А по диагоналям ниже 32 дюймов, в текущий момент времени, когда мы с вами разговариваем, это практически рентабельность, стремящаяся к нулю.
1: Значит, если сделка состоится там через 6-8 месяцев, да, вы называете сроки, какая продукция будет производиться? Вот телевизоры Irbis, что еще будет под крылом Next Touch Quant производить?
0: Это прежде всего телевизоры диагоналями от 50 до 75 дюймов. Возможно, будут присутствовать и другие диагонали. Будем смотреть по спросу. Точно расширится линейка мониторами, персональными компьютерами, моноблоками, в принципе, любой продукцией, в которой присутствует широкоформатный дисплей, можно и нужно ее производить на мощностях Кванта.
1: Все-таки мы представляем себе, что это особенное импортозамещение, так сказать, с высокой требовательностью конечных покупателей. В целом перспектива насколько складывается благоприятно?
0: Ну, с учетом той турбулентности, которую мы наблюдаем в целом в мире, на полгода назад было одно видение и понимание этой перспективы. Сейчас, я думаю, оно корректируется буквально ежедневно. Тут важно, чтобы сохранялся фокус государства к этому и поддержка для реальных производителей, чтобы не допускать рынок контрафактную продукцию. Если рынок будет прозрачен и на нем будет присутствовать большинство добросовестных производителей, то перспективы очень хорошие. Я думаю, они хорошие не только внутри страны. Вопрос поддержки и финансовых инструментов. У нас сейчас самая большая проблема — то, что мы конкурируем с рынками, на которых стоимость денег кратно ниже, чем у нас. Если мы эту проблему сможем решить, то с точки зрения технологий, с точки зрения действительно качественной продукции, у нас все возможности к этому есть.
1: Тему горизонта планирования у бизнеса мы затронули с руководителем группы компании Next Touch Владимиром Крикушенко.
2: Бизнес FM с теми, кто в теме.
3: С гендиректором группы компании Next Touch Владимиром Крикушенко беседовал Рамиль Киселев. Все выпуски программы с теми, кто в теме, в подкастах и на сайте bfm.ru.
2: Реклама.
4: Реклама на Бизнес FM в Казани.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
9: Телефон коммерческой службы Business FM

0: Казани 518-40-40. Деньги. Сленговые названия мелких денег показывают презрительное отношение к ним в обществе. В испанском языке мелкую монету называют словами «пустяк» и «невзрачный». В голландском про грош говорят, что он слабый, а в английском остатки денег называют «squeeze» — «выжимки». История денег на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: 13:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Центробанк включил в перечень криптовалют, доступных к публичному обращению на биржах, биткоин, этериум и тетер USDT. Об этом говорится в сообщении регулятора. Эти активы смогут приобретаться неквалифицированными инвесторами в рамках лимита 300 тысяч рублей в год. Квалифицированные инвесторы смогут приобретать все криптовалюты без ограничений. Прежде чем совершать сделки, всем инвесторам, вне зависимости от их статуса, необходимо будет пройти тестирование и ознакомиться с рисками инвестиций в криптоактивы, напомнил Центробанк. Все данные о генетических биоресурсах России объединят в национальной базе, заявил президент Владимир Путин на Совете по науке и образованию. Ресурс объединит данные о генетических ресурсах животных, растений и микроорганизмов. По оценкам, ежегодно в эту базу будет загружаться около 10 петабайт данных. Доступ к реестру должны получить российские научные и образовательные организации, высокотехнологичные компании и промышленные предприятия, отметил глава государства. Международная федерация каноэ решила восстановить полноценные права российских и белорусских спортсменов. С 1 января 2027 года каноисты из обеих стран смогут выступать в международных соревнованиях под государственной символикой. При принятии решения Международная федерация ориентировалась на рекомендации МОК отменить санкции. Toyota отзывает свыше 508 тысяч автомобилей в США из-за проблемы с дисплеем приборной панели, который может не отображать ключевую информацию. Отзыв касается гибридных Camry 2025-26 годов выпуска. При запуске автомобиля дисплей может давать сбои и не показывать информацию, в том числе о включенных аварийных сигналах и сигналах поворота. Программное обеспечение дисплея бесплатно обновят в дилерских центрах Toyota. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 14:01 в Москве, в студии Мария Буянкина. Добрый день. Вторая волна дефицита топлива. Как рассказали Business FM подписчики в соцсетях, трудности наблюдаются от Краснодарского края до Приморья. На ЗАЭС снова очереди, где-то опять пропал бензин. Роспотребнадзор проверяет БАДы для похудения после сообщений о сибутрамине в их составе. Продаются такие препараты на маркетплейсах. В ведомстве сообщили, что они не зарегистрированы в едином реестре продукции ЕАЭС, могут быть опасны, и направили в ассоциацию компаний интернет-торговли требования принять меры для их изъятия из продажи. Банки потребовали от ряда клиентов объяснить покупку USDT. В частности, клиентов просят подтвердить, что контрагент входит в реестр операторов обмена цифровых валют ЦБ, хотя сам реестр пока не создан. Все подробности в эфире Business FM. В некоторых российских регионах началась вторая волна дефицита топлива. Об этом Business FM рассказали подписчики в соцсетях. Трудности наблюдаются от Краснодарского края до Приморья. В частности, на одном из видео, присланных редакции, снова очередь из десятков автомобилей на заправке в Смоленске, на которой пока топливо есть. Но таких АЗС в городе все меньше. Также на ряде заправок нет бензина или многочасовые очереди на Кубани, в Калужской, Ростовской, Тамбовской, Саратовской, Пензенской, Воронежской, Рязанской и Ульяновской областях. О возобновившихся проблемах с топливом Business FM рассказали жители регионов.
3: Москвич Андрей. Обстановка насчет бензина в Туле и Тульской области очень удручающая. Я являюсь дачником, и мне необходимо было пополнить запасы бензина. Когда я приехал в Тулу, то понял, что бензина попросту нет. А там, где он есть, это частные бензоколонки предоставляют за литр 95-92 бензина около 120-140 рублей за добрый литр. Это, конечно же, ни в какие ворота. Но я не отчаялся. Поколесив где-то около часа по всей Туле, я нашел бензоколонку, но мне сказали: возвращайтесь в 8 утра. Я говорю: а почему? Такое распоряжение начальства. В итоге пришлось поехать на трассу, и меня спас добрый «Газпром». Там получилось пополнить запасы и не только в машину, но и в канистры. И с адекватными ценами.
1: Жительница Смоленска Александра.
4: Нет бензина, стоят в очереди. Постояла сейчас, и передо мной бензин кончился на две машины. 95-го практически нигде нет.
5: А давно эта проблема началась?
4: Пару дней назад. Этого все было хорошо.
1: Автор проекта «Жизнь на море» – житель Геленджика Алексей.
6: На сегодня утро средняя очередь час-20 на заправках. Такая ситуация. Где-то есть, где-то нет. Прямо так, чтобы на всех заправках в наличии все виды топлива, такого нет, конечно.
5: Что
6: у нас
5: происходит?
6: Пропадало абсолютно полностью все очереди, все нормализовалось. 5 часов не сходни уже. Причем в этот раз еще и в Сочи очереди появились. Потому что с первой волны в Сочи проблем не было с бензином. Я был в Сочи, мы уехали, и на следующий день там началось, и у нас началось. И в Краснодаре, и в Ростове. По всему югу это вторая волна началась. В субботу эти проблемы начались.
1: Жительница Москвы Лариса.
7: По дороге на дачу по Дмитровскому шоссе пыталась заправиться на заправке «Роснефть». Наличия 95-го бензина не было. Машин было немного, 5-6 в каждую колонку. Минут 15 отстояв, открыла приложение, в котором оказалось, что есть только 92-е дизельное топливо. С расчетом заправиться уже в конечном пункте, поехала дальше. Но оказалось, что и на месте тоже с бензином проблема. 95-й появлялся, люди стояли где-то примерно по часу в очереди. Но я положилась на обратную дорогу и действительно удалось заправиться 95-м, но только на «Газпромнефти». Во всех остальных заправках в «Роснефти» было только 92-й или дизель.
2: В Севастополе со вторника часть топлива снова будут продавать по QR-кодам. С сегодняшнего дня бензина E92 можно купить по коду по цене не выше 100 рублей за литр, но не более 20 литров за раз. Таким же образом будут отпускать дизель и E95. Премиальные виды топлива пока остаются в свободной продаже. Ограничения будут действовать, пока не накопятся достаточные запасы, подчеркнули власти региона. ЕГЭ необходимо усложнить из-за большого количества выпускников, получивших максимальные баллы. Это заявил бывший министр науки и образования, помощник президента Андрей Фурсенко в разговоре с журналистом «Кремлевского пула» Александром Юнашевым. На замечание журналиста, что за это вас проклянут родители выпускников, цитата, Фурсенко ответил: «Слушайте, а сейчас они не проклинают?» И напомнил о ситуации, когда абитуриенты получают по 300 баллов, но все равно не могут поступить в ВУЗ.
8: Мы видим, что возникает большое количество стобальников, то это означает, что надо менять ЕГЭ. И не надо бояться того, что средний балл уменьшится. Потому что главная задача – это определить именно уровень всех ребят и распределение по этим уровням. А когда все перемещаются в верхнюю границу, то очень трудно. Тогда нужна еще одна система оценки, чтобы оценить, кто из ребят действительно лучше всех. То же самое, кстати, касается Олимпиад. Я считаю, что часть Олимпиад, она тоже девальвировала себя, думая, что постепенно нам надо от значительного количества Олимпиад отказываться. Надо просто усложнять задачи и не бояться того, что будут меньшие баллы. Не надо воспринимать это как недостаток школьников и так далее. Мы должны просто посмотреть и сказать: да, баллы уменьшились не потому, что ребята стали глупее, а потому что просто усложнили задачи.
9: Вас проклянут родители выпускников, простите.
8: А слушайте, а сейчас они не проклинают, когда вроде бы мальчик, девочка получили 300 баллов, а оказывается, что они не могут поступить в ВУЗ, потому что таких много.
2: Андрей Фурсенко. На эту тему в интервью «Бизнес-ФМ» недавно высказался и ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. Он считает, что экзамен стал проще.
10: В этом году на 4 балла средняя математика и физика выше стала, поэтому тут, конечно, это не очень хорошо. Дети у меня не стали, контрольные материалы просто другие, попроще в этом году. И это не очень хорошо, что такое количество стобальников, 300-бальников, 400-бальников. Это говорит о том, что что-то мы сильно облегчили контрольные материалы. Мне кажется, что тут должны быть определенные задачи, чтобы должен быть определенный минимум знаний, которые школа дает, но чтобы меньше точно не было. Дальше, мне кажется, все же важно, чтобы ЕГЭ давал определенный разброс. Возможно, в контрольных материалах по математике, физике, информатике нужно давать давать какой-то либо раздел, либо очень сложные задачи, которые не все в состоянии решить, только самые талантливые, чтобы вот те получали по 100 баллов или там по 99 баллов, а те, кто не в состоянии их решить, все же получали поменьше, и чтобы разброс был побольше, и чтобы можно по ЕГЭ было выбрать действительно тех, кто очень хорошо соображает.
2: Михаил Гордин, «Бизнес-ФМ» поговорила с Дмитрием Шаповаленко, выпускником Оренбургской гимназии. Он сначала набрал на ЕГЭ 298 баллов, но решил пересдать профильную математику. В итоге получил 300 баллов и поступил в ЭТМО. Вот что он думает о том, нужно ли усложнять ЕГЭ.
5: Проблема в том, что варианты разных регионов России совпадают, Дальнего Востока, например. И это дает фору, скажем так, тем, кто в западных регионах сдает России. Они уже видят примерные задания и понимают, даже разбор выходит. Я считаю, что нам необходимо делать разные варианты примерно одного уровня сложности. Но усложнять ЕГЭ я не считаю необходимым. Оно и так достаточно на хорошем уровне, особенно ЕГЭ по математике.
11: Расскажите, пожалуйста, коротко ваш кейс. У вас были два других экзамена, а ваша профильная математика набралась 98 баллов, и вы ее пересдавали, чтобы получить 100?
5: Потому что я был больше всего в математике именно уверен, поэтому я ждал 100 баллов. У меня все пробники практически были на 100 баллов написаны.
11: Откуда-то эти 2 балла недобора образовались? Как это получилось?
5: Можно сказать, я разволновался под конец экзамена, и я не решил одно задание, которое спокойно решал. Получилось так.
11: Часто можно слышать такой довод, что большое количество 100-бальников – это следствие того, что все адаптировались к системе сдачи, что писать ЕГЭ и обладать качественными знаниями, это не одно и то же. Бега часто можно такой довод услышать. Как вы к нему относитесь?
5: Нет, все-таки написать ЕГЭ на 100 баллов и не обладать никакими знаниями, это что-то невозможное. Все равно знания хорошие обязательно должны быть. ЕГЭ уже давно перестал быть тестом. Там все задачи с решением, то есть большое количество задач с развернутым именно решением, где надо прописывать решение. Да даже и первая часть ЕГЭ, там нет выбора ответа уже давно. Поэтому все-таки угадать и получить свой балл невозможно.
11: И какой бы вы прогноз сделали? Представим себе, что ЕГЭ действительно усложнят. Какая будет картина тогда по абитуриентам?
5: В разные года сложность ЕГЭ все-таки меняется. Допустим, в 2025 году у нас в области был всего один 100-бальник по математике профильный, а в этом году больше 10 человек. Реально ЕГЭ из года в год меняется по своей сложности. И все-таки я считаю, что надо делать примерно одного уровня сложности среднего ЕГЭ, и тогда будет среднее количество 100-бальников. Усложнять? А в каком месте усложнять? Качественно как-то менять ЕГЭ, новые форматы заданий придумывать я не считаю нужным, потому что ЕГЭ и так достаточно сбалансированный экзамен. И еще можно поменять шкалу перевода балла. Это тоже сильно влияет.
11: Что с ней не так?
5: Смотрите, например, чтобы по математике набрать 70 баллов, нужно решить всего лишь первую часть, 12 заданий, которые без развернутого решения. Там только ответ надо в клеточки внести. К этому спокойно можно подготовиться за пару месяцев. Есть открытый банк заданий TP, где публикуются все прототипы, которые попадутся на реальном ЕГЭ по первой части. 70 баллов по математике набрать очень легко. А условно, если сравнивать с другими предметами, 70 баллов требует качественной подготовки, например, по литературе. Там уже тяжело набрать их.
2: Дмитрий Шаповаленко. В этом году число выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ, выросло почти до 9000 человек. 8 выпускников набрали по 400 баллов, еще одна участница 500. А средние баллы ЕГЭ выросли почти по всем предметам, кроме географии. Роспотребнадзор требует изъять из продажи БАДы, содержащие вещество сибутрамин. Это сильнодействующее вещество, снижающее аппетит. Его используют для пациентов с ожирением. Отпускается сибутрамин только по спецрецепту, однако некоторые производители БАДов начали добавлять его в свою продукцию. Вещество опасно при бесконтрольном употреблении, в первую очередь для психики и работы сердца, предупреждает врач-терапевт и кардиолог из Москвы, медицинский блогер доктор Фил Филипп Кузьменко.
12: Он психоактивный, он действует на мозги, снижает чувство аппетита. Человек просто не хочет есть, потому что у него подавлен центр голода. Этот препарат строго рецептурный, его нужно принимать только под контролем врача. И вообще это не игрушки. Такие вещи не должны людьми, как раз-таки в отсутствии понимания того, к чему это может привести, использоваться без присмотра, как детям спички давать. А когда производители БАДов засовывают в свой БАД такие препараты, это очень удобная схема, потому что когда вы покупаете БАДы, вы же рассчитываете на какой-то эффект, а БАДы в своей сути по закону никакого эффекта на организм человека оказывать не имеют права. Я имею в виду, который можно было бы как-то измерить. После приема БАДа ничего не должно измениться вообще. Иначе БАД придется регистрировать как медицинский препарат. Это же не нравится производителям, и они туда под шумок тихонечко подсыпают реальные действующие препараты и выдают их за чудодейственное средство. И люди охотно на это ведутся. К сожалению, сейчас БАДы стали дико популярны, жуткая конкуренция, и производители идут на такие грязные ходы, ставя риска здоровья и риски, которые может препарат принести, ниже, чем жажда прибыли. А контроля за этим, конечно же, нету никакого, потому что занимается этим Роспотребнадзор. Если Роспотребнадзор придет в магазин, лежит колбаса. Ну, как бы она пахнет как колбаса, она выглядит как колбаса. То есть ее проверить, и то мы часто можем видеть, как находят несоответствия в составах. А в БАДах это же просто порошок, причем он заключен в капсулу. Вы никогда не узнаете, что там на самом деле есть. И этих БАДов очень много. Может быть, какую-то партию контрольную они отсылают в Роспотребнадзор, где она проходит проверку, дескать, вот, все хорошо, посмотрите, все соответствует составу. То есть, короче говоря, порошок туда засыпают, какой-нибудь целлюлозу, которая, короче говоря, то, что вообще никак не влияет ни на что. Пожалуйста, пустышечка. Ничего страшного нет. А потом, когда немножечко от них внимание Роспотребнадзора уйдет, они шик и туда что-нибудь добавят.
2: Филипп Кузьменко, врач-терапевт и кардиолог. В сообщении Роспотребнадзора говорится, что сейчас идут дополнительные проверки. Обращение направлено в ассоциацию компаний интернет-торговли. Официальный представитель Wildberries Дмитрий Борщевский заявил, что карточки БАДов с опасным веществом исключают из продажи.
13: Мы проводим внутреннюю проверку. При обнаружении карточек с нарушениями они будут немедленно заблокированы. Размещение такого товара на витрине маркетплейса недопустимо и является нарушением правил площадки. Данные препараты строго запрещены к реализации законодательством Российской Федерации, и в отношении указанной товарной категории действует усиленный внутренний мониторинг. Также мы внимательно относимся к обращениям госорганов и потребителей.
2: Дмитрий Борщевский. В Озон нам также сказали, что продажа БАДов на их площадке возможна только при наличии свидетельства о госрегистрации. Продавец обязан указать реквизиты документа, а товара без необходимых разрешительных документов или не соответствующие требованиям законодательства не допускаются к продаже. Карточки оперативно скрываются с витрины до завершения проверки, отметили в Озоне.
0: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Правительство продлило действие сниженного норматива продаж бензина на бирже. Он сохранен на уровне 10% до 31 декабря. Кроме того, новым документом при выполнении норматива биржевых продаж бензина и дизеля разрешается учитывать в том числе объемы топлива, реализованного по адресным биржевым сделкам и по внебиржевым договорам поставок. Конечными покупателями, по которым являются сельхозпроизводители, организации, обеспечивающие северный завоз, а также строительные организации и РЖД. Кабмин распространил режим свободной экономической зоны на всю территорию Брянской, Белгородской и Курской областей. Новыми резидентами свободной зоны смогут стать предприниматели, которые планируют реализовывать инвестпроекты в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве. Потребление россиянами свежих фруктов и ягод выросло до рекорда с 2007 года. В 2025 году на человека в России пришлось 46,8 килограмма этой продукции. При этом в 2007 году показатель потребления свежих фруктов и ягод в стране находился на отметке в 31,2 килограмма. В Акит назвали самые популярные категории товаров в онлайн-торговле. В первом полугодии текущего года самыми продаваемыми позициями стали товары для дома и мебель, одежда и обувь, продукты питания, электроника и бытовая техника, а также товары для красоты и здоровья. Наибольшую динамику роста показали цифровые товары. Объем их продаж в годовом выражении вырос почти на 40%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Погода в Москве.
2: Плюс 26 в столице сейчас. Вечером сегодня начнется дождь. Завтра тоже дождливо и плюс 18. 14.17 в Москве. Вы слушаете Business FM. Товар не продается, но по нему приходят иски о нарушении авторских прав. Селлер Озон сообщил Business FM, что не может удалить навсегда карточку своего товара, по которому возникают претензии правообладателей. Интернет-площадка позволяет лишь архивировать карточку, но правообладатели как-то находят к ней доступ и подают в суд на продавца, а не на площадку. Что делать селлерам в такой ситуации и что думает об этом маркетплейс Озон? Об этом Диана Чебанова.
14: Селлер, который обратился в редакцию «Бизнес-ФМ», торгует на Озон бижутерией. На ней он размещает фразы, ставшие трендом. Раньше такие называли крылатыми, типа «Шальная императрица» или «Между нами любовь». Как правило, они повышают интерес покупателей. Но вместе с ними по интернету рыщут так называемые патентные тролли, о которых мы не раз писали. Если коротко, они регистрируют авторские права на трендовые слова или картинки, а затем отслеживают, не зарабатывает ли кто на их собственности. Если находят, присылают досудебные претензии или подают иски в суд, который часто встает на сторону правообладателей. Продавец судиться не хочет и решает все в досудебном порядке, заплатив истцу энную сумму. Проблема усугубляется еще и тем, что Marketplace не позволяет удалить окончательно карточку товара. Продавцу лишь предлагается архивировать ее. Покупателю товар не виден, а патентному троллю очень даже, говорит продавец на Озон Сергей.
15: Нет возможности удаления товара. Товар можно перенести в архив. По последнему кейсу этот товар был убран в архив в 2025 году. Но есть специализированные компании, в этом заключается их бизнес. Ищут изображения, ищут надписи. Сегодня нам пришел иск от такой компании за незаконное использование изображения. Хотя товар мы, в принципе, удалили год назад и никогда его на самом деле не продавали. Мы сделали такую карточку, но потом ее убрали. Компания Озон говорит, что удалить карточку невозможно. Если вы ее создали, она останется навсегда. Есть, например, вторая сторона, еще более сложное, касаемо законодательства. Вот опять же, были какие-то вещи, которые на данный момент вообще запрещено продавать, и это мы не можем удалить. Мы можем это убрать в архив, те, кто захочет, это в любой момент найдет. Получается, что мы продаем товар, который вообще запрещено законодательством продавать.
14: В Озон Бизнес ФМ объяснили, что окончательное удаление товара невозможно по той причине, что карточка тесно связана с другими данными продавца, и что при обычном поиске на сайте она не отображается, только если правообладатель сохранил себе прямую ссылку на товар. А почему тогда не убрать ссылку или не выдать по ней ошибку? Предлагаю послушать комментарий Озон.
16: Архивирование карточки означает, что товар полностью убирается из поиска и становится недоступен для заказа. Такая карточка сохраняется в наших системах и может быть доступна только по прямой ссылке. При этом архивные товары не отображаются в инструментах Озона, которые мы предоставляем правообладателям и их представителям для мониторинга. После архивирования обнаружить такую карточку через инструменты Озон возможно только в том случае, если правообладатель ранее сохранил прямую ссылку на нее, когда товар еще находился в продаже. Мы всегда стремимся защищать интересы добросовестных покупателей и продавцов. Карточка товара – это не отдельная запись, а часть большой системы, связанная с отзывами, историей продаж и другими данными Озон. Поэтому архивные карточки сохраняются в системе. Если продавец вдруг решит вернуть товар в продажу, ее можно восстановить вместе с накопленной историей, а не создавать заново.
14: Это похоже на замкнутый круг. Продавец говорит, что ни на каком другом маркетплейсе такой проблемы нет. Это действительно техническая особенность Озон, и продавцы, как выяснилось, уже обращались по этому поводу к юристам. Но выход из этой ситуации есть, считает юрист для бизнеса и селлеров, руководитель юридического агентства Софья Тимошиновой. Софья Тимошинова.
17: Если это уже место имеет не первый раз, я бы порекомендовала воспользоваться новыми положениями нового закона о платформенной экономике, потому что сейчас практика однозначно будет меняться. Раньше Marketplace и Озон, и второй Marketplace обладали статусом информационного посредника, что автоматически снимало с них ответственность за любое нарушение авторских прав товарных знаков на площадке. Это означало, что всего лишь площадка дает возможность кому-то разместить определенный контент и не модерирует возможные нарушения. Теперь в новом законе четко сказано, что в случае, если нарушение повторяется, если оно грубое, и при этом площадка, зная о таком нарушении, что оно не первично, пропустила и допустила снова, да, какого-то нарушителя, то она может отвечать также наравне с нарушителем.
14: Практики по этому новому положению закона у юристов пока нет, говорит эксперт, но это новая возможность. А кроме того, по словам юриста, продавцу не нужно бояться отвечать по суду. Если на его стороне предприняты все возможные действия для удаления товара, то судебный спор может быть решен в его пользу, поскольку у суда будет доказательство, что продавец добровольно удалил товар. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Ягода по цене черной икры. соцсетях обсуждают удивительный ценник на ягоду под названием «Княженика». В некоторых интернет-магазинах ее предлагают по 55 тысяч рублей за кило. Княженику еще называют арктической малиной. Вкус описывают как ананас, смешанный с малиной и персиком. А аромат настолько интенсивный, что держится на руках чуть ли не сутки. Ягода растет на севере, например, в Карелии, но в основном в труднодоступных местах ее невероятно сложно собирать вручную. СМИ шутят, что найдена официальная ягода патриков. Комментирует основатель и гендиректор Ниндзя Гудс Кирилл Горин.
18: Москва может переработать или съесть любую ягоду по любой цене. Это мы уже поняли. В этом сезоне мы продавали землянику по 10 тысяч рублей за килограмм в рестораны Москвы. Это отборная ягода, которая лежит всего лишь несколько дней. Если говорить про ваш вопрос, связанный с арктической малиной или княженики, речь обычно идет о том, что ягода требует ручного сбора, ее не так много, и требует непростой логистики до Москвы. Насколько я понимаю, это 1700 километров от Карелии до Москвы. Все это требует особой логистики, нежного сбора ягоды, хранения для того, чтобы довести. Думаю, что все-таки во многом определенный инфоповод и желающих купить княженику за такую цену не так уж и много, но в Москве такие люди всегда найдутся. Эта ягода действительно имеет очень короткий сезон. На кустах совсем немного ягод, плюс она растет дикая. И, конечно же, это большой ручной труд. Пробовал ее, конечно же, в лесах Карелии, но никогда не приходило в голову собрать ее и отправить в Москву для продажи.
2: Кирилл Горин, основатель и гендиректор Ниндзя Гудс. Ягоды княженики продают и на Авито, и ценник тоже не слишком гуманный – 27 тысяч рублей за кило. Правда, в объявлениях авторы пишут, что в этом году урожай уже распродан и предлагают делать предзаказ на следующий год. А обмелевший на фоне экстремальной жары Дунай превратился в музей под открытым небом. Вторая по длине и полноводности река в Европе из-за самого жаркого лета за всю историю метеонаблюдений обмелела до рекордных показателей. Некоторым европейским АЭС пришлось полностью или частично приостанавливать работу. Появились проблемы с речными круизами и логистикой. К тому же возникла угроза и для сельского хозяйства. Но, несмотря на череду проблем и сложностей, от обмеления Дуная неожиданно выиграли любители древностей. Река продемонстрировала целый ряд находок. От нацистских кораблей времен Второй мировой до костей мамонта, пишут зарубежные СМИ.
0: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
19: Посреди Дуная на границе Сербии и Румынии на песчаной отмели показались корпуса судов, которые фашисты затопили в 1944 году, пытаясь остановить наступление советских войск. Как отмечает Guardian, корабли показывались на поверхности и раньше, но поднимать их со дна власти так и не решаются. Внутри могут оставаться боеприпасы. Другие следы Второй мировой обнаружили в Будапеште. На дне реки нашли почти полностью сохранившийся немецкий мотоцикл. С 1944 года выпустили около 12 тысяч таких мотоциклов. Найденный экземпляр десятилетиями лежал в речном иле напротив венгерского парламента. Благодаря грязи он практически не разрушился, потому его передали специалистам военного музея для дальнейшего изучения. Еще в Венгрии обнаружился римский алтарь, которому около 2000 лет, пишет Archaeology News. Изначально ученые рассчитывали найти остатки средневекового монастыря, но вместо этого нашли алтарь, посвященный Юпитеру, и фрагменты каменных плит с надписями. Вместе с древностями также обнаружился неразорвавшийся боеприпас времен Второй мировой. В своеобразном соревновании за звание самой древней находки в обмелевшем Дунае выиграли все-таки жители Болгарии. Они случайно обнаружили останки шерстистого мамонта, вида, который исчез в Европе около 4000 лет назад, сообщает France24. Прибывшие на место специалисты нашли челюстную кость, фрагменты бивни, части лопатки и бедренную кость. Также в Болгарии, как пишет Рейтер, показались руины римского моста, которому почти 1700 лет. Его построили во время правления императора Константина Великого. Археологи считают мост одним из самых масштабных сооружений Римской империи. Сейчас ученые используют дроны, чтобы определить примерные размеры моста и оценить состояние материалов, из которых сделаны его основания. Пока одни переживают из-за изменения климата, а другие радуются появившимся находкам, в Будапеште обмелевший Дунай неожиданно превратился в место для вечеринок, пишет Euronews. Местные жители, как отмечает издание, переходят на обмелевшие участки с острова Маргит, включают там музыку и устраивают спонтанные гуляния.
0: Кто надо, услышал.
20: после обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, она помогла мне.
0: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес.ФМ». Новости. Коротко.
1: В 14:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. С начала 2026 года в России предотвратили 49 терактов на объектах транспортной инфраструктуры и 17 на объектах топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщило Национальное антитеррористическое агентство. Правоохранительные органы задержали 150 человек, связанных с подготовкой и совершением этих преступлений. Также удалось пресечь 3 попытки проникновения диверсантов на территорию страны. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на гражданские объекты Воронежской области. Напомню, сегодня украинские дроны ударили по складам логистического и распределительного центра в дорожной сети и автомобилям в регионе. В результате атаки один человек погиб и двое пострадали. ФСБ пресекла в Мордовии деятельность организованной группы, которая обеспечивала работу симбоксов в интересах военной разведки Украины. Группу координировал россиянин, сотрудничавший с украинскими спецслужбами. Он снабжал участников серыми сим-картами и симбоксами. В отношении участников группы возбуждено дело о незаконном использовании средств пропуска трафика. Координатору предъявили обвинение в госизмене. Подросток из России погиб в Абхазии во время пешего похода в горы. Группа российских туристов совершала альпинистское восхождение. В результате неосторожных действий 15-летний подросток упал, получив травмы, несовместимые с жизнью. В МЧС Абхазии напомнили о необходимости регистрировать поход перед началом восхождения, указывать в нем точный план движения и координаты, а также сообщать даты выхода на маршрут и возвращения с него. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина третьего в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Российский малый и средний бизнес столкнулся с трудностями при поставках товаров ЕАЭС. Это пишет «Известия». С июня была запущена система подтверждения ожидания поставки товаров. Компании должны направлять в ФНС данные о доставке, провести обеспечительный платеж и получить QR-код, а без него транспорт могут развернуть. Вторая волна дефицита топлива. Как рассказали Бизнес FM, подписчики в соцсетях, трудности наблюдаются от Краснодарского края до Приморья. На ЗС снова появились очереди, где-то бензин пропал. Сербия может пересмотреть безвизовый режим с Россией вслед за Черногорией, заявил министр по европейской интеграции страны. Белград намерен к концу 2027 года выполнить условия для присоединения к Шенгенской зоне. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Грузоперевозчики пытаются поладить с новой системой подтверждения ожидания поставки товаров или спот. Она работает с июня, и бизнес отмечает ее недоработанность. Принцип прост. Компании направляют в ФНС данные о доставке, проводят обеспечительный платеж и получают QR-код, который надо показать при въезде в Россию из страны ЕАЭС. Без этого кода транспорт не пропустят. Мы собрали фидбэк от логистов о том, как сейчас работает спот.
3: Генеральный директор ГК «Маршал» Михаил Белоусов.
21: Я бы не сказал, что проблема именно в самой идее системы. Понятно, зачем ее внедряют, чтобы было больше прозрачности, меньше серых схем и быстрее проходили платежи. Но на практике пока видно, что все работает не так гладко, на самом деле, как хотелось бы. У нас, например, были ситуации, когда приходилось тратить больше времени на оформление, согласование. Где-то возникают технические моменты, где-то не сразу проходят операции. Иногда приходится несколько раз передавать документы или ждать проверки. Для бизнеса это всегда время, а время в логистике это вообще в любом бизнесе это деньги. Если говорить с коллегами по цеху, по рынку, то основные претензии примерно, они вообще одинаковые. Во-первых, не все до конца понимают, как правильно работает сама система, правила постоянно уточняются. Во-вторых, есть вопросы к скорости обработки отдельных операций, когда груз уже должен ехать, а ты ждешь подтверждения или исправляешь какие-то технические моменты, это создает лишнее напряжение.
3: Предприниматель, сооснователь цифровой платформы для бизнеса Digital Web Анна Фомичева.
22: Сама система работает не совсем корректно зачастую. Не человек оплачивает аванс, но код не генерится, приходится связываться с ФНС. А это дополнительное время, и зачастую генерит сам предприниматель ИПшник, и для него это дополнительная сложность. Второе самое основное, что я вижу, это сам обеспечительный платеж вперед. Для того, чтобы этот QR-код получить, клиенту необходимо что сделать? Селлеру, предпринимателю в сфере товарного бизнеса, ИПшнику нужно оплатить авансом НДС. Ну а ввиду сложной ситуации, как мы видим, со складами, кризисные явления. Сейчас малый бизнес находится в таком полудохлом состоянии, скажу так. И вот этот обеспечительный платеж для них – это дополнительная нагрузка.
23: А ведет ли для таких компаний это каким-то финансовым издержкам? Трудности со временем, с техническим?
22: Нет, всегда любые задержки. Товар готов, груз готов, код не генерится, машина стоит. Допустим, не все предприниматели понимают, что сначала нужно сгенерить код, а потом уже загружать машину. Представьте, что предприниматель ИПшник вообще не всегда разбирается. И это может привести к тому, что это и простой машин. Машину могут развернуть, потому что QR-код не генерится, машину могут не пропустить. И здесь возникают, опять же, сложности с простоем машины, оплата водителя. Это дополнительные издержки, которые ложатся на плечи предпринимателя, ИПшника зачастую.
3: Учредитель транспортно-логистической компании VIG Trans Игорь Ребельский.
24: По нашей практике мы видим, что система в целом работает достаточно бесперебойно. Технических сложностей глобальных не возникало. Они могут возникать в большинстве своем по вине водителей. Когда водитель показывает на границе, к примеру, неправильный код, то данные аннулируются, нужно вносить корректировки для нового кода. Это, соответственно, занимает времени. Бывают еще такие случаи, когда код вообще на границе не проверяют. И, соответственно, необходимо, конечно, в этой ситуации водителей приучать, настаивать на сканирование кода, иначе система будет висеть, что машина не пересекла границу. Сложности глобально пока что с QR-кодом не возникает, пока можно внести данные в течение дня. Но когда скоро внесение обеспечительного платежа закончится, необходимо будет оформлять под за 2 дня до предполагаемого пересечения границы, здесь уже, конечно, мы думаем, могут возникать какие-то проблемы. Но, опять же, какой-то переходный период.
2: Власти считают, что поступление в бюджет от системы спот за счет обеления рынка составят минимум 50 миллиардов рублей в этом году, 100 миллиардов в следующем и до 150 миллиардов, начиная с 2028 года. В Палату представителей США внесли законопроект о так называемых адских санкциях против России. Текст полностью повторяет версию Сената, которая была одобрена подавляющим большинством голосов 86 против 11. Документ, напомню, получил имя покойного сенатора Линдси Грэма, признанного в России террористом и экстремистом. Голосование намечено на осень, предполагается, что его согласуют по ускоренной процедуре. Но вероятность того, что этот закон будет реально введен в действие, крайне мала, уверен колумнист BFM.ru Семен Новопроцкий.
4: Две главные меры, которые он предусматривает, это 500% пошлины на весь экспорт России в США и 100% пошлины для 5 крупнейших стран покупателей российских энергоносителей. Что касается 500% пошлин на экспорт России и США, вообще сама цифра 500% выглядит чем-то из научной фантастики, но главное, что речь идет о крайне незначительных величинах. Товарооборот между Россией и США ничтожно мал. Он немногим больше 4 миллиардов долларов. Доля экспорта России в США в общем экспорте России меньше 1%. Даже если представить себе, что США ведут 500% пошлины на весь российский экспорт, для России это практически незаметная мера. Что касается введения 100% пошлин для крупнейших покупателей российских энергоносителей, эта мера выглядит совершенно нереалистичной, прежде всего благодаря политике самих США. Совершенно очевидно, что США угодили в армузскую ловушку, начав войну с Ираном. Несмотря на уже десятки раз объявленные американской администрацией, в том числе самим президентом США, сообщение, что вот-вот будет достигнута сделка по Армузу, а пролив будет открыт, Иран не собирается открывать пролив для бесплатного и всеобщего судоходства. Если представить себе эти 100% пошлины против крупнейших покупателей российских нефти и газа, то две крупнейших страны, которые это делают, Китай и Индия. Китай уже доказал, что он не подчиняется американским санкциям, запрещающим покупать нефть у конкретных стран. В том числе это было четко показано на примере Ирана. Что касается Индии, она вообще рекордно нарастила в июле 2026 года закупки сырой нефти в России, и доля этих закупок в общем импорте нефти для Индии превысила 55%. Трудно себе представить, что если даже США решатся ввести эти санкции против Индии, Индия при такой доле российской нефти и при ситуации с Армузом, которая сильно влияет на надежность поставок, Россия остается для Индии в этой ситуации самым надежным поставщиком, чтобы в этой ситуации Индия отказалась от закупок российской нефти. Но главное, что если такие санкции будут введены, это гарантированно увеличит цены на нефть и уменьшит дисконт на поставки российской нефти. То есть, в свою очередь, увеличит нефтегазовые доходы России. А это именно то, что прямо противоречит заявленным США целям. На самом деле, эта санкция, если ее ввести, будет автоматически приводить к результату, который противоположен тому, который декларирует Соединенные Штаты.
2: Семен Новопрусский, наконец, ключевой нюанс. Применить этот закон может только президент США. Опережающее регулирование. Несколько российских банков, обслуживающих внешнеэкономическую деятельность, запросили у компании сведения о покупке USDT и экономическом смысле таких операций. В частности, просят подтвердить, что контрагент входит в реестр операторов обмена цифровых валют ЦБ, пишет РБК. Но проблема в том, что этого реестра пока не существует. Банк России только формирует подзаконную базу. Ведь эти запросы появились за месяц до вступления в полную силу закона о цифровых валютах. Почему вопрос касается именно USDT и зачем банки усиливают контроль, комментирует основатель юридической компании GMT Legal Андрей Тугарин.
6: Речь идет о расчетах. Расчетах, которые наши импортеры или экспортеры проводят в USDT. USDT очень удобный для этого механизм. Тут очень удобный актив. Он один к одному к доллару, не меняет свою цену, пока идет, очень быстро проходит до бенефициара и занимает, несет маленькую нагрузку по каким-то либо комиссиям, проверкам и так далее. Сегодня USDT самый популярный актив практически в мире для проведения расчетов. Объем транзакций в сети USDT превышает сегодня объем транзакций у MasterCard и у Visa вместе взятые. Теперь по поводу вопроса, связанного с тем, что готовятся ли банки к новому регулированию. Да, действительно, банки готовятся к новому регулированию, и это имеет определенный жирный след в их письмах, где банки спрашивают у своих клиентов, находятся ли они в реестре организации, осуществляющей обмен цифровой валюты, в реестре ЦБ. Этого реестра еще не существует, и этот реестр у нас появляется только благодаря новому закону, который вступит в силу 1 сентября. Это нам жирная подсказка о том, что банки готовятся к новому регулированию и, чуть-чуть опережая события, спрашивают у своих клиентов какие-то данные. На какие-то можно ответить сегодня, на какие-то нет, но это подготовка однозначно.
2: Андрей Тугарин, основатель юридической компании GMT Legal. Число таких запросов будет расти, уверен управляющий консалтинговое агентство Parallax, член экспертного совета по законодательному регулированию криптовалют Госдумы Михаил Успенский.
7: В рамках нового регулирования на банки возлагается первостепеннейшая роль по контролю и блокировкам криптоассоциированных платежей. Банки и раньше блокировали платежи в криптосфере, особенно в сфере веб-транзакций. Данная тенденция будет только нарастать и усилится с 1 сентября с вступлением в силу нового закона, который предоставляет банкам еще больше полномочий.
2: Михаил Успенский. На днях Петр Фродков, председатель банка ПСБ, развивающего систему расчетов А7, предупредил о риске блокировки стейблкоинов USDT для россиян. По его словам, компания-эмитент Tether сохраняет полный контроль над выпущенными USDT и может по своему усмотрению заблокировать любые токены, где бы они ни были размещены. По данным ПСБ, в последнее время с блокировками столкнулись компании из Ирана и России. ИИ-модели от Anthropic научатся оставлять след в текстах. Anthropic начала внедрять в новые модели Claude функцию, вставляющую незаметные для человека водяные знаки в тексте и файлы, созданные ИИ. Вотермарки не меняют смысл и внешний вид текста и сохраняются при копировании. Потенциально это должно помочь издательствам, школам и университетам выявлять материалы, написанные с помощью искусственного интеллекта. Новое введение связано с требованием закона Евросоюза об ИИ по повышению прозрачности контента. Шаг для Anthropic предсказуемый, но вряд ли он полностью защитит от незаметного использования искусственного интеллекта. Любые ограничения находят свое противодействие, говорит управляющий директор Angel Relations Group Алексей Карлов.
8: Различные компании, которые производят нейроконтент, нейросети, пытаются маркировать уже пару лет, может быть и больше, вставляют специальные маркеры в изображение, в видео, в тексты. Множество было попыток, когда вставлялись небольшие символы невидимого свойства. Грубо говоря, белого цвета, когда все остальные буквы, выражения, цифры, знаки черные. Это общая тенденция к тому, чтобы помечать, что сделали люди, что сделали машины. Кроме того, это ответ на все повторяющиеся, учащающиеся запросы властей для того, чтобы нейроконтент был маркирован. Возможно, для будущих налогов, а может быть и настоящих. Возможно, для того, чтобы население могло различать, кто сделал тот или иной факт. Ведь известно же, что у любой нейросети есть определенный процент галлюцинаций в любом случае, так как это вероятности. Если вы знаете, что это нейроконтент, то дополнительный звоночек для того, чтобы провести факт-чекинг, который будет отнюдь не лишним. Почему Anthropic это делает сейчас? Просто потому, что подходящее время. Может быть, он пытается немного опередить компанию OpenAI и остальных конкурентов. Может быть, потому что в конце лета традиционно готовятся новые законы, новые акты в осенний период. А может быть, потому что время пришло. Но, повторюсь, это отнюдь не новая мера. Попытки предпринимались и предпринимаются регулярно. Возможно, сейчас они станут более стандартизированы, что, собственно, не хватает всей сфере генеративного контента, нейросетей, машинного обучения. Как только какая-то инициатива становится более-менее стандартным, понятно, как ее находить и понятно, как ее обходить. Что, скорее всего, со всеми подобными вещами и будет.
2: Алексей Карлов. Из крупных компаний первую маркировку ИИ-контента в 2024 году ввела Google DeepMind для созданных в приложении Gemini и его веб-версии текстов, изображений и видео. Но одно из недавних исследований показало, что водяной знак терялся в 98% случаев, так что рассчитывать на вотермарки как на 100% способ определить, что человек использовал ИИ, пока затруднительно.
0: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
9: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
0: Максидом. Телефон коммерческой службы Бизнес FM в Казани 518-40-40. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Иду баянтя. Буквально в переводе с китайского, знающий слишком много ремесел, семью не прокормит. Китайцы уверены, что настоящим профессионалом может стать только тот, кто полностью посвятит себя одному делу и достигнет в нем совершенства. Как результат, деньги, почет и уважение. Если же интересов слишком много, ничего хорошего не получится. Ближайший русский аналог – за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Срочные переводы на Бизнес FM.
2: 14.46. В Москве вы слушаете «Бизнес FM». С теми, кто в теме. Нужен ли россиянам полностью отечественный телевизор? Завод «Квант», который несколько лет выпускал телевизоры локализованного производства «Ирбис», на днях был признан банкротом. Предприятие выкупает группа компаний «Next Touch». Это крупнейший в стране производитель дисплеев и аппаратно-программных комплексов. До банкротства «Кванта» доля продукции завода на российском рынке телевизоров составляла, по разным данным, до 15%. Насколько цены на бытовую электронику отечественного производства конкурентоспособны? Какую роль на рынке играет контрафакт, ввозимый благодаря параллельному импорту? И каковы в целом перспективы у отрасли? Об этом гендиректор ГК Next Touch Владимир Крикушенко рассказал в интервью Рамилю Киселеву.
5: Бизнес FM с теми, кто в теме.
10: Тему импортозамещения в области бытовой электроники обсуждаем с Владимиром Крикушенко, гендиректором группы компании Next Touch.
11: Вы покупаете активы компании «Квант», единственного в России производителя телевизоров, включенного в реестр Минпромторга. Все-таки о каких активах идет речь? Это производственные линии и оборудование, интеллектуальная собственность и патенты. Что является предметом сделки?
12: Достаточно давно, даже уже дольше, чем хотелось бы, ведем работу по приобретению мощностей производственных завода «Квант». Прежде всего, конечно, это уникальные производственные линии, которые позволяют на территории нашей страны производить готовые изделия, в частности, телевизоры. Почему еще именно «Квант» тут достаточно уникальным является заводом? Это огромная территория, там порядка 20 тысяч квадратных метров. Есть и линии по производству, начиная от задних крышек, а заканчивая производствами плат для непосредственного управления самими телевизорами. Единственное, чего «Квант» не делал, это производство непосредственно самого жидкокристаллического модуля, который формирует изображение. И Next Touch как раз-таки является компанией, которая единственная в России производит теперь этот модуль. Мы месяц назад запустили производство и, собственно, рассчитывали, что «Квант» станет одним из наших партнеров, который будет приобретать этот компонент для производства потом готовой продукции. И с учетом тех проблем, которые у них возникли, все равно мы сохранили интерес к тому, чтобы выпускать в России не только компоненты для экранов, а непосредственно готовую продукцию. Здесь «Квант» очень хорошо ложится в стратегию нашего развития. Мы согласились и сохранить команду, и те все связи и наработки, которые были у компании.
11: Касательно команды, были сообщения СМИ о том, что до 400 человек были уволены. Они не вернутся в строй?
12: Ну, это было, к сожалению, еще до нас, эти увольнения. Мы, безусловно, рассчитываем, что большая часть этих людей вернется с основными инженерами и сотрудниками. Мы переговоры проводили и продолжаем эту работу. Поэтому я думаю, что если действительно в те сроки, в которые мы обозначаем, сделка состоится, то все, кто захотят, смогут вернуться к этой работе. Это люди действительно с уникальным опытом, и терять их было бы совершенно неправильно.
11: Хочется вернуться непосредственно к сделке. Что можно сказать о ее финансовой стороне сейчас? По какой стоимости «Квант» приобретается? Какая сумма?
12: К сожалению, пока это еще преждевременно финализировать. Те сообщения в СМИ, которые появляются, они близки где-то к правде, где-то совсем далеки, поэтому работа с кредиторами продолжается.
11: До 2 миллиардов рублей, да, по-моему, речь шла?
12: Сообщения в СМИ мы видели, да, там от 1,5 до 2,5. Наша оценочная стоимость оборудования как раз находится в этом коридоре, и мы будем говорить о том, чтобы укладываться в эту стоимость.
11: Самоокупаемость это... сколько вы себе ставите в плане?
12: У нас финмодель это около 3 лет, но мы рассчитываем, что привнеся вот тот подход к бизнесу, который есть у Next Touch, мы сможем сделать это быстрее. Опять же, в случае снижения ключевой ставки и стоимости денег внутри страны, тоже этот срок разительно будет сокращаться.
11: Какие существуют данные, может быть, исследования о спросе на отечественную электронику, на отечественные телевизоры? Вот та же продукция традиционная для Next Touch, сенсорные панели, дисплеи. Насколько эти цены действительно конкурентоспособны с китайскими? Все-таки правильно ли предполагать, что пока российский потребитель голосует рублем, да, за дешевую китайскую продукцию?
12: По ряду направлений действительно можем делать качественную конкурентную продукцию. Что касается стоимости, как раз за счет автоматизации, роботизации и производство «Квант» тоже достаточно сильно автоматизировано, позволяло и позволяет по нашим расчетам и в текущих условиях давать потребителю конкурентный по цене товар. Многие думают, что так как ушли зарубежные бренды, все производители электроники в России резко обогатились и получили новых клиентов и заказчиков. На самом деле в нашей отрасли произошел обратный эффект из-за параллельного импорта и отсутствия качественных брендов, как мы говорим, А-класса. На рынок хлынуло очень большое количество подделок, контрафакта по параллельному импорту, по различным каналам, которое, к сожалению, соответствует надписи, но только с точки зрения вот самого бренда, шильдика, да, а технически это очень-очень недорогой Китай, который, опять же, на бумаге имеет одни технические характеристики, а если мы с вами проведем исследование, это будет совершенно другой товар. Я думаю, что одна из причин, помимо санкционных ограничений, с которой столкнулась компания «Квант», это вот как раз появление на рынке неконтролируемого количества азиатских производителей. Какие-то из них сотрудничают с маленькими российскими производствами, и мы наблюдаем постоянно, что какая-нибудь небольшая компания с оборотами 10-50 миллионов рублей за год вырастает до

0: ровно столько же, сколько вы сейчас видите, если зайдете в Marketplace, там будет вилка цен с сопоставимыми характеристиками.
1: Для азиатских, это пока что в ущерб себе, выдерживание в этой вилке ценовой?
0: По большим диагоналям это не в минус, а по диагоналям ниже 32 дюймов в текущий момент времени, когда мы с вами разговариваем, это практически рентабельность, стремящаяся к нулю.
1: И значит, если сделка состоится там через 6-8 месяцев, да, вы называете сроки, какая продукция будет производиться? Вот телевизоры Irbis, что еще будет под крылом Next Touch Quant производить?
0: Это прежде всего телевизоры диагоналями от 50 до 75 дюймов. Возможно, будут присутствовать и другие диагонали. Будем смотреть по спросу. Точно расширится линейка мониторами, персональными компьютерами, моноблоками. В принципе, любой продукцией, в которой присутствует широкоформатный дисплей, можно и нужно ее производить на мощностях кванта.
1: Все-таки мы представляем себе, что это особенное импортозамещение, так сказать, с высокой требовательностью конечных покупателей. В целом перспектива насколько складывается благоприятно?
0: Ну, с учетом той турбулентности, которую мы наблюдаем в целом в мире, на полгода назад было одно видение и понимание этой перспективы. Сейчас, я думаю, оно корректируется вот буквально ежедневно. Тут важно, чтобы сохранялся фокус государства к этому и поддержка для реальных производителей, чтобы не допускать рынок контрафактную продукцию. Если рынок будет прозрачен и на нем будет присутствовать большинство добросовестных производителей, то перспективы очень хорошие. Я думаю, они хорошие не только внутри страны. Вопрос поддержки и финансовых инструментов. У нас сейчас самая большая проблема — то, что мы конкурируем с рынками, на которых стоимость денег кратно, действительно кратно ниже, чем у нас. Если мы эту проблему сможем решить, то с точки зрения технологий, с точки зрения действительно качества продукции, у нас все возможности к этому есть.
1: Тему горизонта планирования у бизнеса мы затронули с руководителем группы компании Next Touch Владимиром Крикушенко.
2: Бизнес FM с теми, кто в теме.
3: С гендиректором группы компании Next Touch Владимиром Крикушенко беседовал Рамиль Киселев. Все выпуски программы «С теми, кто в теме» в подкастах и на сайте bfm.ru.
2: Реклама. Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Реклама на Business FM в Казани.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
12: Деньги. Опыт товарно-денежных отношений Япония перенимала у соседнего Китая. Известно, что в Китае монеты чеканили уже в X веке до нашей эры, в то время как японцы пользовались для расчетов рисовыми зернами и наконечниками стрел. Неудивительно, что первые японские монеты также импортировались из Китая. Да и само слово «иена», принятое в качестве официального названия японской валюты, не что иное, как прямое заимствование от китайского «юань».
2: История денег на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: В Москве 14.57, студия Вероника Романова. Кремль дал Армении 1 месяц, чтобы определиться в выборе между членством в ЕАЭС и Евросоюзе. Это пишет газета «Харапарак». В противном случае Россия может перейти ко второму, более жесткому этапу ограничений, вплоть до депортации граждан Армении и ограничений полетов, которые ударят по туризму, говорится в статье. Экс-главу Аэрофлота Полубояринова оставили в СИЗО до 16 октября. Несмотря на тяжелый диагноз, Тверской суд Москвы продлил арест бывшего гендиректора, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями при санации Связьбанка. Следствие считает, что на свободе он может скрыться, повлиять на свидетелей или уничтожить доказательства. Защита просила смягчить меру пресечения из-за тяжелого заболевания Полубояринова, рака щитовидной железы. Адвокат ранее заявляла, что болезнь препятствует содержанию

0: стражи, ее подзащитному была назначена операция. Сам Полубояринов вину не признает. В квартире жилого дома на Малой Переяславской улице в Москве произошел пожар. Спасатели эвакуировали 6 человек, включая 3 детей. По предварительным данным, никто не пострадал. Пожарные продолжают тушить возгорание. По словам представителей МЧС, огнем охвачены личные вещи, мебель в одной из квартир. За пожар движение перекрыли на участке от Малой Переяславской улицы до Большой Переяславской. Каждому пятому россиянину приходилось увольняться по собственному желанию во время испытательного срока. Среди причин досрочного ухода респонденты называли более высокую нагрузку по сравнению с обещанной на собеседовании, плохие условия труда, конфликты с руководителем, неорганизованные рабочие процессы и несоответствие реальной ситуации в компании, информации, полученной при найме. Это результат опроса «Суперджоп». Еще 6% опрошенных покидали компанию в первые месяцы работы по инициативе работодателя. Большинство сотрудников при этом успешно проходили испытательный срок и продолжали работать в организации. Такой опыт есть у 60% респондентов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 15 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В некоторых российских регионах началась вторая волна дефицита топлива. Об этом Business FM рассказали подписчики в соцсетях. Трудности наблюдаются от Краснодарского края до Приморья. Подробнее о ситуации буквально через минуту. ЕГЭ необходимо усложнить из-за большого количества выпускников, получивших максимальные баллы. Об этом заявил бывший министр науки и образования, помощник президента Андрей Фурсенко. А в этом году число выпускников, получивших 100 баллов, существенно выросло. Каковы доводы Фурсенко и что про это думают сами выпускники? Роспотребнадзор требует изъять из продажи БАДы, содержащие сильнодействующее вещество, которое снижает аппетит и используется для пациентов с ожирением. А чем опасны такие добавки и как производители научились продавать их без рецепта? Эти и другие темы на Business FM. В некоторых российских регионах началась вторая волна дефицита топлива. Об этом Business FM рассказали подписчики в соцсетях. Трудности наблюдаются от Краснодарского края до Приморья. В частности, на одном из видео, присланных редакции, снова очередь из десятков автомобилей на заправке в Смоленске, на которой пока топливо есть. Но таких АЗС в городе все меньше. Также на ряде заправок нет бензина или многочасовые очереди на Кубани, в Калужской, Ростовской, Тамбовской, Саратовской, Пензенской, Воронежской, Рязанской и Ульяновской областях. О возобновившихся проблемах с топливом Business FM рассказали жители региона.
3: Москвич Андрей.
4: Обстановка насчет бензина в Туле и Тульской области очень удручающая. Я являюсь дачником, и мне необходимо было пополнить запасы бензина. Когда я приехал в Тулу, то понял, что бензина попросту нет. А там, где он есть, это частные бензоколонки предоставляют за литр 95-92 бензина около 120-140 рублей за добрый литр. Это, конечно же, ни в какие ворота. Но я не отчаялся. Поколесив где-то около часа по всей Туле, я нашел бензоколонку. Но мне сказали, возвращайтесь в 8 утра. Я говорю, а почему? Такое распоряжение начальства. В итоге пришлось поехать на трассу, и меня спас добрый «Газпром». Там получилось пополнить запасы и не только в машину, но и в канистры. И с адекватными ценами.
3: Жительница Смоленска Александра.
5: Нет бензина, стоят в очереди. Постояла сейчас, и передо мной бензин кончился на две машины. 95-го практически нигде нет.
6: А давно эта проблема началась?
5: Пару дней назад. Это все было хорошо.
3: Автор проекта «Жизнь на море» – житель Геленджика Алексей.
7: На сегодня утро средняя очередь час-20 на заправках. Такая ситуация. Где-то есть, где-то нет. Прямо так, чтобы на всех заправках в наличии все виды топлива, такого нет, конечно.
6: Что
7: у нас
6: происходит?
7: Пропадало абсолютно полностью все очереди, все нормализовалось. 5 часов не сходи уже. Причем в этот раз еще и в Сочи очереди появились. Потому что первую волну в Сочи проблем не было с бензином. Я был в Сочи, мы уехали, и на следующий день там началось, и у нас началось. И в Краснодаре, и в Ростове, по всему югу эта вторая волна началась. В субботу эти проблемы начались.
3: Жительница Москвы Лариса.
8: По дороге на дачу по Дмитровскому шоссе пыталась заправиться на заправке «Роснефть». Наличия 95-го бензина не было, машин было немного, 5-6 в каждую колонку. Минут 15 отстояв, открыла приложение, в котором оказалось, что есть только 92-е дизельное топливо. С расчетом заправиться уже в конечном пункте, поехала дальше. Но оказалось, что и на месте тоже с бензином проблема. 95-й появлялся, люди стояли где-то примерно по часу в очереди. Но я положилась на обратную дорогу и действительно удалось заправиться 95-м, но только на «Газпромнефти». Во всех остальных заправках «Роснефти» было только 92-й или «Дизель».
2: В Севастополе со вторника часть топлива снова будет продаваться по QR-кодам. С сегодняшнего дня бензина E92 можно купить по коду по цене не выше 100 рублей за литр, но не более 20 литров за раз. Таким же образом будут отпускать дизель и АИ-95. Премиальные виды топлива пока остаются в свободной продаже. Ограничения будут действовать, пока не накопятся достаточные запасы, подчеркнули власти региона. ЕГЭ необходимо усложнить из-за большого количества выпускников, которые получили максимальные баллы. Об этом заявил бывший министр науки и образования, помощник президента Андрей Фурсенко в разговоре с журналистом «Кремлевского пула» Александром Юнашевым. На замечание журналиста, что за это вас проклянут родители выпускников, Фурсенко ответил: «Слушайте, а сейчас они не проклинают?» И напомнил о ситуации, когда абитуриенты получают по 300 баллов, но все равно не могут поступить в ВУЗ.
9: Мы видим, что возникает большое количество стубальников, то это означает, что надо менять ЕГЭ. И не надо бояться того, что средний балл уменьшится. Потому что главная задача – это определить именно уровень всех ребят и распределение по этим уровням. А когда все перемещаются в верхнюю границу, то очень трудно. Тогда нужна еще одна система оценки, чтобы оценить, кто из ребят действительно лучше всех. То же самое, кстати, касается олимпиад. Я считаю, что часть олимпиад, она тоже девальвировала себя. Думаю, что постепенно нам надо от значительного количества олимпиад отказываться. Надо просто усложнять задачи и не бояться того, что будут меньшие баллы. Не надо воспринимать это как недостаток школьников и так далее. Мы должны просто посмотреть и сказать, да, баллы уменьшились не потому, что ребята стали глупее, а потому, что просто усложнили задачи.
10: Вас проклянут родители выпускников, простите.
9: А слушайте, а сейчас они не проклинают, когда вроде бы мальчик, девочка получили 300 баллов, а оказывается, что они не могут поступить в ВУЗ, потому что таких много.
2: Помощник президента Андрей Фурсенко. На эту тему в интервью «Бизнес-ФМ» недавно высказался и ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. Он считает, что экзамен стал проще.
11: В этом году на 4 балла средняя математика и физика выше стала, поэтому тут, конечно, это не очень хорошо. Дети умнее не стали, контрольные материалы просто другие, попроще в этом году. И это не очень хорошо, что такое количество стобальников, 300-бальников, 400-бальников. Это говорит о том, что что-то мы сильно облегчили контрольные материалы. Мне кажется, что тут должны быть определенные задачи, чтобы должен быть определенный минимум знаний, которые школа дает, но чтобы меньше точно не было. Дальше, мне кажется, все же важно, чтобы ЕГЭ давал определенный разброс. Возможно, в контрольных материалах по математике, физике, информатике нужно давать какой-то либо раздел, либо очень сложные задачи, которые не все в состоянии решить, только самые талантливые, чтобы вот те получали по 100 баллов или там по 99 баллов, а те, кто не в состоянии их решить, все же получали поменьше, и чтобы разброс был побольше, и чтобы можно по ЕГЭ было выбрать действительно тех, кто очень хорошо соображает.
2: Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. «Бизнес-ФМ» поговорила с Дмитрием Шаповаленко, выпускником Оренбургской гимназии. Он сначала набрал на ЕГЭ 298 баллов, но решил пересдать профильную математику и в итоге получил 300 баллов и поступил в ИТМО. Вот что он думает о том, нужно ли усложнять ЕГЭ.
12: Проблема в том, что варианты с разных регионов России совпадают, Дальнего Востока, например. И это дает фору, скажем так, тем, кто в западных регионах сдает России. Они уже видят примерные задания и понимают, даже разбор выходит. Я считаю, что нам необходимо делать разные варианты примерно одного уровня сложности. Но усложнять ЕГЭ я не считаю необходимым. Оно и так достаточно на хорошем уровне, особенно ЕГЭ по математике.
13: Расскажите, пожалуйста, коротко ваш кейс. У вас были два других экзамена, а ваша профильная математика набралась 98 баллов, и вы ее пересдавали, чтобы получить 100?
12: Потому что я был больше всего в математике именно уверен, поэтому я ждал 100 баллов. И нет, все пробники практически были на 100 баллов написаны.
13: Откуда-то эти 2 балла недобора образовались? Как это получилось?
12: Можно сказать, я разволновался под конец экзамена, и я не решил одно задание, которое спокойно решал. Получилось так.
13: Часто можно слышать такой довод, что большое количество 100-бальников – это следствие того, что все адаптировались к системе сдачи, что писать ЕГЭ и обладать качественными знаниями – это не одно и то же. Часто можно такой довод услышать. Как вы к нему относитесь?
12: Нет, все-таки написать ЕГЭ на 100 баллов и не обладать никакими знаниями — это что-то невозможное. Все равно знания хорошие обязательно должны быть. ЕГЭ уже давно перестал быть тестом. Там все задачи с решением, то есть большое количество задач с развернутым именно решением, где надо прописывать решение. Да даже и первая часть ЕГЭ, там нет выбора ответа уже давно. Поэтому все-таки угадать и получить свой балл невозможно.
13: И какой бы вы прогноз сделали? Представим себе, что ЕГЭ действительно усложнят. Какая будет картина тогда по абитуриентам?
12: В разные года сложность ЕГЭ все-таки меняется. Допустим, в 2025 году у нас в области был всего один 100-бальник по математике профильный, а в этом году больше 10 человек. Реально ЕГЭ из года в год меняется по своей сложности. И все-таки я считаю, что надо делать примерно одного уровня сложности среднего ЕГЭ, и тогда будет среднее количество 100-бальников. Усложнять? А в каком месте усложнять? Качественно как-то менять ЕГЭ, новые форматы заданий придумывать я не считаю нужным, потому что ЕГЭ и так достаточно сбалансированный экзамен. И еще можно поменять шкалу перевода баллов. Это тоже сильно влияет.
13: Что с ней не так?
12: Смотрите, например, чтобы по математике набрать 70 баллов, нужно решить всего лишь первую часть, 12 заданий, которые без развернутого решения. Там только ответ надо в клеточки внести. К этому спокойно можно подготовиться за пару месяцев. Есть открытый банк заданий TP, где публикуются все прототипы, которые попадутся на реальном ЕГЭ по первой части. 70 баллов по математике набрать очень легко. А условно, если сравнивать с другими предметами, 70 баллов требует качественной подготовки, например, по литературе. Там уже тяжело набрать их.
2: Дмитрий Шаповаленко, выпускник Оренбургской гимназии. В этом году число выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ, выросло почти до 9 тысяч человек. 8 выпускников набрали по 400 баллов, а еще одна участница – 500. А средние баллы ЕГЭ выросли почти по всем предметам, кроме географии. Роспотребнадзор требует изъять из продажи БАДы содержащее вещество сибутрамин. Это сильнодействующее вещество, снижающее аппетит. Его используют для пациентов с ожирением. Отпускается сибутрамин только по спецрецепту. Однако некоторые производители БАДов начали добавлять его в свою продукцию. Вещество опасно при бесконтрольном употреблении, в первую очередь для психики и работы сердца, предупреждает врач-терапевт и кардиолог из Москвы, медицинский блогер доктор Фил Филипп Кузьменко.
14: Он психоактивный, он действует на мозги, снижает чувство аппетита. Человек просто не хочет есть, потому что у него подавлен центр голода. Этот препарат строго рецептурный, его нужно принимать только под контролем врача. И вообще это не игрушки. Такие вещи не должны людьми, как раз-таки в отсутствии понимания того, к чему это может привести, использоваться без присмотра. Как детям спички давать. А когда производители БАДов засовывают в свой БАД такие препараты, это очень удобная схема, потому что когда вы покупаете БАДы, вы же рассчитываете на какой-то эффект. А БАДы в своей сути по закону никакого эффекта на организм человека оказывать не имеют права, я имею в виду, который можно было бы как-то измерить. После приема БАДа ничего не должно измениться вообще, иначе БАД придется регистрировать как медицинский препарат. Это же не нравится производителям, и они туда под шумок тихонечко подсыпают реальные действующие препараты и выдают их за чудодейственное средство. И люди охотно на это ведутся. К сожалению, сейчас БАДы стали дико популярны, жуткая конкуренция, и производители идут на такие грязные ходы, ставя здоровье и риски, которые может препарат принести, ниже, чем жажду прибыли. А контроля за этим, конечно же, нету никакого, потому что занимается этим Роспотребнадзор. Если Роспотребнадзор придет в магазин, лежит колбаса, ну, как бы она пахнет как колбаса, она выглядит как колбаса. То есть ее проверить, и то мы часто можем видеть, как находят несоответствия в составах. А в БАДах это же просто порошок, причем он заключен в капсулу. Вы никогда не узнаете, что там на самом деле есть. И этих БАДов очень много. Может быть, какую-то партию контрольную они отсылают в Роспотребнадзор, где она проходит проверку, дескать, вот, все хорошо, посмотрите, все соответствует составу, то есть, короче говоря, порошок туда засыпают, какой-нибудь целлюлозу, которую, короче говоря, то, что вообще никак не влияет ни на что. Пожалуйста, пустышечка. Ничего страшного нет. А потом, когда немножечко от них внимание Роспотребнадзора уйдет, они шик и туда что-нибудь добавят.
2: Филипп Кузьменко, медицинский блогер доктор Фил. В сообщении Роспотребнадзор говорится, что сейчас идут дополнительные проверки. Обращение направлено в ассоциацию компаний интернет-торговли. Официальный представитель Wildberries Дмитрий Борщевский заявил, что карточки БАДов с опасным веществом исключают из продажи.
15: Мы проводим внутреннюю проверку. При обнаружении карточек с нарушениями они будут немедленно заблокированы. Размещение такого товара на витрине маркетплейса недопустимо и является нарушением правил площадки. Данные препараты строго запрещены к реализации законодательством Российской Федерации, и в отношении указанной товарной категории действует усиленный внутренний мониторинг. Также мы внимательно относимся к обращениям госорганов и потребителей.
2: Дмитрий Борщевский, официальный представитель Wildberries. В Озон нам также заявили, что продажи БАДов на их площадке возможны только при наличии свидетельства о государственной регистрации. Продавец обязан указать реквизиты документа, а товары без необходимых разрешительных документов или не соответствующие требованиям законодательства не допускаются к продаже. Карточки оперативно скрываются с витрины до завершения проверки, отметили в Озоне.
1: В эфире «Радио не на словах, а на деле».
16: Партнер эфира ООО «Канавта-4».
17: Один день, один визит, один белджип в «Канавта» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с «Белджи» от 1 699 990 рублей. Оренбургский тракт 209А, 230-30-30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана при «Белджи» с 50 комплектаций актив и состоит из выгоды по программе «Трейдинг». Не оферта.
18: «Белджи» – надежность в движении.
1: «Бизнес FM Казань». Новости. Коротко.
19: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
20: В эфире новости в студии Венер Дельмеев. Часть жителей многоквартирного дома в Нижнекамске, поврежденного при атаке БПЛА, вернулись в свои квартиры. Об этом пишет «Бизнес Онлайн» со ссылкой на пресс-службу мэрии города. Остальные разместились у родственников или на дачах. В ходе рабочей поездки в Нижнекамск рейс Татарстана Рустам Миниханов провел заседание штаба по ликвидации последствий атаки беспилотников. Он отметил, что все необходимые меры поддержки для жителей пострадавшего дома созданы. В школе обеспечено их размещение и питание. Мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил, что ремонт дома на Школьном бульваре, поврежденного в результате падения БПЛА, начнется сразу после завершения следственных мероприятий. По словам градоначальника, правоохранители планируют закончить работу на месте происшествия уже сегодня. Напомним, вчера утром Нижнекамск подвергся массированной атаке БПЛА. По последним данным, погибли 13 человек, 78 пострадали. Следком возбудил уголовное дело по факту теракта. После атаки раист Татарстана Рустам Миниханов объявил 10 августа днем траура в республике. Он также направил телеграммы с соболезнованиями президентам Узбекистана и Таджикистана Шавкату Мирзиёеву и Мамали Рахмону в связи с гибелью граждан их стран. Семьям погибших при атаке БПЛА на Нижнекамск выплатят по 2 миллиона рублей, а пострадавшим от 300 до 600 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести. Предприятия города также окажут семьям материальную поддержку и возьмут на себя организацию похорон. Семье погибшего ребенка муниципалитет дополнительно выплатит 1 миллион рублей и полностью возьмет на себя организацию похорон. В больницах продолжают лечиться 25 пострадавших после вчерашней атаки беспилотников на Нижнекамск. 8 из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом Интерфаксу сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Он добавил, что все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Кроме того, со специалистами федеральных медцентров Минздрава России провели телемедицинские консультации. Специалисты выработали тактику ведения пациентов. Сегодня на совещании глава Нижнекамска Радмир Беляев сообщил, что администрация города совместно с консульствами Узбекистана и Таджикистана прорабатывает вопрос транспортировки на родину тел погибших иностранцев в результате вчерашней атаки БПЛА. По последней информации МИД России, среди 13 погибших были 8 граждан Узбекистана и 1 Таджикистана. Еще 20 иностранцев получили ранения. В Татарстане будут судить двух матерей за покупку мототехники своим детям. Им вменяют статью «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего». То есть их обвиняют в том, что они приобрели несовершеннолетним сыновьям мотоцикл и мопед, не имея на то законных оснований. Об этом сообщают пресс-службы регионального следкома и прокуратуры Татарстана. По данным ведомств, подростки без навыков вождения и при наличии медицинских противопоказаний управляли мотоциклом и мопедом. Это привело к аварии и задержанию. В регионе начали возбуждать уголовные дела против родителей по статье «Вовлечение ребенка в опасные действия». За подобные нарушения предусмотрен штраф от 50 до 80 тысяч, а также принудительные работы или лишение свободы на срок до года. Главный госавтоинспектор Татарстана Рустем Гарипов призывает родителей не покупать детям так называемые «смертельные игрушки». В республике растет число ДТП с участием несовершеннолетних на мототехнике. Каждый такой случай планируют освещать в СМИ. Татарстан может войти в число пилотных регионов, где начнут тестировать беспилотные автобусы. Об этом накануне сообщил министр транспорта России Евгений Никитин на заседании Президиума Госсовета в Улан-Удэ, которое провел президент России Владимир Путин. Также пилоты планируют запустить в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке. Никитин напомнил, что автономные трамваи уже курсируют в Москве и Петербурге, а в столичном метро тестируют беспилотный поезд. Министр отдельно отметил успехи Татарстана и ряда других регионов в сфере общественного транспорта. В частности, среди лидеров в городском и речном транспорте остаются Москва, Нижегородская, Саратовская, Ярославская области, Республика Татарстан и Пермский край. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес ФМ Казань.
3: Продолжая семейные традиции, конкурс «Всей семьей на выборы». Как рассказать о себе, о своей семье и стать участником конкурса? Программа «Право выбора» на Бизнес ФМ Казань.
19: Для слушателей старше 12 лет.
1: Бизнес ФМ Казань.
19: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Туристы жалуются, что крымские отели не возвращают деньги за семейный отдых. Бизнес отвечает, у них 75% аннулирований, а помощи никакой. Отели просят отсрочку. Что происходит с крымским гостеприимством? Об этом Наталья Воробьева.
21: К бизнес-ФМ обратились сразу несколько слушательниц, которые забронировали номера в группе отелей «Континент». Юлиана Алешкина из ДНР планировала отдых на июль, внесла 100% предоплаты. Менеджер заверила, что при досрочной отмене суммы вернется полностью. Из-за сложной обстановки Юлиана решила не рисковать. Заявление отправила 23 июня, оригинал – 25 июня.
22: Заявление на возврат денег я отправила Почтой России с письмом с уведомлением. 7 июля они получили. Сегодня 7 августа, денег так и нет. Выяснить. Они не выходят на связь. Это отель «Камелот» в Крыму. И народ, наверное, подказывался, но как бы все понимаю. Хотя бы можно было поднять бы трубку и сказать, что извините, в течение месяца не можем, но когда-то можем. Вот по сей день все мои сообщения они просто не читают.
21: Еще одна пострадавшая – Виктория Роменская. У нее проблема возникла с возвратом денег от отеля «Альпийская долина». Забронировала номер в конце марта. Должна была поехать в конце мая. За месяц до поездки отменила бронь, не нарушив условия отеля.
23: Оплата была моя 100%. Написала заявление о возврате, отправила заказным письмом. Они его получили 5 мая. Денежные средства по условию отеля возвращаются в течение 45 рабочих дней. Прошло достаточно времени, чтобы вернуть деньги. Но тут на все номера телефонов, на сообщения, куда я звоню и пишу, никакого ответа. Как оказалось, что я не единственная пострадавшая. Мне писали в контакты, я находила людей по отзывам с такой же самой проблемой. Нас, оказывается, не так уж и мало.
21: Анжелика из Вологды вместе с подругой забронировала номер тоже в «Камелоте» еще 22 мая. Внесли предоплату 52 тысячи, ровно 50% от стоимости. Заезд должен был быть в сентябре. Отменила поездку за 2 с лишним месяца. Отель получил письмо 7 июля. Вместо денег пришел ответ, что из-за введения режима ЧС в Крыму отель временно приостанавливает операции. Деньги обещали вернуть после снятия ограничений. Анжелика обратилась к юристу. После досудебной претензии отель подтвердил, что вернет деньги в полном объеме, но дату так и не назвал, а затем просто перестал отвечать.
24: Нам стали внять чувство вины о том, что они сейчас находятся в таком положении. Потом она еще и написала, можно ли нам как-то уточнить дату возврата, и они больше не отвечали. Я заходила в группу этого «Камелота», и там был отзыв одной женщины от 25 года. Она говорит, нам деньги тоже не хотели возвращать, но вернули через год.
21: Бизнес ФМ также пытался дозвониться до комплекса «Континент», которому принадлежат отели, но безрезультатно. Написали письмо. В других крымских отелях нам также отказались под запись комментировать ситуацию. Говорят, что аннуляции более 70%. Пока помощи никакой нет. Выходят из ситуации, предлагая клиентам перебронироваться на другое время или оставить деньги в качестве депозита для будущей поездки. А председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталья Стамбульникова просит туристов не нагнетать ситуацию, дать ательерам время, деньги вернуться.
25: В июне месяце был, конечно, шквал аннуляций. После того, что в режим ЧС ввели в Республике Крым в городе Севастополе ограничения с водоснабжением, электроснабжением, конечно, больше это повлияло на отток туристов. Но не могу сказать, что их совсем нет. Ситуация колеблется от 20 до 50% в зависимости от региона по загрузке, я имею в виду. Возвраты, конечно же, есть. И есть у ательеров очередь на возвраты, потому что многие объекты работают работают круглый год для того, чтобы держать команду. И когда сразу на момент прилетают большие суммы на возврат, разумеется, у многих ательеров просто нет финансовой подушки. Возвраты будут обязательно всем. Крым репутация своей дорожит. И прошу просто понять, быть более лояльным. Деньги все вернутся, это однозначно.
21: Ассоциация туроператоров также признала проблему. К концу июня в Крыму аннулировали около миллиона поездок. При среднем чеке 45-50 тысяч рублей объем отмененных бронирований составляет 20-25 миллиардов рублей, из которых 13-15 миллиардов – доля отелей. Вернуть такие суммы мгновенно невозможно, поэтому АТОР предлагает отсрочку по аналогии с пандемией и просит государство дать отелям налоговые каникулы и мораторий на банкротство. Премьер Мишустин 7 августа сообщил, что на поддержку туротрасли Крыма направлено порядка 4,5 миллиарда рублей. Но по данным АТОР, большая часть этих денег уйдет на поддержку ательеров, а не на возвраты туристов. При этом ассоциация подчеркивает, случаи с континентом касаются прямых бронирований. К туроператорам они отношения не имеют. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Знай меру.
4: Для слушателей старше 13 лет.
1: Лошадиная сила. Единица, введенная Джеймсом Ваттом для сравнения мощности его паровых машин с тягловыми лошадьми. Реальная мощность лошади при длительном усилии действительно равна одной лошадиной силе, а пиковая уже в 15 раз выше. В России для расчета транспортного налога лошадиную силу определяют как примерно 735,5 ватт. Знай меру. На Бизнес ФМ.
5: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Fabrique Nationale», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Бизнес ФМ. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Bring home the bacon.
4: Дословно переводится как «принести домой бекон» и означает «зарабатывать деньги, быть успешным». По одной из версий, это выражение возникло на европейских фермерских фестивалях. Там проводили своеобразное состязание. Свинью, обмазанную жиром, выпускали на арену, где участникам нужно было поймать и удержать ее. Победитель получал ту самую свинью в качестве приза, то есть, по сути, приносил домой бекон.
5: Срочные переводы на Business FM.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Бизнес ФМ. Не на словах, а на деле. Бизнес ФМ Москва 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 15:28, студия Вероника Романова. Иран нанес ракетные удары по тренировочной базе курдов в иракском городе Эрбиль. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на источники. По предварительным данным, пострадали два человека. Иракский Курдистан – это полуавтономный регион на территории Ирака, населенный курдами. С начала конфликта США и Израиля с Ираном регион неоднократно подвергался обстрелам со стороны Корпуса стражи Исламской революции. Иракские курды не участвовали в боевых действиях, но на их территории располагаются американские подразделения. Аэрофлот ответил на жалобы, опоздавшей на рейс до Мальдив Анастасии Волочковой. Ранее она обвинила авиакомпанию в своем опоздании, заявив, что сотрудники аэропорта не объявляли посадку, и она потеряла деньги за билет. Перевозчик не согласился с претензиями и объяснил, что по правилам обслуживания рейсов не может допустить опоздавших на посадку пассажиров. К тому же объявления о рейсе и опоздавших были, а так заявили в Аэрофлоте. Посадка на рейс заканчивалась в 22:15, а артистка подошла к гейту в 22:18, и на борт Волочкову не пустили. Белорусский оппозиционный политик, экс-кандидат в президенты Беларуси Александр Миленкевич скончался на 80-м году жизни после продолжительной болезни. В середине 2000-х он создал ряд оппозиционных движений в республике. В 2006-м участвовал в президентских выборах как единый кандидат от оппозиции. В 2010-м снова заявил об участии в президентской гонке, но потом снял свою кандидатуру. В 2012-м Миленкевич шел и на парламентские выборы, но Центр избирком Беларуси отказал ему в регистрации. После 2020 года он уехал из Беларуси и проживал в одной из европейских стран. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 15:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Грузоперевозчики пытаются поладить с новой системой подтверждения ожидания поставки товаров или спот. Она действует с июня, и бизнес отмечает ее недоработанность. Но в чем именно, мы собрали фидбэк от логистов. Палату представителей США внесли законопроект о так называемых адских санкциях против России. Документ, напомню, получил имя покойного сенатора Линдси Грэма, признанного в России террористом и экстремистом. Голосование намечено на осень. Но какова вероятность, что этот закон будет реально введен в действие? Несколько российских банков, обслуживающих внешнеэкономическую деятельность, запросили у компании сведения о покупке USDT и экономическом смысле таких операций. А в частности, просят подтвердить, что контрагент входит в реестр операторов обмена цифровых валют ЦБ. Но проблема в том, что этот реестр пока не существует, Банк России только формирует подзаконную базу. Но как тогда трактовать требования банков? Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. Грузоперевозчики пытаются поладить с новой системой подтверждения ожидания поставки товаров или спот. Она действует с июня, и бизнес отмечает ее недоработанность. Принцип прост. Компании направляют в ФНС данные о доставке, проводят обеспечительный платеж и получают QR-код, который надо показать при въезде в Россию из стран ЕАЭС. Без этого кода транспорт не пропустят. Мы собрали фидбэк от логистов о том, как сейчас работает спот.
3: Генеральный директор ГК «Маршал» Михаил Белоусов.
4: Я бы не сказал, что проблема именно в самой идее системы. Понятно, зачем ее внедряют, чтобы было больше прозрачности, меньше серых схем и быстрее проходили платежи. Но на практике пока видно, что все работает не так гладко, на самом деле, как хотелось бы. У нас, например, были ситуации, когда приходилось тратить больше времени на оформление, согласование. Где-то возникают технические моменты, где-то не сразу проходят операции. Иногда приходится несколько раз передавать документы или ждать проверки. Для бизнеса это всегда время, а время в логистике – это вообще в любом бизнесе – это деньги. Если говорить с коллегами по цеху, по рынку, то основные претензии примерно, они вообще одинаковые. Во-первых, не все до конца понимают, как правильно работает сама система, правила постоянно уточняются. Во-вторых, есть вопросы к скорости обработки отдельных операций, когда груз уже должен ехать, а ты ждешь подтверждения или исправляешь какие-то технические моменты, это создает лишнее напряжение.
3: Предприниматель, сооснователь цифровой платформы для бизнеса Digital Web Анна Фомичева.
5: Сама система работает не совсем корректно зачастую. Не человек оплачивает аванс, но код не генерится, приходится связываться с ФНС. А это дополнительное время, и зачастую генерит сам предприниматель ИПшник, и для него это дополнительная сложность. Второе самое основное, что я вижу, это сам обеспечительный платеж вперед. Для того, чтобы этот QR-код получить, клиенту необходимо что сделать? Селлеру, предпринимателю в сфере товарного бизнеса, ИПшнику нужно оплатить авансом НДС. Ну а ввиду сложной ситуации, как мы видим, со складами, кризисные явления. Сейчас малый бизнес находится в таком полудохлом состоянии, скажу так. И вот этот обеспечительный платеж для них – это дополнительная нагрузка.
6: А ведет ли для таких компаний это каким-то финансовым издержкам? Трудности со временем, с техническим?
5: Нет, всегда любые задержки. Товар готов, груз готов, код не генерится, машина стоит. Допустим, не все предприниматели понимают, что сначала нужно сгенерить код, а потом уже загружать машину. Представьте, что предприниматель ИПшник вообще не всегда разбирается. И это может привести к тому, что это и простой машин. Машину могут развернуть, потому что QR-код не генерится, машину могут не пропустить. И здесь возникают, опять же, сложности с простоем, машины, оплата водителя. Это дополнительные издержки, которые ложатся на плечи предпринимателя, ИПшника зачастую.
3: Учредитель транспортно-логистической компании VIG Trans Игорь Ребельский.
7: По нашей практике мы видим, что система в целом работает достаточно бесперебойно. Технических сложностей глобальных не возникало. Они могут возникать в большинстве своем по вине водителей. Когда водитель показывает на границе, к примеру, неправильный код, то данные аннулируются, нужно вносить корректировки для нового кода. Это, соответственно, занимает времени. Бывают еще такие случаи, когда код вообще на границе не проверяют. И, соответственно, необходимо, конечно, в этой ситуации водителей приучать, настаивать на сканирование кода, иначе система будет висеть, что машина не пересекла границу. Сложности глобально пока что с QR-кодом не возникает, пока можно внести данные в течение дня. Но когда скоро внесение обеспечительного платежа закончится и необходимо будет оформлять под за 2 дня до предполагаемого пересечения границы, здесь уже, конечно, мы думаем, могут возникать какие-то проблемы. Но опять же, какой-то переходный период.
2: Власти считают, что поступление в бюджет от системы «Спот» за счет обеления рынка составит минимум 50 миллиардов рублей в этом году, 100 миллиардов в следующем и до 150 миллиардов, начиная с 2028 года. В Палату представителей США внесли законопроект о так называемых «адских санкциях» против России. Текст полностью повторяет версию Сената, которая была одобрена подавляющим большинством голосов 86 против 11. Документ, напомню, получил имя покойного сенатора Линдси Грэма, признанного в России террористом и экстремистом. Голосование намечено на осень. Предполагается, что его согласуют по ускоренной процедуре. Но вероятность того, что этот закон будет реально введен в действие, крайне мала, уверен колумнист БФМ.ру Семен Новопрусский.
8: Две главные меры, которые он предусматривает, это 500% пошлины на весь экспорт России в США и 100% пошлины для 5 крупнейших стран, покупателей российских энергоносителей. Что касается 500% пошлин на экспорт России из США, вообще сама цифра 500% выглядит чем-то из научной фантастики, но главное, что речь идет о крайне незначительных величинах. Товарооборот между Россией и США ничтожно мал. Он немногим больше 4 миллиардов долларов. Доля экспорта России в США в общем экспорте России меньше 1%. Даже если представить себе, что США ведут 500% пошлины на весь российский экспорт, для России это практически незаметная мера. Что касается введения 100% пошлин для крупнейших покупателей российских энергоносителей, эта мера выглядит совершенно нереалистичной, прежде всего благодаря политике самих США. Совершенно очевидно, что США угодили в армузскую ловушку, начав войну с Ираном. Несмотря на уже десятки раз объявленные американской администрацией, в том числе самим президентом США, сообщение, что вот-вот будет достигнута сделка по Армузу, а пролив будет открыт. Иран не собирается открывать пролив для бесплатного и всеобщего судоходства. Если представить себе эти 100% пошлины против крупнейших покупателей российских нефти и газа, то две крупнейших страны, которые это делают, Китай и Индия. Китай уже доказал, что он не подчиняется американским санкциям, запрещающим покупать нефть у конкретных западных стран. В том числе это было четко показано на примере Ирана. Что касается Индии, она вообще рекордно нарастила в июле 2026 года закупки сырой нефти в России, и доля этих закупок в общем импорте нефти для Индии превысила 55%. Трудно себе представить, что если даже США решатся ввести эти санкции против Индии, Индия при такой доле российской нефти и при ситуации с Армузом, которая сильно влияет на надежность поставок, Россия остается для Индии в этой ситуации самым надежным поставщиком, чтобы в этой ситуации Индия отказалась от закупок российской нефти. Но главное, что если такие санкции будут введены, это гарантированно увеличит цены на нефть и уменьшит дисконт на поставки российской нефти. То есть, в свою очередь, увеличит нефтегазовые доходы России. А это именно то, что прямо противоречит заявленным США целям. На самом деле, эта санкция, если ее ввести, будет автоматически приводить к результату, который противоположен тому, который декларируют Соединенные Штаты.
2: Наконец, ключевой нюанс. Применить этот закон может только президент США, напоминает Новопрудский. Опережающее регулирование. Несколько российских банков, обслуживающих внешнеэкономическую деятельность, запросили у компаний сведения о покупке USDT и экономическом смысле таких операций. В частности, просят подтвердить, что контрагент входит в реестр операторов обмена цифровых валют ЦБ, пишет РБК. Но проблема в том, что этого реестра пока не существует. Банк России только формирует подзаконную базу. Ведь эти запросы появились за месяц до вступления в полную силу закона о цифровых валютах. А почему вопросы касаются именно USDT и зачем банки усиливают контроль, комментирует основатель юридической компании GMT Legal Андрей Тугарин.
9: Речь идет о расчетах. Расчетах, которые наши импортеры или экспортеры проводят в USDT. USDT очень удобный для этого механизм. Тут очень удобный актив. Он один к одному к доллару, не меняет свою цену, пока идет, очень быстро проходит до бенефициара и занимает, несет маленькую нагрузку по каким-то либо комиссиям, проверкам и так далее. Сегодня USDT самый популярный актив практически в мире для проведения расчетов. Объем транзакций в сети USDT превышает сегодня объем транзакций у MasterCard и у Visa вместе взятые. Теперь по поводу вопроса, связанного с тем, что готовятся ли банки к новому регулированию. Да, действительно, банки готовятся к новому регулированию, и это имеет определенный жирный след в их письмах, где банки спрашивают у своих клиентов, находятся ли они в реестре организации, осуществляющей обмен цифровой валюты, в реестре ЦБ. Этого реестра еще не существует, и этот реестр у нас появляется только благодаря новому закону, который вступит в силу 1 сентября. Это нам жирная подсказка о том, что банки готовятся к новому регулированию и, чуть-чуть опережая события, спрашивают у своих клиентов какие-то данные. На какие-то можно ответить сегодня, на какие-то нет, но это подготовка однозначно.
2: Основатель юридической компании GMT Legal Сергей Андрей Тугарин. А число таких запросов будет расти, уверен управляющий консалтинговым агентством Parallax, член экспертного совета по законодательному регулированию криптовалют Госдумы Михаил Успенский.
10: В рамках нового регулирования на банки возлагается первостепеннейшая роль по контролю и блокировкам криптоассоциированных платежей. Банки и раньше блокировали платежи в криптосфере, особенно в сфере веб-транзакций. Данная тенденция будет только нарастать и усилиться с 1 сентября с вступлением в силу нового закона, который предоставляет банкам еще больше полномочий.
2: Михаил Успенский. А на днях Петр Фродков, председатель банка ПСБ, развивающего систему расчетов А7, предупредил о риске блокировки стейблкоинов USDT для россиян. По его словам, компания эмитент Тезера сохраняет полный контроль над выпущенными USDT и может по своему усмотрению заблокировать любые токены, где бы они ни были размещены. По данным ПСБ, в последнее время с блокировками столкнулись компании из Ирана и России. ИИ-модели от Anthropic научатся оставлять след в текстах. Anthropic начала внедрять в новые модели Claude функцию, вставляющую незаметные для человека водяные знаки в тексты и файлы, созданные ИИ. В отрометке не меняют смысл и внешний вид текста и сохраняются при копировании. Потенциально это должно помочь издательствам, школам и университетам выявлять материалы, написанные с помощью искусственного интеллекта. Нововведение связано с требованием закона Евросоюза об искусственном интеллекте по повышению прозрачности контента. Шаг для Anthropic предсказан. предсказуемый, но вряд ли он полностью защитит от незаметного использования искусственного интеллекта. Любые ограничения находят свое противодействие, говорит управляющий директор Angel Relations Group Алексей Карлов.
11: Различные компании, которые производят нейроконтент, нейросети, пытаются маркировать уже пару лет, может быть и больше, вставляют специальные маркеры в изображения, в видео, в тексты. Множество было попыток, когда вставлялись небольшие символы невидимого свойства. Грубо говоря, белого цвета, когда все остальные буквы, выражения, цифры, знаки черные. Это общая тенденция к тому, чтобы помечать, что сделали люди, что сделали машины. Кроме того, это ответ на все повторяющиеся, учащающиеся запросы властей для того, чтобы нейроконтент был маркирован. Возможно, для будущих налогов, а может быть и настоящих. Возможно, для того, чтобы население могло различать, кто сделал тот или иной факт. Ведь известно же, что у любой нейросети есть определенный процент галлюцинаций, в любом случае, так это вероятности. Если вы знаете, что это нейроконтент, то дополнительный звоночек для того, чтобы провести факт-чекинг, который будет отнюдь не лишним. Почему Anthropic это делает сейчас? Просто потому, что подходящее время. Может быть, он пытается немного опередить компанию OpenAI и остальных конкурентов. Может быть, потому что в конце лета традиционно готовятся новые законы, новые акты в осенний период. А может быть, потому что время пришло. Но, повторюсь, это отнюдь не новая мера. Попытки предпринимались и предпринимаются регулярно. Возможно, сейчас они станут более стандартизированы, что, собственно, не хватает в всей сфере генеративного контента, нейросетей, машинного обучения. Как только какая-то инициатива становится более-менее стандартным, понятно, как ее находить и понятно, как ее обходить. Что, скорее всего, со всеми подобными вещами и будет.
2: Управляющий директор Angel Relations Group Алексей Карлов. Из крупных компаний первую маркировку ИИ-контента в 2024 году ввела Google DeepMind для создания в приложении Gemini его веб-версии текстов, изображений и видео. Но одно из недавних исследований показало, что водяной знак терялся в 98% случаев после того, как исходный текст перефразировали.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Первым рестораном в привычном понимании этого слова стал парижский «Grand Auvergne de Londres». Его открыл в 80-х годах 18-го столетия Антуан Бовилье, повар одного из французских аристократов. Своим клиентам Антуан предлагал еду и обслуживание, как в Версале. В просторном помещении под хрустальными люстрами стояли столы, накрытые скатертями из дорогого тонкого полотна. Посетителям предлагали меню, а в нем изысканное блюдо и вина из собственных обширных погребов. Заказы принимали и разносили элегантные, безупречно вышколенные официанты. Grand Taverne de Londres стал излюбленным местом встреч политиков, состоятельных людей искусства и аристократии. Больше 10 лет это был единственный ресторан такого класса. К началу 19 века их открылось в Париже более 500. Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
12: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
13: Отчеты и планы.
12: Банк ПСБ приобрел почти 17% акций компании «Кама», которая производит российские электромобили «Атом». Как сообщили в банке, стоимость пакета составила практически 10 миллиардов рублей. Кредитные организации заявили, что инвестиции в проект «Атом» являются стратегическим вкладом в развитие электромобильности в России и технологий альтернативного транспорта. Старт серийного выпуска «Атома» на заводе «Москвич» планировался в 2025 году, но был сдвинут на 2026. 13% вредоносных писем, заблокированных принадлежащей ВК почты Mail в июле, содержали запароленные архивы. Мошенники маскировали файлы под документы на подпись, контракты и официальные уведомления, а письма оформляли в деловом стиле, ссылались на федеральные законы. Эксперты связывают рост такой активности с периодом сдачи налоговой и квартальной отчетности. Производитель «Санта-Стефана» может выйти в сферу общепита и десертов. Дистрибутор EAG Trade подал в Роспатент заявки на регистрацию нескольких брендов. Они могут использоваться для десертов, мороженого и напитков, а также для кафе, ресторанов, баров и кейтеринга. Эксперты считают, что компания потенциально может открыть собственный бар с напитками и закусками, что может стать для алкогольного производителя дополнительным способом продвижения бренда. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
2: Пятнадцать сорок семь в Москве. Обмелевший на фоне экстремальной жары Дунай превратился в музей под открытым небом. Вторая по длине и полноводности река в Европе из-за самого жаркого лета за всю историю метеонаблюдения обмелела до рекордных показателей. Некоторым европейским АЭС пришлось полностью или частично приостановить работу. Появились проблемы с речными круизами и логистикой. К тому же возникла угроза и для сельского хозяйства. Но, несмотря на череду проблем и сложностей от обмеления Дуная, неожиданно выиграли любители древностей. Река продемонстрировала целый ряд находок от нацистских кораблей времен Второй мировой до костей мамонта, пишут зарубежные СМИ.
13: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
12: Посреди Дуная на границе Сербии и Румынии на песчаной отмели показались корпуса судов, которые фашисты затопили в 1944 году, пытаясь остановить наступление советских войск. Как отмечает Guardian, корабли показывались на поверхности и раньше, но поднимать их со дна власти так и не решаются. Внутри могут оставаться боеприпасы. Другие следы Второй мировой обнаружили в Будапеште. На дне реки нашли почти полностью сохранившийся немецкий мотоцикл. С 1944 года выпустили около 12 тысяч таких мотоциклов. Найденный экземпляр десятилетиями лежал в речном иле напротив венгерского парламента. Благодаря грязи он практически не разрушился, потому его передали специалистам военного музея для дальнейшего изучения. Еще в Венгрии обнаружился римский алтарь, которому около 2000 лет, пишет Archaeology News. Изначально ученые рассчитывали найти остатки средневекового монастыря, но вместо этого нашли алтарь, посвященный Юпитеру, и фрагменты каменных плит с надписями. Вместе с древностями также обнаружился неразорвавшийся боеприпас времен Второй мировой. В своеобразном соревновании за звание самой древней находки в обмелевшем Дунае выиграли все-таки жители Болгарии. Они случайно обнаружили останки шерстистого мамонта, вида, который исчез в Европе около 4000 лет назад, сообщает France24. Прибывшие на место специалисты нашли челюстную кость, фрагменты бивни, части лопатки и бедренную кость. Также в Болгарии, как пишет Рейтер, показались руины римского моста, которому почти 1700 лет. Его построили во время правления императора Константина Великого. Археологи считают мост одним из самых масштабных сооружений Римской империи. Сейчас ученые используют дроны, чтобы определить примерные размеры моста и оценить состояние материалов, из которых сделано его основание. Пока одни переживают из-за изменения климата, а другие радуются появившимся находкам, в Будапеште обмелевший Дунай неожиданно превратился в место для вечеринок, пишет Euronews. Местные жители, как отмечает издание, переходят на обмелевшие участки с острова Маргит, включают там музыку и устраивают спонтанные гуляния.
2: Туризм в Анапе вырос на четверть по сравнению с прошлым сезоном. Пляжи полны, отели загружены на 60-85% в зависимости от их уровня цен. Несмотря на звуки сирен, проблемы с бензином и отголоски прошлогодней катастрофы с разливом нефтепродуктов, о росте спроса рассказали редакции «Бизнес FM» представители бизнеса на этом крупном курорте. Тему продолжит Диана Чебанова.
14: Снова востребованная и многолюдная. Анапа после провального сезона в прошлом году вернулась к высокому спросу. Участники туротрасли говорят, что это еще не достижение уровня рекордного спроса 2024 года, но туристов много, пляжи, рестораны полные. Гостиницы, апарт-отели, другие средства размещения, включая квартиры, загружены к августу на 85%. Вместе с этим возобновились и сделки на рынке курортной недвижимости. Ее снова активно покупают, говорит директор по маркетингу группы компании ССК Надежда Каграманян.
15: 2025 спад ощущали все отрасли и недвижимость в том числе. Мы зависим от сезонного потока. В этом году все отлично. Курорт открыт, пляжи открыты. Она преодолела экологическую проблему. Турпоток вырос на 25% по сравнению с прошлым годом. Вообще среднегодовой турпоток Анапы — это 5,5 миллионов туристов в год. Спрос восстанавливается. Мы видим это тоже в своих продажах.
16: Продажи падали из-за вот этой катастрофы с нефтью?
15: Да, мы чувствовали просадку по региональному спросу. Это влияло на наши показатели. Но в этом году рынок восстанавливается, оживляется, и мы видим положительную динамику. Спрос только сейчас растет. Отели заполнены. Мы видим загрузку сейчас от 60 до 85% у разных отелей. Видим это по нашим клиентам.
14: То, что деловая и туристическая активность возвращаются в Анапу, сообщили и представители гостиничной и ресторанной отрасли на курорте. Есть также оживление на анапских винодельнях. Востребованность винного туризма растет год от года. И при винодельнях также строят мини-отели.

0: С мазутом тоже, да, я так понимаю, не отпугнула никого?
1: А у нас нету мазута. У нас свет ляжет чистый, нету мазута.
2: В сеть этим летом то и дело попадали кадры то цветущего моря в Анапе, то нового песка, которым заменили исконные природные местные дюны, когда пытались устранить последствия катастрофы с разливом нефтепродуктов. Блогеры сообщали, что песок теперь с примесями глины и камней, а местные журналисты уточняли, что песок из ближайшего песчаного карьера, а по составу более подходящего не найти. Море его со временем очистит. Похоже, это и произошло. Про все возможные негативные факторы мы спросили у отдыхающего в Анапе туриста. Он там находится с детьми почти неделю и успел составить впечатление.
3: Абсолютная праздность, веселье, радость, пляж, море. Сирены регулярно, ежедневно, по несколько раз. Никто ничего не делает, никак не реагирует. Наши люди, думаю, настолько привыкли к сложным ситуациям в жизни, что их ничего не пугает. Когда я выехал в Анапу, была некая тревога насчет бензина. Так вот, бензин по всей дороге есть.
2: При этом еще не все пляжи в Анапе открыты. Из последних новостей, на курорте 105 пляжей уже получили необходимые разрешительные документы и могут принимать отдыхающих. Еще 4 пляжа все еще проходят экспертизу, сообщили в правительстве России. Работы по очистке побережья все еще продолжаются. Диана Чубанова, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Персидский базар, египетский рынок, тунисская ярмарка, андалузский гостиный двор, индийское торжище, китайский пассаж, такие, какими их можно было застать в 14 столетии, но в чистоте и порядке, что и не снилось средним векам. Все вместе – это огромный торговый центр Ибн Батута, который находится в столице Объединенных Арабских Эмиратов Дубае. Построенный в 2005 году, мол был назван в честь известного марокканского путешественника и купца Ибн Батуты. И географические зоны, на которые поделен центр – это регионы, в которых побывал мусульманский исследователь в первой половине 14 века. В каждом секторе обязательно своя достопримечательность. Например, в китайском дворе это копия реальной джонки, в индийском – скульптура слона с наездником натуральной величины. Так, мол, и так, мол. На Бизнес ФМ. Карьера с Ольгой Дементьевой.
5: Когда проходит собеседование, я слушаю не только ответы кандидата, я смотрю и на его жесты. Наверное, и вы тоже. По первому образованию я психолог, поэтому еще во время учебы успела прочитать литературу про язык телодвижений и невербальное поведение. Теперь на каждой встрече слежу за руками, что называется. Давайте обсудим. Вот человек заходит в кабинет, еще ничего не сказал, а уже широко кладет руки на стол, занимает почти все пространство. И я думаю, интересно, это спокойная уверенность или желание сразу показать, кто здесь главный? Другой кандидат, наоборот, словно становится меньше, сидит на краешке стула, руки прижаты к себе, движения очень осторожные. Третий складывает пальцы домиком. Этот жест еще называют шпилем. Его часто связывают с уверенностью в себе. И вот здесь самое интересное. Опыт научил меня никогда не делать выводы по одному жесту. Если человек скрестил руки, это не значит, что он закрыт. Возможно, в переговорной просто работает кондиционер. Если человек избегает взгляда, это не обязательно говорит о неискренности. Невербальная коммуникация – это всегда система сигналов, а не один отдельно взятый жест. Но есть детали, которые действительно повторяются у руководителей. Например, Стив Джобс во время презентации часто использовал открытые ладони. Такой жест воспринимается как открытость и помогает быстрее установить доверие с аудиторией. А вы помните, как бывший канцлер Германии Ангела Меркель стала узнаваемой благодаря своему жесту, соединенным перед собой кистям рук, форме ромба. Его даже прозвали «ромбом Меркель». Со временем этот жест стал символом спокойствия, самообладания и контроля. И знаете, какой вывод я сделала за годы наблюдений? Чем увереннее человек в себе, тем меньше ему нужно эту уверенность демонстрировать. Возможно, стоит задуматься, какой жест однажды будут ассоциировать именно с вами.
4: Карьера на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
6: В Москве 15:58, в студии Вероника Романова. Правительство утвердило перечень из 20 особо значимых проектов на общую сумму в почти 14,5 миллиардов рублей для развития цифровой экономики.

0: Финансирование инициативы будет осуществляться за счет собственных средств компании, сообщили в Минцифры. Там добавили, что проекты соответствуют приоритетным направлениям импортозамещения, прошли экспертизу Российского фонда развития информационных технологий, а также согласование профильных отраслевых комитетов. Из 55 поданных заявок были отобраны 24, которые обеспечат цифровизацию ключевых отраслей экономики, снизят зависимость от иностранных технологий. Наибольшее количество проектов, 12, реализуют в транспортной отрасли на сумму более 11,5 миллиардов рублей. В промышленности и торговле одобрено 8 проектов на более чем 2 миллиарда. В сфере связи и медиа 3 проекта на 281 миллион, а в агропромышленном комплексе 1 проект на 54 миллиона рублей. Федеральная антимонопольная служба выявила завышение топливных цен на заправках в 4 регионах России. В Хакасии на АЗС «Экстра», регион 19 и «Роснефтепродукт» изменилась стоимость топлива. То же самое с мая произошло на заправках СТК в Черногорске. В свою очередь в Алтайском крае на 2 заправках продавали 92-й по завышенной стоимости. А в Красноярске несколько операторов АЗС синхронно установили и поддерживали одинаковые розничные цены на топливо, и ФАС увидела в этом признаки картельного сговора. Если нарушения подтвердятся, антимонопольщики примут меры и наложат штрафы, говорится в сообщении. Франция из-за медуз остановила 3 реактора на одной из крупнейших АЭС страны. Они попали в систему фильтрации и водозабора станции «Гравлин». Как пишет Рейтер, мощность еще одного реактора снизили на 50%. На полную работает только один энергоблок. Год назад медузы полностью парализовали работу этой АЭС, и с тех пор станция наняла рыбаков, чтобы заранее отлавливать их. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 16 часов в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В некоторых российских регионах началась вторая волна дефицита топлива. Об этом Business FM рассказали подписчики в соцсетях. Трудности наблюдаются от Краснодарского края до Приморья. Подробнее о ситуации буквально через минуту. ЕГЭ необходимо усложнить из-за большого количества выпускников, получивших максимальные баллы. Об этом заявил бывший министр науки и образования, помощник президента Андрей Фурсенко. В этом году число выпускников, получивших 100 баллов, выросло. Каковы доводы Фурсенко и что про это думают сами выпускники? Роспотребнадзор требует изъять из продажи БАДы, содержащие сильнодействующее вещество, которое снижает аппетит. Его используют для пациентов с ожирением. Чем опасны такие добавки и как производители научились продавать их без рецепта? Эти и другие темы на Business FM. В некоторых российских регионах началась вторая волна дефицита топлива. Об этом Business FM рассказали подписчики в соцсетях. Трудности наблюдаются от Краснодарского края до Приморья. В частности, на одном из видео, присланных редакции, снова очередь из десятков автомобилей на заправке в Смоленске, на которой пока топливо есть. Но таких АЗС в городе все меньше. Также на ряде заправок нет бензина или многочасовые очереди на Кубани, в Калужской, Ростовской, Тамбовской, Саратовской, Пензенской, Воронежской, Рязанской и Ульяновской областях. О возобновившихся проблемах с топливом Business FM рассказали жители региона.
3: Москвич Андрей.
4: Обстановка насчет бензина в Туле и Тульской области очень удручающая. Я являюсь дачником, и мне необходимо было пополнить запасы бензина. Когда я приехал в Тулу, то понял, что бензина попросту нет. А там, где он есть, это частные бензоколонки предоставляют за литр 95-92 бензина около 120-140 рублей за добрый литр. Это, конечно же, ни в какие ворота. Но я не отчаялся. Поколесив где-то около часа по всей Туле, я нашел бензоколонку, но мне сказали: возвращайтесь в 8 утра. Я говорю: а почему? Такое распоряжение начальства. В итоге пришлось поехать на трассу, и меня спас добрый «Газпром». Там получилось пополнить запасы и не только в машину, но и в канистры. И с адекватными ценами.
3: Жительница Смоленска Александра.
5: Нет бензина, стоят в очереди. Постояла сейчас, и передо мной бензин кончился на 2 машины. 95-го практически нигде нет.
6: А давно эта проблема началась?
5: Пару дней назад. Этого все было хорошо.
3: Автор проекта «Жизнь на море», житель Геленджика Алексей.
7: На сегодня утро, средняя очередь час
6: 1:20 на заправках. Такая ситуация. Где-то есть, где-то нет. Прямо так, чтобы на всех заправках в наличии все виды топлива, такого нет, конечно.
7: Что
6: у нас
7: происходит?
6: Пропадало абсолютно полностью все очереди, все нормализовалось. 5 часов не сходни уже. Причем в этот раз еще и в Сочи очереди появились. Потому что с первой волны в Сочи проблем не было с бензином. Я был в Сочи, мы уехали, и на следующий день там началось, и у нас началось. И в Краснодаре, и в Ростове, по всему югу эта вторая волна началась. В субботу эти проблемы начались.
3: Жительница Москвы Лариса.
8: По дороге на дачу по Дмитровскому шоссе пыталась заправиться на заправке «Роснефть». Наличия 95-го бензина не было. Машин было немного, 5-6 в каждую колонку. Минут 15 отстояв, открыла приложение, в котором оказалось, что есть только 92-е дизельное топливо. С расчетом заправиться уже в конечном пункте, поехала дальше. Но оказалось, что и на месте тоже с бензином проблема. 95-й появлялся, люди стояли где-то примерно по часу в очереди. Но я положилась на обратную дорогу и действительно удалось заправиться 95-м, но только на «Газпромнефти». Во всех остальных заправках «Роснефти» было только 92-й или дизель.
2: В Севастополе со вторника часть топлива снова будет продаваться по QR-кодам. С сегодняшнего дня бензина E92 можно купить по коду по цене не выше 100 рублей за литр, но не более 20 литров за раз. Таким же образом будут отпускать дизель и АИ-95. Премиальные виды топлива пока остаются в свободной продаже. Ограничения будут действовать, пока не накопятся достаточные запасы, подчеркнули власти региона. ЕГЭ необходимо усложнить из-за большого количества выпускников, которые получили максимальные баллы. Об этом заявил бывший министр науки и образования, помощник президента Андрей Фурсенко в разговоре с журналистом «Кремлевского пула» Александром Юнашевым. На замечание журналиста, что за это вас проклянут родители выпускников, Фурсенко ответил: «Слушайте, а сейчас они не проклинают?» И напомнил о ситуации, когда абитуриенты получают по 300 баллов, но все равно не могут поступить в ВУЗ.
9: Мы видим, что возникает большое количество стубальников, то это означает, что надо менять ЕГЭ. И не надо бояться того, что средний балл уменьшится. Потому что главная задача – это определить именно уровень всех ребят и распределение по этим уровням. А когда все перемещаются в верхнюю границу, то очень трудно. Тогда нужна еще одна система оценки, чтобы оценить, кто из ребят действительно лучше всех. То же самое, кстати, касается Олимпиад. Я считаю, что часть Олимпиад, она тоже девальвировала себя, думая, что постепенно нам надо от значительного количества Олимпиад отказываться. Надо просто усложнять задачи и не бояться того, что будут меньшие баллы. Не надо воспринимать это как недостаток школьников и так далее. Мы должны просто посмотреть и сказать, да, баллы уменьшились не потому, что ребята стали глупее, а потому, что просто усложнили задачи.
10: Вас проклянут родители выпускников, простите.
9: А слушайте, а сейчас они не проклинают, когда вроде бы мальчик, девочка получили 300 баллов, а оказывается, что они не могут поступить в ВУЗ, потому что таких много.
2: Помощник президента Андрей Фурсенко. На эту тему в интервью «Бизнес-ФМ» недавно высказался и ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. Он считает, что экзамен стал проще.
11: В этом году на 4 балла средняя математика и физика выше стала, поэтому тут, конечно, это не очень хорошо. Дети умнее не стали, контрольные материалы просто другие, попроще в этом году. И это не очень хорошо, что такое количество 100-бальников, 300-бальников, 400-бальников. Это говорит о том, что что-то мы сильно облегчили контрольные материалы. Мне кажется, что тут должно быть определенные задачи, чтобы должен быть определенный минимум знаний, которые школа дает, но чтобы меньше точно не было. Дальше, мне кажется, все же важно, чтобы ЕГЭ давал определенный разброс. Возможно, в контрольных материалах по математике, физике, информатике нужно какой-то либо раздел, либо очень сложные задачи, которые не все в состоянии решить, только самые талантливые, чтобы вот те получали по 100 баллов или там по 99 баллов, а те, кто не в состоянии их решить, все же получали поменьше, и чтобы разброс был побольше, и чтобы можно по ЕГЭ было выбрать действительно тех, кто очень хорошо соображает.
2: Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин. «Бизнес-ФМ» поговорила с Дмитрием Шаповаленко, выпускником Оренбургской гимназии. Он сначала набрал на ЕГЭ 298 баллов, но решил пересдать профильную математику и в итоге получил 300 баллов и поступил в ИТМО. Вот что он думает о том, нужно ли усложнять ЕГЭ.
12: Проблема в том, что варианты с разных регионов России совпадают, с Дальнего Востока, например. И это дает фору, скажем так, тем, кто в западных регионах сдает России. Они уже видят примерные задания и понимают, даже разбор выходит. Я считаю, что нам необходимо делать разные варианты примерно одного уровня сложности. Но усложнять ЕГЭ я не считаю необходимым. Оно и так достаточно на хорошем уровне, особенно ЕГЭ по математике.
13: Расскажите, пожалуйста, коротко ваш кейс. У вас были 2 других экзамена, а ваша профильная математика набралась 98 баллов, и вы ее пересдавали, чтобы получить 100?
12: Потому что я был больше всего в математике именно уверенно, поэтому я ждал 100 баллов. И все пробники практически были на 100 баллов написаны.
13: Откуда-то эти 2 балла недобора образовались? Как это получилось?
12: Можно сказать, я разволновался под конец экзамена, и я не решил одно задание, которое спокойно решал. Получилось так.
13: Часто можно слышать такой довод, что большое количество 100 бальников — это следствие того, что все адаптировались к системе сдачи, что писать ЕГЭ и обладать качественными знаниями — это не одно и то же. Бегать часто можно такой довод услышать. Как вы к нему относитесь?
12: Нет, все-таки написать ЕГЭ на 100 баллов и не обладать никакими знаниями — это что-то невозможное. Все равно знания хорошие обязательно должны быть. ЕГЭ уже давно перестал быть тестом. Там все задачи с решением, то есть большое количество задач с развернутым именно решением, где надо прописывать решение. Да даже и первая часть ЕГЭ, там нет выбора ответа уже давно. Поэтому все-таки угадать и получить свой балл невозможно.
13: И какой бы вы прогноз сделали? Представим себе, что ЕГЭ действительно усложнят. Какая будет картина тогда по абитуриентам?
12: В разные года сложность ЕГЭ все-таки меняется. Допустим, в 2025 году у нас в области был всего один 100-бальник по математике профильный, а в этом году больше 10 человек. Реально ЕГЭ из года в год меняется по своей сложности. И все-таки я считаю, что надо делать примерно одного уровня сложности среднего ЕГЭ, и тогда будет среднее количество 100-бальников. Усложнять? А в каком месте усложнять? Качественно как-то менять ЕГЭ, новые форматы заданий придумывать я не считаю нужным, потому что ЕГЭ и так достаточно сбалансированный экзамен. И еще можно поменять шкалу перевода баллов. Это тоже сильно влияет.
13: Что с ней не так?
12: Смотрите, например, чтобы по математике набрать 70 баллов, нужно решить всего лишь первую часть, 12 заданий, которые без развернутого решения. Там только ответ надо в клеточке внести. К этому спокойно можно подготовиться за пару месяцев. Есть открытый банк заданий ТП, где публикуются все прототипы, которые попадутся на реальном ЕГЭ по первой части. 70 баллов по математике набрать очень легко. А условно, если сравнивать с другими предметами, 70 баллов требует качественной подготовки, например, по литературе. Там уже тяжело набрать их.
2: Дмитрий Шаповаленко, выпускник Оренбургской гимназии. В этом году число выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ, выросло почти до 9 тысяч человек. 8 выпускников набрали по 400 баллов, а еще одна участница – 500. А средние баллы ЕГЭ выросли почти по всем предметам, кроме географии. Роспотребнадзор требует изъять из продажи БАДы, содержащее вещество сибутрамин. Это сильнодействующее вещество, снижающее аппетит. Его используют для пациентов с ожирением. Отпускается сибутрамин только по спецрецепту, однако некоторые производители БАДов начали добавлять его в свою продукцию. Вещество опасно при бесконтрольном употреблении, в первую очередь для психики и работы сердца, предупреждает врач-терапевт и кардиолог из Москвы, медицинский блогер доктор Фил Филипп Кузьменко.
7: Он психоактивный, он действует на мозги, снижает чувство аппетита. Человек просто не хочет есть, потому что у него подавлен центр голода. Этот препарат строго рецептурный, его нужно принимать только под контролем врача. И вообще это не игрушки. Такие вещи не должны людьми, как раз-таки в отсутствии понимания того, к чему это может привести, использоваться без присмотра. Как детям спички давать. А когда производитель БАДов засовывает в свой БАД такие препараты, это очень удобная схема, потому что когда вы покупаете БАДы, вы же рассчитываете на какой-то эффект. А БАДы в своей сути по закону никакого эффекта на организм человека оказывать не имеют права, я имею в виду, которые можно было бы как-то измерить. После приема БАДа ничего не должно измениться вообще, иначе БАД придется регистрировать как медицинский препарат. Это же не нравится производителям, и они туда под шумок тихонечко подсыпают реальные действующие препараты и выдают их за чудодейственное средство. И люди охотно на это ведутся. К сожалению, сейчас БАДы стали дико популярны, жуткая конкуренция, и производители идут на такие грязные ходы, ставя здоровье и риски, которые может препарат принести, ниже, чем жажду прибыли. А контроля за этим, конечно же, нету никакого, потому что занимается этим Роспотребнадзор. Если Роспотребнадзор придет в магазин, лежит колбаса. Ну, как бы она пахнет как колбаса, она выглядит как колбаса. То есть ее проверить. И то мы часто можем видеть, как находят несоответствия в составах. А в БАДах это же просто порошок, причем он заключен в капсулу. Вы никогда не узнаете, что там на самом деле есть. И этих БАДов очень много. Может быть, какую-то партию контрольную они отсылают в Роспотребнадзор, где она проходит проверку, дескать, вот, все хорошо, посмотрите, все соответствует составу, то есть, короче говоря, порошок туда засыпают, какой-нибудь целлюлозу, которая, короче говоря, то, что вообще никак не влияет ни на что. Пожалуйста, пустышечка, ничего страшного нет. А потом, когда немножечко от них внимание Роспотребнадзора уйдет, они шик и туда что-нибудь добавят.
2: Филипп Кузьменко, медицинский блогер доктор Фил. В сообщении Роспотребнадзор говорится, что сейчас идут дополнительные проверки. Обращение направлено в ассоциацию компаний интернет-торговли. Официальный представитель Wildberries Дмитрий Борщевский заявил, что карточки БАДов с опасным веществом исключают из продажи.
14: Мы проводим внутреннюю проверку. При обнаружении карточек с нарушениями они будут немедленно заблокированы. Размещение такого товара на витрине маркетплейса недопустимо и является нарушением правил площадки. Данные препараты строго запрещены к реализации законодательством Российской Федерации, и в отношении указанной товарной категории действует усиленный внутренний мониторинг. Также мы внимательно относимся к обращениям госорганов и потребителей.
2: Дмитрий Борщевский, официальный представитель Wildberries. В Озон нам также заявили, что продажи БАДов на их площадке возможны только при наличии свидетельства о государственной регистрации. Продавец обязан указать реквизиты документа, а товары без необходимых разрешительных документов или не соответствующие требованиям законодательства не допускаются к продаже. Карточки оперативно скрываются с витрины до завершения проверки, отметили в Озоне.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
0: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Объем интернет-торговли в России составил 7 триллионов 200 миллиардов рублей по итогам первых 6 месяцев этого года. Показатель вырос на 18,7% год к году, сообщили в Ассоциации компаний интернет-торговли. Большинство покупок совершалось через российские интернет-магазины и онлайн-платформы. 96,6% от общего объема. Это почти 7 триллионов рублей. Доля трансграничных покупок составила 3,4%, около 254 миллиардов. В топ-5 по продажам вошли товары для дома, одежда и обувь, продукты, электроника, товары для ухода за собой. При этом почти 80% объема e-commerce в первом полугодии пришлось на регионы, на Москву и Санкт-Петербург, 21%. У девелоперов растет доля непроданного жилья в новостройках. На реализацию неприобретенных квартир в строящихся домах в 14 из 17 крупнейших городов России при сохранении спроса на уровне первого полугодия 2026 года уйдет от 2 до почти 4 лет, говорится в исследовании системы мониторинга BNMAP Pro. Для большинства застройщиков приемлемый срок для реализации портфеля составляет до 2 лет. Быстрее всего девелоперы смогут найти покупателей на оставшиеся квартиры в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. За 22 месяца. Хуже всего обстоят дела в Екатеринбурге, Красноярске, Омске и Самаре. Так в последний он достигает максимума около 45 месяцев. Лимит сверхурочных с 1 сентября увеличат вдвое, со 120 до 240 часов. Одновременно вырастут коэффициенты оплаты. За сверхурочную работу можно будет получить больше. Изменения связывают прежде всего с дефицитом кадров. Компаниям не хватает сотрудников, а действующие работники готовы брать дополнительные часы. Правила в первую очередь актуальны для госкомпаний и крупного бизнеса. Также сверхурочные касаются сотрудников с четко установленным рабочим графиком. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
2: Сейчас в городе плюс 26 градусов, облачно с прояснениями, слабый дождь начнется примерно через час. Предупреждение гидрометцентра действует до полуночи. Возможно, гроза. А завтра в Москве до плюс 18 и также вероятны осадки. «16.17 в Москве. Палату представителей США внесли законопроект о так называемых «адских санкциях» против России. Текст полностью повторяет версию Сената, которая была одобрена подавляющим большинством голосов, 86 против 11. Документ, напомню, получил имя покойного сенатора Линдси Грэма, признанного в России террористом и экстремистом. Голосование намечено на осень. Предполагается, что его согласуют по ускоренной процедуре. Но вероятность того, что этот закон будет реально введен в действие, крайне мала, уверен колумнист БФМРУ Семен Новопрудский.
15: Две главные меры, которые он предусматривает, это 500-процентные пошлины на весь экспорт России в США и 100-процентные пошлины для 5 крупнейших стран покупателей российских энергоносителей. Что касается 500-процентных пошлин на экспорт России из США, вообще сама цифра 500% выглядит чем-то из научной фантастики, но главное, что речь идет о крайне незначительных величинах. Товарооборот между Россией и США ничтожно мал. Он немногим больше 4 миллиардов долларов. Доля экспорта России в США в общем экспорте России меньше 1%. Даже если представить себе, что США введут 500-процентные пошлины на весь российский экспорт, для России это практически незаметная мера. Что касается введения 100-процентных пошлин для крупнейших покупателей российских энергоносителей, эта мера выглядит совершенно нереалистичной, прежде всего благодаря политике самих США. Совершенно очевидно, что США угодили в армузскую ловушку, начав войну с Ираном. Несмотря на уже десятки раз объявленные американской администрацией, в том числе самим президентом США, сообщение, что вот-вот будет достигнута сделка по Армузу, а пролив будет открыт, Иран не собирается открывать пролив для бесплатного и всеобщего судоходства. Если представить себе эти 100-процентные пошлины против крупнейших покупателей российских нефти и газа, то две крупнейших страны, которые это делают, Китай и Индия. Китай уже доказал, что он не подчиняется американским санкциям, запрещающим покупать нефть у конкретных стран. В том числе это было четко показано на примере Ирана. Что касается Индии, она вообще рекордно нарастила в июле 2026 года закупки сырой нефти в России, и доля этих закупок в общем импорте нефти для Индии превысила 55%. Трудно себе представить, что если даже США решатся ввести эти санкции против Индии, Индия при такой доле российской нефти и при ситуации с Армузом, которая сильно влияет на надежность поставок, Россия остается для Индии в этой ситуации самым надежным поставщиком, чтобы в этой ситуации Индия отказалась от закупок российской нефти. Но главное, что если такие санкции будут введены, это гарантированно увеличит цены на нефть и уменьшит дисконт на поставки российской нефти. То есть, в свою очередь, увеличит нефтегазовые доходы России. А это именно то, что прямо противоречит заявленным США целям. На самом деле, эта санкция, если ее ввести, будет автоматически приводить к результату, который противоположен тому, который декларирует Соединенные Штаты.
2: Наконец, ключевой нюанс. Применить этот закон можно только президент США, напоминает Новопрудский. В топе самых издаваемых авторов в России Анна Джейн и Достоевский. В пятерку также вошли Стивен Кинг, Харуки Мураками и Лев Толстой. Такие данные за первое полугодие приводят ассоциации книгораспространителей. Имя красноярской писательницы Анны Джейн, ее настоящее имя Анна Потапкина, знакомо далеко не всем. Но она возглавляет рейтинг самых издаваемых авторов в России 4-й год подряд. При том, что в 23-м она умерла в возрасте 35 лет. Анна Джейн написала более 50 книг. В основном это любовные молодежные романы. Недавно вышла мелодрама по ее роману «Твое сердце будет разбито». А в топе самых издаваемых авторов интересно и то, что в него входит Стивен Кинг, несмотря на то, что в 22-м году он приостановил сотрудничество с российскими издательствами по новым контрактам. Директора департамента художественной литературы издательства АСТ Сергей Рубис.
16: Анна Джейн возглавляет топ продаж среди авторов, и это уже не первый год. Она и в прошлом году возглавляла продажи, если я правильно помню, возможно, даже и в 2024 году, поэтому это для тех, кто следит за книжным рынком, не новость. Да, конечно, она популярна у молодой аудитории преимущественно, но тем не менее факт остается фактом. Что касается произведений Стивена Кинга, то действительно мы не издаем новых книг. Это все переиздание старого бэк-листа, который мы можем переиздавать. Я считаю, что этот рейтинг, он действительно отражает картину рынка, и Достоевский, и Мураками, они действительно востребованы сегодня у наших читателей, как и остальные авторы, кто входит в этот топ.
2: Директор департамента художественной литературы издательства АСТ Сергей Рубис. Количество наименований книг и брошюр, которые были выпущены за первое полугодие, почти не изменилось по сравнению с прошлым годом. Однако их совокупный тираж сократился на 12,5%. Почему так происходит, рассуждает автор канала Books and Reviews Валерий Шабашов.
17: Издатели теперь, не только теперь, да и в последние годы, прибегают к такой практике, что они издают авторов, у которых нет какой-то фан-базы, базы, или имени, или оно только еще формируется ограниченным тиражом, но если они видят, что книга активно продается, а это видно с первые 3 месяца, то они допечатывают. Это такая, получается, венчурная инвестиция, когда издатели не готовы вкладываться в тиражи, но готовы искать новые имена, но давая им небольшие относительно тиражи, 1500 экземпляров книги, например. Поэтому, да, все равно нужны новые имена, но нужно издателям и осторожность в том числе, чтобы не прогадать. Если книги не будут продаваться, то они лягут на склад, и это тормозит оборачиваемость и многие другие экономические показатели в их моделях финансовых.
2: Автор канала Books and Reviews Валерий Шабашов. А сильнее всего сокращение затронуло книги в мягкой обложке. Их тираж уменьшился на 16,5%. Ягода по цене черной икры. В соцсетях обсуждают удивительный ценник на ягоду под названием «княженика». В некоторых интернет-магазинах ее предлагают по 55 тысяч рублей за кило. Княженику еще называют арктической малиной. Вкус описывают как ананас, смешанный с малиной и персиком. Аромат настолько интенсивный, что держится на руках чуть ли не сутки. Ягода растет на севере, например, в Карелии. Но в основном в труднодоступных местах, и ее невероятно сложно собирать вручную. СМИ шутят, что найдена официальная ягода патриков, комментирует основатель и гендиректора Ninja Goods Кирилл Горин.
18: Москва может переработать или съесть любую ягоду по любой цене. Это мы уже поняли. В этом сезоне мы продавали землянику по 10 тысяч рублей за килограмм в рестораны Москвы. Это отборная ягода, которая лежит всего лишь несколько дней. Если говорить про ваш вопрос, связанный с арктической малиной или княженики, речь обычно идет о том, что ягода требует ручного сбора, ее не так много, и требует непростой логистики до Москвы. Насколько я понимаю, это 1700 километров от Карелии до Москвы. Все это требует особой логистики, нежного сбора ягоды, хранения для того, чтобы довести. Думаю, что все-таки во многом определенный инфоповод и желающих купить княженику за такую цену не так уж и много, но в Москве такие люди всегда найдутся. Эта ягода действительно имеет очень короткий сезон. На кустах совсем немного ягод, плюс она растет дикая. И, конечно же, это большой ручной труд. Пробовал ее, конечно же, в лесах Карелии, но никогда не приходило в голову собрать ее и отправить в Москву для продажи.
2: Основатель и гендиректор Ninja Goods Кирилл Горин. Ягоды княженики продают и на Авито, и ценник тоже не слишком гуманный – 27 тысяч рублей за килограмм. Правда, в объявлениях авторы пишут, что в этом году урожай уже распродан и предлагают делать предзаказ уже на следующий год. Знаменитому дому под юбкой на Пушкинской площади в Москве вернут юбку и девушку. 7-метровую скульптуру балерины восстановят на крыше дома, построенного еще до войны в 40-м году. За возвращение исторической скульптуры проголосовали 80% москвичей, участников опроса сервиса «Активный гражданин». Всего их было 143 тысячи. Объявили о начале подготовки к восстановлению фигуры балерины. Исполнители и сроки еще не названы. Девушка в красивом платье держала в правой руке серп и молот. Интересно, восстановят ли эти символы. Комментирует московский экскурсовод, архивист, антрополог Дмитрий Фоломеев.
19: Здание это построено в советское время на месте еще старой церкви. Оно визуально построено так, чтобы с зданием напротив, по Тверской улице, хорошо гармонировать. Тверская, так как это одна из главных улиц Москвы, по которой у нас автомобилист, подъезжающий к центру города, как раз в моменте Пушкинской площади въезжает в место, откуда видно Кремль, Тверская должна была быть в этом месте очень хорошо украшена. Поэтому здание Мордвинова стало своеобразными вторыми створками ворот, которые для туриста, ну или москвича, открывают вид на центр города. Дом под юбкой – это юмористическое прозвище для здания, потому что балерина на крыше была построена очень впечатляюще, красивая, в развивающемся платьишке. Я очень рад, если ее восстановят, потому что это классный архитектурный образ. У балерины в советское время, до 58-го, пока ее не демонтировали, в руках был серп и молот. Восстановят ли их – вопрос, потому что при реставрации технически мы должны соблюдать историческую достоверность и подобный символ тоже разместить.
20: Автор Георгий Мотовилов, скульптор-москвич. Забавно, что учился на одно время у Каненкова, будущего жильца этого дома, на котором будет стоять скульптура с балериной. По одной из версий, прообразом статуи на крыше дома стала балерина Ольга Лепешинская, жительница дома и известная советская балерина.
2: Архивист Дмитрий Фоломеев. Монументальную сталинку с балериной на ротонде построили для советской элиты. В нем жил скульптор Сергей Коненков, пианист и композитор Александр Гольденвейзер. На первом этаже находится известный магазин «Армения».
1: Дома восстановления, дома деловых встреч, дома респектабельного покоя и, конечно, дома для еды. Дома, где главным стало высокое искусство вкуса. Как они появились, а после заполонили проспекты и площади городов в специальном проекте «Рестораны. Начало». Уже в эфире «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
0: В Москве 16:28, в студии Вероника Романова. Зампред правительства Александр Новак поручил профильным ведомствам, региональным властям и нефтяным компаниям продолжать согласованную работу по снабжению внутреннего рынка топливом, а также мониторить динамику цен и гарантировать бесперебойную доставку нефтепродуктов конечным потребителям. В совещании принимали участие представители Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минвостокразвития, глав регионов, отраслевых компаний и другие. Суд восстановил Ратмира Мавлиева в должности мэра Уфы. Заседание прошло сегодня в закрытом режиме. Мавлиев временно прекратил исполнять обязанности в связи с задержанием по уголовному делу. В конце апреля 26-го его обвинили в получении взятки. Изначально ему избрали меру пресечения в виде ареста, затем смягчили на домашний арест и на запрет определенных действий. Также ему запретили возвращаться на работу. Пока шло следствие, депутаты единогласно проголосовали за расторжение контракта с мэром. Причиной стала потеря доступа к гостайне. Попутно горсовет обвинил Мавлиева в использовании служебного транспорта для перевозки судей Верховного суда Башкирии. Это проверяет контрольно-счетная палата Уфы. Уволенный Мавлиев вместе с адвокатом подал иск в суд с требованием вернуть его на работу, восстановив в должности. Но даже при таких обстоятельствах Мавлиев не сможет вернуться на работу, так как это запрещено следствием, которое все еще продолжается. Кроме того, горсовет Уфы может обжаловать решение вышестоящей инстанции. До 224 человек выросло число погибших при землетрясении в Колумбии, пишет Рейтер со ссылкой на местные власти. Также известно о 900 пострадавших. Спасатели продолжают разбор завалов. Число погибших может возрасти. Мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло накануне. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 16:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что не боится угроз от искусственного интеллекта. Об этом президент сказал сегодня на встрече со студентами и молодыми учеными в учебно-научном центре Новосибирского госуниверситета. Подробности встречи буквально через минуту. Грузоперевозчики пытаются поладить с новой системой подтверждения ожидания поставки товаров или спот. Она действует с июня, и бизнес отмечает ее необработанность. А в чем именно, мы собрали фидбэк от логистов. Сербия вслед за Черногорией может отменить безвизовый режим для России. Дело в том, что власти страны рассчитывают до конца 2027 года подготовиться к вступлению в Шенгенскую зону. Насколько заметны будут изменения для туристов? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Владимир Путин заявил, что не боится угроз от искусственного интеллекта. Об этом российский президент заявил во вторник во время встречи со студентами и молодыми учеными в учебно-научном центре Новосибирского госуниверситета. Обсуждая угрозы, которые сегодня несет ИИ, Владимир Путин подчеркнул, что никогда ничего не боялся.
4: Какие угрозы нам создает искусственный интеллект?
21: Вам ничего нет.
4: А я никогда ничего не боялся.
21: Угроза, может быть, есть в том, что люди перестают меньше делать что-то самостоятельно.
4: Есть такая угроза, что через какое-то время будет формироваться интеллектуальная элита с одной стороны, и люди, которые просто нажимают кнопочки, ни о чем не думают. И все вещества скукоживаются у них, как шагреневая кожа.
21: Думаю, это как раз-таки вопрос о роли преподавателя и, в принципе, образования. Как сделать так, чтобы избежать таких ролей в современном обществе?
2: Владимир Путин также заявил, что в России создадут единую базу генетической информации, куда соберут данные о генетических ресурсах животных, растений и микроорганизмов. Ежегодно хранилище будет пополняться примерно на 10 петабайт данных, это около 5 триллионов страниц текста. А президент также подчеркнул, что новая система важна для создания и обучения российских суверенных моделей ИИ. Грузоперевозчики пытаются поладить с новой системой подтверждения ожидания поставки товаров или спот. Она действует с июня, и бизнес отмечает ее недоработанность. Принцип прост. Компании направляют в ФНС данные о доставке, проводят обеспечительный платеж и получают QR-код, который надо показать при въезде в Россию из стран ЕАЭС. Без этого кода транспорт не пропустят. Мы собрали фидбэк от логистов о том, как сейчас работает спот.
5: Генеральный директор ГК «Маршал» Михаил Белоусов.
6: Я бы не сказал, что проблема именно в самой идее системы. Понятно, зачем ее внедряют, чтобы было больше прозрачности, меньше серых схем и быстрее проходили платежи. Но на практике пока видно, что все работает не так гладко, на самом деле, как хотелось бы. У нас, например, были ситуации, когда приходилось тратить больше времени на оформление, согласование. Где-то возникают технические моменты, где-то не сразу проходят операции. Иногда приходится несколько раз передавать документы или ждать проверки. Для бизнеса это всегда время, а время в логистике — это вообще в любом бизнесе это день. Если говорить с коллегами по цеху, по рынку, то основные претензии примерно, они вообще одинаковые. Во-первых, не все до конца понимают, как правильно работает сама система, правила постоянно уточняются. Во-вторых, есть вопросы к скорости обработки отдельных операций, когда груз уже должен ехать, а ты ждешь подтверждения или исправляешь какие-то технические моменты, это создает лишнее напряжение.
5: Предприниматель, сооснователь цифровой платформы для бизнеса Digital Web Анна Фомичева.
22: Сама система работает не совсем корректно зачастую. Не человек оплачивает аванс, но код не генерится, приходится связываться с ФНС. А это дополнительное время, и зачастую генерит сам предприниматель ИПшник, и для него это дополнительная сложность. Второе самое основное, что я вижу, это сам обеспечительный платеж вперед. Для того, чтобы этот QR-код получить, клиенту необходимо что сделать? Селлеру, предпринимателю в сфере товарного бизнеса, ИПшнику нужно оплатить авансом НДС. Ну а ввиду сложной ситуации, как мы видим, со складами, кризисные явления. Сейчас малый бизнес находится в таком полудохлом состоянии, скажу так. И вот этот обеспечительный платеж для них – это дополнительная нагрузка.
23: А ведет ли для таких компаний это каким-то финансовым издержкам? Трудности со временем, с техническим?
22: Нет, всегда любые задержки. Товар готов, груз готов, код не генерится, машина стоит. Допустим, не все предприниматели понимают, что сначала нужно сгенерить код, а потом уже загружать машину. Представьте, что предприниматель ИПшник вообще не всегда разбирается. И это может привести к тому, что это и простой машина. Машину могут развернуть, потому что QR-код не генерится, машину могут не пропустить. И здесь возникают, опять же, сложности с простоем, машины, оплата водителя. Это дополнительные издержки, которые ложатся на плечи предпринимателя, ИПшника зачастую.
5: Учредитель транспортно-логистической компании VIG Trans Игорь Ребельский.
24: По нашей практике мы видим, что система в целом работает достаточно бесперебойно. Технических сложностей глобальных не возникало. Они могут возникать в большинстве своем по вине водителей. Когда водитель показывает на границе, к примеру, неправильный код, то данные аннулируются, нужно вносить корректировки для нового кода. Это, соответственно, занимает времени. Бывают еще такие случаи, когда код вообще на границе не проверяют. И, соответственно, необходимо, конечно, в этой ситуации водителей приучать, настаивать на сканирование кода, иначе система будет висеть, что машина не пересекла границу. Сложности глобально пока что с QR-кодом не возникает, пока можно внести данные в течение дня. Но когда скоро внесение обеспечительного платежа закончится и необходимо будет оформлять под за 2 дня до предполагаемого пересечения границы, здесь уже, конечно, мы думаем, могут возникать какие-то проблемы. Но опять же, какой-то переходный период.
2: Власти считают, что поступление в бюджет от системы спот за счет обеления рынка составит минимум 50 миллиардов рублей в этом году, 100 миллиардов в следующем и до 150 миллиардов, начиная с 2028 года. Сербия вслед за Черногорией может отменить безвизовый режим для России. Власти Сербии рассчитывают до конца 2027 года подготовиться к вступлению в Шенгенскую зону, заявил министр по евроинтеграции Немьян Станович. О том, что введение визового режима с Россией стоит на повестке, в парламенте страны СМИ писали еще в начале лета. Отмечалось, что это одно из требований Брюсселя для вступления Сербии в ЕС, которое следует выполнить к концу 2026 года. Позже сербский президент Александр Вучич также заявил, что Белград продолжает идти по пути к членству в Евросоюз и проводить соответствующие реформы. Комментирует директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» «Изивиза» София Дефасе-Аксютина.
3: Так же, как и Черногория, Сербия планирует вступление в Шенгенскую зону к концу 2027 года, и поэтому безвизовые соглашения с Россией, скорее всего, будет аннулировано, и нас ждет введение вначале виз в Сербию, а затем уже шенгенских виз, чтобы путешествовать по территории Сербии. Если мы говорим про пересадку в аэропорту в транзитной зоне без выхода за пределы, здесь ничего не изменится. Если вы находитесь в транзитной зоне, вам виза не нужна. Соответственно, если же вы исследуете Европу, в любом случае большинство пассажиров, которые путешествуют через Сербию, они исследуют в Европу, то они уже обладают европейскими документами, будь то виза или вид на жительство. И, соответственно, с этими документами они прекрасно смогут воспользоваться пересадкой в Белграде. Если мы говорим про людей, которые едут в какие-то другие страны, да, конечно, им нужна будет виза, чтобы выходить за пределы аэропорта в Сербии.
2: София Дефасе-Аксютина, директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» «Изивиза». Статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз Сербия получила в 2012 году. А в Ассоциации туроператоров России полагают, что введение виз для въезда в Сербию станет приговором для туризма страны в случае, если требования будут схожими с шенгенскими визами. Там также отметили, что помимо России ситуацию также может затронуть такие страны, как Турция и Китай, которые также входят в топ-3 стран, важных для туристического рынка Сербии. Опережающее регулирование. Несколько российских банков, обслуживающих внешнеэкономическую деятельность, запросили у компаний сведения о покупке USDT и экономическом смысле таких операций. В частности, просят подтвердить, что контрагент входит в реестр операторов обмена цифровых валют ЦБ, пишет РБК. Но проблема в том, что этого реестра пока не существует. Банк России только формирует подзаконную базу. Ведь эти запросы появились за месяц до вступления в полную силу закона о цифровых валютах. Почему вопросы касаются именно USDT и зачем банки усиливают контроль, комментирует основатель юридической компании GMT Legal Андрей Тугарин.
8: Речь идет о расчетах. Расчетах, которые наши импортеры или экспортеры проводят в USDT. USDT очень удобный для этого механизм. Тут очень удобный актив. Он один к одному к доллару, не меняет свою цену, пока идет, очень быстро проходит до бенефициара и занимает, несет маленькую нагрузку по каким-то либо комиссиям, проверкам и так далее. Сегодня USDT самый популярный актив практически в мире для проведения расчетов. Объем транзакций в сети USDT превышает сегодня объем транзакций у MasterCard и у Visa вместе взятые. Теперь по поводу вопроса, связанного с тем, что готовятся ли банки к новому регулированию. Да, действительно, банки готовятся к новому регулированию, и это имеет определенный жирный след в их письмах, где банки спрашивают у своих клиентов, находятся ли они в реестре организации, осуществляющей обмен цифровой валюты, в реестре ЦБ. Этого реестра еще не существует, и этот реестр у нас появляется только благодаря новому закону, который вступит в силу 1 сентября. Это нам жирная подсказка о том, что банки готовятся к новому регулированию и, чуть-чуть опережая события, спрашивают у своих клиентов какие-то данные. На какие-то можно ответить сегодня, на какие-то нет, но это подготовка однозначно.
2: Андрей Тугарин, основатель юридической компании GMT Legal. И число таких запросов будет расти, уверен управляющий консалтингового агентства «Параллакс», член экспертного совета по законодательному регулированию криптовалют Госдумы Михаил Успенский.
9: В рамках нового регулирования на банки возлагается первостепеннейшая роль по контролю и блокировкам криптоассоциированных платежей. Банки и раньше блокировали платежи в криптосфере, особенно в сфере веб-транзакций. Данная тенденция будет только нарастать и усилиться с 1 сентября с вступлением в силу нового закона, который предоставляет банкам еще больше полномочий.
2: Михаил Успенский, управляющий консалтингового агентства «Параллакс». На днях Петр Фродков, председатель банка ПСБ, развивающего систему расчетов А7, предупредил о риске блокировки стейблкоинов USDT для россиян. По его словам, компания-эмитент Тезера сохраняет полный контроль над выпущенными USDT и может по своему усмотрению заблокировать любые токены, где бы они ни были размещены. По данным ПСБ, в последнее время с блокировками столкнулись компании из Ирана и России. ИИ-модели от Anthropic научатся оставлять след в текстах. Anthropic начала внедрять в новой модели Claude функцию, вставляющую незаметные для человека водяные знаки в тексты и файлы, созданные ИИ. В Watermark не меняют смысл и внешний вид текста и сохраняются при копировании. Потенциально это должно помочь издательствам, школам и университетам выявлять материалы, написанные с помощью искусственного интеллекта. Нововведение связано с требованиями закона Евросоюза об ИИ по повышению прозрачности контента. Шаг для Anthropic предсказуемый, но вряд ли он полностью защитит от незаметного использования искусственного интеллекта. Любые ограничения находят свое противодействие, говорит управляющий директор Angel Relations Group Алексей Карлов.
7: Различные компании, которые производят нейроконтент, нейросети, пытаются маркировать уже пару лет, может быть и больше. Вставляют специальные маркеры в изображение, в видео, в тексты. Множество было попыток, когда вставлялись небольшие символы невидимого свойства. Грубо говоря, белого цвета, когда все остальные буквы, выражения, цифры, знаки черные. Это общая тенденция к тому, чтобы помечать, что сделали люди, что сделали машины. Кроме того, это ответ на все повторяющиеся, учащающиеся запросы властей для того, чтобы нейроконтент был маркирован. Возможно, для будущих налогов, а может быть и настоящих. Возможно, для того, чтобы население могло различать, кто сделал тот или иной факт. Ведь известно же, что у любой нейросети есть определенный процент галлюцинаций в любом случае, так как это вероятности. Если вы знаете, что это нейроконтент, то дополнительный звоночек для того, чтобы провести факт-чекинг, который будет отнюдь не лишним. Почему Anthropic это делает сейчас? Просто потому, что подходящее время. Может быть, он пытается немного опередить компанию OpenAI и остальных конкурентов. Может быть, потому что в конце лет традиционно готовятся новые законы, новые акты в осенний период. А может быть, потому что время пришло. Но, повторюсь, это отнюдь не новая мера. Попытки предпринимались и предпринимаются регулярно. Возможно, сейчас они станут более стандартизированы, что, собственно, не хватает всей сфере генеративного контента, нейросетей, машинного обучения. Как только какая-то инициатива становится более-менее стандартом, понятно, как ее находить и понятно, как ее обходить, что, скорее всего, со всеми подобными вещами и будет.
2: Алексей Карлов, управляющий директор Angel Relations Group. Из крупных компаний первой маркировку ИИ-контента в 2024 году вела Google DeepMind для созданных в приложении Gemini и его веб-версии текстов, изображений и видео. Но одно из недавних исследований показало, что водяной знак терялся в 98% случаев после того, как исходный текст перефразировали. Так что рассчитывать на вотермарки как на 100%.
10: Реклама на Бизнес FM в Казани.
11: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
10: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
12: Деньги. При Николае II Петербургский монетный двор не справлялся с нагрузкой, и чеканка российских рублей заказывалась в Париже и Брюсселе. Мелкую монету 10, 15, 20 копеек чеканили даже в Японии.
10: История денег на Business FM.
13: Эру на Business FM.
10: Компании и корпорации.
25: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
14: Банк ПСБ приобрел почти 17% акций компании «Кама», которая производит российские электромобили «Атом». Как сообщили в банке, стоимость пакета составила практически 10 миллиардов рублей. Кредитные организации заявили, что инвестиции в проект «Атом» являются стратегическим вкладом в развитие электромобильности в России и технологий альтернативного транспорта. Старт серийного выпуска «Атома» на заводе «Москвич» планировался в 2025 году, но был сдвинут на 2026. 13% вредоносных писем, заблокированных принадлежащей ВК почты Mail в июле, содержали запароленные архивы. Мошенники маскировали файлы под документы на подпись, контракты и официальные уведомления. А письма оформляли в деловом стиле, ссылались на федеральные законы. Эксперты связывают рост такой активности с периодом сдачи налоговой и квартальной отчетности. Производитель Санта-Стефана может выйти в сферу общепита и десертов. Дистрибутор EAG Trade подал в Роспатент заявки на регистрацию нескольких брендов. Они могут использоваться для десертов, мороженого и напитков, а также для кафе, ресторанов, баров и кейтеринга. Эксперты считают, что компания потенциально может открыть собственный бар с напитками и закусками, что может стать для алкогольного производителя дополнительным способом продвижения бренда. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
2: «16:48 в Москве. Товар не продается, но по нему проходят иски о нарушении авторских прав. Селлер Озон сообщил «Бизнес-ФМ», что не может удалить навсегда карточку своего товара, по которому возникают претензии правообладателей. Интернет-площадка позволяет лишь архивировать карточку. Но правообладатели как-то находят к ней доступ и подают в суд на продавца, а не на площадку. Что делать селлерам в такой ситуации и что думают об этом маркетплейс Озон? Об этом Диана Чебанова.
15: Селлер, который обратился в редакцию «Бизнес-ФМ», торгует на Озон бижутерией. На ней он размещает фразы, ставшие трендом. Раньше такие называли крылатыми, типа «Шальная императрица» или «Между нами любовь». Как правило, они повышают интерес покупателей. Но вместе с ними по интернету рыщут так называемые патентные тролли, о которых мы не раз писали. Если коротко, они регистрируют авторские права на трендовые слова или картинки, а затем отслеживают, не зарабатывает ли кто на их собственности. Если находят, присылают досудебные претензии или подают иски в суд, который часто встает на сторону правообладателей. Продавец судиться не хочет и решает все в досудебном порядке, заплатив истцу энную сумму. Проблема усугубляется еще и тем, что Marketplace не позволяет удалить окончательно карточку товара. Продавцу лишь предлагается архивировать ее. Покупателю товар не виден, а патентному троллю очень даже, говорит продавец на Озон Сергей.
16: Нет возможности удаления товара. Товар можно перенести в архив. По последнему кейсу этот товар был убран в архив в 2025 году. Но есть специализированные компании, в этом заключается их бизнес. Ищут изображения, ищут надписи. Сегодня нам пришел иск от такой компании за незаконное использование изображения. Хотя товар мы, в принципе, удалили год назад и никогда его на самом деле не продавали. Мы сделали такую карточку, но потом ее убрали. Компания Озон говорит, что удалить карточку невозможно. Если вы ее создали, она останется навсегда. Есть, например, вторая сторона, еще более сложное, касаемо законодательства. Вот опять же, были какие-то вещи, которые на данный момент вообще запрещено продавать, и это мы не можем удалить. Мы можем это убрать в архив. Те, кто захочет, это в любой момент найдет. Получается, что мы продаем товар, который вообще запрещено законодательством продавать.
15: В Озон Бизнес-ФМ объяснили, что окончательное удаление товара невозможно по той причине, что карточка тесно связана с другими данными продавца, и что при обычном поиске на сайте она не отображается, только если правообладатель сохранил себе прямую ссылку на товар. А почему тогда не убрать ссылку или не выдать по ней ошибку? Предлагаю послушать комментарий Озон.
17: Архивирование карточки означает, что товар полностью убирается из поиска и становится недоступен для заказа. Такая карточка сохраняется в наших системах и может быть доступна только по прямой ссылке. При этом архивные товары не отображаются в инструментах Озона, которые мы предоставляем правообладателям и их представителям для мониторинга. После архивирования обнаружить такую карточку через инструменты Озон возможны только в том случае, если правообладатель ранее сохранил прямую ссылку на нее, когда товар еще находился в продаже. Мы всегда стремимся защищать интересы добросовестных покупателей и продавцов. Карточка товара – это не отдельная запись, а часть большой системы, связанная с отзывами, историей продаж и другими данными Озон. Поэтому архивные карточки сохраняются в системе. Если продавец вдруг решит вернуть товар в продажу, ее можно восстановить вместе с накопленной историей, а не создавать заново.
15: Это похоже на замкнутый круг. Продавец говорит, что ни на каком каком другом маркетплейсе такой проблемы нет. Это действительно техническая особенность Озон, и продавцы, как выяснилось, уже обращались по этому поводу к юристам. Но выход из этой ситуации есть, считает юрист для бизнеса и селлеров, руководитель юридического агентства Софья Тимошиновой. Софья Тимошинова.
0: Если это уже место имеет не первый раз, я бы порекомендовала воспользоваться новыми положениями нового закона о платформенной экономике, потому что сейчас практика однозначно будет меняться. Раньше Marketplace и Озон, и второй Marketplace обладали статусом информационного посредника, что автоматически снимало с них ответственность за любое нарушение авторских прав товарных знаков на площадке. Это означало, что всего лишь площадка дает возможность кому-то разместить определенный контент и не модерирует возможные нарушения. Теперь в новом законе четко сказано, что в случае, если нарушение повторяется, если оно грубое, и при этом площадка, зная о таком нарушении, что оно не первично, пропустила и допустила снова, да, какого-то нарушителя, то она может отвечать также наравне с нарушителем.
15: Практики по этому новому положению закона у юристов пока нет, говорит эксперт, но это новая возможность. А кроме того, по словам юриста, продавцу не нужно бояться отвечать по суду. Если на его стороне предприняты все возможные действия для удаления товара, то судебный спор может быть решен в его пользу.

0: специалистам военного музея для дальнейшего изучения. Еще в Венгрии обнаружился римский алтарь, которому около 2000 лет, пишет Archaeology News. Изначально ученые рассчитывали найти остатки средневекового монастыря, но вместо этого нашли алтарь, посвященный Юпитеру, и фрагменты каменных плит с надписями. Вместе с древностями также обнаружился неразорвавшийся боеприпас времен Второй мировой. В своеобразном соревновании за звание самой древней находки в обмелевшем Дунае выиграли все-таки жители Болгарии. Они случайно обнаружили останки шерстистого мамонта, вида, который исчез в Европе около 4000 лет назад, сообщает France24. Прибывшие на место специалисты нашли челюстную кость, фрагменты бивни, части лопатки и бедренную кость. Также в Болгарии, как пишет Рейтер, показались руины римского моста, которому почти 1700 лет. Его построили во время правления императора Константина Великого. Археологи считают мост одним из самых масштабных сооружений Римской империи. Сейчас ученые используют дроны, чтобы определить примерные размеры моста и оценить состояние материалов, из которых сделано его основание. Пока одни переживают из-за изменения климата, а другие радуются появившимся находкам, в Будапеште обмелевший Дунай неожиданно превратился в место для вечеринок, пишет Euronews. Местные жители, как отмечает издание, переходят на обмелевшие участки с острова Маргит, включают там музыку и устраивают спонтанные гуляния.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст.
2: 11 и 30 августа на сцене театра Гоголя и театра «Современник». Премьерный спектакль «Сновидение» Каренина, режиссера Данила Чащина и продюсера Леонида Робермана. Многоугольник отношений, в котором герои ищут любовь не под...